0: приходится, как бы, проводя консультирование, занимаясь определенной тоже вот деятельностью в формате не только пасторского служения, но и консультирования семей, возникают такие сложности. По поводу того же, допустим, той же самой одежды. Вот создали семью, муж, жена, да, у каждого из них были свои родительские семьи. То есть модели семьи были свои, они принесли как бы все это вместе в одно вариант и пытаются какой-то вариант свой уже родить. И говорит, а вот у меня в семье было принято, что отец ходил, так скажем, ну, в нижнем белье по дому, да, там, по квартире, там, по дому и так далее. Вот. А у его жены, допустим, папа там всегда как бы даже, даже в майке не ходил, то есть как бы, ну, закрыто, так скажем, все одежда была. Либо другой вариант, тоже проблема возникает в этом вопросе, либо другой вариант, допустим, где девушка говорит, вот в нашей семье мама, так скажем, вот, она могла себе позволить, как бы, так скажем, ну, в определенных моментах даже, допустим, без одежды, к примеру, да, вот, в свободное время, когда могла себе, как бы, так скажем, позволить. И я, как бы, тоже хотела бы это проявлять вот, ну, в своей, допустим, как бы, семье также тоже, как бы, ходить. Что, в свою очередь, для мужа тоже неприемлемо, потому что его мама так не одевалась. То есть вот эти вот моменты, унаследованные от наших семей, не всегда правильные, не всегда, как бы, лучшие, создают определенные проблемы. Вот как мы могли бы, может быть, им помочь? Что можно было бы сделать вот в этой ситуации, чтобы посоветовать, чтобы одежда или вопрос одежды мог бы не повлиять на проблему разлуки семьи?
1: Я думаю, что нам, христианам, надо прежде всего отказаться от осуждения. Это наша большая проблема. Когда мы, осуждаем людей не в той одежде, когда мы осуждаем людей нетрадиционной сексуальной ориентации, понимаете? Когда мы проявляем такую нетерпимость, мы проблему усугубляем. Во-первых, мы Бога неправильно репрезентуем, понимаете? Потому что Бог, он принимает всех. Как бы эта мысль ни звучала, да, вот даже для нас, для христиан, как-то вот, ну, немножко жутковато, но Бог принимает всех. Принимает ли Бог гомосексуалистов? Да, однозначно. Да. Любит ли Он их? Да. Умер ли Христос за них? Однозначно. Да, и 100% да. Но нам, христианам, надо избавиться от вот вечной попытки кого-то осудить, кого-то причесать, кого-то поставить вот, ну, вот к какому-то стандарту привести. Христианство — это не про стандарты. Христианство — это про взаимоотношения с Богом, которое формирует мои ценности. Вот это, мне кажется, очень важно. Про семьи. Помогать им надо. Помогать таким семьям создать...
2: Купить одежду.
1: Я скажу так, кого-то одевать, а кого-то раздевать. Сейчас поясню, что я имею в виду. У меня был случай без имен и отсылок. Был случай, когда девочку в семье воспитывали очень строго. Вот. Ну, скажем так, пытались скрыть ее вторичные половые признаки. Вот. Угу. И как бы девочка со времени, вот, выйдя замуж, у нее стоит очень мощный запрет вообще на сексуальные отношения.
0: Табу.
1: Табу, да. То есть она отвергает свою сексуальность. Для нее ее сексуальность, она ее пугает. Почему? Потому что она не приняла свое тело. Она не приняла саму себя. Какой, кстати, ее задумал Бог? Почему? А потому что, ну, родители повели себя...
2: Очень жестко.
1: Жестко. В плане.
0: Крайне радикально.
1: Крайне радикально, что привело, по сути, к тому, что она сейчас отрицает свою сексуальность. И, ну, помогать таким семьям надо. Благо дело, что у нас в церкви есть целая программа, существует, да, для молодых семей, не только для молодых семей. Это консультирование. И во многом это решение вопроса.
3: Получается, что у нас большая часть общества с теми или другими проблемами, и у нас уже выросло не одно, наверное, поколение, испорченное вот такими вот неправильным воспитанием, неправильным представлением о сексуальности, неправильным представлением о, не знаю, адрес-коде, в конце концов, да, об одежде. И теперь, когда они уже сами стали родителями, и у нас уже вырастает поколение их детей, мы видим, что у нас общество, там, ну, боюсь сказать, в каком проценте, но, ну, просто не знает правильного...
0: Искалеченное общество, которое мы сегодня сталкиваемся, нам приходится с ним не только лишь как бы вот трудиться, жить, нам приходится где-то кому-то и мириться, но мы понимаем, что это неправильно, неверно, и нам нужна, ну, необходима им помощь. В чем она заключается. Я думаю, как раз это вот наша серия, они тоже, угу. наша тема позволит на какие-то вопросы хотя бы дать ответ и помочь кому-то в чем-то найти ответ для себя.
3: Если все общество занято поиском себя и бесконечно спорит о мнениях, о том, кто прав, кто виноват и кого за что и судить, то мне видится, что Библия здесь может быть отличной альтернативой, по крайней мере, в христианском мире, вот этому спору о мнениях. Пусть Библия останется каким-то мерилом, какой-то основой, ведь мы уже сказали, там не прописаны все детали. Там даны некоторые основы, жизнеполагающие основы, и по поводу воспитания, и по поводу одежды в частности. И если их взять за фундамент, то на нем можно построить здоровое общество.
0: И здоровую семью.
3: И здоровую семью.
2: Поэтому, мне кажется, это не только для вот именно христиан, это вообще, в принципе, как нравственная основа всего.
3: Да.
1: Один нюанс. Историческое христианство уже допустило такую ошибку. И вот нам этого нельзя повторить. В чем ошибка исторического христианства? В том, что когда христианство стало доминирующей религией, да, доминирующей идеологией вот, во всем, то христианство, к сожалению, не продемонстрировало принятие Бога искалеченного мира. А христианство на первое место выдвинуло требования и правила. Ты должен быть таким. Точка. Если ты не такой, ты враг. И во что это вылилось в средние века, мы знаем. Да, это сожжение.
3: Вместо принципов начали ставить правила.
1: Да, я даже скажу больше. Бога заменили правилами.
2: Да.
1: И если мы повторяем эту ошибку, если мы Бога заменяем правилами, при этом я не хочу сказать, что
3: правила
1: это,
3: не нужны,
1: что правила не нужны. Да, вот правила нужны. Это часть как бы Бога. Да? Но нам важно Бога представить людям прежде всего.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Дорогие друзья, это вновь «Пит-стоп», наш гараж, и вы заехали сегодня к нам. Так же, как сегодня к нам заехал Богдан, Наташа, Лена и Сергей. А сегодня у нас очень важная тема, звучит она так. Уважение к старшим. Это, так скажем, очень широкая тема, но мы ее попытаемся сузить.
3: У него другой талант. Он хочет заниматься не медициной, а в юриспруденцию идти. Родители могут воспринять это как, ну, как в штыки, то, что вот он меня не уважает, но почему? Они тебя не воспитывали, ты кое-как выкарабкался, и они вообще все забросили. Как мы можем...
2: Получается, их уважать не нужно. Как вы понимаете слова в Библии записаны, которые я уже читал? «Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Хочу с такого начать вступление. Современные подростки и молодежь с пеленок считают, что они самые умные. Правда? Ну вы подумайте, сейчас мы продолжим. Они думают, что родители их не понимают, что вокруг все не правы, а только они правы. Согласны ли вы с этим утверждением? Было ли это в вашей жизни? Что вы на этот счет думаете?
3: Не то, что мы не всегда, ну, правы, они тоже правы. Тут нету кого-то правых, виноватых. Просто мы думаем так, какое поколение сейчас идет, мы же выросли в нем. И есть, правда, аспекты, в которых мы мудрее. Ну, разве нет? Время меняется, традиции меняются. Мы узнаем что-то новое, рассказываем их, они принимают это в штыки. Мы смотрим на них, они принимают это в штыки. И делаем то же самое, когда они нас наставляют.
4: Вообще, что такое уважение? Уважение же надо заслужить.
2: Вот, давайте перед тем, как мы этому перейдем, все-таки хотелось еще один вопрос еще раньше сказать. Как вообще вы думаете, сегодня молодежь, подростки относятся к взрослым? Вот вы смотрите вокруг, ваши друзья, ваши близкие, вы сами как относятся к взрослым людям?
4: Мне кажется, из-за того, что очень часто, ну, взрослые же... Они наставляют, учат, а иногда у них это переходит границы, вот эта черта. И поэтому подростки, они либо воспринимают это как людей, которые сейчас опять будут учить, и меня вообще не будут слушать и понимать, либо как людей, которые могут дать какой-то отдельный совет. Все зависит от самого
2: взрослого. Чаще как все-таки человек, который сейчас меня будет учить, наставлять, и мне этого не хочется.
4: Ну, я думаю, все мы такие самостоятельные сейчас пошли люди.
5: Я думаю, ничего не поменялось. Из поколения в поколение все повторяется. Просто есть всякие случаи частные. В каких-то семьях строго воспитывают, в каких-то семьях дети, ну, ни шагу назад, ни шагу там влево-вправо, в каких-то семьях наоборот, и это везде всегда повторяется. В каждом возрасте, там, до 10, там, одно, после 10 другое, в целом всегда все одно и то же, я думаю, и нет никаких отклонений.
2: То есть так же, как раньше уважали или не уважали взрослых?
5: В каком-то возрасте приходит уважение, в каком-то еще хочется самовыражаться, такой вот бунтарский дух. Вот, поэтому я не думаю, что что-то меняется.
2: Но есть же все-таки критерии культуры. В какой-то культуре больше уважения к старшим, к взрослым.
5: Да, в какой-то культуре...
2: Где-то восточных культурах отец или старший, вообще любой. Мать,
4: даже,
2: главное,
4: ну, граничит со страхом.
2: Со страхом, да.
4: Там, есть... Ну, это говорю... как бы, я не считаю, что это очень здоровое мышление, скажем так.
5: Они считают, что у нас особо здоровое. Это везде. У них тоже из поколения то же самое.
4: У нас я свое... считаю. Как они воспитывают, дают свободу, не дают свободу. Кто-то считает, что мы должны сами набить шишки, а кто-то думает, зачем ему набивать свои шишки, если у меня есть мои шишки, и я ему расскажу.
2: И он не набьет свои.
4: Да.
2: Что такое уважение к старшим? Как вы это понимаете?
4: Место
2: как это правильно делать?
4: В автобусе выступать.
2: Место в автобусе.
4: Ну, я думаю, всегда учитывать мнение этого человека, всегда, ну... Ну, его ставить во что-то ценное, потому что неуважение – это когда человека ставят ни во что, и что бы он там ни говорил, даже если мы его послушаем, нам вообще все равно. А если мы этого человека уважаем, мы все равно, ну, вольно-невольно прислушаемся к нему, если он какие-то советы будет давать, дельные.
2: И вот теперь самый главный вопрос.
5: Уважение – это не всегда возраст.
4: Ну да, ну сейчас вот, речь идет о старшем.
3: Ну то, что Наташа сказала вначале, его надо заслужить, ну, уважение, да.
5: Мы говорим об уважении именно к старшим или вообще об уважении? Ты спросил,
2: нет,
5: что
2: мы
5: такое
2: говорим
5: уважение,
2: уважение к старшим. А мы говорим именно о уважении к старшим, к родителям, или это будь то это родители или кто-то другой. Не родственник тебе вообще, бабушка или дедушка, или мужчина в автобусе, женщина старше тебя.
5: Ну да, но уважение, оно как бы, оно всегда должно быть по умолчанию стоять. А уже там какой человек, уже от этого ты отталкиваешь. Ты изначально как бы от себя делаешь все, то есть ты как бы, я не знаю, где-то там что-то, ну, идешь на уступки какие-то, прислушиваешься там как бы, ну, а потом со временем ты уже понимаешь, что человек, ага, ну, в принципе-то вот здесь его можно и не слушать, не такой уж он этот, и все. И потихонечку, может быть, уважение к нему, как бы просто уважение как к человеку, как просто вот то, что человек, я вот не буду сейчас ему ставить подножку, чтобы он упал лицом в лужу.
4: Он плохо с тобой обращался, этот человек, если этот человек вообще какую-то гадость
5: сделал.
4: Ну,
5: я и говорю, ну и все. Ну,
2: то как, есть, нет, Богдан говорит, как раз таки, то есть человека, если ты не знаешь, априори должно быть уважение. Но да. Потом, когда ты его узнаешь, ты делаешь вывод, ты, и твое отношение к нему
4: чисто
2: может измениться.
5: Ну да, то есть я его не знаю, кто он там, он президент там, или он что-то другое делает. Я просто его уважаю, потому что,
2: ну,
5: он
2: слушайте,
5: как бы...
2: Это на самом деле очень легко уважать человека, которого ты не знаешь. Ну, он тебе ничего не сделал.
5: Ну, а потом...
2: Давайте давай тебе сложнее. Вот наши родители, взрослые, которых мы знаем, и которых решение или их мнение, или их совет нам не очень нравится, или вообще не нравится. Нужно ли их уважать просто потому, что они старшие?
5: Я думаю, это не от, ну, оно как бы не зависит друг от друга. Ты можешь уважать, но при этом как бы ты можешь и поспорить, и еще что-то.
2: Так, так что же тогда уважение тогда с таким старшим?
5: Уважение – отношение к человеку, наверное, просто в целом.
3: Да, вне зависимости от того, ну, следуешь ты его советам или нет, если мы говорим
2: то
3: про
2: есть,
3: это.
2: Подожди, значит, уважать, я тебя уважаю, но я тебя слушать не буду. И советы
4: не, ну,
2: твоим
4: почему?
2: Не буду слушать.
4: К примеру, старший дает какой-то, ну, родитель дает какой-то совет. Вот, ты понимаешь, что ты, ну, не можешь пойти по этому совету, знаешь, какой-то альтернативный вариант или что-то еще. Но ты этого человека
2: слушаешь.
4: Это твое слушаешь,
2: чисто субъективное мнение.
4: Ты, ну, ты человек этого слушаешь, угу. Ты им... Ну, ты с ним соглашаешься, даешь ему свою точку зрения, показываешь ему как-то более-менее спокойно. То есть не отворачиваешься от него сразу, не посылаешь его куда подальше, а просто обоюдно и, ну, как бы решать этот вопрос. Если человек уважает себя тоже, как бы это же должно быть взаимное уважение, то он тебя выслушает и все-таки твою точку зрения тоже как-то одобрит.
3: Вот, допустим, пример. То, что если ребенок не идет по стопам родителей, многие же родители хотят, чтобы они шли по его
2: конечно.
3: Стопам. То, что ребенок не идет не по их стопам, это же не неуважение, правильно? У него другой талант, он хочет заниматься не медициной, а в юриспруденцию идти. Родители могут воспринять это как, ну, как в штыки, то, что вот он меня не уважает, но почему? Ну, как бы, он может для того, чтобы поступить, воспользоваться их советами. То, что будь упорным, там, да, занимайся, еще что-то. Он уважает их, и он берет что-то для себя. Ну, как бы, это не значит, что он их не уважает. Правильно?
2: Да, хорошо, спасибо. Я хочу прочитать стихи библейские, которые говорят четко, прям безапелляционно. «Слушай, сын мой, или дочь моя, да, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Еще очень нам известная заповедь, пятая в законе Божьем. «Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Как вы понимаете эти слова? И можно ли в какие-то, ну, частные случаи, так скажем, исключения из правил привести вот к этим заповедям, к этим словам?
4: Если твои родители ведут такой образ жизни, ну, бывает же всякое, что они выпивают, ну, или, не знаю, вообще пьяницы. Вот просто ты, они тебя не воспитывали, ты кое-как выкарабкался, и они вообще все забросили. Как мы можем...
2: То есть, получается, их уважать не нужно?
5: Нет, я думаю, их уважать нужно.
4: Да, их надо уважать.
5: Уважение будет даже просто в том, что ты увидишь, что он валяется, ты поможешь встать, доведешь, там, не знаю, укроешь. Ну, нет, тебе не обязательно после этого, я не знаю, он скажет, что сынок, там, бери
4: вот
5: мою тачку,
4: говорю,
5: езжай сейчас в клуб,
4: слушать.
5: Там, у меня еще остался алкоголь, допивай.
4: Если вот эти, ну, родители будут давать вот такие же советы, почему я должна их слушать? Я не собираюсь их слушать.
3: Мне кажется, мы уже пришли к тому, что слушать советы и уважать это, ну, прям
2: хорошо.
3: По разным сторонам.
2: Да, по разным сторонам. Давайте теперь немножко в другую степь. Сегодня у нас очень-очень много возможностей получать информации. Интернет, телевидение, друзья наши, самые достоверные источники информации. как мы думаем, да, то есть и еще много-много путей. И один из них – это родители, которые, может, говорят: сынок, я живу, я знаю, в наше время, то есть я имею опыт. Вот на одной стороне опыт родителей на чаше весов, на другой стороне информация, которую мы можем взять сегодня из мира. Да, компетентная информация, много вариантов, возможности ее получить. Что бы вы выбрали? И чем бы вы руководствовались больше? Родительским опытом или опытом взрослых? Или информацией, которую можно почерпнуть сегодня отовсюду?
4: Ну, можно же воспользоваться и тем, и тем. Допустим, там, я заболела. Вот. Мама знает, как меня лечить. Но в интернете также есть еще много новых способов, которые, ну, которые другие люди советовали. По факту интернет — это же все равно люди, это все туда сливают.
2: Да, да.
4: Вот, и поэтому почему я не могу воспользоваться социальными, ну, сетями и не вылечиться?
2: То есть и то ты будешь. Мама тебя
4: Конечно.
2: Лечит одним, и ты еще добавляешь там присыпки с другого.
4: Ну, я думаю, это полезно — питаться информацией оттуда и оттуда.
5: Я думаю, что они, ну, интернет и родители, как бы, ну, нельзя ставить, что вот родители здесь, интернет здесь. Это источники информации просто. Где-то можно взять чуть-чуть такую
2: информацию.
5: Нет, но все
2: равно, рано или поздно ты должен будешь выбор сделать. Где-то, например, мама говорит вот так тебе.
5: Но если она мне говорит, что...
2: А ты в интернете прочитал совсем по-другому.
5: Но если она мне говорит, что, не знаю, парацетамол от желудка, а я читаю в интернете, что парацетамол от головы, то понятно, что вот такие случаи. А, ну,
3: сфера деятельности зависит. Ну, как бы.
2: В каком смысле сфера деятельности?
3: Ну, допустим, зачем мне спрашивать? Ну, я приду к бабушке и спрошу, там, как мне заблокировать карту. Ну, грубо говоря, да? Потому что она мне расскажет. Ничего. Ну, даже если она расскажет, скажет: вот, пойди в банк. Зачем мне идти в банк и мучиться с этим, если я могу загуглить это, ну, и узнать то, что я могу там ввести какой-нибудь этот и заблокировать. Мне кажется, просто зависит, там, допустим, я доверяю родителям в плане друзей, допустим. Потому что они мудрые, они правда видят людей насквозь. Но если я буду спрашивать что-нибудь про интернет, про компьютер или еще что-нибудь, правильно, я не к ним пойду.
2: Понятно. Ну, давайте не будем это трогать.
5: Я не думаю, что это вообще к уважению относится. В принципе, ты просто, ну, ты можешь слушать каких, как и кого-то другого, и при этом все равно уважать. Уважение, я думаю, все равно должно быть вообще, вот, ну, всегда должно быть уважение, особенно к родителям.
2: Я вот опять же хочу вернуться к тому, что я не говорю, не обсуждайте ситуации, когда у вас, например, мама, она вообще с доктором, с медициной ничего общего не имеет, а у вас тут есть рядом, так скажем, какая-то хорошая статья про этот, про лекарства и так далее, и вы, конечно, будете руководствоваться ей, потому что, ну, этой статьей, например, если она более компетентна в этой сфере, да, я имею в виду те сферы, там, где действительно и родители могут подсказать, и интернет или что-то другое, или ваши друзья-ровесники могут чем-то сказать.
3: Пример. Дай нам пример.
4: Я хочу набить татуировку.
3: О.
4: Мне родители советуют, точнее даже
5: убираешь
4: говорят.
5: Салон.
4: Нет, они мне говорят: Наташа, ты испортишь кожу, у тебя будет все так плохо, ты
2: так.
4: Вообще нормально, ты понимаешь, зачем тебе, ты всю жизнь себе испортишь просто. Что говорят мне социальные сети, интернет? Счастливые люди выкладывают фотографии со своими татуировками, они радуются, пишут там цитатки.
2: Друзья тебе твои говорят,
4: я
2: что
4: читаю
2: это круто.
4: Отзывы, да, друзья говорят, что это круто. Я читаю отзывы, говорят: вот я так рад, что набил тату, на-на-на, никакого вреда коже, есть специальные 100 методов, как это, за ней ухаживать и так далее.
2: Так вот, что ты в этой ситуации сделаешь?
4: То, что хочу.
3: Да.
2: То, что
3: есть
2: хочешь.
3: Еще же ты. Ну, как бы, есть мнение, а есть ты, который это все фильтруешь.
2: То есть и вы, получается, мнение родителей не учтете. Или учтете, но все же сделаете.
3: Ну, оно пройдет фильтрацию в голове. Ну, взвесить за, против.
2: То есть ты скажешь с родителями: да, родители, я понимаю, может, это повредит кожу, может, это сделать это, но я принял решение, я это сделаю. Я понесу все последствия, которые,
3: да,
2: как вариант, вы сказали, могут случиться.
4: Ну и они должны уважать же наше, мое мнение. Угу.
2: То есть давайте будем подводить итоги. Уважение родителей или взрослых. Что это значит? Что значит уважать взрослых? Прислушиваться к каждому их мнению или слушать их, а делать свое?
4: Думаю, просто ценить как человека,
3: ценить который как родил тебя, вырастил.
2: Угу.
4: Который вкладывался в тебя, ну, это важно.
5: Да и уважать просто за какие-то, ну, не знаю, достижения или еще что-то, за то, что они делают, продолжают делать. Вот.
3: За то, что они поддерживают тебя, даже если ты идешь и делаешь это тату. Ну, как бы.
2: Да, точно поддерживают. Не все, наверное,
3: они,
2: так глубят, да?
3: Да, не проверяли. Но они как минимум, если у них взаимное уважение к тебе, ну, как к человеку, как к личности, который ты стал, который на минуточку, они же выросли, то они как бы скажут: окей, это твой выбор, ты это сделал, но от этого мы не перестанем тебя уважать. Ты наш ребенок, которого мы вырастили. Да, ты сделал не так, как мы тебе сказали, но мы все еще любим тебя.
2: Как вы понимаете слова в Библии записаны, которые я уже читал? «Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле».
5: Если ты все-таки пошел сделал татуировку, родители тебя побили. Твои дни сочтены.
2: А, то есть это физически, буквально, да? То есть если не будешь слушаться...
4: Ну, мудрые советы, вот, допустим, папа мне... Ну, я хотела там пойти работать в сетевой маркетинг. Он мне сразу сказал: Даша, это просто вот... Это не твое, вот не надо туда идти. Но я пошла, конечно же. И я
2: попробовала?
4: Поняла, да, сама. И попробовала, потеряла время и деньги. И я, конечно, папе не пришла, не сказала, да, ты был прав. Они себя это не увидят. Вот. Но на самом деле я это признала, и я такая, да, надо было, конечно, послушать.
2: Вот. Так, исходя из опыта Наташи, можно сделать вывод, что лучше прислушаться?
5: Не делать тату.
4: Ты знаешь, раз на раз не приходится.
2: То есть, а иногда не оправдывается, да?
4: Не знаю, не всегда же. Ну, это работает так.
5: В общем-то, надо пробовать, набивать все на своей коже.
2: Да, и вот главный вопрос. Стоит ли, если родители говорят, что я уже пробовал, у меня уже набил шишки, я не хочу, чтобы ты наступала на мои грабли, да, я уже это знаю, не делай. Стоит ли, так скажем, пойти решиться на это, чтобы свой опыт иметь личный, не учиться на ошибках родителей, а именно свои ошибки? Говорят, что да, лучше на своих ошибках учиться. Согласны ли вы с этим?
5: Смотря в чем.
4: Есть такие ситуации, да, вот, допустим, моя мама, ну, у нее два раза она чуть ее, в общем, на улице чуть с ней неприятности не случилось, поздно вечером, вот. И она, ну, всегда говорила: не ходите, старайтесь не ходить поздно вечером по улицам одни девочки, это вообще не надо. Вот, и я с тех пор, не знаю, как-то очень все-таки брезгливо к этому отношусь и прислушиваюсь, и это, придерживаюсь этого правила. Ну, чтобы, я бы не хотела на эти грабли наступить сама.
2: То есть такой опыт не хочется получить. А какой опыт вы согласны сами пойти и думаете, что лучше его самим?
3: Выбрать неправильную профессию.
5: 100%.
3: Я могу переучиться. Ну, как бы, это
2: А не потеряешь ли ты из этого времени своего, своей жизни? Я сейчас говорю, как твоя мама, наверное.
3: Ну и что, это будет моя шишка. Ну, как бы. А если пойду не на ту профессию, на которую мне родители сказали, да, они тоже в этой сфере не разбираются. Я набью свои шишки.
5: Ну, ты, по сути, хочешь делать то, что делаешь правильно. Наташа вот не хочет, чтобы к ней кто-то приставал на улице, поэтому она как бы прислушивается. Но она хочет татуировку, например, поэтому она идет делать татуировку. Как бы, ну, все, что хочется.
2: Спасибо, ребят. Было очень важно и интересно вас послушать. Я думаю, что интересно для наших зрителей. Друзья, мы сегодня говорили об уважении к старшим, к родителям. Господь советует нам прислушиваться и почитать наших родителей, старших, потому что мудрость, которая есть в них, она действительно может послужить нам залогом к успеху и к счастливой жизни. Мы желаем вам Божьих благословений. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Пока!
5: Пока!

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Бабин.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Чего в церковь-то пришел? Знакомиться с Христом. Пророк, что ли? И нам Господь говорил, и мы пророки. Что ими движет? Любовь к Богу? Нет, против был. Он не хотел. Это Бог его поставил. Ученики сразу поняли, что Христос – это Бог, сотворивший землю. Нет. Кто совершен, так должен мыслить. Вы любите чего-нибудь достигать? Ну, вообще, без этого никак не обойтись. Но нельзя ничего не достигать. И, конечно же, чего-нибудь хорошего. Потому что, ну, многие ставят разные цели перед собой. Знаете, медвежатнику вскрыть сейф в банке тоже нужно учиться. И немало. Вообще, злу тоже учится. И добру. Достигать чего-то надо. Лучше положительных результатов. Вот, например, в словаре Ожикова «Достижение» так и написано. Положительный результат каких-нибудь усилий. Успех. Ну, как сказал великий поэт, если я не ошибаюсь, Александр Сергеевич Пушкин, мы все учились понемножку чему-нибудь и как-нибудь. Но нет никого из нас, кто бы совсем ничему не учился и чего-нибудь не достигал. Я вот, например, не всегда мог добиться того, чего хотел. Да, у меня два высших образования, а вот получилось как-то вот в жизни, как получилось. Но не... Я всегда завидовал тем, кто рядом со мной умели ставить планку и достигать каких-то результатов. Кто-то из моих знакомых сейчас в Лос-Анджелесе живет, кто-то ездит на красивой машине, кто-то зарабатывает куда больше денег, чем я. И вот... В связи с этим увидел я в Библии текст, и мне захотелось порассуждать, потому что в последнее время я подсел на эту тему, она очень интересная и довольно большая. Вы знаете, не все, чего мы достигать хотим в нашей жизни, ну, на самом деле нам надо. Я хочу рассказать опыт один, есть в Саратове один очень хороший человек, Дима его зовут, он мне много раз помогал. А когда-то он в церкви сейчас, и вот очень активный, очень хороший человек. Я, вы знаете, когда-то он был в миру, и мама его ко мне часто приставала, Галина Владимировна ее зовут. «Михаил, брат, зайди к моему сыну, скажи ему о Боге, может быть, он в церковь-то придет». Я стеснялся, никак не мог пойти. Но думал, ну вот приду я, человек меня не ждет. Почему стеснялся и не шел? Потому что я один раз купился на такой призыв и пошел. Вы знаете, вообще ничего хорошего из этого не вышло. Я как дурак там был. Меня там вообще не ждали, ждали, когда я вообще уйду. Вот. И я не ходил, не ходил. Дошло до того, что Галина Владимировна на меня обиделась и как-то даже со слезами была. И я... Однажды смотрю в церковь, вдруг появился новый человек, высокий такой, симпатичный парень, оказывается, ее сын. Я подумал, как-то странно, ничего слушать не хотел, и вот он в церковь. Выяснилось со временем, что, оказывается, время, дело-то было в 90-е годы, и он имел не самые лучшие знакомства. Но... Вы знаете, это был разгул всяких гопников, там, криминальных авторитетов, там,

Он пришел в церковь. И спустя какое-то время я осмелился его спросить. Все как-то не решался. Я спросил: слушай, ну, а ты чего в церковь-то пришел? Ну, чего ты в церкви нашел? Знаете, что он ответил? Я до сих пор об этом рассуждаю. Сногсшибательную вещь, невероятно простую. Он сказал: покой. Я: че? Он: покой. В самом деле покой, да. И вы знаете, мама ругала его в свое время. Он бросил медицинский институт на третьем курсе. Я ее спросил: слушай, а ты зачем институт-то бросил? Мне было интересно, он уже мне интересен стал, этот человек. Он мне помог, потому что 90-е годы я работы лишился, некуда было вообще. Поступил на завод, он через полгода обанкротился, и 3 месяца зарплату не выдавали. Я: извините, у меня жена беременная, чем кормить-то? Он подошел, говорит: слушай, иди, я тебе штукатурить научу. Что вы думаете, я где-то год по стройкам? Вот он меня правда научил что-то делать, и вот я мог как-то жить. Он не только мне помог, многим другим. Он работает руками, много зарабатывает, хорошо жертвует другим людям. Вот как-то в школу в нашу не раз, а не два присылал, здесь его знают. Вот, и вот покой, вы знаете, вот оказывается, чего людям-то надо. Но это не все понимают и не сразу понимают. Кажется, что вот если я добьюсь чего-то, получу какое-то образование, вот тогда я буду счастлив. Добился, получил образование, чего-то счастья не видать, да и зарплата невелика. Рядом какой-нибудь слесарь раз в два больше зарабатывает. Я вон Сашу Красильникова вспоминаю. И вот понимаете, или я вот, когда я женюсь вот на этой красивой женщине, то я, Козыревский мне Александр, Евгений Александрович рассказал случай, на Украине был. Помните случай в Библии, где слуга попросил напоить верблюдов, РВК там, полюбил один парень девушку и решил: Господи, сейчас я к ней зайду домой и попрошу воды. Вот если она мне полстакана воды вынесет по моей просьбе, то буду знать, что это она. Заходит к ней, постучал в дверь, открывается дверь, стоит эта девушка, в руках держит полстакана воды. У парня челюсть отвисла. Господи! Как ты благ и велик! Через полгода развелись. Скандал за скандалом, ужас. Вот если я чего-то вот на ней, то тогда... Нет, я не говорю, что не надо достигать, а у кого-то хорошо, и все в порядке. Тут надо мудрость иметь. Мы ищем пути. Достигать нужно того, что, например, мой режиссер когда-то в театральном учился, был преподаватель мой. Он имел красный диплом физико-математического факультета Саратовского университета, где мой дядя работал, математику с физикой преподавал. И я случайно через него и узнал об этом. Слушайте, у вас же, говорит, диплом есть. Да, говорит, красный. А чего же ради вы, режиссер, вдруг столько лет посвятили? А это, говорит, не я, отец заставлял. Я, говорит, получил диплом, ему на стол положил, ты хотел, и пошел в Москву поступать на режиссерский. Пути разные, мы чего-то достигаем. Но на самом деле хочется, чтобы был покой. Не всегда, не, я не говорю, что не надо чего-то достигать, что не надо идти получать высшее образование. Надо! Может быть. А может быть и не надо. Но только человеку хочется покоя. Когда Христос сказал: придите ко мне, обремененные, труждающиеся, я успокою вас, я думаю, что он знал, о чем говорит, и что на самом деле человеку надо. Так вот, достижение, потому что я о достижениях хотел сегодня говорить. Как чувствует себя человек, который чего-нибудь достиг? Вы знаете, по-разному. Вот два примера. Реально, ну, как бывает, ну, вспомнилось мне,
Интермедия клоунов из времен Советского Союза, я еще в школе учился, уж не помню.

кто там был. Там один клоун другому: «Я сегодня из Парижа, я тебя в упор не вижу. Жил в лучшей гостинице, в вестибюле». И зал весь ха-ха-ха. Вот человек достиг: «Я сегодня из Парижа, я тебя...» Ты кто такой? В упор не вижу. Ну, уйди отсюда. Живешь там в своей Коцапетовке и живи, а я из Парижа. Вот, а вот другой пример. Реально, вычитал историю миллионера одного, там не один описывается. Раздал деньги, вот что-то понял, вдруг познакомился с Богом, стал читать Библию и вдруг раздал все деньги на благотворительность. И всю оставшуюся жизнь после этого посвятил каким-то благотворительным проектам. Стали крутить у виска, а вы знаете, человек был счастлив. Он вообще молодец был, и он жизнерадостным прожил свою жизнь. Вот вы знаете, люди достигают разного и по-разному себя ведут. Но не всегда достижение приводит к приятному результату, даже если человек достигает каких-то вещей, называемых нами духовными. Вот апостол Павел в послании к филиппийцам поднимает одну проблему. В первой главе он о ней написал в своем послании к филиппийцам с 13 стиха. Я отметил себе. «Так что, пишет он, узы мои», а мы знаем, что он был под домашним арестом на пути к римскому кесарю и в свое время, «вот узы мои о Христе», и он использовал эти узы, чтобы проповедовать довольно-таки власть имеющим людям, царям. И Господь его поддержал в этом. «И вот узы мои о Христе», он пишет, «сделались известными всей притории и всем прочим». Притория – это, ну, вот что-то такое, я не знаю, как это сказать. Власть – это что-то связанное с людьми, имеющими власть. «Так вот, узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому буду радоваться». Мне понравился апостол Павел, когда я вот это прочитал. Он проблему озвучивает, но он во всем видит, как в Ареопаге, помните, среди идолов выискал какой-то там алтарь неведомому Богу и говорит: «Вот, вы люди набожные, хотя там язычник на язычнике, и язычникам погоняют, и страшно, что там творят, и вообще доброго ничего нет». А он вот, знаете, яблоко в мусорке нашел и говорит: «Слушайте, вы прям сад Господень». Хотя на самом деле там... И вот здесь мне вот как-то это передачу одну смотрел, психолог, одна женщина интересная рассказывала о правиле еврейской мамы. Мне очень понравилось, это я увидел... Мышление апостола Павла. Знаете, что такое правило еврейской мамы? Это вот в русской семье какой-нибудь Гриша, там Мармышкин, двойки начал получать, Сидоров, там какой-нибудь там Петров, не знаю, простите, я никого не имею в виду, абстрактный. И вот двойки получает, ну что скажет ему русский папа и русская мама? Она скажет: «Валенок ты, глупый ты, говорит, и ничего из тебя не выйдет. А то и ремешком по заднице, а то и папа подойдет и скажет: хочешь со мной хорошие отношения иметь, начни пятерки получать. Ты лентяй, ты такой рассекой, ты вообще
И со временем Гриша Сидоров что поймет? Он поймет, что стремиться ему на самом деле ни к чему не надо, потому что это бестолку. Ему сказали и доказали, что он валенок, что он ничего не достигнет никогда. Никогда. И Гриша ни к чему не стремится. В лучшем случае он грузчиком станет каким-нибудь, или хорошо, если слесарем. А вот еврейская мама поступает не так. Его сынишка скатился до двоек, подойдет мама какая-нибудь, Сара Абрамовна, и скажет: «Шмулик, ты у меня такая умница! Ты же у меня такая умница! Как же так получилось, что ты стал получать двойки? И ты скатился до такого? Может быть, ты голоден? Или тебе чего-то не хватает? Ну-ка, я помогу тебе, давай вместе попробуем. Что у тебя там, корни квадратные? Или там какие-то уравнения? Сейчас мы сразу. Ты ведь у меня самый-самый!» И Шмулик понимает, что он самый-самый, и ему надо к чему-то стремиться, и он станет каким-нибудь генеральным прокурором в каком-нибудь городе или ведущим хирургом. Вот вы понимаете, Павел, он во всем видит, но называет проблему, проповедует нечисто. Я пытался докопаться, что значит нечисто, что значит вот... И там в терминологии слов такова, что по зависти. То есть они завидуют Павлу. Павел в других посланиях часто свое апостольство доказывает. То есть, ну, Павел, ты вырос до чего? Хочешь сказать, что ты тут главный, основной, и мы тоже не лыком шиты. Мы докажем. Ты церкви основал, и мы основаем. И учеников набирают эти люди, и начинают руководить, и чего-то делать. Но что ими движет? Любовь к Богу? Нет, ими движет апостол Павел, который достиг каких-то величин и хочет сказать, что он лучше нас. А Павел, правда, непростой. И правда церкви основал, и с Божьей помощью. Помните, что происходит в числах в 12 главе? Есть ситуация, где Мариам и Аарон упрекают Моисея за то, что он жену ефиоплянку взял, темнокожую. Ты, говорит, ты что это, женился-то на ком? В конце выясняется, что там фраза есть: «Не говорил ли Господь и нам?» Ты что, пророк, что ли? И нам Господь говорил, и мы пророки. Ах, вот оно что! Задело то, что Моисей высоко поставлен. Скажите, а он сам так высоко встал? Да его Господь сказал при неопалимой купине, как по-православному это куст не сгорал, ему явился Господь, назвал себя именем Яхве. Иегова мы называем. И попросил его вывести народ израильский из Египта. Он против был, он не хотел. Это Бог его поставил. А люди, как и апостола Павла, завидовать стали. Ну как же он, ну какой стал? Или, например, числа, 16 глава, описывает историю Корея, Дафана и Аверона. Восстали против Моисея, опять та же самая история. И такая фраза есть: «Почему вы, там имеется в виду, наверное, и Аарона тоже, ставите себя выше народа Господня?» Иным словом, они пришли и сказали: «Ты кто такой, пророк, что ли? Нам тоже Господь является». Господь всех позвал, и вы знаете, что произошло с Кореем, Дафаном, Авероном и его семьями. Там земля их поглотила. А Евангелие от Луки, 18 глава, этот текст я хочу прочитать. Луки, 18 глава, с 8 стиха, с 9. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“, мы только сейчас собирали. „Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя в грудь, говорил: „Господи, Боже, будь милостив ко мне грешнему. Сказываю вам, сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот.
Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот два человека, которые стремятся, оба. Но один как-то вот, ну, не так стремится. Он уверен, что он праведник, но про таких, как он, в послании к римлянам в 10 главе апостол Павел тот же однажды скажет. 10 глава, 3 стих. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Вот, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. И Павел ополчается против тех, кто пытается достигнуть чего-то соблюдением закона. Обрезанием, и не буду я в ту тему удаляться, вы понимаете прекрасно, о чем идет речь. Разная праведность получает по закону и по вере во Христа. Вот хотел я рассмотреть вот эти достижения на примере Павла, потому что он здесь является примером в послании к филиппийцам. И хочу прочитать 3 главу. Решил прочитать всю, хотя обычно читается какой-то текст, но вот мне захотелось всю прочитать. Она не очень большая. Филиппийцам 3 глава. «Братья мои, радуйтесь о Господе! Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Понятно, кого имеет в виду Павел. Вот этих самых фарисеев или иудействующих, но тех иудеев, которые законом решили чего-то достичь. Вот он их называет. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией». Ну, прям «по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою, да и все почитают тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господом моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». И вот интересно. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, вот его совет, до чего мы достигли, каждый индивидуально, так должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам и теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. А наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Вот такая вот
довольно длинная глава, мне захотелось ее всю прочитать, потому что здесь красной нитью происходит одна нить. Апостол Павел чего-то в своей жизни, но имел какие-то достижения, и достижения не слабые. В книге «Деяния апостолов» он эти регалии перечисляет. Но правда, он говорит там евреям, которые хотят его пленить. И он спас свою жизнь, находясь там и потребовав суда Кесарева, но он попросил говорить толпе иудеев. Вот там вот в 22 главе он в нескольких текстах защищает себя и перечисляет свои регалии. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила». Это имя в еврейских кругах до сих пор высоко ставится. Нигде мощное образование имел. Там хорошая академия. Тогда учились же у учителей. «Тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу мужчин и женщин». И вот он перечисляет, дальше он рассказывает историю, как на пути в Дамаск его Христос остановил. Итак, апостол Павел имел достижения, и достижения он имел нешуточные. Хорошее образование, хорошее родословие. Сегодня в церквях, именующих себя ортодоксальными, очень ценится преемство от апостолов, когда один передавал учение следующему поколению. Вы знаете, перед нами человек, который не то что от отцов поучение принял, а который родословную имеет, еврей от евреев. Из колена Вениаминова это элита. То есть это человек такой солидный, и ему есть перед кем расправить плечи и показать, знаете, кто я? Я вот кто. И он перечисляет. И у него это есть. Но однажды по пути в Дамаск его остановил Христос. И в послании к филиппийцам 3:12, вот только что я читал. Давайте еще раз я прочитаю. «Говорю не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Как Христос Иисус достиг Павла? Да по пути в Дамаск он его достиг. Эта история в Деяниях описана, в книге «Деяний апостолов». Он ехал с письмами, в которых имел прошение, за подписью ехал. Резолюцию надо было поставить, сам от себя делать ничего не может. А вот поручение иметь от кого-то, чтобы хватать всех христиан и гнать их в тюрьмы, вот это он хотел. С ним солдаты были, он ехал, и вдруг осиял с неба свет, и апостол Павел обратился в христианство. Вот по пути сразу. Он ослеп, и позже появится пророк Анания, который возложит на него руки. Павел прозреет, хотя не совсем, потому что зрение его осталось притупленным. Письма свои будет он писать через секретаря и лишь только в конце подписываться приветствие. И вот Христос достиг Павла, и это тронуло Павла. И он задался целью, вот она цель, достичь Христа, как он меня достиг. И он начинает познавать Христа больше и больше, больше и больше. Высшее он хочет звание во Христе. Высшее звание. И вот в 8 тексте он говорит, что ради вот этого высшего звания все, что было до этого, он почитает тщетою. Можно сказать, Гамалиил так себе учитель, видать, фарисейство его научил, и семинария та, которую закончил Павел в прошлом, это чушь. Вы знаете, я бы так не сказал.
это солидное образование. И человек этот, Гамалиил, не из простых, это сильная личность. Я туда не влезаю, потому что мало знаю об этом, лишь слышал мнение других людей. Но апостол Павел противоречия видит вот среди людей, которые пытаются праведность от закона иметь. Вот праведность от закона не может иметь правильно верного достижения, потому что, достигнув в исполнении чего-то, человек приобретает статус. А статус – это вот когда я сегодня испарижу, я тебя в упор, я не вижу, я чего-то достиг, я кто-то. Вот ты достигни, и человек вот имеет некоторую гордость вот такую. И апостол Павел, когда познает Христа, что же он познает? Вот что он познает, познавая Христа? С чем познакомился? Скажите, ученики сразу поняли, что Христос – это Бог, сотворивший землю? Нет. Помните историю, где они плывут в лодке через Черное море, и там ураган, буря, лодка может потонуть, а Христос спит себе на корме. Они его будят, говорят, тебе что, дела никакого нет? Господи, ты учитель, ты можешь помочь, может быть, тебя Бог слышит. А что сказал Христос? Он говорит, что маловеры. Чего, у вас веры не хватает? Встал в этой лодке, наверное, держась за мачту какую-нибудь, там, видать, она была, и говорит, буря, ну-ка затихни. И буря, и написано «великая тишина», не просто тишина, штиль. И ученики в шоке. Они, ничего себе, это кто? То есть они не готовы были, у них это еще вопрос, он кто? Не стоит ли этот вопрос сегодня? Да. И вы знаете, спорят, божественен он или нет, и можно спросить, а почему именно по этому вопросу такой спор? А вы знаете почему? Потому что мало текстов в Священном Писании, которые могут как-то это определить. Если бы по какому-то другому вопросу была недосказанность, спорили бы об этом. Но сейчас рвется где тонко. Вот почему обычно скрещиваются шпаги вокруг божественности Христа. Но вы знаете, мне бы очень бы хотелось, ну, посмотреть на паспорт Иисуса. Это, знаете, паспорт, там графа «кто», «откуда», «чего» и «как». Вот хорошо бы, жалко не было в те времена паспортов, и Христос не поделился. А вы знаете, вот паспортные данные Христа, одно из данных есть. В послании к евреям хочу с вами прочитать. Это первая глава с 8 текста. «А о Сыне, престол Твой Боже в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». Это цитата из Псалма. А апостол Павел, я все-таки верю, что это Павел написал. Ну, не буду об этом говорить, а то уйду от темы. Вот он цитирует Псалом Давидов. Здесь цитата из него. И он говорит, что вот эти слова, что вот этот Псалом о Христе. И к кому же в этих словах «Боже, престол Твой Боже в век века»? По-еврейски «Бог» – «Эль», звучит «Эль». И когда Библия говорит о языческих богах, они употребляют это слово «Эль», или если «боги», то во множественном числе «Элим». Но когда речь идет о истинном Боге, они не так произносят слово «Эль». Они в возвышенном таком, в архаичном смысле его произносят. Не «Эль», а «Элоах». Аллах, похоже, да? В арабском языке. Элоах. Это не Бог, а Боже.
Вот оно, это слово. «Помазал тебя, Боже!» Оно здесь не просто стоит «Элоах», оно здесь во множественном числе стоит. «Помазал тебя, Элогим!» А это о Христе. Правда интересно, да, кто он? Вторая цитата тоже не менее интересна. «И» – это о Христе. Цитата из другого псалма. Не то 101, не то 110, я что-то не потрудился выписать. Вы можете найти эти параллельные места в Библии есть. «И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих» – это о Христе. «Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся». А в псалме знаете, к кому обращается псалмопевец? К тому самому имени, с которым Бог явился при неопалимом куст, который не сгорал, с именем Яхве. «Я есть тот, кто я есть». Без причины. Вчера, сегодня и вовеки, в будущем. Тот, кто я есть. Так кто такой Христос? Когда апостол Павел начинает знакомиться со Христом, он встает перед проблемой. Он знакомится с Богом, который участвовал в создании этой земли и его самого в чреве матери. И вот он, по мере того, как он знакомится с этим Богом, он знакомится с тем, что сам написал здесь же в послании к евреям, когда сказал, или где он это, я на память, простите, что не почитал он быть хищрением, быть хищением, быть равным Богу, но уничижил себя до раба, быв послушным даже до крестной смерти. Опа! И когда апостолы что-то начали понимать в Иисусе Христе, на вечере Иисус подходит к Петру с тазиком, и Петр, давай-ка твои ноги. Петр в шоке. Тебе ли умывать? Когда человек знакомится с Христом, что он понимает? Вы понимаете, что это за достижение? Чего надо достигать на пути знакомства с Христом? По земным меркам это не вектор снизу вверх, а сверху вниз. Это наоборот. В Евангелии Христос учил: «Господа властвуют над рабами, а среди вас так да не будет. Но кто хочет в Царстве Небесном быть выше, здесь на земле будь рабом». «Чё я делаю, Петр, ты сейчас не поймешь, уразумеешь после. Но я должен, иначе ты не поймешь. Это главное, Петр, ты должен». И вот один текст в конце я все-таки хочу вместе с вами разобрать. Да, мысль не договорил. Так чего хочет постичь Павел, 11 стих? Я вернусь к филиппийцам. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых». Это высшее звание во Христе, у него с воскресением мертвых связано. Скажите, когда будет воскресение мертвых? При жизни Павла или попозже? Павел за всю свою жизнь этого достигнет? Да, он где-то написал, что мы, Бог нас воскресил и посадил де юре, в перспективе, но не де факто. Простите, они еще на земле в грешном теле. И это тело надо умерщвлять каждый день, потому что этот мертвяк оживает и хочет жить, как он хочет. Его надо постоянно прижучивать, умирать вместе со Христом на Голгофе за грехи. И вот к этому Евангелие от Матфея 10:22. Можно было бы просто вспомнить, но я хотел бы уж прочитать. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевшие же до конца». Что будет до конца? Вы понимаете, еще что-то претерпевать нужно. До какого конца? Нам или апостолу Павлу это до гробовой доски. Тем, кто будет встречать Христа вот до этого славного его пришествия. Послание к евреям 3:14.
Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Вы понимаете, что вот что начинает понимать апостол Павел. И понимая это, что он пишет? Вернемся к Филиппийцам в 3 главу. 3 глава с 12 стиха. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, совет его, до чего достигли, так должны мыслить. И потому правило жить. Христос открывается не сразу. Это путь. Но вот в чем дело. Мы привыкли достигать. Где-то планка, которую, когда я достигну, я расправлю плечи и скажу, вот я теперь кто-то. Я сегодня из Парижа, я тебя в упор. Я чего-то достиг. В жизни Павла и в том пути, который он предлагает, этой планки нет. Уж кто-кто, уж Павел, а вот достигшим-то себя он не считает и говорит, кто совершен, так должен мыслить. Простите, воскресенье еще далеко в будущем. И вот в чем дело, когда он достигнет, ему бы рад был бы похорохориться перед теми, кто не достиг. Но вот в чем дело, он их там не увидит. Они в Царство Небесное не попадут. Гордиться никогда не перед кем. Ну, нет такой возможности, в принципе, вообще, абсолютно. Хотелось мне вместе с вами разобрать текст интересный. Вот это вот послание к Филиппийцам. Это 12-13, сейчас я... «Братья», 13 стих, «я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почте Вышнего». Вы знаете, текст интересный. Я ушел в Стронга, это греческий подлинник. На самом деле текст звучит очень странно. Я, просто чтобы вы ощутили, я его выписал. Вот смотрите, как звучит буквально неадаптированный текст. «Братья, и меня самого не считаю объявшим. Одно же, которое ведь сзади забывающий, и к которому же впереди вытягивающийся». А вот вы, переводчик, сообразите, как это на русский язык и что это означает. Я обратил внимание на два слова. Первое, то, что переведено «объявший», и то, что он говорит «достигшим». Достигшим. Греческое слово «катейлефенай» от «каталамбано», от слова «каталамбано», которое означает «схватывать», «захватывать», «настигать», «заставать», «достигать», «приобретать» и в переносном смысле «познавать», «постичь». Вот оно как-то так. О чем здесь речь? И второе слово «эпиктейномай» – это слово «простираясь». Вперед, забывая заднее, простираюсь вперед. Вот это слово, оно переведено в этом в дословном, буквальном «вытягивающийся». О чем речь? «Эпиктейномай» – простираясь, растягивать, удлинять, простираться и устремляться. О чем речь? Все очень просто, оказывается. Здесь терминология спортсмена, который бежит на беговой дорожке к цели. Он где-то говорит об этом, что я на ристалище стремлюсь победить. Помните, чтобы получить венец, есть такой у него текст. Это та же терминология. О чем говорит? То есть человек пытается достигнуть вот этой финишной черты. И смотрите, как в буквальном переводе
к которому же впереди вытягивающийся. Кто такой впереди вытягивающийся? Это интересно. Вот цирк, ристалище, или как там это называется. Ну, любили тогда на состязание смотреть, и кто победит, тому чуть ли не богом объявляли. Венок ему на голову лавровый, рукоплескание, и там что-то подарки какие-то, седло, большой ковер, телевизор в подарок. Но у Павла это сравнение. Он говорит, я вот так же бегу, бегу. И вот впереди вытягивающийся, кто-то первый бежит, и вот-вот до финиша, вот-вот, он уже на финише, вот-вот. Но есть кто-то рядом, кто вот часть корпуса его тела впереди, а до финиша осталось 2 метра, и я из последних сил должен рвануть эти 2 метра, чтобы обогнать. Что делает бегун? Он вытягивает вперед руки для того, чтобы руки, пусть корпус тела у него впереди, но я руками, он пытается схватить эту ленту финишную и вытягивается вперед. Будет ли он думать о том, что сзади? Да ему наплевать на то, что сзади. Это в прошлом, ему надо ленту эту взять. Вот он вытягивается, вот о чем говорит апостол Павел. Я стремлюсь. Бегун на ристалище, я должен, и вот к этому он стремится, и забывая заднее. Если кто-то окончил Заокскую духовную, мы говорим, плохой тот солдат, который не хочет стать генералом, перефразируем, плохой тот бакалавр, который не хочет стать доктором. Я не говорю, что окончивший Заокскую духовную академию ничего не достиг. Он, конечно, достиг, но апостол Павел мыслит иначе. Он говорит, я не считаю себя достигшим, забывая заднее. И там в начале главы были те, кто проповедовал из зависти. Такого быть не может. Апостол Павел недостигшим себя считает. Кому завидовать недостигшему? Потому что вот эти проповедники считают себя достигшими. Они говорят, кто такой Павел? Мы лучше. А мы что-то достигли. Праведник не может так мыслить. Он может мыслить как недостигший. Это постоянный путь, постоянный путь. Постоянное ученичество, когда что-то открывается, ты принимаешь это к сведению и меняешь свою жизнь. Потом открывается что-то другое. Быть может, кто-то в церкви сперва не такой, как мы. Может, он в субботу в компьютерные игры играет или смотрит телевизор. Но если в человеке есть стремление, когда-то ему это откроется. Важно иметь стремление. Нельзя стоять, надо бежать. Это или вытягиваться, пытаться ее взять, как апостол Павел стремится. И тут вот достижение Христово – это познание того, кто с неба спустился и уничижил себя, как раба. Чего же будет постигать тот человек? Там Христос на вечере сказал, ученик не больше учителя своего, но всякий, глядя на учителя, становится таким, как учитель. Так что, Петр, давай твои ноги, надо тебе помыть, иначе ты так меня и не поймешь. Христос достиг Павла, и у него был план на Павла. Он сделал Павла проповедником для язычников. Вы знаете, Христос каждого из нас когда-то достиг. Когда-то я посмотрел на Евангелие, которое моему отцу дал лютеранин, друг его я взял, он год-два лежал, потом мы его вернули. Я что-то начал читать, и вот с этого что-то почувствовал. Началось. Я в православную церковь пришел, потом встретил, собственно, в театральном училась она на музыкальной комедии Козлова. Лена, сейчас она Рудой. Я попросил, чтобы они меня с одной девушкой привели в церковь. Если вы увидите ее, привет передайте. Она меня в церковь привела. Господь каждого из нас когда-то достиг. На программе Джона Картера, на кухне кого-то где я не знаю, где вы были, но он вас достиг. Нет ли желания достигнуть его? Да, он сделал апостола Павла проповедником для язычников. Это не значит, что мы такие. Но он каждому из нас что-то дал, какое-то предназначение. Быть может, я и вы будем иметь доброе стремление познавать Христа, делая то дело, которое Он на каждого из нас
возложил. Помолимся. Великий наш Господь, Владыка неба и земли, благодарим Тебя за то, что Ты каждого из нас привел сюда, в эту церковь. Благодарю Тебя за всех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции или кто не смотрит. Я знаю, многие люди в церковь перестали ходить. Может быть, придут, а может нет, я и не осуждаю. Я прошу Тебя, прибудь вместе с ними и дай им знать, что Ты рядом. Я так ценю вот это и всегда говорю об этом, никогда не устану об этом говорить, потому что самое главное – это ощущать Тебя рядом с собой и иметь путь, не останавливаться, не поворачивать назад. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя и просим об этом всем. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Порой может казаться, что человек имеет крепкую веру, и все внешние признаки будут говорить об этом. Но что может происходить в этот момент в душе человека? И как обрести искреннюю веру? Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях Виолетта Макокина из города Аксай. Виолетта, здравствуйте. Слава Богу, что вы приехали. Спасибо, что нашли время. Виолетта, вы родились в верующей семье. Вы ходили в церковь, потом крестились. Расскажите, что произошло потом? Почему вы решили оставить это?
2: Оно произошло плавно. И это произошло по причине того, что не было отношений с Богом. Вот таких близких, глубинных. Оно всегда так происходит. Со всеми, буквально.
1: Ваши родители, они как раз были, можно сказать, миссионерами, глубоко верующими людьми. А вот расскажите о них немного.
2: Ну, мой отец был пастором, и он... Они настолько были близки к Богу. Столько я видела чудес в жизни своих родителей. Чудес я не хочу, чтобы это звучало как-то эмоционально. Я хочу, чтобы это прозвучало в прямом смысле. Но если вкратце, то были исцеления. Допустим, несколько раковых больных было исцелено на самой последней стадии. Люди, которые не должны жить, они после молитв, не только моего отца, моей матери, но и там объединялась, конечно же, вся церковь. И эти люди выздоравливали. Там два прозрения было. Представляете, человек слепой, и вдруг он видит.
1: Это действительно чудо.
2: И когда ты видишь чудеса Божьи, ты привыкаешь к этим чудесам, и твоя бдительность как бы успокаивается, несмотря на то, что это-то не по моей молитве чудеса были, не по моим отношениям с Богом. Вот родители, конечно, мои были настолько близки с Богом, что, смотря на них, я понимала, что это настоящее. Это не нарисованное. Это вот прям, это вот Бог, это вот мои родители, это их отношения.
1: Это... Они вас вдохновляли своим примером, можно так сказать?
2: Это безусловно. Даже когда я была далека от Бога, очень далека. На меня очень сильное влияние оказывала вера моих родителей, несмотря на то, что их не стало в живых. То есть для меня это очень сильное влияние на меня оказывало. Это меня возвращало, это меня беспокоило, будоражило. Это, конечно, причиняло боль, но бывает, вернее, не бывает в данном конкретном случае, это боль к исцелению, естественно. И когда мне люди некоторые задавали вопрос или так вот кидали мне, ну, конечно, твои родители верующие, а почему к тебе, ну, естественно, ты тоже верующая, у тебя, мол, нет выбора. Неправда, это неправда. У меня был выбор, я в определенные периоды своей жизни делала далеко неправильный выбор в своей жизни. И это так было, потому что у меня не было личных отношений с Богом. Я просто опиралась на отношения с Богом моих родителей.
1: Да, вот вы смотрели на своих родителей, они для вас были примером вот этой вот живой веры. И несмотря на то, что многие говорили, вы ходили в церковь, и что для вас значило ходить в церковь? Вот что вы испытывали, на каком уровне была ваша вера?
2: Ну, знаете, в детстве я, конечно же, смотря на родителей, я очень верила в Бога. То есть у меня такая детская вера была, и Бог отвечал на мои молитвы. Там тоже были чудеса, когда я попросила, допустим, чтобы автобус поехал по другому маршруту, удобному для меня. И он поехал. То есть водитель забыл о том, что ему надо ехать прямо, а не налево. И то есть вот такие вот много таких моментов было, когда Бог отвечал на мои молитвы. И я училась, смотря на родителей, училась, конечно же, этой вере. Но потом время шло, происходили определенные события в моей семье, в которой я родилась. И в моей личной жизни происходили события. И в конце концов, самое страшное, что начало происходить в моей жизни, в общем-то, просто не появились отношения с Богом, такие близкие. Они были, знаете, на уровне таком, на уровне «я помолилась, он ответил», но это не было регулярным, и это было проблемой. Для меня.
1: Интересен момент, вот еще по поводу регулярности, да, вот молитву. Я просто слышала вот такую вы вещь, сказали, что молиться не только по субботам, а желательно это делать действительно регулярно, чтобы это было постоянно. То есть это вот тесная связь с отцом, она у вас уже потом, да, постепенно через какие-то опыты жизненные произошла.
2: Получается,
1: да. Так. Ага. Да. Я вас поняла. Но вот мне интересен момент еще относительно детства, когда вы пели, читали стихи, вы это вот с искренностью делали, да, я так понимаю, потому что вы же сказали, что вас это все вдохновляло, и тем более пример родителей был.
2: Да.
1: А вот момент крещения, расскажите немного об этом, потому что мне интересно, это также было искренне? То, что произошло вот на крещение, или это все-таки по чьей-то инициативе произошло?
2: Знаете, я была такой маленькой, когда приняла крещение. Мне было всего лишь 11 лет. Скорее, это было неосознанно. Но это было очень искренне, по-детски. Но чтобы теперь зная, что такое осознанность, я не могу сказать, что это было осознанно. Но я при этом уверена, что это было правильно. Это было правильно. Детская вера, она другая, чем взрослая. И это правильно. Бог нам сказал, будьте как дети. Это нормально.
1: А что произошло потом, после крещения? Что испытали?
2: Ну, это долгий такой путь был, конечно же. Как всегда, много всяких событий было. И именно непосредственно после самого крещения, что я испытала,
1: да,
2: сразу же,
1: да.
2: Или в течение
1: лет? Это может быть постепенно, это может происходить, какие-то внутренние изменения. Мне интересно просто, что же начало в вашей душе происходить?
2: Бог настолько, знаете, Он настолько милостив, что Он общается с человеком на его уровне. И я всегда знала, что Он рядом. Вот даже когда я была очень далека от Бога, всегда знала, что Он рядом. И знаете, были такие моменты в моей жизни, когда происходили страшные вещи. Ну, допустим, один за другим начали уходить из жизни мои родные. Вот мои родители. Самое страшное — это была моя мама, когда она умерла, уход моей мамы.
1: Кстати говоря, относительно вот этого очень печального случая, я просто знаю эту историю. Я сама видела видео, где поющая женщина, поет она очень красиво, от души, и через какой-то момент она падает. И потом,

0: так, как она хотела. Вы понимаете, для верующего человека уйти из жизни в такой момент. Это особенно, когда ты хотел раз уйти из жизни, это великая честь. Это просто сразу понятно, куда она пошла. Нет здесь сомнений, куда она пошла. Я за полгода до того, как она ушла из жизни, я ехала в маршрутке, и была в маршрутке, играла песня, ну, радио звучало, и там мужской голос, мужчина пел для матери такую песню, такие слова там были, что «Мама, если бы чуть раньше, я бы пришел к тебе, но тебя уже нет, а я ничего сделать не могу». И знаете, я тогда вот просто раз, и меня озарило, вдруг мамы не станет, хотя ничего не предвещало. Просто я поняла, что ее может не стать. И я потом уже спустя время, я поняла, что меня Бог готовил к этому событию. И я прихожу к маме, говорю: «Мама, а вдруг тебя не станет, вдруг ты уйдешь, вдруг тебя просто не будет рядом, ты умрешь, допустим». Она всегда серьезно воспринимала наши даже самые такие вопросы, которые... Ну, другая мама может сказать: «Ой, да что ж ты там, отмахнуться и пойти дальше». Она села и начала...
1: Размышлять,
0: говорит: «Виолочка, ты знаешь, я на самом деле так устала жить так, как я живу». В плане, она внешне демонстрировала человека здорового. Я непроницательная была. И я не видела, что она, допустим, ночами встает, у нее часто сердце болит. Что ей нужно днем отдохнуть, чтобы она дальше пошла по пути, да? Чтобы она бодрствовала, чтобы она служила Богу. Она очень много, и Бог через нее очень много сделал. Вот кто ее знает, тот подтвердит. Где бы она ни была, Бог через нее такие вещи организовал, такие великие дела. Ну, допустим, дом ночного пребывания, там, где без места жительства люди приходят, она организовала, раз в неделю кормила этих людей, рассказывала им о Боге после того, как покормит. Или в травмпункт она приходила там несколько раз в неделю, просто пела им на гитаре песни, просто там рассказывала о Боге, просто поддерживала. Кому-то не пела, просто рядом сидела. Бог такие вещи через нее творил. И вот если вернуться к этому разговору, что она говорит: «Виолочка, я на самом деле, вот я живу, я не хочу, чтобы ты обо мне переживала. На самом деле мне не очень-то просто живется. И физически я имею в виду, физически. И для меня это будет просто встреча со Христом. Я буду счастлива, просто знай, что я буду счастливой. Я буду в объятиях у Христа. Я сразу открою глаза, и я его увижу в следующее мгновение». И потом через полгода ее раз, вот как вы сказали, она, это был вечер, там соседи собрали и пели песни для людей, которые хотели познакомиться с Иисусом. И она играла на гитаре, и раз, и ушла из жизни. Она улыбалась, ее пытались привести в чувство. Минут 40 врачи боролись за ее жизнь. И в какой-то момент она даже улыбнулась, куда-то смотря в небо. То есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть это для человека верующего, который взор его направлен в небо, взор его направлен вперед, не назад. Мы боимся стареть. В смысле, люди, которые не приняли Бога в свое сердце, мы боимся, такие люди боятся стареть. До того, как я по-настоящему приняла Бога, я смотрела не вперед, а назад. Да, мне хотелось молодой остаться, мне хотелось, красивой остаться и так далее. Вот мои приоритеты, да? Работа, успех там и так далее. А когда ты Бога принимаешь, ты живешь уже будущим. Ты вперед смотришь. Тебя не пугает старость. Тебя, конечно, не пугает смерть. Потому что смерть для тебя – это встреча с Иисусом. Так было у моей мамы.
1: Это, конечно, потрясающий опыт.
0: Сильное впечатление оказывало.
1: Очень сильное. Вот то, что вы рассказали, это просто действительно чудо для вас. Я думаю, что это сыграло огромную роль. Но мне вот интересно именно в этот момент, что вы ощущали и что произошло в вашей душе. Вот расскажите поподробнее.
0: Для меня это был крах.

0: Вот когда мне сказали, что ее не стало, это просто, это такой стресс был, у меня все оборвалось. Я просто думала, моя жизнь закончилась. Но при этом Бог дал мне, он... У вас был как-то в гостях мой дядя Анатолий Дмитриевич Тарасюк. Именно он мне сообщил об этом. И он мне тогда сказал такие хорошие слова, правильные. Говорит, если, Виола, ты хочешь помочь себе, то помоги тому, кому сложнее, чем тебе сейчас. И я поняла, что это мой отец. Моя сестра на тот момент замуж вышла, у нее сыночек родился маленький. Она была... Ну, она не одна была, да? А мой отец, он остался один. И я, знаете, я настолько была в таком ужасном состоянии, что единственное, что я нашла для себя, какой выход, это попробовать. Попробовать жить вот так, как мне мой дядя посоветовал. И я перенаправила свой взор себя, какая я бедная, вот я одна осталась. Я тогда в Ростов переехала из Волгодонска, тогда мы в Волгодонске жили, в Ростов. И я училась на парикмахера. И это, то есть я одна была, мне много поводов было пожалеть себя и так далее. А здесь я поняла, что мне никак нельзя себя жалеть. Я взяла просто волю в кулак и поняла, что мне надо сейчас заботиться о своем отце. Вот что я чувствовала на тот момент.
1: Вот то, что вы сейчас рассказываете, очень откликается вот у меня в сердце, потому что мой муж, он тоже с Волгодонска, и у вас... образовалась церковь там, и он с огромным воодушевлением и всегда с огромной радостью вспоминает об этой церкви и помнит, как играли на гитаре и пели песни. Вот. И я хотела бы еще подвести немного к творческому направлению, потому что вы часто исполняете песни, и сейчас тоже это делаете, и читаете стихи. И я знаю, что есть удивительное стихотворение, которые вы хотели бы нам сейчас озвучить.
0: Да, это стихотворение, которое вот в принципе отображает состояние моей души, когда я была без Бога. Знаете, верующий человек может быть без Бога, это просто поразительно, но это факт. Я поняла, что это может произойти с каждым, и это... У многих такое происходит. И вот это состояние как раз-таки отображено вот в этом стихотворении. Я его продекламирую, да?
1: Да, конечно, обязательно.
0: Томлюсь в оковах одиночества, и в сердце ночь. Как разорвать мне цепи хочется, увы, не смочь. Пойти к порогу материнскому, печаль излить, но трудно даже сердцу близкому всю боль открыть. Не огорчу слезами жалости седую мать, и друга нет, от мысли сжалась я, чтоб смог понять, чтобы пришел и на столе моем зажег свечу, и мы могли бы помолчать вдвоем, плечом к плечу. Нет. Не пойду за утешением ни в чьи дома. Огонь я спичкою последнюю зажгу сама. И может кто-нибудь нечаянно на свет в окне с бедой, похожей отчаянием, зайдет ко мне. Знаете, я, наверное, здесь остановлюсь. Это именно то, что было во мне. Знаете, человек, который... особенно сотворил какую-то ошибку, ему хочется прятаться автоматически. Всегда. Так у всех работает. Нет такого вот у Виолочки так, а вот, допустим, у Анночки по-другому. Нет, у всех так. Я однажды обратила внимание на то, как себя повели Ева и Адам. Все знают эту историю, да? Прискорбную, грустную историю. Когда они согрешили, первым делом что они сделали?
1: Спрятались.
0: Они побежали от Бога. Бог первый идет к ним навстречу и говорит: «Адам, где ты?» Не он пошел первый. «Ой, пойду Господа разыщу». Нет, ему хочется спрятаться. Это симптом. И я обратила внимание на этот симптом. И то, что я сейчас рассказала в стихотворении, это именно было то, что происходило так же и со мной, как и со многими. Тут нет, чтобы пойти в свет, нет, чтобы пойти к Богу. Вот какой есть? Пойти и сказать: «Господи, я тут набедокурил. Я не знаю, что с этим делать, но я знаю, что ты можешь помочь». Тем более, что у Евы с Адамом не было Библии, не было этой истории, да, которая у нас есть. Не было вот этих вот, анализа не было того, что произошло. Мы можем проанализировать, что происходит после того, как человек согрешает, да? Какие последствия? Вот у них не было этих последствий, а у нас есть. То есть мы смело можем пойти к Богу. Ну вот такие у меня размышления сейчас родились.
1: А ваш дядя вам дал совет: переключись. Угу. Помогло вообще в жизни?
0: Ой. Это меня спасло. Это просто меня спасло. Знаете, в день похорон, когда полный дом родственников, и мой отец, он стоял у окна, он был такой, знаете, такой кремень. Он проводил такие похороны, где у людей разрывались сердца. Там были такие моменты, когда один хотел убить другого, там одна девочка... вернее, не одна девочка, по вине родителей сгорели маленькие дети и родители, только одна сиротка осталась. То есть несколько детей сгорело. И там родственники хотели просто разорвать на части. А тот виновник, прошу прощения, по вине которого все сгорели, он алкоголик был, и вот он как раз-таки остался в живых. Уже много времени прошло, я эти, прошу прощения, нюансы забываю, забыла точнее. И вот мой отец такие похороны проводил, то есть там надо быть кремнем. И представьте, я смотрю, мой отец, он просто, я должна опираться на него, а он стоит, смотрит в окно и просто рыдает. Тихо так, он не громко там, просто я вижу, что плечи его сотрясаются. И я понимаю, что я вообще ничего не могу сделать. Вот как я могу помочь ему, да? Ну, вообще ничем. И вот первое, что мне пришло в голову, я понимаю, что это Господь, это взять гитару, взять субботнюю школу на тот момент для меня, тогда Библия ценности такой, как сейчас, не играла. И что-то, в общем, я взяла и еще покрывала. Она, знаете, за нашим домом было такое огромное поле, мы на окраине жили. И мама каждое утро выходила, так она и набирала сил, и общалась с Богом. И я поняла, что вот она, где силы брала. И тяжело было. Я вспомнила тот разговор полгода назад. Вот она, где черпала силу. Я пойду туда же. И я просто ничего папе не сказала, я просто взяла и вышла. Вышла, а он как раз-таки смотрел в то окно, которое выходило на то поле. Угу. И он, видимо, увидел, куда я пошла. Но пока он шел, пока он понял, куда я пошла, у меня было время. Минут, я не знаю сколько, неважно. Но суть в том, что Бог меня уже наполнил. И когда папа пришел, уже Бог моими устами, он просто был в моем сердце, и он утешал моего отца. И мы вдвоем встали после нашего разговора. Встали, я говорю тогда: «Папочка, ты знаешь, для нас это великая честь была жить с такой женщиной. Бог нам и так много времени подарил. Она уже давно плохо себя чувствовала. И живя рядом с ней, было приятно купаться в лучах Божьей славы. И, может быть, другими словами, но смысл такой». И тогда на своем уровне вот эти мысли передавала.
1: Очень хорошо, что такое сознание происходит в жизни, когда в этом человек находит именно Божье провидение и mm-hmm. видит вот эту славу Бога. Да? И вот после этого снова трагическое событие, касаемое mm-hmm. уже непосредственно вас, вашего здоровья, когда вы сели за руль mm-hmm. с дочкой, и у вас произошла авария.
0: Ну да, было дело.
1: Расскажите, пожалуйста, понятно, что сейчас уже после уже того, что mm-hmm. случилось, вы на это тоже смотрите, да, по-своему, уже исходя из этих mm-hmm. опытов, да, уже более рассудительно. Но тогда, на тот момент, что происходило в вашей жизни, почему mm-hmm. Вообще, как вы думаете, почему так произошло? Почему Бог допустил, да? Или, угу. может быть, это вы как-то по своей неосторожности? Вот расскажите об этом.
0: Ну, произошла такая авария, в которой я вообще не должна была остаться в живых. Как будто целились именно в меня. Я разворачивалась, я не увидела машину сзади меня идущую, летящую, точнее, не идущую, она просто летела. И я оказалась для той машины препятствием. Я просто вот, вот так была по отношению, перпендикуляр по отношению к той машине. И он въехал прямо в мою дверь. Меня сразу же, я отключилась, и я, конечно, ничего не чувствовала. Но потом, когда я пришла в чувство, моя дочь, которая сидела сзади, надо отметить, что с ней вообще все в порядке, все хорошо. Единственное, что она стрессанула в тот момент, потому что она одна осталась. Она осталась трехлетний ребенок без мамы, в смысле без разговаривающей мамы. Она была без чувств. Вот. И здесь можно много деталей рассказать, но просто если вкратце, это было чудо, что я была жива. Потому что машина по всем раскладкам должна была загореться, были нужные люди там, оказались рядом, которые были, понимали, что надо сделать, как предотвратить. И эти люди предотвратили продолжение этой аварии.
1: Да, слава богу, что они оказались рядом.
0: Да, а потом, когда я уже лежала в больнице, буквально на следующий день, по-моему, я в пятницу попала в аварию, а в субботу я лежу в реанимационной палате. И я вручила одной из медсестер, подарила ей альбом песен моей сестры. Вы знаете, просто поразительно, но этот альбом уже был у меня. То есть в пятницу я попала в аварию, значит, я попросила мужа утром привезти, наверное, так. Да, потому что у меня другого нет ответа. Я помню, что на следующий день после аварии уже звучала в этом отделении глубокая песня о смерти Иисуса Христа. И я тогда поняла, просто даже ради этого стоило вот, попасть в эту историю. Почему так произошло, я не знаю. Я могу лишь догадываться, что у меня тогда не было отношений с Богом, уже были ошибки в жизни. Но я, знаете, я не могу сказать, что вот Бог вот так вот наказывает. Вот вообще не могу так сказать. Я знаю, что Он допускает какие-то вещи, какие-то даже самые страшные вещи. Но Он умеет поворачивать самое ужасное, что может быть на белом свете, самое прекрасное. Даже то, что я сейчас сижу здесь и говорю о Боге. Вот все, что произошло в моей жизни, это то, что привело меня к этому. И не стоит, ну, как бы сразу воспринимать на свой счет и говорить, что «О, не-не-не, я к Богу не пойду, это надо похоронить там родственников своих». Нет! Бог допускает только то, что человек способен перенести. Только это, не больше. И я, когда это происходило со мной, я знала, что я способна это перенести. То есть Бог даст силы. Для чего-то это, почему-то. Я когда-нибудь об этом узнаю. И я сейчас много ответов знаю на мои вопросы, такие, знаете, глубинные. И у меня нет вопросов по поводу там, этой аварии, а по поводу матери. Еще несколько происшествий было, да?
1: Я хотела бы сказать еще об одном происшествии, которое уже потом произошло. Это как раз уход из жизни вашей талантливейшей сестры. Почему талантливая? Вот как раз через нее Бог прославился
0: в той палате.
1: И она писала стихи, писала музыку. И, кстати говоря, на ее стихи, на ее музыку вы исполняли песни.
0: Да, я приезжала к вам.
1: И наши зрители могут посмотреть на нашем сайте в исполнении Виолетты Макокиной потрясающие песни, которые очень воодушевляют и очень вдохновляют. Я думаю, что «На пути к Богу» — это потрясающая просто музыка, которую необходимо слушать нам всем. И песни действительно очень красивые. Она была талантливым человеком.
0: Да.
1: Ее уход не был неожиданностью, потому что вы все прекрасно знали, что она смертельно больна. Как вы со стороны вашей веры, тех испытаний, которые наложились да, один за другим, что с вами происходило в тот момент? Что вы испытывали?
0: Я тогда была беременна своей первой дочерью, и меня жалели. И мне не говорили, что у нее рак такой стадии, что она уйдет из жизни очень быстро. Потому что ей сказали об этом и сказали, что ей осталось 3 недели жить. А тогда это был 8-й где-то месяц беременности. И мне не сказали, вот эту информацию мне не рассказали. Ну, по понятным причинам не рассказали. И я, если честно, не могу сказать, что я знала. То есть я была пребывала в каких-то облаках. Я думала, все в порядке, все хорошо, я об этом не буду думать. Очень легкомысленно я относилась к ее болезни. Ну, по правде сказать. То есть вот такая реакция. Может быть, я беременна была, а может быть, это такая защитная реакция была после смерти матери. Ну, еще раз переносить это просто ад какой-то. И потом через время я узнаю, что, оказывается, все об этом знали. И у меня возникла обида. И я, конечно, сейчас сторонник того, чтобы... Я сторонник правды. Но на самом-то деле я решила вопрос этой обиды. Я просто знаю, что обида — это грех. Тогда я этого не знала. Но Бог помог мне с этой обидой. Он убрал ее. Я все поняла. Я поняла, почему. Так надо было. И я, если кратко скажу, что отношение было легкомысленное. Осознание пришло потом. Что ее не стало, что она ушла. Очень много потом пришло. Даже через много лет. Некоторые вещи вскрылись. Допустим, недавно только Бог мне открыл. Знаете, Бог разговаривает с человеком. Я думаю, каждый может это сказать. И так и я могу сказать об этом. И он мне открыл, что я, несмотря на то, что Анжелы, моей сестры, уже давно нет, я, оказывается, на нее была обижена. Представляете? Вот просто я была обижена на нее. И более того, он мне открыл, что я обиделась на нее. Это знаете, как произошло? Она так себя вела по причине того, что я ее обидела. Знаете, когда нас обижают, мы начинаем себя вести определенным образом. Мы начинаем цеплять, там, язвить. Может быть, это будет очень в легкой степени, а может быть, наоборот, да? И вот у нее это так отражалось, ну, в нашем общении, что она жестко себя вела. По отношению ко мне делала такие вещи, которые меня очень сильно на много лет обидели. И оказывается, Бог открыл мне, что это я вначале ее обидела. Я просто об этом забыла. Это было лет мне 8-9. Сильно ее обидела.
1: То есть еще с детства?
0: Да, все происходит с детства. Mm-hmm. Мы просто в себе не разбираемся.
1: Получается, какие-то были недоговоренности все-таки с сестрой?
0: Это просто удивительно, но я об этом не знала. Mm-hmm. Я просто не думала об этом.
1: И это она, потом... получается, копила вот эту обиду?
0: Я не про нее сейчас говорю, я про себя говорю. Она решила вопрос со своей обидой. Она ушла в Боге, она тоже улыбалась. Она тоже в момент ее ухода, она, знаете, она была в таком ужасном состоянии уже. В какой-то момент она не могла говорить, уже сил у нее не было. В какой-то момент она громко сказала: «Да, Господи!» И так куда-то посмотрела. И мой отец понял, что она уже уходит. И потом она сказала... Она что-то сказала: «Да, Господи», несколько раз повторила: «Да, да, я готова». Угу. Что-то вылетело у меня из головы, я всегда знала об этом. Но не суть. Смысл в том, что она разговаривала с кем-то. И она ушла из жизни, решив все вопросы с Богом. Я касательно нее вообще не сомневаюсь.
1: Да, мне интересен ваш опыт и интересен момент, так как познание Бога, оно у вас постепенно росло, да, интересен момент ухода из церкви. Вы оставляете церковь, оставляете служение, правильно?
0: Да.
1: Все оставляете.
0: Правильно.
1: Можно ли сказать, что вы оставляете при этом и самого Господа?
0: Вы знаете, однозначно. То есть я была в таком плачевном состоянии, в духовном. Все происходило постепенно, естественно. Настолько в ужасном состоянии находилась уже, что для меня важнее было то, что я хотела, каким путем хотела идти. Вот это для меня было самое важное. Что Бог уже прямым текстом сказал: Виола, мне что, надо самому явиться, чтобы ты поняла, что тебе туда идти не надо? Я просто увидела такой стенд, которого не должно было быть. То есть там такие слова были написаны, которые не должны были быть там написаны. Это, ну, нелогично, это не реклама, это ко мне было обращено. Я говорю: Господи, неужели это ты? И вот он мне сказал вот эти слова: мне что, надо явиться? Я уже тебе прямым текстом говорю. И тогда я ему ответила, я говорю: Господи, я слишком далеко зашла. Я не вернусь. Но Бог так повернул такие обстоятельства в жизни. За меня церковь молилась, не сдавалась. За меня мой муж молился. В тот момент, когда уже просто надо было отказаться от меня, за меня сражались. И Господь достучался. И чтобы мне, знаете, ведь уйти из церкви, что значит уйти из церкви? Это заявить. Заявить о чем-то. Сказать что-то. Почему ты уходишь? И я сказала, почему я ухожу.
1: Что вы сказали?
0: Ну, я призналась в том, что происходило в моей жизни на тот момент.
1: Вы были честны?
0: Это был грех. Да,
1: вы были честны?
0: Я честно сказала о грехе, заявила о грехе своем. Я вышла в свет, я просто призналась. А что мне теперь бояться? Все знают и так обо мне. Мне нечего скрывать, понимаете? Мне не надо в кустах сидеть, в которых Адам и Ева сидели. Я уже открыта, как открытая книга.
1: Виолетта, кстати говоря, я сейчас вот вижу уже на фоне, да, всех тех даже трагических событий, всех испытаний, которые в вашей жизни произошли, благодарность. Вот вы с такой какой-то вот благодарностью это все озвучиваете, и при этом вы, по-моему, даже воодушевлены вот собственным опытом. Это для вас действительно был огромный опыт. У вас сейчас есть телеграм-канал свой, который вы активно ведете.
0: Да.
1: Я читала многие ваши размышления и особенно хотела бы...
0: Это сейчас, для меня сюрприз.
1: Особенно хотела бы сейчас отметить слова, которые глубоко коснулись моего сердца, и прочитать их. «Однажды Иисус спустился в этот безумный мир, чтобы вернуть меня, избавив от рабства. Ему очень важен мой выбор. Он не хочет насильно меня взять в свой дом, но спрашивает моего мнения. Иисус не захотел навсегда расстаться со мной и отказался от своего великолепного трона, от своей силы, которой он творил мириады планет. Он унизился, приняв образ раба, чтобы возвысить меня и подарить вечную жизнь, посадив рядом с собой. Он хочет одеть меня в царские одежды. Он отдал мне все, даже свою жизнь. Когда я смотрю на то, что он сделал ради меня, та самая привязанность, которая покрыта толстым слоем льда, начинает во мне оттаивать. Чем больше я смотрю на крест, тем больше нуждаюсь в нем, и во мне возрождается желание искать его. Он творит во мне свое спасение, вкладывая в меня свою любовь. Я настолько изранена, что не способна любить даже Бога, достойного любви. Он знает эту правду обо мне и первый идет навстречу. Бог невероятный, прекрасный, чудесный».
0: Так и есть.
1: И мне кажется, невозможно так размышлять, не преодолев какие-то глубокие познания, искреннее раскаяние. И в этом, наверное, и зарождается, собственно, вот эта вот искренняя вера. То, что мы озвучили в начале программы. Где же она? Где же она, та самая искренняя вера? Вот она, когда ты начинаешь раскрывать Иисуса, царя, который спустился, да, и умер за наши грехи. Виолетта, спойте для нас.
0: С радостью. Эта песня тоже, знаете, она... Я ее давно пою, эту песенку, и она настолько... Это то, что поддерживало меня вот в эти периоды, которые мы сегодня озвучили.

0: прекрасно. Спасибо вам, Виолетта.
1: Слава Богу.
0: Виолетта, большое вам спасибо за то, что вы так искренне рассказали нам свою историю и открыли свое сердце. Спасибо, что были с нами.
1: Слава Богу. И вам спасибо.
0: Перестать бороться с Богом и довериться Ему порой очень непросто. Но если мы сделаем шаг навстречу Ему, Он преобразит нашу жизнь, наполнит любовью, светом и надеждой.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня существует различное понимание относительно храмовых ритуалов в древнем святилище, именно которые основаны на древних манускриптах. И для того, чтобы в этом разобраться, мы пригласили в студию эксперта в области древнего еврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: В прошлой программе вы сказали такую, ну, не совсем понятную и для современных людей, для меня лично вещь, такой вопрос, что за проступки людей, да, для того, чтобы человек был оправдан, за проступки людей приносили в жертву животных. То есть, ну, абсолютно непонятно, как бы, смысл. Причем здесь животные, почему животные, и есть ли какой-то ответ на этот вопрос?
2: Да, в самом начале прошлой передачи, Андрей, мы говорили о том, что храм, его структура является моделью небесного жилища Бога.
1: Да, тем более, если вы говорили о том, что это был слепок, это была модель, которую должны были в точности повторить. Это значит, было непосредственно сказано Всевышним, да?
2: Да. И причем, ну, не совсем здесь получалось, не совсем оно было в точности, но принцип сохранялся. Точно так же и
1: здесь. Я имею в виду про животных, то есть...
2: Да.
1: Значит, это здесь указание было непосредственно.
2: Да, это указание, да, действительно, так оно и было. Вот я здесь должен сказать, в начале второго века нашей эры возникло вот такое вот под влиянием эллинизма аллегорическое понимание Священного Писания, аллегорическое истолкование. И там вот были такие аллегористы, вот Ориген, в частности, вот еще был автор послания Варнавы, вот псевдо-Варнава, потому что Варнава, конечно, уже не жил в то время, когда это послание увидело свет в 145 году. И они обвиняли и Моисея, и евреев в том, что это все были символы, а евреи такие вот глупые взяли их и буквально начали исполнять. Так. Вот. На самом же деле здесь речь не идет...
1: Это имеется в виду именно жертвоприношение.
2: Да. И храм построили. Естественно, в чем здесь проблема? Проблема однозначно говорится в Ветхом Завете, в книгах Моисея. Бог повелел Моисею. То есть, когда мы когда мы говорим о жертвоприносительных ритуалах, то у нас постоянно книга Левит, которая описывает, она начинается слово, вот сама книга на иврите, она называется «Ваикра». «Ваикра» означает «и возвал». «И позвал Бог Моисея в скинию собрания». И сказал Моисей, вот так вот начинаешь читать, особенно вот если берешь, пытаешься читать свиток Торы, вот на иврите, самый настоящий, вот рукописный, то там абзацы, и вот каждый абзац начинается с одинаковых слов. И позвал Бог Моисея в скинию собрания, и говорил он ему, и говорил, скажи сынам Израилю, чтобы они то и то сделали.
1: То есть вот это «Ваикра» и «возвал» – это как раз книга, которая описывает нам древние ритуалы,
2: ну,
1: в частности,
2: да,
1: то есть, жертвоприношения.
2: Естественно, то есть если мы говорим, что это все аллегории, значит и голос Божий Моисею был аллегорией. Тогда, может быть, Бог вообще не говорил, может быть, Бога вообще нет, это сплошная аллегория. То есть мы можем так откровенно договориться.
1: Да, но смотрите, Александр, если это не аллегория, то что это?
2: Это очень конкретная модель. То есть аллегория и модель – это разные вещи.
1: Так.
2: То есть Бог дает определенную модель, наглядный урок того, что Он предполагает сделать. И об этом пишет пророчество. Если мы посмотрим 53 главу книги пророка Исаии, то мы видим там описание вот такого вот страданий раба.
1: Да, это всем известная глава.
2: Да, это очень известная глава. И вот здесь о нем говорится. «Он взял на себя наши немощи», 4 стих. «Он понес наши болезни». Вот, дальше сказано, он изъязвлен за грехи наши.
1: То есть изранен, да?
2: Да, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем. Все мы блуждали, как овцы, совратились на каждую, на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас. И дальше сказано, он... как овца был веден на заклание, как агнец пред стригущим. И в конце самом еще говорится о том, что душа его приносила жертву повинности. То есть весь этот язык, то есть фактически вот к этому мученику Мессии,
1: так,
2: который описан был здесь на страницах 53 главы книги пророка Исаии, применены были все свойства агнца жертвенного, который умирал в храме каждый день, когда его приносили в жертву.
1: То есть это не аллегория, не художественный образ, а именно конкретный образ, конкретная модель будущих событий, да, вот которые произошли.
2: Да, вот эти агнцы, которые приносились каждый день, как в храме священникам, так и непосредственно грешник приносил за свои грехи, это все указывало на страдания вот этого мессии-раба. И уже в Новом Завете первые слова, которыми Иоанн Креститель представляет Иисуса будущим его ученикам, так, своим ученикам, да, Иоанна Крестителя, он говорит, «Се агнец Божий, который берет на себя грех мира».
1: То есть для учеников его, для учеников пророка Иоанна, это все было понятно.
2: Да, это все было
1: согласно
2: понятно.
1: Согласно храмовым ритуалам.
2: Да, они все это видели в храме, как это происходило. Они изучали книгу пророка Исаии. И когда пришел тот, кто должен был это так и исполнить, то Иоанн на него показал, и они за ним пошли.
1: Угу. Александр, вы в прошлой нашей программе говорили о том, что есть некие храмовые термины, которые сегодня не употребляются в современном еврейском языке, но которые чисто профессиональные термины священников, да, и которые конкретно показывали на храмовые обряды и ритуалы. И вы говорили еврейское слово, я забыл, как оно звучит, которое... является основой этих ритуалов.
2: Да-да.
1: И мы так и не успели об
2: да-да.
1: Этом поговорить.
2: Да-да, это слово, которое происходит от глагола. Масса слов однокоренных от глагола кипер-аль.
1: Кипер-аль, да.
2: Да. Да, отсюда и кипур.
1: Да-да, вот да-да, вы говорили
2: об этом. В иудаизме. Отсюда и верхняя часть ковчега кафорет.
1: Что же, какое значение это слово имеет в древних храмовых ритуалах? Как оно показывает именно
2: да, да,
1: на
2: да. Мы говорили
1: то, как воплотилось?
2: Как раз, насколько средневековый иудаизм, который уже развивался абсолютно
1: без
2: вне
1: храма.
2: Контекста
1: да, вне храма.
2: Храмового служения, он использует это слово совершенно по-другому, как оно использовалось в храме. И вот здесь, как русский синодальный перевод это переводит, написано так, «возложит руку свою на голову жертвы всесожжения и приобретет благоволение». Это я читаю Левит, 4 глава, да. Как раз мы говорили о немножко о жертве, о ритуале принесения ола, жертвы всесожжения.
1: Это вы еще говорили, это книга священников, да?
2: Да, да, да. И вот это слово кипер-аль, оно употребляется только в книге Левит. Это только священнический такой вот профессиональный термин.
1: Да, да.
2: Поэтому за пределами этой книги он не употребляется ни в каких других контекстах, даже в древних контекстах он не существует. Это только храмовый термин. Вот как... человек возлагает руку, да, вот самое первое действие при совершении ритуала, на голову жертвы всесожжения, на
1: голову животного. То есть я хочу немножко напомнить зрителям, Для того, чтобы мы более наглядно понимали, Александр, в прошлый раз вы говорили о том, что «прости» сказать нельзя, потому что есть некая ответственность за проступки, да? И вот в данном случае, как с человеком, который разбил чужую машину, которая не была застрахована по полной страховке, да, за которую нужно ее восстанавливать, то есть кто-то должен взять на себя ответственность. Тот человек, который разбил, ответственность взять не может, соответственно, должен восстанавливать тот, кому принадлежит машина.
2: Ну, конечно.
1: И здесь мы смотрим на ту же самую ситуацию. То есть приходит в храм человек, который совершил проступок, который не может заплатить. Да, то есть не может полностью
2: взять на себя,
1: взять на
2: ну,
1: себя ответственность.
2: Он может, только и мы, если вообще, когда смотрим в книге Левит,
1: да.
2: Когда мы говорим грех его на нем,
1: так.
2: Это обычно относится к человеку, которого приговорили к смерти, к высшей мере наказания.
1: Вот как. То есть... Если, то есть кто-то должен умереть.
2: Да, то есть либо это умирает грешник, так. И вот определенные ситуации, да, вот.
1: Если а за мы... какие проступки? Вот вы можете привести, ну, как бы, ну, может быть, там пару примеров, за какие проступки человек должен был прийти в храм и принести жертву?
2: Ну, дело в том, что фактически за, например, если мы возьмем... Вот если говорим о жертве за грех,
1: да,
2: это Левит 4 глава, то всякое нарушение заповедей Господних, о котором человек не знал,
1: так.
2: И потом он узнает,
1: так.
2: То это, в общем-то, считалось, тогда он виновен становится, и за свой грех так. Он приносит жертву, то есть... Вот именно грех по ошибке, когда человек спотыкается.
1: То есть то, что он делал неумышленно.
2: Да.
1: За не любой, спланировал, да. То, что он не планировал.
2: Да, за любой неумышленный грех, который не планировал, который не совершается вот таким вот, ну что ли, как грех высокоподнятой руки его.
1: Да, то есть когда человек это планирует, когда человек это умышленно все делает, знает, что делает неправильно и продолжает.
2: Да, он знает, что он считает, вот умышленный грех это грех, который я это буду делать, я это знаю.
1: Ну, я хочу сказать, большая ответственность была в древние времена. За проступки. То есть, к примеру, может быть, человек участвовал в каком-то заговоре, да, и вдруг узнал, что это...
2: Не, здесь не совсем, ну, здесь не совсем так. Вот, например, что может быть, к примеру, ну, вот, пример греха по ошибке. Вот, так. Например, человек, написано, помни день субботний, так. Чтобы святить его. Так. Шесть дней работай и делай всякие дела свои. Да, седьмой день суббота, Господу так, Богу так. Твоему. Вот, ну, если привести сегодняшний пример из жизни, я просто расскажу, как однажды случилось в одной из общин, которой мне приходилось там совершать служение. Вот, значит... Эта община состояла из верующих людей,
1: да.
2: Которые вот, ну, были христианами, но им открылась вот эта четвертая заповедь о субботе, их даже с их общин поисключали. И вот они пришли, и мы с ними проводили богослужение. И у нас всегда после богослужения, всегда у нас был обед.
1: А.
2: И вот однажды, и я знаю точно, что эти люди, они в субботу не выходили на работу, все, ну, то есть понимали заповедь. И вот однажды, ну, вот обед, раз, значит, спускаюсь, мы там снимали помещение богослужебное наше, как говорится, зал находился наверху, а в подвале было вот помещение, где можно было, как говорится, пообедать, покушать, пообщаться.
1: Да.
2: И вот, ну, обычно все, каждый, кто приносил, чем Бог послал. И тут, значит, смотрю, раскладывают на столы, а вот троих ребят почему-то нету. Где они? В Потом выяснилось, что они увидели, что мало принесли, чем Бог послал, и решили это дополнить.
1: В кафе пошли.
2: Поехали в кафе, заказали пиццу, привезли. А, ну что делать? Ну, пришлось... Ну,
1: покушали,
2: мне с ними, да. Покушали, конечно, но потом пришлось мне с ними...
1: Объяснять
2: им об этом немножко. Но они, как говорится, увидели, да, наверное, это тоже нехорошо. Вот, в день субботний, который мы Богу посвящаем, вот, ходить по магазинам. Вот это неумышленный поступок.
1: Да, да, понятно.
2: То есть поступок, а человек, ну, понимает, что суббота день Господень, все, но он не понимает.
1: То есть в древнем обществе даже за такие, ну, как бы, неумышленные проступки человек мог умереть?
2: Ну, если бы, ну, то есть он, ему открыто, он виновен, то есть он чувствует себя виноватым.
1: А, вот как,
2: то
1: да.
2: Есть если человек...
1: Ему нужно снять с себя...
2: Ну, когда он чувствует себя виноватым,
1: да, да, да.
2: Он с себя снимает,
1: да, да,
2: грех,
1: да.
2: Принося жертву во святилище.
1: Да, да, да.
2: То есть это отличается от человека, который не чувствует себя виноватым. То есть человек, который не чувствует в древнем Израиле себя виноватым, продолжает делать, вот, например, допустим, такое есть текст, если кто был найден лежащим с женою замужней, то есть тут конкретно подоплека найден, да, это значит, что даже не пытались сокрыть,
1: да,
2: свое,
1: да,
2: бесчестие. То есть вы ощущаете здесь разницу, то есть они,
1: конечно,
2: это делали,
1: конечно.
2: То есть даже, допустим, вот я так возьму, человек впал в искушение, да, и что-то согрешил. И он чувствует себя виноватым, что он это сделал. Это жертва за грех. А здесь их нашли. То есть они даже не пытались спрятать, они в наглую это делали. Естественно, это считается уголовным преступлением, и за это полагается высшая мера наказания.
1: Угу.
2: Вот, то есть в этом отличие.
1: То есть такой человек, который узнавал, и его тяготила вина...
2: Да, если
1: он
2: человека тяготила
1: был,
2: вина...
1: Он должен был прийти в храм...
2: Да-да-да.
1: И принести в жертву животное.
2: Да, и вот здесь именно написано, он возлагал руку на голову жертвы всесожжения,
1: да,
2: и сразу же он приобретал благоволение в очищение своих грехов. Вот это во очищение грехов его,
1: так,
2: вот это таким образом русский перевод, синодальный переводил выражение «кипер аль».
1: «Кипер аль».
2: А во очищение грехов его.
1: Я понимаю, что это, как сказать, вот этот специфичный священнический термин, его надо объяснять вам.
2: Да, естественно, его надо объяснить, что значит очищение грехов.
1: Да.
2: То есть это очень непросто.
1: Ну, то есть снять вину, вот в контексте того, что мы говорили. Это...
2: А да, вот оно, кстати, так и выходит. То есть очищение, вот этот кипер аль, производится после того, как грешник возлагал руки на жертву всесожжения. А возложение рук, оно очень интересный, имеет коннотацию.
1: Угу.
2: Вот, например, если мы посмотрим разные стихи Священного Писания, например, книга Левит, 16 глава, написано, что первосвященник возлагал руки на козла и исповедовал над ним грехи всего Израиля. То есть при возложении рук происходит вот это исповедование грехов. Но не только вербальное исповедование.
1: Угу.
2: Происходит так называемый перенос греха.
1: Угу.
2: Вот мы видим возложение рук в другом контексте.
1: Угу.
2: В другом контексте у нас получается, что книга Числа, 8 глава, что весь народ весь израильский народ должен был возложить руки на левитов, которые вместо первенцев, там согласно книге Исход, 13 глава, каждый первенец в семье должен был идти в храм на служение, посвящался Господу. Так вот, вместо первенцев эту задачу выполняли левиты.
1: Да. Ну, в данном случае, вот давайте вернемся к нашей истории. Человек приходит, к примеру, человек совершил что-то, за что его мучает совесть. Он понимает, что на нем вина. Он приходит в храм, то, что вы сказали, возлагает руки, значит, переносит свою вину, правильно?
2: Да.
1: Так. И после этого вот это животное должно было умереть.
2: Умереть, да. Это животное фактически...
1: И все, на этом все, да?
2: Да, то есть не совсем все.
1: Так.
2: Не совсем все. Но изначально, вот если мы говорим о Кипуре,
1: так.
2: Да, то есть о Кипуре, вот. Да. Кипур наступал после того, как человек снял с себя этот груз, перенеся его на животное.
1: Так, то есть человек, образно говоря, даже не образно, а прямо говоря, должен был себе, то есть должен был отдать ответственность за свой проступок, как вы приводили пример с машиной, в случае
2: да,
1: с машиной.
2: Да, да.
1: Что кто-то теперь должен за это заплатить. В данном случае платило за это животное.
2: Но тут даже если взять не юридическим языком, даже если взять языком психологии, мы же люди, мы так устроены, нас, в общем-то, если так взять по большому счету, Бог нас так сотворил, что мы нуждаемся, мы не можем носить свои проблемы в себе.
1: Да, конечно.
2: У нас, если конечно. Мы это делаем, у нас обычно
1: поэтому начинается... сегодня у психологов много работ.
2: Да. Что делает психолог?
1: Да.
2: Психолога задача просто выслушать. Ну, да. А человек приходит, вот он разгружается.
1: Да, да.
2: Вот у нас есть. И вот точно так же от греха есть вот эта вот разгрузка. Вот это вот кипер аль – это способ разгрузки.
1: Согласен.
2: Причем он здесь настолько в книге Левит, ну, он в буквальном смысле разжевывается. Mm-hmm. Наглядно вот эта разгрузка. Вот если мы посмотрим «Жертва за грех», да, мы говорим, возлагается рука на голову жертвы всесожжения. Жертва эта умирает. И вот когда приносится «Жертва за грех», то написано дальше такие слова. «И очистит священник его, и прощено будет ему». Uh-huh. Вот это «очистит» опять выражение «кипер-аль».
1: «Кипер-аль».
2: «Кипер-аль» делает священник. Вопрос, что он непосредственно делает. И вот Левит, 6 глава, нас это показывает, что конкретно делает...
1: Что такое «кипер-аль», да?
2: Священник.
1: Так.
2: Он написано так. Вот закон, Левит 6:25, о жертве за грех. Жертва за грех должна быть съедаема перед Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня.
1: Я не совсем понял. То есть... После того, как жертва умерла, да, то есть ее закололи, ее нужно было съесть.
2: Священник совершающий жертву за грех, должен есть ее.
1: А, то есть вы сейчас читаете это из книги священников, да?
2: Да, это книга Левит, 6 глава, 26 текст. Как священник совершал очищение, как священник... делал вот это действие, кипер-аль, или совершал этот кипур, он ел это мясо жертвы за грех. Причем это не шашлык. Это делалось, варилась баранина или козлятина просто в воде, даже без соли, не говоря ни о каких специях. Вот, очень невкусно.
1: То есть, смотрите, если я правильно понимаю, человек, который переносил вину, должен был убить эту жертву, и потом нужно было это мясо сварить и съесть.
2: Да, священник потом это забирал,
1: варил ее. В чем был смысл? Раз это так, был такой обряд, значит, в чем-то был смысл.
2: А дело в том, что книга Левит объясняет смысл этого. Моисей объясняет это двум сыновьям Аарона.
1: Левит – это книга священников, да?
2: Ну да, Левит – это книга с инструкциями.
1: Для священников.
2: Для священников, да, поэтому так она вот в греческом переводе Септуагинте уже звучит.
1: Да.

0: как бы синонимическая фраза «очищать их перед Господом». Вот это «очищать» опять кипер альт.
1: А, здесь снова кипер.
0: Да, всегда русский синодальный перевод всегда постоянно переводит кипур или кипер аль как очищать, очищение.
1: То есть, получается, вы сказали, что таким образом священник брал на себя?
0: Ну да, то есть очищение — это не какой-то там вот химический фильтрационный процесс. Очищение в данном случае — это священник снимает с грешника грех и берет его на себя.
1: Вот как. То есть после того, как умирала жертва, ее нужно было...
0: Мясо ее съедалось. Священником,
1: и таким образом...
0: Тем самым священник на себя начинал брать на себя...
1: Грех. Ответственность.
0: Да, на себя ответственность. Да, вот это очень важно. Если мы говорим опять аналогию про страховку, да, если есть полная страховка, то фактически водитель разбивает свой автомобиль, страховая компания берет на себя расходы по восстановлению. То есть все, на водителя ничего нет.
1: Ответственности
0: нет.
1: Поэтому он особо не переживает.
0: Да, страховая компания записывает это в убыток себе. То есть вот это вот что происходит. На грешник, вот это процесс. То есть кипур — это процесс снятия греха. То есть вот таким образом... древние манускрипты книги Левит учили израилитов древних, как нужно снимать с себя вину. Ее можно было сделать, это сделать можно было только передав ответственность кому-то другому.
1: Удивительно.
0: И эту роль играл священник.
1: И это была модель.
0: Да, это была модель. А в послании к евреям нам написано, что этим священником истинным является никто иной, как Иисус.
1: Спасибо, Александр. Хочется еще много вопросов вам задать по этой тематике. Дорогие друзья, пожалуйста, продолжайте смотреть наши программы. Мы будем задавать Александру Болотникову вопросы относительно того, какие же загадки хранят древние манускрипты. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Часто можно услышать такую фразу, что мужчина любит глазами, а женщина ушами. Так ли это на самом деле? Сегодня нам поможет разобраться в этой теме священнослужитель, семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Виталий, очень интересная тема вообще привлекательности женщины, да? Мужчина всегда оценивает визуально женщину. Вот скажите, как правильно женщине, да, в семье себя преподносить? Угу. Как мужчине правильно это оценивать и реагировать? Раскройте эту тему.
4: Ну, если говорить вообще в целом в мире, да, как это устроено, то для мужчин, живущих в этом мире, очень важна красота и привлекательность женщины. Если говорить о верующих людях, да, то есть о религиозном контексте, то некоторые верующие люди считают, что совершенно не важно, как выглядит женщина. Я с этим не согласен, потому что в Библии есть целый раздел, посвященный красоте женщины, взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Книга называется «Песни песней», и она находится посредине Библии. Я вот просто прочитаю вам несколько строчек из этой книги, чтобы вы могли увидеть, насколько важно то, о чем мы говорим.
3: Угу.
4: «Песни песней», 7 глава, 7 по 8 текст. «Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои, как виноградные кисти». То есть смотрите, как Соломон описывает, какие подбирает эпитеты. И это говорит о том, что для Соломона это очень важно. Или это говорит о том, что для Бога важно, чтобы вот таким образом выстраивались отношения. Когда вы говорите, мужчина воспринимает или мужчина любит глазами, вы совершенно правы, но не до конца. И давайте мы с вами сакцентируем вначале вот свой акцент именно на внешней привлекательности женщины. Важно это для мужчины или нет? Очень важно для мужчины внешняя привлекательность женщины. Очень важно.
3: Хорошо. А что значит внешняя привлекательность женщины? Раскройте это. Что это? Какие-то интересные наряды? Это как-то определенная какая-то ухоженность? Или это в совокупности что-то? Это какая-то энергетика от женщины в совокупности вместе с нарядами? Как это правильно понимать?
4: Я думаю, что вы ответили на вопрос сами, что да, это совокупность определенно. Но мы поговорим с вами вот о внешней привлекательности. Мы говорим с вами вообще я как семейный психолог-консультант, для меня очень важно уже обращаться к людям семейным, к женщинам, которые имеют семью, уже, может быть, имеют детей. И для них мне хотелось бы вот сегодня дать совет определенный, в чем мужчина нуждается, да, основная потребность мужчины. Если женщины борются, ну, извините за такие сравнение, за свои права, чтобы мужчина ее любил, там, цветы дарил, на руках всегда носил, тещу мамой называл и так далее. Да? То есть если женщине это важно, то вы должны понимать, женщины, да, мы, с одной стороны, мужчины должны восполнять потребности женщины, но и женщины должны восполнять потребности мужчины. Нельзя относиться к мужчине как слюбится, стерпится, или, и там, допустим, и так сойдет. Начну с примера очень интересного. Я слушал одного турка. Турку задали вопрос, почему турки женятся на русских женщинах? То есть почему им женщины русские нравятся? И турок интересную вещь сказал. Я не знаю, может быть, это не всем туркам, я не буду как 100% там, турки все вот это любят. Может быть, этому турку попалась именно такая русская женщина, но он говорит следующее. Да не в обиду турецким женщинам. Он говорит, когда турок женится на турецкой женщине, и у женщины появляется ребенок, то она совершенно перестает за собой следить, она там уделяет огромное внимание ребенку, быту и так далее и тому подобное. И он говорит, утром просыпаешься и смотришь на жену, видишь слон рядом с тобой. Ну, у него такой ломаный язык турецкий. То есть он говорит, что женщина, он сильно меняется физиологически. И говорит, русские женщины и другие, вот они у них, один ребенок рождается, ты утром просыпаешься, смотришь, а возле тебя красавица. Второй ребенок рождается, ты смотришь, а утром возле тебя красавица. То есть смотрите, даже восточные мужчины, да, это я как пример вам говорю, для мужчины важна красота физиологическая, эстетическая, для него очень важно для мужчин, чтобы женщина была красивой и привлекательной. И поэтому не пойдет вот этот ответ, у меня там родился ребенок, и что, родился ребенок, не надо заниматься собой? А родился ребенок, не нужно следить за своим здоровьем? Или не нужно следить за своей красотой? Когда ты познакомилась с парнем, или когда еще ты замужем не была, почему женщина, не выйдя замуж, пытается такой королевой предстать пред ним? Да, когда замуж вышла, что все... Не нужно это, чтобы...
3: Смотрите, вот у меня есть другой опыт, очень интересный тоже, да, вот есть знакомые, там мужчина достаточно яркий, симпатичный, и он встречался достаточно длительное время с девушкой, тоже яркой, симпатичной, все, то есть она во всех смыслах слова хороша была, и взаимоотношения были достаточно сложные. Потому что оба люди яркие, оба, так скажем, эмоционально подпитку тоже держали от общества, потому что понимали, да, что они достаточно яркие, да. Но, тем не менее, этот мужчина находит себе более скромную женщину, которая не знает, что такое поход к косметологу и прочее. То есть он выбрал для семейных взаимоотношений женщину себе достаточно, простую, да? Вот как это понимать? И ему комфортно.
4: Может быть, этот человек имел негативный опыт в этих взаимоотношениях. И негативный опыт вот в чем. Что жена, да, мы говорим о семейных отношениях, и когда я говорю о красоте внешней, то эта красота должна быть направлена не на кого-то, на третье лицо, там, допустим. Да, моя жена продолжает очаровывать всех мужчин на этом белом свете. Нет, ее красота должна быть направлена именно на меня. И, допустим, что мне нравится? То есть, да? И, конечно, понятно, что и нравится моей жене, какая там прическа ей нравится, там, как ухаживать за собой ей нравится. Но в то же время все-таки это должно и нравиться мне. Поэтому мы говорим о красоте внешней, которая должна быть привлекательна, во-первых, для меня как мужчины. Второе, почему это важно. Красота женская. Я подчеркиваю, что она должна быть красивой не на публику, она должна быть красивой для меня.
3: Это важно.
4: Но моя реакция, да, или мои ощущения внутренние, как мужчины, почему это важно? Во-первых, это мне приятно. А во-вторых, мы должны с вами понять, что для мужчины есть исключения из правил, как вот вы, допустим, пример привели, и эти исключения, они имеют под собой, разную, может быть, какую-то подоплеку. Но, тем не менее, большей части мужчин очень важно, чтобы его жена была красивой и привлекательной. Я вам объясню, почему. Потому что для мужчины важен статус. И вот я вам пример. Не обижайтесь. Это заложено, я не знаю, почему.
3: То есть это в любом случае так, даже если
4: это заложено,
3: не говорит об этом.
4: Так, природой, скажу, да, заложено Богом. Конечно, есть определенные уже искажения того, что заложил в нас Бог. Я вам приведу пример. Вот представьте себе, мы живем в большом городе. Город состоит из пробок. Если вы включаете свое аналитическое мышление и понимаете, что находиться в этих пробках, ехать на машине, чем больше машина, тем медленнее ты двигаешься. Может быть, у нас в ментальности нашей мы встречаемся на перекрестке, если вы летите на огромной машине, я должен вам уступить, хотя я еду по главной дороге. Может быть, у вас это уже искаженное там какое-то представление. Но тем не менее, если вот так размышлять, ехать на огромной машине по городу с расходом там бензина в 30 литров, для чего? Если логически, я могу купить себе... Есть же много стран, европейских стран, где люди ездят на велосипедах, там, допустим, да, и им совершенно...
3: И это нормально,
4: да, до лампочки, принципе, на чем он едет, от этого не страдает его статус. Ну вот здесь, в России, здесь вот так статус человека определяется. Если я сижу в крутой машине, это говорит о моем статусе. Хотя, если заглянуть в мой банковский счет, там ноль.
3: Интересно, то есть какая-то показная жизнь получается?
4: Да, это вот определенный такой, знаете... показуха такая для мужчин, но она важна.
3: Это у русских мужчин такое?
4: Ну или... да, да, я говорю...
3: Потому что европейский мужчина непрактичный в этом плане.
4: Я говорю о нашем обществе, в котором мы живем. Да, ну и в Европе, если вы посмотрите, там, да не обижаются на меня эти европейские женщины, они не такие, как русские, допустим, как вот наши женщины. Они более красивые, более привлекательны. Вот, внешне. И для мужчин русских это очень важно, или российских. Но вот эта ментальность, она остается все равно. Вот я же вам не случайно привел турков в пример. То есть это подчеркивает определенный мой статус. Если я иду с красивой женой, я крутой. Я классный.
3: То есть я правильно вас понимаю? Пока женщина эффектна, красива, она для статуса мужчины будет актуальна. Поэтому получается, что зрелые мужчины часто смотрят уже на молодых женщин, на молодых особ, да, чтобы снова почувствовать себя статусным.
4: Может и так, но может еще подпитаться их жизненной силой. Но это не все, это не все. Опять же, я вам, видите... Говорю это для того, чтобы вы могли понять некоторые вещи, что когда мужчина имеет определенную внутреннюю вот эту уверенность какую-то в своей состоятельности, то он большего добивается в жизни. Если вы хотите, чтобы ваш муж добивался большего, да, как правильно сказать, подыграйте ему в этом, да, то есть вы понимаете, что это его потребность, но ответьте ему на эту потребность. К тому же и вам это не... и самим же это неплохо. Классно выглядеть, быть красивой, быть здоровой.
3: А сыграет ли это такую основную роль привлекательной женщины?
4: Не сыграет, потому что есть... Понимаете, вот что значит красота и привлекательность? Иногда, вот скажите, вот правду я говорю или нет, иногда появляется, вот мы сидим где-то там в кафе или где бы мы ни сидели, появляется женщина, да, идет, вроде ты смотришь, и она не худая, и не стройная, такая, может быть, даже пышка какая-то вот идет, но в самой этой женщине есть что-то, что вот, притягивает внимание, да, то есть то, как она себя несет. Это не говорит о какой-то гордости, заносчивости, нет. Это говорит о целом, как бы о целостной личности.
3: Это больше, чем просто
4: одежда. Да, это больше, чем красота, потому что есть... я вот приведу вам один текст. Смотрите. Красота суетная и миловидность обманчива. Что значит красота суетная и миловидность обманчива?
3: Это уходит.
4: Ну, молодость вы не сохраните, да? Вы можете все-таки за собой ухаживать, сохранять определенную внешнюю красоту и привлекательность, но это не будет говорить о том, что вы вот будете такой же, как вы в молодости, да? То есть это будет уходить. Есть что-то большее.
3: Это наполненность.
4: Что привлекает мужчину.
3: Верно? Я правильно вас понимаю? Это наполненность женщины в энергетическом плане, в плане каких-то интеллектуальных знаний, эмоционально, когда она чем-то себя подбадривает, окрашивает. То есть когда женщина любит себя, да?
4: Это раз. Видно. И во-вторых, когда женщина умеет правильно строить отношения с мужчиной. И вообще ее отношение к мужчине. Как она к нему относится, что для нее мужчина, то есть кто для нее мужчина, это очень важно. Вот смотрите, как апостол Павел говорит, и вот этот текст еще вам прочитаю, вернее, Петр, 1 Петра, 3 глава. Он говорит, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием жен своих, без слов приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не только внешнее плетение волос, не только золотые уборы и ненарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого, молчаливого духа, что драгоценно перед Богом.
3: Вы целомудрие понимаете? Такое должно быть.
4: Да, то есть женщина. Здесь, понимаете, и женское целомудрие, и женская скромность, и женская мудрость. Вот вы пример привели вот это, да, когда женщина была эффектная и красивая, и мужчина был эффектный и красивый. И вот эта женщина эффектная и красивая, она некоторые вещи, извините за
3: это,
4: не догоняла, да, она не понимала, как себя вести вообще в обществе, как себя вести к своему мужчине. Понимаете, есть женщина красивая, привлекательная, но в то же время в ней прослеживается вот эта богобоязненность и скромность. Есть женщина красивая и привлекательная. Сегодня вот это очень сильно пиарится в средствах массовой информации. Знаете, такое, женская красота – это сексуальность и развращенность и распущенность.
3: Да, очень такой активный акцент на этом идет.
4: То есть вот быть красивой – это значит вот быть вот такой, я бы так сказал, знаете, продажной женщиной. Ну, просто ценность этой продажной женщины, ну, простите меня, да, это рекламируется, я не хочу никого обидеть. И вот они думают, что в этом красота, да, вот это, в это как продажность.
3: А мужчина ориентируется вот на этот показатель трендов сегодня, вот этих модных тенденций?
4: Вот возьмите женщины, посмотрите, за кого мужчины замуж выходят. Вернее, на ком они женятся, да, вот вы сами пример привели. Да. Они могут потусить.
3: Угу. Да, вести
4: могут,
3: время.
4: Могут взять вас, как там сегодня популярно, в эскорте, да, там, женщина в эскорте. И, но он никогда на вас не... за вас, как, на вас не женится. Да. И, или, допустим, даже женится, ну, просто ради пиара, вот о чем мы с вами говорили. Да, может быть, вы заработаете каких-то определенных денег, но это не семья и не семейная ценность.
3: То есть я правильно вас понимаю, что внешний вид вот этой женщины, да, ее целомудрие, это как раз непохожесть на то, что сейчас нам демонстрирует мир активно. Угу. Вот эти вот модные тенденции, это относительно ее стиля, относительно того, как она себя преподносит, как она мыслит. Это как раз вот то, что выделяет ее. То есть это вот женщина, которая, так скажем, во-первых, боязнь к Богу, да, такая, знаете, такие отношения с Богом имеет.
4: Красота, граничащая со скромностью. Угу. Женщина красивая, но скромная. Женщина красивая, но не вызывающая в мужчине вот этих, знаете, как вот, непотребных мыслей. Да, женщина красивая и в то же время очень умная. Вот такая женщина нравится мужчине. И именно в такой жене имеет потребность муж. То есть любой муж мечтает именно о такой жене. Это его потребность. Так его устроил Бог. Понимаете, если... Я понимаю, что к этому нужно прилагать максимально усилий. Но вообще жизнь состоит из усилий. И человеку свойственно, знаете, как свойственно не двигаться, да? Свойственно... Ну, можно много сказать. У меня дети, мне надо то, мне надо все, мне надо пятое, мне надо десятое. Дети – это одна из сторон семейной жизни. Вы выходили замуж за вот этого человека, и вы свою жизнь этому человеку посвящаете. Поэтому с этим человеком надо строить отношения.
3: А у меня вот еще вопрос. Почему тогда женщины многие сейчас уходят вот как раз в эти тренды? Почему тогда они ориентируются сейчас больше не на то, как мужчина на нее смотрит и как сам Бог на нее смотрит, а вот как бы вот мне так в мире себя вести, как бы, ну, не то что слиться с миром, а как вот поддерживать вот это все, ну, новые вот эти тенденции?
4: Аня, вы должны понять, что средства массовой информации или промывка мозгов, оно делает свое дело.
3: Очень, да.
4: И, понимаете, это же с самого раннего детства происходит, когда тебе в мозг вдалбливают, и когда ты взрослеешь, да, и ты взрослеешь именно с вот этим мышлением. Поэтому в семье все начинается. Классная семья, классные дети. Правильные жена и муж, правильные дети. Пусть Бог вас благословит.
3: Спасибо вам огромное за раскрытие темы привлекательности женщин. Дорогие друзья, обратите внимание, в частности, женщины, насколько важно женщине быть привлекательной, насколько важно быть не похожей, да, на других, на то, как мир преподносит нам вот эти вот модные тенденции, да, современное общество, что несет нам. Смотрим в первую очередь на себя, да, то, непосредственно о чем нам сказал Виталий. Задавайте нам ваши вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программы «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Учение Иисуса Христа. Отличается ли оно от того учения, которое было представлено в Торе, в Танахе, в Ветхом Завете? Потому что в умах многих людей, если сегодня спросить человека, ну, немного сведущего даже в религии, он скажет, что в Ветхом Завете было зуб за зуб, око за око, в Новом Завете Христос сказал «любите врагов ваших». В Ветхом Завете, допустим, было позволено разводиться с женою, Моисей заповедал, позволил, да, сынам Израилевым. В Новом Завете он сказал, что ни в коем случае разводиться нельзя, только если есть вина прелюбодеяния. Да? Если ты смотришь на женщину с вожделением, уже прелюбодействуешь с ней. То есть он настолько поднял планку нравственного Божьего закона, что как будто бы это уже и совершенно иной закон. Действительно ли есть разница между учением Ветхого и Нового Завета?
2: Фактически разницы нет никакой. Иисус Христос лишь только всего-навсего подтвердил Ветхий Завет своим учением. Принципы любви, братства, они были изложены в Торе израильскому древнему народу.
1: И про любовь к врагам тоже было сказано в Ветхом
2: Завете? Да, и по любовь к врагам в том числе. Mm-hmm. Вот есть такой текст в Священном Писании, где сказано «не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, ибо я Господь». Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, ибо я Господь. И что касается святости, которую Христос призывал здесь на земле, в Ветхом Завете этот принцип святости, он также ярко выражен. Вот, например, книга Левит, взять 11 главу, текст 44. «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». И не скверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Даже вот таким образом.
1: А что такое святость? Это просто не есть определенную пищу, это святость. Потому что в понимании большинства людей, наверное, святость – это безгрешность. Это когда человек достигает такого высокого уровня состояния своего духовного, что он уже и не грешит, что страсти никакие греховные его не одолевают, что он может полностью контролировать плоть свою греховную, может не есть там годами, поститься, одной снытью питаться, да, как вот Серафим Саровский, например, говорит, питался снытью одной, трава такая. И все, вот человек святости достиг. Священное Писание под святостью что подразумевает?
2: Ну, святой значит отделенный. Вот Бог избирает особый народ в ветхозаветные времена, израильский народ. Не потому, что это самый лучший народ, самый благородный, самый возвышенный, самый многочисленный. Наоборот, Бог избирает самое никчемное, слабое, ограниченное. И вот это никчемное, слабое, ограниченное делает великим. Он отделяет этот народ от всех других народов.
1: Ну, святой, отделяет его принцип, он отделенный. Безгрешный стал?
2: Никоим образом нет. Святой не означает безгрешный. Греховная сущность наша остается. Природа наша греховная остается. Это однозначно. А вот отделенный для особой миссии, для особого служения, как, в частности, вот если вернуться опять же в Ветхий Завет, израильский народ, он был избран для того, чтобы возвестить истинно живом Боге язычникам, окружающим их, представить принципы правильной, гармоничной, счастливой, полнокровной жизни благодаря законам, которые они получили от Бога, этим народам, их просветить. Потому что израильский народ был светом для просвещения язычников.
1: Но разве вот это отделение для особой миссии, для особой цели не подразумевает, что этот народ, эти люди, которые стали святыми, отделенными, они должны и жизнь свою изменить. Они должны подчиниться воле Божьей и соблюдать заповеди Божьи, соответственно, и не грешить.
2: Естественно, этот принцип есть. Но святость ни в коем случае не подразумевает, что обязательно вот святой – это значит безгрешный. Этого понятия нет в Священном Писании. Но есть какое понятие? Да, правильно вы говорите. Вот апостол Петр, в частности, написал в первой главе по этому поводу, в первом послании. «Но вы, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего.
1: Вот. Видите, тут святость, как раз имеет значение, наверное, безгрешности и святости. Раз Бог свят, он же не просто отделен от чего-то. Он свят, он безгрешен.
2: Да. Тянуться к этому, стремиться к этому нужно. Но наша природа греховная.
1: Что это значит?
2: Это значит,
1: что сколько мы не тянемся,
2: родились во грехе.
1: И?
2: Это значит, что сущность греха живет в нас.
1: Ну, значит, получается, сколько человек не стремись, сколько он не пышься, сколько не стремись, все равно он останется грешником. Какой смысл тогда вообще пытаться?
2: Вот для того, когда человек тянется, избрал направление жизни, например, человек, да, вот путь от земли к небу, потом избрал этот путь. И на этом пути он может спотыкаться, падать, лоб себе расшибать. Но подниматься и идти дальше, как сказано в Библии, праведник 7 раз падает, но встает. Вот этот принцип падать и встать, и идти дальше. Да, мы несовершенны, наша природа такая, но вместе с тем у нас есть идеал, к которому можем стремиться, Иисус Христос. Он оставил нам пример вот этой безгрешной, полноценной, ну, вот такой святой жизни. Да.
1: Христос действительно прожил без греха. Написано, не содел никакого греха и не было лести в устах его. Да. Так то, чему он учил? Абсолютное непротивление злу, да? Принятие и любовь даже к врагам. Вот такая вот высокая планка, она доступна человеку или нет?
2: Его сила, она доступна, потому что в Евангелии от Иоанна в 15 главе Христос говорит: «Я есть виноградная лоза истинная, а вы ветви. Кто пребывает на мне, тот приносит много плода. Без меня не можете делать ничего». Вот это тесное единение со Христом, оно дает силы противостоять злу и греху. Дает силы. Конечно же, прямое нарушение 10 заповедей, например, да, любой из них. Ведь если так вот детально их рассматривать, они имеют огромное значение. Люди в массе своей, конечно, акцентируют внимание на вторую скрижаль закона Божьего. Да? Почитание отца, мать, не убей, не кради, не прелюбодействуй, там, не лжесвидетельствуй, вот, не завидуй и так далее. А вот первая скрижаль, она остается в пренебрежении. И люди нарушают прямо.
1: А на первой скрижали какие заповеди тогда получаются? Первая пренебрежение?
2: Первая скрижаль декларирует взаимоотношения между Богом и человеком по вертикали.
1: Ну, вроде бы все христиане не поклоняются иным богам, первую заповедь соблюдают, и стараются, наверное, имя Божие не произносить всуе. Это заповеди известные. А какие же пренебрегаются?
2: Ну, вот даже взять первую заповедь, о которой мы так бойко говорим, что мы, христиане, все ее соблюдаем, на самом деле здесь огромная проблема в соблюдении этой заповеди. Что декларирует первая заповедь? «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». То есть Бог должен быть на первом месте в жизни человека.
1: Что это значит? Что ни о чем другом человек помышлять не должен?
2: Именно. Превалирующим элементом его жизни и служения должен быть Бог.
1: Ну как?
2: Он должен быть на первом месте.
1: Ну, вот, ну что значит Бог на первом месте? Это же не значит, что нужно перестать работать, перестать обеспечивать свою семью, перестать заботиться о себе, там, о жене, о своей, о детях, перестать стремиться к тому, чтобы благополучие какого-то в жизни достичь. Это же не это означает?
2: Конечно, мы можем быстро так раз и сказать: ну да, Бога трудно на первое место поставить.
1: Почему? Пусть он на первом месте. То есть я никому, кроме него, не поклоняюсь. Он для меня Бог. Он для меня все, да, Творец мой, Спаситель и так далее. Но и что это значит? Как понять, что Бог не на первом месте для меня? Какие видимые проявления в моей жизни скажут о том, что для меня Бог не на первом месте?
2: О ком или о чем я больше всего люблю говорить в своей обыденной жизни со своими друзьями, коллегами по работе, в своей семье? Раз.
1: То есть, когда Бог на первом месте, человек говорит только о Боге, ни о чем другом. У него других интересов нет, он ничем больше не увлекается, он только говорит о Боге. Но это же какой-то фанатизм, это даже одержимость, я бы сказал, какая-то. Потому что разные ведь у человека могут быть увлечения. Кто-то рыбалку любит, и с друзьями встретился, он о рыбалке может поговорить. Кто-то машинами, автомобилями увлекается, ему интересно побеседовать там со своими друзьями об этом. Кто-то компьютерами увлекается. Разве Бог вот ограничивает нас настолько, что первая заповедь говорит: вот думай только о Боге, говори только о Боге, больше ни о чем не думай, ни о чем не заботься, ничего не учи, ничем не интересуйся, и везде о Боге только говори. Наверное, не об этом первая заповедь.
2: Если действительно Бог на первом месте у человека, это будет видно сразу.
1: Вот как это, видимо,
2: вся проявляется? Его жизнь, она проходит вот именно в этом диапазоне. Вот английский поэт 16 века Джон Донн написал стихи. «Сокрушимое сердце, Господь Триединый, исцели, обнови и очисти меня, чтобы мог я предстать пред тобой неповинным, чтоб погибла в борьбе этой гордость моя. Пусть я буду тобою истерзан, изранен, как зерно измельчен, перелит, как вино, чтоб, прошедший сквозь муки и пламя страданий, я в смирении прославил тебя одного. Я живу, как насильно захваченный город, твой наместник, мой разум, помочь мог бы мне, но в плену он у лжи. И так далее.
1: Ну, то есть, несмотря на то, что и закон Божий, и Иисус Христос ставит такую высокую планку для нас, что мы должны стремиться к тому, чтобы быть святы,
2: абсолютно
1: как
2: верно.
1: Сам Бог свят,
2: да.
1: Но получается, недостижимо для обычного человека? Или все-таки достижимо?
2: Достижимо, когда Бог на первом месте и в разуме, и в мыслях, оставаясь один на один. Человек размышляет все-таки о Боге. Все решения, задачи конкретного дня, утром, в молитве, он предлагает ему. С ним он решает эти проблемы. День проходит с ним. Вечером, ложась на покой, он жизнь свою отдает в руки Бога.
1: Это говорит, пребывание на лозе, как бы, да?
2: Абсолютно
1: если
2: верно.
1: Использовать
2: да.
1: евангельскую
2: притчу. Оно превалирующим притча. Является. Конечно же, Бог не лишает нас радости земных. Для чего он тогда создал леса, поля, речки, озера, да? Да, правильно. Но и находясь на рыбалке, даже вот я тоже люблю ловить рыбу и зимой, и летом, я смотрю на голубое небо. Не забывая смотреть и на поплавки, конечно же. Но для меня главное не этот поплавок, а главное этот ландшафт природы, этой красоты. Когда цапли летают, когда чайки над этой водой кружат. Я вот вижу, и даже в этом крике чаек я вижу Бога. А в этом солнечном, залитом вот солнцем дне я вижу Бога. И когда я выбираюсь, для меня этот день самым счастливым в моей жизни, когда я выбрался на рыбалку.
1: На природу.
2: Но я там общаюсь с Богом. Я слышу звуки Бога, музыку Бога слышу. С удовольствием и вот в себя впитываю это все.
1: И, то есть и правда, вот это и есть пребывание с Богом,
2: конечно.
1: Это и есть пребывание вот той веточки виноградной лозы, присоединенной к стволу.
2: Абсолютно
1: да?
2: верно.
1: И что? Когда человек вот так общается, он перестает грешить?
2: Естественно, я еще раз повторюсь, природа человека греховная.
1: Ну что это означает?
2: И где-то волей или неволей мы допускаем грехи в своей
1: почему?
2: Жизни.
1: А почему? Если мы так тесно общаемся с Богом, и наслаждаемся общением с Ним, и начинаем день с Ним, и проводим день с Ним, и заканчиваем день с Ним, что, Он бессилен преобразовать нас, получается,
2: ну, взять апостола Павла, который написал сам, наверное, о себе, 7 глава к римлянам, «Доброго, которого хочу, не делаю».
1: Ну, даже апостол Павел
2: «А злого, которого не хочу, делаю. Бедный я человек.
1: Кто избавит меня
2: от всего тела смерти?» Кто и как? И он дает заключение. «Благодарю Бога моего». Или «благодарю Бога моего, что он дает мне эту силу». То есть по своей сути и природе мы немощны и слабы, только в нем. Когда мы с ним пребываем, да, конечно же, происходит очищение. Катархиз, кажется, греческое слово, очищение. Вот это обновление, очищение, оно происходит, и мы это испытываем. Особенно, когда мы идем на богослужение, когда мы общаемся с Богом напрямую в храме.
1: То есть человек все-таки преображается, меняется.
2: Естественно, конечно, естественно. И к концу жизни, как правило, вот, человек уходит насыщенной жизнью.
1: Пресыщенной днями, как сказать.
2: Да, и насыщенной жизнью. И на лице у него отражен этот мир.
1: Если он прожил жизнь с Богом.
2: Да, и он уходит с Богом.
1: Как в послании Иоанна, первом послании Иоанна, второй главе. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». То есть желание Бога, идеал Бога заключается в том, чтобы люди жили без греха. Но дальше сказано, понимая нашу греховную природу.
2: А если кто согрешит,
1: мы имеем ходатая. То есть это не приговор. Мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника.
2: Вот это самое главное. И иметь этого ходатая. Вот, жить с этим ходатаем, благодарить этого ходатая. И, конечно же, вот как хотите, тосковать. Вот тоска по Богу. Она должна быть у христианина. Это тоска по Богу. Если этой тоски нет, если эта мишура приходящего мира его захлестывает, и он уже теряет Бога, и почва у него из-под ног уходит. Это проблема серьезная.
1: Как псалмопевец пишет, как лань желает к потокам воды, абсолютно, так желает душа моя к тебе, Боже. Вот это тоска по Богу, которую
2: это тоска
1: вы имеете
2: по Богу, да.
1: То есть как человек в жаркий день хочет испить воды, так же у верующего человека должно быть желание припасть к Богу в молитве, пообщаться с Ним. И пока он этого не испытал, не насладился этим общением, будет чувствовать жажду. А если нет такой жажды?
2: Это уже серьезная проблема. Если жажды этой нет, значит, человек фактически может обходиться без Бога. И он в конечном итоге перестанет молиться.
1: И что это значит?
2: И он перестанет читать Священное Писание.
1: А он верующий
2: духовное
1: считается?
2: Духовное умирание. Происходит постепенное духовное умирание. И много таких, апостол Павел уже вот написал в первом послании к Коринфянам в 11 главе, что среди вас есть много таких немощных и немало умирает. Каких? Которые не размышляют о теле Господнем, которые не размышляют о кресте Христовом, что крест принес в этот мир мне, грешному человеку, благодаря этому кресту.
1: В контексте причастия, в контексте вечери Господней.
2: А размышлять о чем? О теле и крови Господней. Это крест Голгофский в конечном итоге, да? Если я о нем не размышляю, если для меня ничего не значит, и я его теряю из вида, все, проблема тогда. Вот чем означает святость. И к этой святости мы стремимся. И хотим все-таки, вот как христиане, вот, жить этой святой жизнью. Где-то не получается, где-то бывают промахи и ошибки. Но даже упавшие мы можем подняться.
1: Как в послании Петра говорится, прилагая к всему все старание,
2: вере вашей,
1: покажите вере вашей добродетели. То есть старание необходимо прилагать, даже если не получается, даже если мы спотыкаемся, это не значит, что мы должны бросить духовные вот это свои потуги, скажем так, и сказать, все равно я грешный, все равно ничего не получится, все равно я безгрешным стать не смогу, пусть уж как есть. Такой образ мыслей, и ход мысли недопустим. Старание необходимо прилагать.
2: К сожалению, большинство людей говорят так. Да, в общем-то, как наши отцы, наши деды, так и мы. Что уж мы заработали, то мы и получим. Общаясь с людьми, так запросто, легкомысленно люди вот так говорят. А глубоко вникнуть, что мы заслужили. Мы смерть все заслужили.
1: Никто не заслужил спасения сам по своим делам.
2: Абсолютно верно. Благодаря только милости Христовой. И вот эту на милость Христову уповать надо каждый день. И купаться в этой милости, и любви Его, и благодарить Его за каждый день и миг жизни.
1: Большое спасибо, Виталий Семенович. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами в этой программе «Контрасты души». Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Привет, ребята. Смотрите, что у меня есть. Вот Марк обрадуется.
1: Привет.
0: Привет, Марк. А что с тобой случилось?
1: Так, пустяки. Зуб сегодня вырвали. Передо мной к зубному одна девочка заходила. Крики по всей больнице были. А я ни одной слезинки не уронила.
0: Ну ты герой, Марк.
1: Завтра опять пойду в больницу. Пломбу надо поставить. Угу. Мне теперь целую неделю нельзя сладкого есть. Ни шоколада, ни конфет.
0: Да, ну и как ты выдержишь?
1: Подумаешь, конфеты, я уже большой, могу обойтись.
2: А это у тебя что такое?
0: А, это друзья подарили. Они знают, что эти конфеты я очень люблю.
2: У тебя что, день рождения?
0: Да нет, просто так подарили.
2: Хорошие у тебя друзья, не то, что у меня. А я такие конфеты, между прочим, тоже люблю.
0: Между прочим, я эти конфеты принесла специально, чтобы с тобой поделиться.
2: За правду? Ну тогда давай, делись.
0: Ой, Марк, я же совсем забыла, а тебе же нельзя сладкое-то.
2: Ну вот, всегда мне не везет. У кого-то и зубы здоровые, и конфеты вкусные, и друзья хорошие, а у кого-то ничего нет.
0: Ну, у тебя друзья тоже хорошие, Марк. Помнишь, тебе на день рождения они подарили самолетик? Ты еще хвастался. Смотрите, говорит, какой у меня самолет с двумя пилотами.
2: Да, ведь самолет не съешь.
0: Но конфеты съешь, и ничего не останется. А самолету можно сколько хочешь играть.
2: Да, сколько хочешь. Он же давно сломался. А пилоты вообще потерялись. Вот если бы у меня были конфеты, я бы ни одной не успел потерять.
0: Это уж точно, Марк. Ну хорошо, на следующий день рождения я подарю тебе не роликовые коньки, как хотела, а конфеты.
2: Роликовые коньки? Ты взаправду хотела подарить мне роликовые коньки?
0: Ну, вообще-то да. Но теперь мне кажется, Марк, что конфеты лучше.
2: Да нет же, конфеты съешь, и ничего не останется. А на роликах можно сколько хочешь кататься.
0: А ролики могут сломаться или потеряться, или еще хуже, можно упасть и лоб себе разбить. Нет, Марк, ты прав. Конфеты лучше.
2: А ролики... От конфет у меня зубы болят. Вот.
0: Ну ладно, так и быть. Подарю тебе роликовые коньки.
2: Только чтобы были как у Мишки. Нет, лучше как у Петьки.
0: А какие у Петьки?
2: А еще у Петьки велосипед есть. Послушай, велосипед намного дороже роликов стоит.
0: Марк, так у тебя же есть велосипед.
2: Да, но у Мишки лучше.
0: Ну ты фрукт. Пора заканчивать нашу дискуссию, иначе пока ты вспомнишь все, что есть у твоих друзей, программа закончится. А нам еще очень много нужно сделать всего.
2: Например, что?
0: Например, историю рассказать ребятам про Иосифа и его братьев.
2: А, я знаю такую историю.
0: Тогда давай расскажем.

0: Жил-был один человек, звали его Иаков.
1: У Иакова было 12 сыновей. Он очень любил своих сыновей, но больше всего он любил Иосифа, потому что, как написано в Библии, он был сыном старости его.
0: Ну, то есть родился, когда Иаков был уже пожилым человеком.
1: Однажды Иаков подарил любимому сыну красивую разноцветную одежду.
0: Братья стали завидовать Иосифу. «Чем он лучше меня?» – думал каждый из них. «Почему отец не подарил такую одежду и мне?»
1: У Иосифа был дар от Бога – видеть пророческие сны, а также толковать сны других людей.
0: И вот как-то ночью Иосифу приснился такой сон. Солнце, луна и звезды пришли, собрались вокруг него и поклонились ему.
1: Иосиф пересказал этот сон отцу и братьям. В ответ отец укорил его. «Неужели ты думаешь, что я и твоя мать, и твои братья придем и поклонимся тебе?»
0: А братья еще больше разозлились и решили как-нибудь отомстить Иосифу.
1: И вот однажды старшие братья пасли овец далеко-далеко от дома.
0: Отец послал Иосифа к братьям, чтобы он принес им поесть и узнал, как у них дела.
1: Когда братья издали увидели Иосифа, они быстро договорились между собой. Как только Иосиф пришел к ним, они

0: на цветную одежду Иосифа и измазали ее кровью убитого ягненка.
1: «Где мой сын Иосиф?» – спросил Иаков, когда братья вернулись домой. И тогда они показали ему одежду Иосифа и сказали, что его растерзал дикий зверь.
0: Нечего и говорить, какое великое горе пережил Иаков. Он навсегда распрощался со своим любимым сыном.
1: Обманув отца и продав своего брата в рабство, сыновья Иакова совершили большое зло.
0: Но, к счастью, эта история имеет продолжение. А вот чем она заканчивается, мы узнаем в следующий раз. Ну как, теперь ты понял, что завидовать – это плохо.
1: А что ты понимать? Я и раньше знал.
0: Да, а как же конфеты, как же ролики, велосипед там?
1: А, ты об этом? Я вообще-то независтливый.
0: Неужели?
1: Честное слово, это все из-за зубов. Как подумаю, что завтра пломбу надо ставить, так все и настроение падает. Почему всем завидовать тогда хочется?
0: Ну ладно, чтобы поднять твое настроение, предлагаю сделать самолет. Но не простой, а сладкий.
1: Как это? Он что, съедобный?
0: Вот именно.
1: Мне же нельзя сладкое.
0: Я думаю, что такой сладкий марк можно. Итак, берем большой банан. Далее мы будем делать крылья. Теперь хвост. А пилотов мы будем делать из каких-нибудь фруктов. Ну как, Марк, тебе нравится?
1: Очень нравится.
0: Кстати, таким способом можно сделать все, что угодно. Главное, чтобы фантазия работала.
1: Слушай, я придумал. Завтра приглашу своих друзей и к их приходу наделаю всякие же такие штучки.
0: Хорошая идея, Марк. Я смотрю, у тебя настроение поднялось.
1: Да, даже петь захотелось.
0: Ну тогда пой, а мы послушаем.

0: наша программа, ребята, подошла к концу. Но вы помните, что если у вас поселились вредные завидки, гоните их прочь, иначе они поссорят вас с вашими друзьями.
1: Да, как это случилось с Иосифом и его братьями, когда они позавидовали ему.
0: Напишите нам, что нужно сделать, чтобы никогда никому не завидовать.
1: И всегда быть в хорошем настроении.
0: До свидания, ребята.
1: Ждем ваших писем и рисунков. Пока!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья!

0: друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Жатвы много, делателей мало. И Христос говорит: молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на ниву свою. Но вот что интересно, Христос подметил: не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются или духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны в небесных книгах, там, на небесах. Вот где самая сердцевина радости. Вы знаете, когда ты хочешь отличить человека, который понимает библейскую, скажем, вообще структуру или немножко из Библии и не понимает, если он входит в дом и говорит «мир дому сему», то люди обычно отвечают по-разному. Те, которые знают Писание, они говорят: «с миром принимаем». Кто не знает, они обычно говорят: «хорошо, спасибо, да-да, заходите». Поэтому это надо знать. Что значит выражение «прах отрясите от ног ваших», чтобы он как бы, как будто к вам не прилип? Но, вы знаете, важно то, что он говорит: «это сделайте, но помните, что к вам приблизилось Царство Небесное». Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем исследовать Библию. Я хочу вас познакомить с 10 главой Евангелия от Луки. Что вдохновило меня на то, чтобы именно эта глава сегодня была основной для нашего исследования? Ну, во-первых, когда я прочитывал, я был очень впечатлен обилием тонкостей, которые Христос поместил в эту главу. Это во-первых. Во-вторых, у многих людей есть Библия, но не у всех Библия говорящая, не у всех она раскрывается и во всех красках играет перед человеком, потому что нужно вот иногда, знаете, делать акцент. Древнее слово «литургия», оно означало, что идет текст библейский, прочитывается, а потом к нему присовокупляется толкование. Таким образом, человек, посетивший богослужение или побывший на литургии, он и слышал Слово Божье, и слышал толкование Слова Божьего. И уходя с услышанным в памяти оставшимся Словом Божьим, плюс толкование, он начинал это же слово применять в своей жизни. Итак, давайте откроем 10 главу Евангелия от Луки, и мы здесь читаем с 1 стиха. Я хочу, чтобы мы такой хороший отрывок сегодня смогли разобрать, ибо он действительно того стоит. Читаем. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, никакого... И никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». Давайте сделаем маленькую паузу и обратим внимание вот на что. Смотрите, Христос избирает 70 учеников. Для чего? Для служения. Кому? Людям. Это очень важно понять, что когда человек хочет послужить Господу, чтобы Бог о нем доброе сказал, и напротив его имени ангел записал доброе, то делается это через людей. То есть это надо озвучить и сказать обычным людям. Дела доброты, они приветствуются, когда они идут по горизонтали. Мы вроде бы хотим туда сделать дела доброты, но туда дела не поднимаются, дела всегда идут горизонтально. Туда поднимается вера, устремление, убеждение, когда я обращаюсь к Богу и свидетельствую о своей вере или даже о своих сомнениях. То есть вот это то, что я могу с Богом обсудить. А вот дела доброты, они всегда будут горизонтальны. Но Бог их воспринимает в результате как вертикальные, потому что все, что мы сделали одному из меньших сих, то сделали самому Богу, самому Христу. А теперь обратите вот на что свой взор. Второй стих говорит, что жатвы много, делателей мало. Я поражаюсь тому, насколько в Библии метко подбираются слова Богом, Христом, для того, чтобы люди могли спустя века, поколения, тысячелетия понимать и не ошибаться. Вот, допустим, позвольте приведу вам пример. В книге «Бытие», в самом начале, вот когда мы читаем о сотворении Адама и Евы, значит, смотрите, что мы здесь находим. Здесь сказано о том, что 18 стих 2 главы. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И вот я уже сколько венчал, да, скажем, проповедовал на бракосочетаниях. Нет лучшего слова, нежели помощник, соответственный ему. То есть, когда молодые люди не просто там сотворил ему, ну и, например, там земледельца, соответственного ему. А, земледельца. И все бы сказали, ну раз я не земледелец, значит там что-то не соответствует. Но вот это слово «помощник соответственный», «помощник подняться», «помощник, когда кто-то упал», «помощник, когда не все получается», «помощник соответственный», когда люди не соответствуют друг другу, это очень плохо, им очень тяжело. А теперь вопрос, а как им соответствовать? Учиться, потому что нигде нет человека прямо вот идеально соответствующего один другому. Это всегда результат проделанной работы, какого-то, скажем, диалога, какой-то усилий и работы, приложенной к тому, чтобы соответствовать и подстраиваться один под другого. И он так метко сказал, помощника соответственного. Теперь тут он говорит, жатвы много, делателей мало. Он не сказал, пастырей мало. Он не сказал, ну, например, диаконов там мало, пресвитеров мало, или еще кого-то там, женщин. Он просто сказал делателей. И вы слышите, здесь нет должности. Потому что если кто-то бы хотел там как-то, знаете, свою значимость приподнять, вот он бы сказал, действительно, жатвы много, а вот тут руководителей мало, а я вот руководителем хочу быть. Он сказал делателей. Если ты делатель, то ты ценен для Бога, это ты ответ на молитву. Вот почему он здесь говорит, жатвы много, людей много, которые хотели бы знать истину, хотели бы слышать Слово Божие. Очень много таких людей. А кого не хватает? Тех, кто может что-то для этих людей сделать. Даже не просто сказать, а сделать. Вот это важно, чтобы человек, который сегодня рядом с нами, он чувствовал практическую пользу от нашего рядом с ним присутствия. И вот он здесь говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. А потом говорит, идите, я вас посылаю, как агнцев среди волков. Казалось бы, вопрос, а не опасно ли, Господи, зачем ты посылаешь людей? А он показывает, я буду с вами, я вас благословлю, я вас защищу. Но ситуацию вы должны четко понимать, что ты не просто несешь Евангелие, а люди на тебя смотрят, как на овечку, а сами себя ощущают волками, потому что им не всегда нравится это. И вот на этом фоне, посмотрите, как он преподносит идею мира. Ты входишь в дом и предлагаешь туда мир, и говоришь, да, мир дому сему, шалом, то есть покой, радость, мир в этот дом. И если, говорит, там будет сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, к вам возвратится. То есть дела доброты, они не могут быть против тебя, они к тебе вернутся, Бог тебе компенсирует, ты не потеряешь, видите, они вернутся к тебе. Как они вернутся? Вот тоже очень интересный момент. Люди некоторые не хотят делать добро, потому что оно не возвращается. Ты добро, тебе злом в обратную благодарят. Это очень частая ситуация, потому что, ну, много неблагодарных людей. Спасибо не говорят, я не знаю, там, ну, такие безответственные, небережливые. И вот ты когда столкнулся с вот с таким спектром негатива, то ты уже не хочешь помогать. Но это неправильно. Он говорит, ты сказал мир, ты пожелал добра. Ну не они тебе дадут, с другого места оно к тебе вернется. Это прямая речь Иисуса. И вот интересно, говорит, да, что оставайтесь в этом доме и ешьте, что у них, и пейте, потому что трудящийся награды достоин за свои труды. И вот интересно, в 8 стихе написано, если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Обратите внимание на два вопроса. В 8 стихе написано, ешьте, что вам предложат. Некоторые люди усматривают в этом тексте как раз-таки одобрение на употребление нечистой пищи. Вот это тоже такой как бы дискуссионный вопрос, потому что здесь нет ничего сказанного о нечистой пище. Это во-первых. Во-вторых, Когда мы говорим здесь и читаем о том, что Он посылает людей проповедовать о том, что Царство Божие приблизилось, то Он говорит, что здесь вы должны быть довольны тем, что вам дают. То есть довольствоваться малым, а не пытаться как-то, знаете, для себя что-то такое вот запрашивать большое. Поэтому ешьте, что вам предложат, это как раз-таки говорит о скромности. То есть, когда к вам вы придете, то вы несете духовный хлеб, и он очень важный, а вам будут давать телесный хлеб, и вы соглашаетесь на этот хлеб. А почему я не могу согласиться, например, с тем, что здесь как бы якобы завуалирован ответ на то, что там есть нечистую пищу? А очень простой ответ. Смотрите, никогда люди того времени не страдали этим, что «эх, как бы мне вот свининки покушать, так хочется». И не надо, и не хочется, и никогда. Это нас приучили, это как с сигаретами, с куревом. Родился ребенок, ему не надо курить. У него нет потребности, нет нужды в куреве. Но потом проходит время, какой-то переходный возраст, тут сверстники курят, а хочется не отставать. Он начинает курить, кашляет, ему это нехорошо, но приучается. Ну как же, все это делают, и я буду курить. А потом не может бросить. Вот что-то подобное здесь, когда мы читаем о том, что Господь говорит, ешьте то, что вам предложат. То есть довольствуйтесь тем, что у вас будет. А я позабочусь, чтобы у вас всего было много. То на самом деле мы видим здесь очень интересную картину. Нигде Бог не отменял тот закон о чистой и нечистой пище. Не отменял. Зачем? Какая логика? Что, Христос за свиней умирал? Ну нет, конечно, он за человека умирал. Что, еды нету, если не употреблять нечистую пищу? Нет, посмотрите на меня, посмотрите на целый большой еврейский народ. Ни один не умер, среди них очень много упитанных людей. Но вы же понимаете, что вопрос не в том, что кто-то от голода умрет, а в том, что есть прихоти. Нельзя, а я хочу. И вот поэтому здесь не надо в этом тексте усматривать вот то, что вот вам предложат. А если вам, я не знаю, мыло предложат, там, нутрию предложат, кота предложат, мы же тоже говорим, что нет, подождите, я, это не мое. Обезьяну предложат. Ведь есть же места в Африке, где там деликатес, это, как говорится, чуть ли не живые мозги обезьянки. Извращенных сегодня вкусов и аппетитов море. Но он говорит о том, чтобы мы довольствовались тем, что есть. Интересно вот, что он говорит, исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Вот это слово «приблизилось к вам Царство Божие». Я хочу несколько текстов привести из Евангелия от Матфея. Очень красиво в Евангелии от Матфея сам евангелист обратил свой взор на вот такие вещи. 6 глава, 33 стих. Иисус говорит прямо, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». И это все приложится вам. Да, а что есть, что должно приложиться? А он и говорит, не заботьтесь. Выше контекст, о чем говорит? Об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. То есть не делайте это центром своей жизни. Жить вокруг тряпок, жить ради тряпок, ради бренда. Или там как, допустим, мода, да, прошла весна, все, надо всю эту одежду уже куда-то деть. Ну, может быть, кто-то может себе это позволить. Он считает, что это круто. Но, опять же, посмотрите, что говорит Христос. Не я. Я не кутюрье. Если бы я был кутюрье, я бы, конечно, говорил о том, что, друзья, ну как вы можете ходить в прошлогодней коллекции? Ой, ужас. Почему? Потому что мне надо вам продать мою новую коллекцию. И когда ты это понимаешь, то тогда ты видишь, что, как Писание говорит, имея пропитание одежду, будем довольны. Но понятно, что когда есть возможности, если ты свои вещи кому-то даешь, и кто-то может получить эти благословения, то это окей, да, как бы хорошо. Но посмотрите, он говорит, что важнее, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Опять же, а где, как не в Царстве Божьем, и там, где Бог, исполняется то, что Бог сказал, по правде, как Бог сказал. Вот поэтому Бог сказал, что чисто, а что нечисто. И тут даже спорить не надо. И я бы не советовал, как некоторые сегодня сами себя убеждают, покупают колбасу, например, и там состав смутный какой-то. Они говорят, ну нет, да сейчас же мяса-то толком нету нигде. Ну правильно, мяса нет, а что есть? Шкварки есть всевозможные, шкуры переработаны, перемолоты. Зачем? Друзья, зачем? Сегодня люди, которые занимаются мясными вещами, продуктами, они говорят, лучше кусок мяса съесть, нежели вот эти переработанные вещи. Поэтому Стоит об этом подумать. И еще раз возвращаемся к вопросу, что ищите прежде царство. Кстати, в Луки в 10 главе он еще раз сейчас скажет о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Но Христос говорил здесь многократно, в разных местах. Помните о Царстве Божьем. Вот еще интересно. Если мы посмотрим на 5 главу рядышком, да, 10 стих, что мы здесь находим? Он говорит: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». То есть, ты будешь говорить и делать правду, но тебя за это могут изгнать. Ну, допустим, уволить с работы. Может такое быть? Да, вполне. Но это не конец света, и это не конец твоей жизни и карьеры. Почему? Потому что если тебя за честность уволили в одном месте, то, поверьте, тебя за честность будут ценить в другом месте. Бог это контролирует, Бог это регулирует, поэтому нужно помнить эти тексты. А он здесь говорит: блаженны изгнанные за правду, их есть Царство Небесное. Обратите внимание на 3 главу того же Евангелия от Матфея. И вот здесь во 2 стихе написано: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вы слышите, о чем проповедует апостол, о чем проповедует сам Христос? Он говорит: не вопрос в том, чтобы тебя откорректировать, делай, не делай. Он как раз-таки призывает нас задуматься о том, что Царство Небесное близко. Оно уже вот-вот, оно уже приблизилось к нам. Но что интересно, там же в Евангелии от Матфея есть 21 глава, и в 21 главе есть 43 стих. 21:43 написано так: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, дано будет народу, приносящему плоды его». То есть плоды Царства Божьего. Таким образом, он говорит, обращаясь как раз-таки к людям, которые претендовали на то, что они, иудеи, являются чуть ли не там правой рукой Всевышнего, а он говорит: отнимется от вас Царство Небесное, и Божие, точнее, и дано будет народу, приносящему плоды. Таким образом, если ты не приносишь плоды Царства Божия, ты не являешься его частью. И это очень серьезно. Вот почему он говорит: если придете в какой город, 10 стих, и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Почему? Потому что ты становишься изгнанный за правду. Более того, вот в этом тексте очень интересная мысль есть относительно того, что он говорит: вы не должны обижаться от того, что кто-то не принимает ваше свидетельство. Что такое обида? Обида – это когда человек носит в себе. Ему сказали: уходи, ты нам не нужен. А он говорит: а, вот как, я вам не нужен, это вы вот так со мной. И живет с этим, и живет, и оно его сверлит, и сверлит, и точит. Обратите внимание, как часто мы с этим живем, как мы ведем внутренний диалог с кем-то, как мы ему пытаемся объяснить: да что там такое, да как ты так думал про меня, как ты мог такое сказать. А он говорит: выйдите и скажите, нас не связывает ничего, поэтому мы не обижаемся, мы вам даже ваш прах оставляем. Не подумайте, что мы чем-то хотим за счет вас обогатиться. Это очень важная истина. Когда ты несешь Евангелие, ты не можешь это делать корыстно. Это не благословляется. Только бескорыстное служение принимается Христом. Вот почему он говорит: прах даже мы не унесем с собой, потому что мы не пришли, чтобы что-то взять, мы пришли, чтобы что-то дать. И смотрите, что делает дьявол. Сатана берет и говорит: а, конечно, они же не просто так проповедуют Евангелие. Видите ли, они обогащаются за счет этого, они жируют там, я не знаю, еще как-то. Но посмотрите, как Христос говорит: когда идете там кушать, кушайте, потому что трудящийся достоин награды за свои труды. Достоин. То есть это нормально, когда ты кушаешь, да, когда тебя угощают. Тот же самый вопрос десятины. Он говорит: для Евангелия, то есть для благовестника и для Евангелия. Пусть будет так, но мы Богу дадим отчет за эти деньги, как мы их тратим. И вот это очень интересная мысль. А здесь он прямо говорит: знаете, что приблизилось царство. Любой, кто делает проповедь Евангелия корыстной, он пожалеет в итоге об этом. Почему? Потому что Бог это не благословит. Бог пришел в этот мир, оставил красоту небес, чтобы нас спасти, чтобы нам дать спасение, а не чтобы за счет нас поживиться. Поэтому вот это нужно всегда четко понимать. Сатана что делает? Он, знаете, как сгущает краски, усиливает. Но подождите, есть обычная жизнь у человека. Поэтому он говорит, не заграждай рта у вола молотящего. То есть вол работает, он должен кушать. И так абсолютно любой человек. И в другом месте написано, если ты не заплатил человеку за работу, которую он сделал, то ты перед Богом будешь отвечать, потому что ты обокрал его. И это очень печальная картина, и такого не должно быть. И вот интересно, теперь дальше я хочу как раз пройти вот этот кусок главы, очень интересные мысли. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Вы слышите, он делает сравнение, что были города, такие как Хоразин и Вифсаида, где много Христос чего рассказал и чудес сделал, и они не покаялись. И он приводит пример, что в Тире и Сидоне, а это уже языческие города, там больше был бы эффект от моей проповеди, нежели от вас. Но, говорит, и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, а отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Вы видите, как он красиво усматривает вот эту взаимосвязь? Когда мы сегодня, ну, конечно, это старое слово, мы уже его не употребляем, человек Божий. Вот это Божьи люди, да, Божьи дети, церковь – это Божьи дети. И вот какая взаимосвязь? Человек, который верит во Христа. Если ты его обижаешь, ты обижаешь Иисуса. Обижая Иисуса, ты обижаешь Господа. Принимая такого человека, прислушиваясь к его жизненной позиции, к его учению, ты принимаешь Спасителя. Принимая Спасителя, ты принимаешь Бога, пославшего Спасителя. Очень интересная мысль. И вот я к чему хочу здесь подвести. Смотрите, он говорит в 17 стихе. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Вот интересно, что они проповедовали с радостью. Они проповедовали что, как здесь написано? Приблизилось Царствие Небесное, приблизилось Царство Божье. И они проповедуют, им так радостно. И Бог для того, чтобы они окрепли в вере, дал им способность определенные чудеса творить. И тут смотрите, что происходит. Они говорят, бесы нам повинуются. О, как интересно Христу было смотреть на этот аргумент. Бесы бы вам повиновались, если бы не сила Божья в его слугах, в его служителях. Какой бес будет бояться человека, если человек для него это пыль, просто пылинка? Конечно, сатана боится только Бога, живущего в человеке. Вот почему человек Божий для силы дьявольской – это большая угроза. И он здесь четко говорит, он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». То есть, я видел его падение. А это очень важная истина. Поверженный враг уже не победитель, он уже поверженный. А теперь к ним говорит, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». То есть он говорит, сатана пал, сатана падший ангел. Мы должны это четко понимать. Не надо перед ним благоговеть, не надо восхвалять его силу. Да, он сильный, но не Бог сильнее, он падший ангел. Поэтому говорит, даю вам власть наступать на змеи и скорпионов, на всю силу вражей. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Какая потрясающая истина. Вы слышите, он говорит, однако ж не радуйтесь, что духи вам повинуются, потому что вы должны радоваться, что ваши имена записаны на небесах. А когда имя человека вписывается в небесную книгу, когда ангел выводит там это имя, когда он свою жизнь отдает в руки Христу, когда он посвящает себя Господу, такой, как есть, и делает то, что может. И Бог не ожидает от человека непосильного. Ему, еще раз говорю, ничего от нас не надо. Если мы уходим от него, он даже прах наш не возьмет себе, потому что он в этом не нуждается. Он пришел нам что-то дать. И вот это важно понять, что запись в небесных книгах – это очень важная истина для каждого из нас. Итак, полглавы всего лишь, 10 главы. Но обратите внимание, какие потрясающие мысли. Вот это все истории. Это то, что происходило со Христом, происходило с Его учениками. Мы сегодня Его ученики. Он наш Господь, Он наш Царь. Да, нас тоже где-то вот община, там 70 человек. И я вот для себя делаю такие выводы. Как хорошо, когда я делатель, а не просто говорящая голова или говорящий человек. Я должен быть делатель, делать дела доброты, работать, работать своими руками, помогать. Перестраивать, по молитвенному дому помогать, на благоустройство рядом с молитвенным домом. То есть трудиться для Бога физически, для людей, для простых людей. Это важно, это первое. Второе. Нужно всегда желать мир туда, куда мы приходим. Куда бы мы ни пришли, в какое бы общество, в какую бы религию, веру мы ни попали. Везде нужно нести мир. И говорить о том, что Царство Божие приблизилось. Не суд Божий, а Царство Божие приблизилось. Не надо никого пугать судом. Нужно благовествовать Евангелие. Еще интересная мысль, которую я для себя отметил. Итак, третье, на что хочется обратить внимание, это то, что мы должны быть неприхотливы. Довольствоваться тем, что есть. Да, мы можем, конечно, мечтать о лучшей машине, там, о лучшем доме. Это нормально для человека, но... Вот это, знаете, довольство сразу видно, когда у тебя человек ночует довольный всем или недовольный. Вот это как бы важно и для нашего смирения, для нашего характера. Всегда оставаться довольным. Четвертое. Очень важно ни в коем случае из Евангелия не делать корысть. Это очень важно. Больше без корысти. Бесплатно отвести, помочь, пожертвовать что-то, где-то кому-то поработать, послужить. Вот тем, чем ты можешь. И это будет Богом очень высоко оценено, потому что это важно для Христа. И пятое, на что хочется обратить внимание, это вот то, что Христос говорит, вы идите и служите, я вас посылаю, вы идите. Но когда вы пойдете, вас будут там, может быть, притеснять, и у вас появятся какие-то опыты, у вас получится что-то. Вот вы там беса изгнали, и вам покажется, что это у тебя такие крылья, ты такой могущественный в вере человек. А на самом деле это Бог действовал, а ты просто его лишь маленький слуга. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы вот это пятое исполнилось в нашей жизни, чтобы мы радовались не тому, что у нас чудеса происходят или еще что-то, а чтобы мы радовались, что наши имена записаны в небесной книге у Агнца. Как это здорово, когда ты знаешь, что мое имя грешника, который кается, как здесь написано, да, потому что они бы покаялись. Так вот и я сегодня, я кающийся грешник. А кающийся грешник всегда будет прощенный грешник. А прощенный грешник уже в глазах Бога становится праведником. А праведник, даже если 7 раз упадет, он все равно встанет. У него 8 раз он поднимется и будет стоять на ногах. И в итоге Христос говорит, радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни. Поэтому, когда человек заключает завет с Богом, через водное крещение входит в воды... Вот этого завета, его имя попадает в небесные книги. Пусть Господь нас в этом обильно благословит. Помолимся. Небесный Бог, благодарны Тебе за то, что такие потрясающие истины Ты заложил в эту удивительную главу. Ты этому учил людей, чтобы они в простоте сердца могли помогать ближнему своему, друг другу, потому что сегодня я могу помочь, а завтра я могу нуждаться в помощи. И поэтому как хорошо, когда мы наполним этот мир добрыми делами, не для того, чтобы Ты нас спас, а потому что Ты нас спас, нам хочется делать добрые дела. И как эти 70 учеников, они пошли и благовествовали с радостью. Какая это великая истина! Благослови нас, Господи, нас и детей наших, семьи наши, чтобы мы все были приучены к доброте, к добрым делам, чтобы истина, она была явлена в деле, в жизни нашей. Слава Тебе за все! Хвала Тебе и честь нашему Спасителю и Богу, ныне и во веки веков. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-5000. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Велика милость Господа.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Оказывается, для нашего здоровья важна и еда, и ее одежда. Рассмотрим не сами продукты, а то, во что они упакованы. Прогресс в науке и технике сильно изменил виды пищевых упаковок. Если 2 десятилетия назад кусок колбасы спокойно заворачивали в газетный лист, то сегодня на магазинных полках изобилие пластика в сочетании с фольгой и картоном. Изобретены также активные упаковки. К таким упаковкам относятся антифугицидные, антисептические, бактерицидные и даже съедобные пленки. Они призваны не только защитить продукт от нежелательных внешних воздействий, но иногда придают им новые свойства. А что говорят по этому поводу ученые? Из-за высокого содержания токсичных веществ упаковка из поливинилхлорида была запрещена во многих странах мира. Однако она все еще широко применяется в Китае. Использование опасных изделий продолжается на основании нормативных актов, изданных несколько десятилетий назад. Поэтому при покупке пищевых товаров китайского производства надо помнить об этом факте. А чем склеивают хрустящие и блестящие пакетики с пищей? Некачественный клей, использующийся для упаковки чипсов, печенья и сухариков, может стать причиной развития онкологических заболеваний. Чаще всего вредная фольга, флексоупаковка, используется для чипсов, печенья, майонеза, кетчупа и сухариков. Исследования показали, что цианидные соединения, содержащиеся в составе любого клея, без труда проникают через упаковку и попадают прямо в еду. Там они вступают в реакцию с жирами и становятся гораздо более опасными. Главная проблема в некачественном клее. В последнее время в упаковке еды используют не только дешевые, но и опасные клеи технического назначения, хотя это и запрещено. Поэтому при покупке убедитесь, что клей из шва упаковки не высыпается комочками. Некачественные клеи имеют кисловатый запах. В настоящее время для расфасовки молочной продукции, например, сметаны, диетического творога, паст, кремов и йогуртов, широко используют пластиковые коробочки и стаканчики. Сделаны они на основе термопластичных полимеров. Но, к сожалению, и эта удобная и красивая упаковка небезопасна для здоровья потребителей. Совсем недавно Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности провел всестороннее исследование таких упаковок. Ученые выяснили, что полистирольные пластики обладают ограниченной термостойкостью и потенциально опасны для здоровья человека. Под влиянием воздуха, ультрафиолетовых лучей, повышенных температур, длительности хранения и многих других факторов в упаковке из этого материала образуются токсичные соединения. Из стаканчиков и коробочек эти вещества в различных количествах попадают в расфасованный в них молочный продукт. Полипропиленовая упаковка во многом выигрывает у полистирольной в плане безопасности. Полипропилен и, соответственно, тара из него обладают высокой термостойкостью, высокой прочностью и эластичностью. Одним словом, покупая в магазине диетический творог или любимую сметану, обратите внимание на стаканчики и коробочки, в которые они расфасованы. Добросовестные производители упаковки указывают материал, из которого они произведены, как того требует ГОСТ. Тара из полипропилена обычно обозначается 2 английскими буквами – ПП. Из полистирола – ПС. ПП – безопаснее. При этом существенной разницы в цене на йогурт вы не увидите. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Пожалуй, самая вечная вещь из древности – это Библия.
4: Задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя.
5: «Песнь песней» – книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
1: В этой программе «Что такое поэтические книги?» Структура книги Иова, особенности книги Псалтирь, образы поэтических книг, особенности и символика книги «Песнь песней».
5: Познакомившись с Новым Заветом и познакомившись с Пятикнижием Моисеевым и историческими книгами, мы можем перейти к поэтическим книгам и к поэтическому разделу Ветхого Завета. Этот раздел еще называют литературой премудрости или учительными книгами. Название, конечно, когда мы говорим поэтические книги, название в определенной степени условно, потому что поэтические книги и отрывки в Библии предостаточно в других местах. Один из древнейших гимнов, например, «Песнь Деборы», он встречается в книге «Судей». В наш раздел учительной литературы входит 5 книг от Иова до «Песни песни». Что касается названия книги, мы говорим «Иов» – это славянское произношение, «Иов» – это русское произношение. Поэтому и так правильно. Да? В книге Иова 42 главы, в книге Псалтырь в ней 150 глав, в книге Притчи 31 глава, в Екклезиасте 12, а в книге «Песнь песни» 8 глав. Из всего этого раздела очень легко одолевается в чтении книги Екклезиаста. Не значит, что ее легко понять, но, по крайней мере, входит легко. В каждой главе не больше 30 стихов. Ее можно прочитать почти за неделю. То есть по 2 главы в день читать. А книга Притчи читается за месяц. У нее удобное количество глав, 31 глава. Книга ее очень большая, но она устроена весьма логично. Я сейчас говорю о формальной стороне, а не об идее. В ней 2 главы вводные, последний эпилог. А вот посередине 3 череды диалогов. Иов разговаривает со своими друзьями по очереди. При этом порядок следования речей, он не меняется. То есть с 4 по 14 главу это первая череда, с 15 по 21 вторая череда диалогов, потом третья череда диалогов с 22 по 27 главы. И потом небольшая вставочка, это такие речи еще одного героя, который прежде не упоминался, это Элиуй. И в главах с 38 по 41 с Иовом разговаривает сам Господь. Об Иове, кстати, вы, наверное, слышали, о нем говорят как о человеке многострадальном, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. В книге ставится тот главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле. Почему на земле случаются беды, горести? Кто за все это в ответе? И когда всему этому наступит конец? Ну, то есть это практическая книга такая. Эти вопросы задает сам Иов. Он говорит Богу.
6: «Опротивила мне жизнь моя, жалобам своим дам волю, горечь души моей не залью. Скажу Богу, не осуждай меня, объясни, от чего ты враждуешь со мной. Какой тебе прок притеснять меня, творение собственных рук отвергать и свет изливать на совет нечестивых? Разве глядишь ты очами смертного? Разве взор твой, как у человека? Разве дни твои – дни людские, а годы твои – что мужа дни? Что ты ищешь во мне порок и допытываешься о грехе моем? Ты ведь знаешь, что я невиновен, но никто не избавит меня от руки твоей».
5: Прочтение книги Иова требует приложения напряжения сил, большой работы ума. То есть к этой книге лучше, конечно, подходить после знакомство с достаточно большой частью Библии. Отдельно о книге «Псалтырь» надо сказать, потому что в этой книге глав много. По-русски они называются «Псалмами». Книга на Руси была одна из самых любимых чтений, по ней учились читать. Некоторые псалмы у нас на слуху. Первый псалом, 22-й, 50-й, 90-й. «Живы в помощи». Те, кто давно читает книгу, могут назвать другие псалмы. Самый длинный, 118-й псалом, 176 стихов. И самый короткий, 116-й, в нем два стиха. Кому-то нравится 18-й псалом о небесах, что проповедует слава Божию. Эту книгу можно читать по велению души, потому что одна из особенностей такого раздела, этого раздела книг – это, условно говоря, бессюжетность. Начинайте с любой главы, с любого места, что-то вам обязательно откроется. Кстати, не всегда легко определить, если в этих книгах есть диалоги, кто говорит в данный момент. Если это специально не обозначено, как, например, в книге Иова. Там, «И сказал Иов», «И сказал Вилдат» из Элифаза и так далее. То есть там упоминается, кто говорит. Сначала об авторстве этих книг. Еврейская традиция считает, что 3 из 5 названных нами книг написал Соломон. «Песнь» была написана Соломоном в юности, «Притчи» в зрелом возрасте, «Экклезиаст» в старости. Ну, как предположение, да? Трудность восприятия поэтических текстов состоит в том, что слова, которые записаны в них, нужно понимать не так, как они записаны. То есть в русской поэзии, например, сердце – это орган, который отвечает за чувства. У Пушкина «я думал, сердце позабыло, способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не бывать, уж не бывать». Или вы помните советского периода «Лебедев-Кумач»? «Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить». А в еврейской поэзии сердце – это орган мышления, то есть его правильно переводить именно как разум, ум. И частое выражение «сказал в сердце своем» – это «просто подумал». Мы переводим это так, чтобы сохранить этот образ «сказал сам в себе», да? «Сказал сам в себе», то есть проговорил про себя. Образы из еврейской поэзии не очень нам близки, вот, потому что непонятны. Вот в Псалме первом, известный псалом, рассказывается про нечестивых. Написано, что они как прах, возметаемый ветром. Здесь заменен образ. Переводчики Синодальной Библии заменили непонятное слово «моц», «полова», «мекина», «отбросы» после обмолота зерна на прах. То есть, когда у зерна отделяется шелуха, вот эта шелуха называется как раз вот это «полова». Да? При этом образ они частично сохраняются.

0: Смысл отдельных образов от нас ускользает за непонятными словами. Кисть Кипера, Киперы с нардами. Кстати, не что иное, как хна. Или в 4 главе 1 стихе написано такой образ. Мы говорим про песню, книгу «Песнь песней». «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». Ну, если еще каким-то образом козы нам понятны, сходящие из горы, и вот волосы не спадающие так вот. Но что такое глаза голубины? Это маленькие такие глазки, черные, как бусины. Имеется в виду кротость взгляда. То есть голубь – символ кротости, поэтому описывается не внешняя сторона, а глаза твои кроткие, да? Саша Черный в свое время сиронизировал на эту тему, написав поэму «Песнь песней», использовав эпиграф из 7 главы книги «Песнь песней», «Ностовая башня Ливанская, обращенная к Дамаску». Суламита просит Давида, чтобы медник Хирам изваял ее образ из меди. А Давид боится, что если Суламита будет ему позировать, может случиться неприятная вещь. То есть Суламит от него уйдет. И тогда он пишет книгу с описанием Суламита и отдает ее Хираму. Поэтому Суламит получает подарок безобразное чудовище с длинным носом. Тут точка, как написано здесь. Само название книги «Песнь песни» – это не сборник песен. Оно означает превосходную степень обозначаемого понятия. Небо небес, царь царей, святая святых. То есть это самая лучшая песня. Как вы видите, мы перешли непосредственно к рассмотрению книги «Песнь песни». Тема этой песни – любовь. Причем любовь не агапы в греческом, если мы говорим о греческом языке, а эрос. В этом стоит еще одна сложность в чтении этой книги. Не случайно у евреев было запрещено читать эту книгу до достижения 30-летнего возраста.
1: Как яблоневое дерево среди лесных деревьев, так желанный мой среди юношей. Я склонилась в тени его сладостной, и плоды его так приятны. Он привел меня пировать в свой чертог, надо мною знамя его — любовь. Подкрепите меня изюмом, яблоками освежите, я любовным недугом больна. Левая рука его под моей головою, правой он обнимает меня. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, серными и ланями полевыми, не будите любовь, не пробуждайте, пока сама она того не пожелает. Сплю я, а сердце мое не спит. Вдруг я слышу желанного моего, стучится он в дверь мою.
2: Отвори мне, сестра моя, любимая, светлая моя голубка, голова моя блестит от росы, кудри намокли от ночного тумана.
1: Я платье уже сняла, что же мне вновь надевать его? Я ноги уже омыла, что же мне вновь их вморать? Желанный мой руку просунул в прорезь, и все во мне затрепетало. Встала я дверь отворить желанному, и капала мира с рук моих, из пальцев мира стекала, когда за засов я взялась. Отворила я желанному, а желанный мой ускользнул и исчез. Душа во мне оборвалась, когда он отвернулся. Искала я его и не находила, звала его. Он не отзывался. Тут и стражей я повстречала, что обходят дозором город. Избили меня, изранили, сорвали накидку с меня стражи стен городских. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, если встретится вам мой желанный, вот что ему скажите. Я любовным недугом больна.
2: Не расставайся со мной, как с печатью, что носят у сердца, как с перстнем на руке твоей, ибо любовь, как смерть, неодолима, как шеол мертвых мир. Без ее жар огненный, пламя Господне. Водам пучины не угасить любовь и потоком бездны ее не залить.
0: В этой книге совсем отсутствует авторская повествовательная речь. От первого до последнего стиха книга наполнена лирическими излияниями и переживаниями персонажей. Причем

0: Персонажей выяснить точно невозможно. Вероятно, это возлюбленный, возлюбленная, которые говорят о своих чувствах. Но здесь еще встречаются иерусалимские девушки. В синодальном переводе «чери иерусалимские». 7 раз они встречаются в этой книге. Мы в нашем переводе, в переводе Института перевода Библии, это обозначено как «жених», «невеста» и «хор девушек». Вот один отрывочек. Невеста говорит: «Пусть войдет мой желанный в свой сад, пусть он вкусит его сочные плоды». Жених: «Я в сад свой вошел, сестра моя невеста, мирры набрался ароматами, вкусил меда из сот, выпил вина и молока». Хор девушек: «Насыщайтесь, друзья, пейте, пьянейте от любви». Но вот если мы посмотрим на то, как изображается главный герой в этой книге, то будем озадачены. Возлюбленный жених, он в «Песне песни» и пастух, виноградарь, венчанный царь. А его возлюбленная предстает то пастушкой, то стражем виноградника, то царской дочерью и царицей. Когда они обращаются друг к другу, они называют себя брат или сестра, жених и невеста, муж и женой. Немало противоречий внутри самого сюжета. Возлюбленная и несовершенна, и совершенна. Несмотря на близость к своему возлюбленному, она не знает, где он. Ищет его ночью по темным улицам города при участии толпы иерусалимских женщин. При этом городские сторожа ее избивают и раздевают. Полностью понять, проникнуть в содержание, значение этой книги сегодня едва ли преодолимая трудность. Просто книга «Песнь песни» – одна из самых необычных и даже загадочных книг Священного Писания. Не только эти возвышенные смелые слова любви, но и все собранные в этой книге песни считаются по праву величайшими страницами в истории мировой христианской культуры. Говорить о любви всегда сложно, рискованно. Ты всегда находишься между двух огней. Можно впасть в банальность или даже в пошлость. Но автор не стыдится своих переживаний и образов, поскольку мыслит пламенную, чистую любовь юноши и девушки – жениха и невесты, как отражение любви Господа, Бога к своему народу и особый дар Творца своему созданию. На протяжении веков в иудейской и в христианских традициях «Песнь песни» всегда вызывала различные толкования. Одни богословы склонялись к буквальному пониманию текста, другие – к аллегорическому. Еще в древности раввины толковали поэму иносказательно, как повествование о любви Бога Яхве к избранному израильскому народу. Исследователи, которые не разделяли аллегорического толкования, они указывают на то, что любовь, воспетая в «Песнь песни», это влечение, страстное желание. Но когда мы видим, что это любовь, которая возникает между двумя молодыми людьми, Суламифью и безымянным ее героем, ее возлюбленным, она не имеет ничего общего с похотью, потому не богопротивными. «Поцелуй меня, напои, слаще вина твоей ласки». Так начинается книга. Вспомним Пушкина. В свои 26 лет он написал несколько пробных переводов начала книги «Песнь песни».
1: В крови горит огонь желания, душа тобой уязвлена. Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мира и вина. Склонись ко мне главою нежной и допочию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень.
0: Сотворив первого человека, Адама, Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному», и создал Еву, которую тот полюбил. И стали двое одной плотью, одной семьей. Они открыли в своей близости отношения в Едемском саду «Любовь и счастье». Этот вот прикровенный мотив Эдема многие исследователи находят и в книге «Песнь песни». Запахи, ароматы, нарты, шафран, имбирь, корица, со всеми растениями благовонными, мирра, алоэ с лучшими ароматами. 4 глава описывает нам вот эти запахи.
2: «Светел, как солнце желанное мой, и румян, краше 10 000 других. Голова его золото червонное, кудри цвета вороного крыла вьются, как лианы на пальмах. Глаза его словно голубки у потоков воды, у рек молочных, среди изобилия. Щеки его – цветник благоуханный, гряда благовонная. Губы его – нежные лилии, источают текучую мирру».
0: Но это такое прочтение не исчерпывает всех смыслов «Песни песни». Всегда мы говорим про древнего иудея, который читает эту книгу, да, и он видит через эти образы любовь вечного к земному. Обращаясь к поэме «Песни песни», необходимо учитывать и более широкий культурный контекст. Принципиальное различие между библейской литературой и литературой народов, которые окружали древний Израиль, Ближневосточная лирика шумерская, аккадская. Она сакральная лирика, религиозная. Но в ней отражены ритуалы плодородия, которые чужды литературе Ветхого Завета. Они категорически осуждаются пророками. Но в Ветхом Завете, в книгах пророков, взаимоотношения Бога Яхвы и древнего Иудея сравниваются с супружескими отношениями. Это своеобразный способ говорить на доступном языке об отношениях между Богом и человеком. То есть в основе этого союза принципы верности и нравственной чистоты. Вот эта метафора брака является смыслообразующей. «Супруг твой, создатель твой», Исаия. «Я властелин ваш», а буквально «супруг» в книге Иеремии, 3 главе. Так обращается Господь к израильскому народу. И мы видим, что здесь и супруг, и используется тот же самый язык. В тексте песни нам встречается ряд стихов, которые напоминают нам язык завета или союза, который Бог заключил с человеком. «Желанное мой мне принадлежит, а я ему». Уже 2 глава. Этот стих вот косвенно он где-то потом отразится у пророка Исаии, который говорит о том, что Бог говорит: «Я милость свою явлю, живущую в немилости. Тем, кто был не мой, скажу: ты народ мой, а он мне скажет: ты мой Бог». Когда мы следуем такой традиции толкования, раннехристианские авторы и христианские богословы, они видели в этой книге отражение союза Христа с Церковью, даже единение отдельного верующего человека со Христом. В этом принципиально ином контексте, учитывая духовную метафору брака, песнь песней, книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
3: Красивая поэтическая книга о любви, да, это интересно. Вот какую цель ставил Бог, когда вдохновлял Соломона на написание этой книги, и потом она попала вот в канон Священного Писания. То есть это говорит об отношении Бога там, к браку, об отношении Бога к любви, об отношении Бога к этим отношениям. Это интересно, потому что не весь христианский мир разделяет то, о чем говорит книга «Песнь-песни». Можно сказать, что центральной личностью Библии, задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя. Раскрыть себя, свое отношение к людям и, как сказать, открыть свою спасительную волю, свою спасительную инициативу, показать это.
4: Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все, дышавшей ложью, отшатнулось дрожа. Предо мной к бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крылей надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: духовное наследие.
1: Гавриила Романович Державин. Он служил статс-секретарем при великой императрице, государыне Екатерине II. В его жизни была война 1812 года. Он служил Екатерине, увлекался ею, думал, что она великая государыня, но пережил жестокие разочарования. Нелегкая жизнь сложилась у Державина. Его перу принадлежит прекрасная ода о Творце мира, навеянная не только первыми стихами Библии, но и всеми псалмами, которые говорят о Творце как о Созидателе. И нам предстает в этой прекрасной поэме «Великий Бог». Эта поэма переведена на многие языки мира. Только на французский существует около 15 ее переводов, 10 на немецкий, и также существует перевод на японский язык. По своей популярности она, я сказала бы, равняется божественной комедии Данте, хотя значительно короче ее. О чем только не писали люди. О славе, о смерти, о цветах, о древах, о нищих, о царях. Но этот чиновник при Екатерине сумел написать о Боге так, как ни один богослов, философ и тем более поэт написать не сумел.
2: О ты, пространством бесконечной, живые в движении вещества, течень времени предвечный, без лиц, в трех ликах божества, дух, всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Твое творенье я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб в смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижимый, я знаю, что душе моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если словословие должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным постичь, каким к тебе лишь возвышаться, безмерной разности теряться и благодарны слезы.

0: 200 с лишним лет назад были написаны эти строки, но они живы и сегодня, несмотря на их архаический язык. Спустя 14 лет, почти перед смертью, Державин написал другую оду, называется она «Христос». Она уже не носила того глобального характера, как первая. Надвигалась новая эпоха. И в то время людей волновали уже не столько проблемы мироздания, сколько трагедия своего собственного бытия.
1: Кто ты? И как изобразить твое величие и ничтожность? Нетление с тленью совместить? Слить с невозможностью возможность? Ты Бог, но ты страдал от мук. Ты человек, но чужд был мести. Ты смертен, но истнил скипт смерти. Ты вечен, но твой истше дух. О, всесвятый, привечный Сын, свет тихий божеский я славы, пролей свои Христе красы на дух, на сердце и на нравы, и жить во мне не приставай. А если же и уклонюся с очей твоих и затемнюся, в слезах моих вновь воссияй. Услышь меня, о Бог любви, Отец щедрот и милосердие, не презь преклоншейся главы и сердце грешно дерзновенье, мне моего не ставь вину, что изъяснить тебе я чтился. У ног твоих, коль умилился ты, зря смастикаю жену.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Можно ли на основании вот этого текста из Евангелия от Матфея 27 главы сделать вывод о том, что евреи, погибшие в печах Освенцима, несли ответственность за то, что было сделано их праотцами 2000 лет до этого. Друзья мои, это полный абсурд. Такая логика – это полнейший абсурд. Посмотрите, что говорит нам пророк Иеремия. 31 глава. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Друзья мои, это касается всех. Мы не несем ответственности за грехи даже наших родителей. Очень часто люди не понимают слов второй заповеди, где сказано в русском переводе синодальном: «Ибо я, Господь, Бог-ревнитель, наказывающий детей за беззаконие отцов». Вот это слово «наказывающий» – это перевод древнееврейского глагола «пакад», означает «посещать» или «отслеживать». То есть Бог отслеживает беззаконие отцов в детях до четвертого рода, но не мстит детям за грехи отцов. Как же тогда понимать слова, записанные евангелистом Матфеем, о том, что весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших»? Ну, во-первых, слово «весь народ» – это что? Относится ко всему еврейскому народу, который жил в то время. Друзья мои, перед вами интересный район Иерусалима. Вот эта арка называется Экехомо. Вот здесь, на этом месте, располагалась крепость Антония, на территории которой находилась резиденция римского прокуратора Понтия Пилата. И именно отсюда христианская традиция начинает вести вот эту улицу, которая называется Виа Долороса. Как вы думаете, сколько сюда может поместиться людей? Можно ли себе представить, что к Пилату в преторию пришел весь еврейский народ и во всеуслышание единогласно заявил: «Распинай Иисуса, мы готовы за это нести ответственность»? Так это можно рассуждать? Давайте посмотрим, насколько правдивым является утверждение о том, что евреи вот взяли и отвергли хотя бы Христа. Ну вот посмотрите сюда. Вот у нас история из Евангелия от Матфея. И вот здесь перед нами написано такое выражение. «За ним следовало множество народа». Это, наверное, были китайцы, да? Ну, если у кого-то есть сомнения, то здесь написано, откуда были эти люди. Из Десятиградия, Галилеи, Иудеи, Иерусалима. У Иисуса было достаточно много последователей при Его жизни. И несмотря на то, что были те, которые разочаровались в Нем, но были те, которые не разочаровались в Нем. За время жизни Иисуса, 3 года Его служения, я не нашел в Библии упоминания ни об одном из Его учеников, который бы обратился из язычников. Если вы найдете в Евангелиях упоминание хотя бы одном апостоле, который не был евреем, или о других его учениках, может быть, Мария Магдалина была папуаской, вы мне покажите, пожалуйста, просветите меня. Ну, конечно же, Иисус, как говорят, не был 100-долларовой бумажкой, чтобы ему всем нравиться. Были, конечно же, те, которые противились ему. Это были фарисеи. Вот они его обвиняли, что он изгоняет силою. Вельзевула изгоняет бесов, да? То есть, что мы видим, друзья мои? Мы видим на примере этих двух текстов раскол в обществе. Ну, это нормально. Иисус предупреждал в Евангелии от Луки. «Я принес не мир, но меч». То есть, я не видел еще ни одного народа, который вот бы взял бы и как один принял бы Иисуса всецело и начал все вот, понимаете, делать и соблюдать. Иеремия однозначно говорит, тот, кто ест кислый виноград, у того и будет на зубах оскомина. Мы спасаемся не потому, что мы являемся частью народа, которому что-то такое наделили его каким-то качеством. Мы в самом начале наших лекций говорили о том, что Бог избрал израилитов, израильский народ, потомков Якова, не для того, чтобы сказать, вы мои хорошие, все остальные плохие. Он избрал их для того, чтобы весь мир мог узнать о том, что такое Тора и что такое Слово Господне. Ибо из Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима. О том, что в иудейском обществе по поводу того, кто такой Иисус, был однозначный раскол, видно на примере Евангелия от Иоанна. Можно так сказать, апогеем, ну что ли, центральной историей Евангелия от Иоанна является история воскрешения Лазаря. И здесь очень четко нам написано, тогда многие из кого? Из иудеев, пришедших к Марии, и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Друзья мои, у нас есть трудности, когда мы читаем текст вне контекста. Дело в том, что следует здесь сказать, конечно же, что, например, на греческом языке, когда Евангелие от Иоанна написано, там слово «иудаиос» – «иудеи» употребляется в разных контекстах. Написано об иудеях, как об оппонентах Иисуса, но также написано об иудеях, как принявших Иисуса. Это разные иудеи. Понимаете? Я скажу вам, наше советское воспитание, оно имело одну очень положительный аспект. Вот мы все воспитаны были на примерах Великой Отечественной войны. И вот мы, детки, да, брали автоматики, там палки, и вот мы давай будем играться. Вот, вы русские, а мы немцы, мы немцы, вы русские, и вот, немец, немец, я тебе стреляю. А вот выходит учительница или пионер-вожатый и начинает объяснять. Да, я помню это очень хорошо в 70-е, 80-е годы. Детки, немцы, нормальные люди, кто принес зло, горе, войну? Это были фашисты. Не все фашисты были немцами. Были среди фашистов, нацистов и не немцы. И не все немцы были фашистами, правда? Так почему тогда всех евреев надо под одну гребенку? Были иудеи, которые приняли Христа. Но, конечно, среди них были и вот такие товарищи. Да? Посмотрите на 12 главу, 10-11 стих. Нам сказано: первосвященники же положили убить Лазаря. И опять повторяется мысль. За то, что ради него многие из кого? Из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Хорошо. Читаем Евангелие от Иоанна дальше. И видим еще примеры. Вот что сказано. 12 глава. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветки и восклицали. Ну, во-первых, множество какого народа? Кто был в Иерусалиме? Конечно же, иудеи. И что они восклицали? «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня царь Израильский». Вы никогда не задумались о том, что означают слова «осанна»? Я вам скажу, что эти слова означают. Это еврейское слово «ощиана». «Спаси нас, пожалуйста». Вот что написано. «Спаси нас, пожалуйста». Вот что говорили люди Иисусу. «Благословен идущий во имя Господне царь Израилев». Вы видите, эти люди, вот часто мне приходится слышать, что вот те, которые принимали Иисуса, они это делали исключительно из эгоистических соображений, ради хлеба и рыбы. Были такие, но не все. Вот вам пример, как почитали Иисуса. Его почитали спасителем, пришедшим во имя Господне, царем израильским. Вот как его почитали. То есть однозначно опять мы видим, что были люди, и даже в Иерусалиме были те, которые принимали Иисуса как Господа и Спасителя. Вот посмотрите, как искали первосвященники, чтобы погубить его, но хотели это тайно сделать. Чего они боялись? Какого народа они боялись? Не туристов же из экваториальной Гвинеи. А вот вам типичный пример того, как в Евангелии от Иоанна используется слово «иудеи», в силу которого часто делаются неправильные выводы. Вот написано об Иосифе из Аримафеи. Ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять его тело, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. А сам-то Иосиф кто? Вы понимаете, как нужно в контексте использовать здесь эти термины? То есть нету огульного такого у Иоанна обвинения по отношению к иудеям. Кто же тогда распял Иисуса? Ну, вы знаете, я вам скажу, две крайние точки зрения, одну я вам озвучил. Это, конечно же, первая крайняя точка, вот обвинение евреев. Но когда на это обвинение отвечают многие иудейские историки, раввины, они подчеркивают немножко другую крайность. Они говорят, а это виноваты римляне. Мы к этому не имели никакого дела. Ну, давайте посмотрим, что, собственно, говорит нам Евангелие. Перед нами текст, который рассказывает нам о том, как было принято решение о том, чтобы лишить Иисуса жизни, избавиться от него. Однозначно мы видим, это решение, вы видите, Евангелие от Иоанна, 11 глава, мы ее читали с вами, это история воскрешения Лазаря. То есть это решение принимает Каяфа, первосвященник. Кстати говоря, в то время он был исключительно римским ставленником. И многие историки, и даже иудейская талмудическая традиция высказывает сомнения по поводу того, был ли вообще Каяфа из рода Ааронова. Вот. Считается, в это время первосвященники были людьми, которые полностью были продажны и подконтрольны Риму. И вот что он говорит, как только до него доходит весть о том, что Иисус воскресил Лазаря. Он говорит, вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб. Что Каяфа высказывает? Он высказывает причину о том, что, дескать, если оставить все это так, то вот римляне придут и овладеют городом. Римляне пришли и овладели городом 40 лет спустя. Говоря о крови, то пророчество исполнилось тоже там. В пожарище храма погибли все первосвященники и их дети. То, что они себе напророчили, то и было. Но эти первосвященники не являлись ни представителями, ни выразителями воли еврейского народа. Они были элитой, они были коррумпированы, и свидетельство их коррупции можно видеть сегодня, пройдясь по археологическим раскопкам Древнего Иерусалима, видеть, в каких они виллах жили, чтобы понимать, насколько была пропасть между этими людьми, которые все свою политику делали, и простыми иудеями, которые потом в тяжелом труде добывали себе жизнь, отдавая последние копейки в налоги для римлян. Ну и вот здесь у нас Евангелие от Матфея описывает судебный процесс. Да? Мы уже немножко рассматривали с вами талмудическую систему судопроизводства. Я вам показываю этот стих, Евангелие от Матфея, 26 глава с 59 по 61 стихи, чтобы вы могли пронаблюдать за тем, что происходит на этом суде Синедрионовском. Начинают искать свидетеля. Ну и находят свидетелей, кстати говоря, которые свидетельствовали, что он сказал, что может разрушить храм Божий и в 3 дня воссоздать его. Это правда, что Иисус такое сказал? Евангелие от Иоанна, 2 глава. «Разрушьте сей храм, и я через 3 дня восставлю его». Но почему им не подошли эти свидетели? А потому что разрушение храма и в 3 дня его восстановления не является законом Торы, за который полагается смертная казнь. Ну, о том, что нужно 2 свидетеля, которые должны были осудить на смерть и побить камнями, это мы читали с вами в 19 главе книги Второзакония. И никто не мог найтись, кто бы мог засвидетельствовать о чем-то, чтобы Иисус что-то такое делал, за что полагается смертная казнь. И поэтому в роли свидетеля выступает сам первосвященник, который задает ему вопрос. «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Мессия, Сын Божий?» Вы знаете, это глупый вопрос со стороны Каяфы. Почему он глупый? Сейчас мы пронаблюдаем с вами. Вот это у вас последние главы Евангелия от Матфея, 26 глава. А вот что написано во 2 главе Евангелия от Матфея. Здесь приходят мудрецы с Востока и говорят, что видят звезду. Значит, родился царь иудейский. Соответственно, Ирода этот вопрос беспокоит. Кто это тут претендовать на престол будет? Так Ирод себе, идумеянин, мыслит. И кого он вызывает? Он вызывает первосвященников и книжников и спрашивает, а где по библейским пророчествам Мессия должен родиться? Они ему говорят, в Вифлееме, ибо написано через пророка. А какого пророка? А пророка Михея. У нас интересно дается текст. Текст, который дает нам Евангелие от Матфея, 2 глава, 6 текст, звучит так. «Ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше в воеводстве Иудины, и тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Вот эта часть до слова «вождь» – это у нас Михея 5.2. А упасет народ мой Израиля – это не часть Михея 5.2. Это Иеремия. Посмотрите, что говорит Михей. Иеремию мы не будем рассматривать сейчас. А вот Михей говорит: «Ты, Вифлеем Ефрафа». Похоже? Похоже. «Немал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле». Похоже? Похоже. А вот дальше того, чего нету, но они-то читают из пророков, которого происхождение изначало от дней вечных. Друзья мои, кто в этом мире может похвастаться происхождением от начала и от дней вечных? Только Бог. Вы знаете, я читал известного раввина, его зовут Раши, Раби Шломо, сын Исхака. Его комментарий на Священное Писание является самым авторитетным среди иудеев. И вот в этом комментарии он пишет: «Это Мессия, сын Давидов, и он был прежде солнца, чем солнце и луна были созданы». Это пророчество очень важное. Это пророчество однозначно говорит о двух вещах. Первое – это то, что родится владыка в Израиле, который Бог. А второе, что этот владыка в Израиле родится в Вифлееме. Я неоднократно вообще бываю в Вифлееме, и скажу вам честно, начиная с 6 века, Вифлеем является арабским городом. И если в Вифлееме Мессия еще не родился, то тогда, если это пророчество применить и сказать, что оно еще не исполнилось, то тогда получится, что и Мессия должен быть арабом. Потому что евреев в Вифлееме не живет никто, тем более из семьи Давидова. Понимаете, почему Каяфа задавал Иисусу глупый вопрос? Посмотрите, кто Ироду рассказывал об этом пророчестве? Первосвященники. А Каяфа был немолодой, когда допрашивал Иисуса. Но, к сожалению, конечно же, вот какой был результат. Иисус ему отвечает: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего на облаках небесных, а что, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». И дальше ответ первосвященника, раздирающего свои одежды: «Он богохульствует, повинен смерти». Вы понимаете, что произошло? Первосвященник Каяфа в нарушении всех процедур иудейского судопроизводства вынес смертный приговор Богу за то, что он назвал себя таковым. Понимаете, что произошло? Вот как пишет нам Священное Писание об этом. Кстати говоря, если интересно знать точно, что говорит Библия о том, кто распял Иисуса, то Библия говорит об этом. Посмотрите. «Ибо жители Иерусалима», это говорит Павел, «в присутствии иудеев в Антиохии Писидийской, в синагоге, он называет точно тех, кто распял Иисуса». Он не говорит о евреях, он не говорит об иудеях, он говорит «жители Иерусалима и начальники их». Понимаете? Хорошо. Вот мы видим, что говорит Библия. Каяфа, жители Иерусалима, начальники их. Ну,

говоря о том, что Иисус, когда мы были немощны, умер за нечестивых. За кого умер Иисус? За нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто решится умереть? Но свою любовь Бог к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще кем? Грешниками. Друзья мои, вы понимаете, насколько велико богохульство всякого человека, который пытается пальцем указать на кого-то, кто распял Иисуса? Если мы указываем, тыкая пальцем в кого-то, что кто-то распял Иисуса, а не я, то мы фактически заявляем о том, что мы безгрешны. Мы совершаем грех Каина. Правда, мы не хотим этого делать. Правда, мы понимаем, что Иисуса убил наш с вами грех. Ведь Он же мог очень спокойно уйти и от Каяфы, и от римлян. Но что бы тогда было с нами? Мы бы погибли. Но Иисус умер за нас, и мы живем. Да будет имя Его благословенно.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Программа «Независимость». Константин.
1: Когда я начинал употреблять, я не понимал, в общем-то, чего я делаю, и что как это потом отразится на всей моей жизни. То есть я, ну, начал употреблять. Я, ну, помню, что меня всегда интересовало. У меня почему-то, ну, образ такого мужчины сложился такой вот. Не тот, который вот там зарабатывает как-то честный, там, муж, отец. А мне что-то вот мужчина стал ассоциироваться с таким вот с детства. Я вспомню свое восприятие. Что такое настоящий мужик? И вот у меня как-то это всегда воспринималось такой вот с Беломориной и со Стаканом. То есть вот это вот мужчина. Я помню фильм такой вот, который повлиял на меня, как это ну, «Судьба человека», где он там на глазах гестаповцев 3 стакана водки там еще дошел куда-то. Я думаю, вот. А когда я мое первое знакомство с алкоголем, мне стало плохо, я как-то так вот это подумал, ну, наверное, я как-то не мужчина, надо им становиться как можно быстрее. Я любил своего деда, и он постоянно мной занимался. То есть, и он так вот сидит, наливает, выпивает, закурит, и как бы и общался со мной. То есть, и у меня вот, и вот этот вот образ мужчины сформировался вот такой. То есть, прошедшего войну, с такой стаканом, с сигаретой, который хорошо относится там ко всем. Вот, и... То есть, и как-то вот это я уже, видно, детские впечатления, вот, которые я запомнил, они, вот, видно, уже прошли потом через всю жизнь. И в школе я уже, в общем-то, в 9 классе, начиная с 9 класса, в общем-то, алкоголь – это был как бы непременный атрибут всех выходных. То есть, вот это вот стало моим таким основным досугом, и то, к чему я стремился, то, чего я ждал. Когда вот учишься в институте, кто-то кормит, кто-то с тобой всегда рядом, нелегко признать, что у меня проблемы с веществами, с алкоголем, еще, ну, то есть и вообще, что я живу неправильно. Но когда я так вдруг жизнь резко поменялась, то есть как-то собутыльникам без денег не особо-то не нужен, нигде ничего, из института выгнали, то есть вообще, то есть ни перспектив, ничего. Я как-то, мне показалось, что, наверное, надо бросить пить. Или нет, вначале я думал, что надо пить поменьше, вот, но тут я с ужасом обнаружил, что меньше не получается. На тот момент мне было 22 года. То есть 22 года, то есть меня к 22 годам алкоголь скрутил, что вообще уже. Мне казалось, что если я брошу пить, то есть я, в общем-то, классный, хороший парень, только пью запоем. То есть, и мне казалось, что если я брошу пить, в общем-то, как бы все мои проблемы уйдут. Я пойду по жизни победителем, над людьми и обстоятельствами, сорву аплодисменты и так далее. Но и вот в один как бы из раз меня эффективно так пролечили. Я не пил 7 месяцев. То есть это время было как бы самое ужасное в моей жизни. То есть самое ужасное, я вспоминаю, я ходил худой, злобный на весь мир. То есть вообще, то есть я как-то... Я вот за те 7 месяцев нажил врагов больше, чем за всю жизнь до и всю жизнь после. То есть вот что такое, вот я как бы без, ну, без Бога, без поддержки других людей, то есть и без алкоголя. То есть и без алкоголя, то есть в общем-то, с которым я могу быть нормальным человеком. То есть я был в состоянии, я вот сейчас смотрю, жесточайшего стресса, то есть когда нет, ну, нет алкоголя. Вот, и я потом уже, естественно, я сорвался потом, и уже когда я уже был в анонимных алкоголиках, я выздоравливал, я просто понял, что если бы я тогда не сорвался, я бы, ну, с ума сошел бы просто. Вот анонимные алкоголики, то есть мне помогло. Во-первых, я уже стал не одинок. То есть я увидел, что в общем-то мне всегда, я всегда чувствовал себя вот до анонимных алкоголиков каким-то прокаженным. То есть как-то я чувствовал, что я отличаюсь в худшую сторону от других людей. То есть я какой-то, ну, не может нормальный человек, ну, такие вещи вытворять. А когда я пришел в анонимные алкоголики, когда мне сказали, да ты не стесняйся, здесь у всех сексуальная распущенность и криминал. То есть, как, мне вот это, и все трезвые, довольные, не стесняются там ничего. То есть, я как-то, мне вот это вот понравилось, и, в общем, я стал ходить. То есть, я стал ходить, и с того времени я протрезвел. То есть, но потом... Здесь еще предлагались шаги, там 12 шагов. Я к ним относился долгое время так, что может мне, может надо, а может не надо. На самом деле я даже в анонимных алкоголиках долгие годы не считался алкоголиком. Я считал, что ну, алкоголиком обреченным. Я как-то флиртовал больше словом алкоголиком. Я просто считался человеком, которому нужна помощь анонимных алкоголиков даже больше, чем вот когда у меня вот полное принятие где-то уже пошло уже на серьезном сроке трезвости, когда я увидел, что я все-таки, даже если я трезвый, я отличаюсь от других людей. Да, отличаюсь от других людей, что мне что-то нужно другое, какой-то у меня постоянный голод внутри, какой-то источник дискомфорта сидит, что мне, ну не знаю, то есть ничто мне, я вот видел, что, да, я протрезвел, я увидел, что, наверное, ну теперь я могу как зажить, как нормальный человек. Ну нормальный человек это как бы семья, машина, работа. Ну такой советский набор, то есть там... Дача, квартира, машина. Вот. То есть, мне, вот, то есть, и я на этом успокоюсь и буду счастлив. То есть, ну, я как-то достигал каких-то материальных вещей, то есть, какие-то там отношения, то есть, как-то ну, реализовывался. Но я видел, что мне каждый раз почему-то плохо по-разному. Но я как-то, но я все равно оставался трезвый при этом. Да мне четко сидело, не будешь ходить на собрания, то есть, это... Ну, все плохо кончится. То есть у меня на самом деле вот это вот... У меня была вера в группу, что группа мне помогает оставаться трезвым. Но дальше там... То есть, но группа анонимных алкоголиков, они не только помогают оставаться трезвым, они еще помогают изменить свое мировоззрение, отношение к миру, то есть отношение к себе, отношение к другим людям. Но эти моменты я упустил. То есть мне казалось, что материальный мир решит мои все проблемы. И для этого я должен оставаться трезвым и могу использовать Бога иногда для этого. Да, то есть вот, то есть хотел использовать, ну, относиться с Богом не как к Богу, а как к джину такому, который там, где надо там какие-то ритуалы совершить, что-то еще сделать, и тогда он мои проблемы быстренько так это поможет мне вот, что вот решить. То есть я с Богом долго торговался, но при этом оставался трезвый, потому что ну, Бог мне помогал расти, то есть дорастать до каких-то вещей. Ну, еще вижу, что расти и расти. И тут я подошел к тому, то есть к тем 12 шагам, которые, в общем-то, предлагает программа выздоровления. Чтобы я увидел, что ничто не решает мою проблему, я на протяжении всей трезвости, я вроде как и трезвый, но каждый раз несчастлив по-разному. Я отличаюсь от других людей. То есть мне то есть не приносит... Ну, как-то все равно, чего бы у меня не было, я вечно остаюсь недоволен, мне дискомфортно, мне плохо. И тут у меня вот как бы пошла работа серьезная по вот этим шагам анонимных алкоголиков, которые предлагаются. Для начала мне предлагалось, ну, вкратце я расскажу, что делается. То есть для начала там как бы предлагалось мне составить списки всех тех людей, которые в жизни, которым я испытывал нехорошие чувства. То есть их было 504 человека. То есть все организации, которыми... Организации и сообщества людей, которым я в жизни испытывал тоже нехорошие чувства. Их было порядка 120. Да, то есть все принципы, по которым устроена жизнь. Да, по которым устроена жизнь. То есть там, ну... Там без труда не выловишь рыбку, без труда быть вежливым, там, уважать старших там, и так далее. Ну, вот такие вот принципы, в общем-то, по которым живут люди. Их тоже было за 100. 102 или 103, что-то вот такое, в таком вот. То есть мне вот это предлагалось, то есть я увидел, в общем-то, что хоть я остаюсь трезвым, но я живу в аду, в общем-то, в аду. То есть меня все не устраивает в этом мире. То есть вообще все не устраивает в этом мире, все организации, все как бы государственные учреждения, все мои знакомые, все родственники, я сам себя, Бог не устраивает, все. То есть я... Как мне казалось всегда, что я очень приятный, хороший человек, да. То есть, когда я увидел эти списки, я как-то увидел, что не совсем, мягко говоря. Так что, как я живу, что раз меня вообще, то есть, не устраивает все, вообще все в этом мире. Я когда вот это написал, увидел, то есть, вообще всю глубину своей проблемы, которая мне, в общем-то, как бы... даже в страшном сне не видел. У меня выработались какие-то уже благодаря этой работе свои понятия, свое ощущение Бога, с которым я могу комфортно существовать, с которым могу разбираться, с которым могу быть полезен другим людям, с которым я могу решать свои проблемы. То есть, ну, у меня появился как-то новый друг, который заботится обо мне, который учит меня, который еще что-то. И мне, в общем-то, не нужно анализировать понятия, те понятия о Боге, которые у других людей. Это их, а вот это вот мои личные, неповторимые, только мои вот отношения с Богом, за которых я держусь, в которых я развиваюсь, то есть и которые меня, в общем-то, устраивают. Что я могу быть полезен другим, я могу как бы эффективно помогать, люди это чувствуют, меня это вдохновляет, что нет неразрешимых проблем. В общем-то, у меня сейчас там кризис там, жизни, там еще что-то, но я чувствую, что я не разваливаюсь, я при этом еще помогаю другим. Я не лезу в то, что там не облегчаю свое состояние с помощью там сигарет, игрушек, секса и так далее. Я вот как бы, я чувствую, что внутри появился какой-то стержень, который, в общем-то, у меня никогда не было.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижья Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий и крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра, два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. «В долине Сидим, где ныне море соленое», пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз. Но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамидой. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. Вначале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Сегодня у нас ваши ведущие, я, Размик, и мой коллега Сережа, наши гости. Привет, Аня.
2: Привет.
3: Привет.
2: А сегодня мы поговорим о красоте.
1: Да, все верно. Мы будем говорить о красоте. Мы привыкли, что людей делят на два типа. Красивые люди и некрасивые. И как есть красивые душой, так и не очень красивые душой.
2: Да, и вот мы все такие красивые тут сидим и будем говорить о красоте. А вот мы не зря пригласили Аню, красивая, симпатичная девушка. Аня, расскажи нам, пожалуйста, как ты думаешь, что такое красота внутренняя и красота внешняя? И чем это отличается вообще?
3: Если говорить о внешней красоте, мне кажется, это все относительно. То есть я могу вам на вас посмотреть, сказать, вы такие красивые молодые люди, да? А кто-то сейчас, какая-то девочка, сидит и думает, ну... так себе, нормальные.
2: Вот. На вкус и цвет, да?
3: Да, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому говорить конкретно, что вот это вот красиво, довольно сложно. Может быть, скорее всего, это сочетание там каких-то атмосферы, света, частей, отдельные черты лица. Если вот это сочетание приятно для взгляда, наверное, человек скажет, что он красивый.
2: Вот. То есть ты имеешь в виду, что для каждого человека своя красота, кому-то нравятся такие, кому-то такие. Но есть все-таки какое-то понимание красоты, вот какие-то критерии, что вот эти люди для всех могут считаться, этот человек красивый. Да, там какие-то критерии.
3: Внешний?
2: Да, внешний.
3: Я думаю, что нет.
2: Нет.
3: Когда я узнала, что у моего одного знакомого вкус – это такие пышечки девушки, действительно довольно плотные, пухленькие, да, а у другого моего знакомого это нужно, чтобы девушка была просто худая, очень худая, чтобы стройная. Кости было видно, даже не стройная, а именно худая,
2: да.
3: То я поняла, что действительно нету какого-то стандарта, что вот эта вот девушка красивая.
1: Ну, тут, мне кажется, больше от человека зависит, в какой сфере он воспитывался. Ну, то есть, допустим, да. Чаще он сравнивает, со своей мамой, чтобы жена была похожа на маму. Вот. Если говорить о красоте внешней, вот, я смотрел программу по BBC, проводили не то что опыты, а эксперименты, вот, подбирали красивых людей, вот, и черты лица красивых людей, они как-то, в общем, они сходятся там вплоть до сантиметра, вот, и даже есть такая схема, которую подставляют к лицу и помогает, то есть, идеальность лица измерить.
3: А, то есть, с моим лицом, чтобы было чем-то похоже,
2: видишь,
3: да?
2: Я говорю, что есть такие какие-то критерии,
1: да.
2: Которые,
1: да.
2: Это, так скажем, можно сравнить с ними, что человек близок к совершенству этой красоте или нет. Понятно, что для тебя, может, этот человек, который совершенно красив, там, вот по этим критериям, не очень тебе нравится. У тебя другой вкус, например, и так далее.
0: Найди свой путь.
2: Ну вот я хочу тебе задать вопрос, Ань. А расскажи нам какие-нибудь случаи из своей жизни, что-нибудь интересное, когда твоя внешняя красота или твой внешний вид как-то влиял на людей, или менялись решения, и как-то они строили о тебе, может быть, мнение ошибочное или правильное, исходя из твоей внешности, из твоей красоты.
1: Ты всегда была такой красоткой, или ты вот когда...
3: Ну, я вообще не считаю, что я идеально какой-то красивый человек.
2: У нас, к сожалению, нет этого штампа, чтобы приложить к тебе, проверить.
3: Но
2: Размик его дома у себя держит, чтобы никому не показывать.
3: Формат, да. Но... Я знаю, что, допустим, в подростковом возрасте я была пацанкой. То есть у меня были джинсы, комбинезон джинсовый, футболка, кепка, кроссовки. Я жила в довольно-таки бедной семье, то есть у нас не было денег.
2: А, то есть это не было твоим решением быть, в выборе такой стиля одежды, это просто вынужденно это было?
3: Ну да, и мне тогда подарили спортивный костюм.
2: Это очень
3: новый
2: круто.
3: Спортивный костюм, но он был по цвету больше такой мужской, темно-синий. И я оделась, как всегда, с папой в маршрутке, сажусь, там кроссовки Adidas там, с полосками, спортивный свой костюм, кепка, хвостик сзади. И когда нам говорят, один водитель другому водителю говорит, я сейчас пересажу мужчину с пацаном к тебе, Я как услышала, что я пацан, я к папе поворачиваюсь, говорю, что? Я не пацан. И с тех пор я начала так, так, все, никаких кепок, я больше этот костюм не одену. Да, и я как-то начала задумываться, что, наверное, больше надо юбочки одевать.
1: То есть... Твой круг, он как-то, ну, ты говоришь, была как бы пацанкой. Вот, ты общалась тоже, да, с такими пацанами или больше с
2: девчонками? Или это только твой стиль одежды так? А на самом деле ты общалась нормально с девчонками, у тебя были подружки?
3: Да, это были вообще нормальные девчонки, которые там... Ну, вот, мне кажется, в то время я больше не смотрела на том, в чем я одета. И тем более у меня не было выбора, что я приду в магазин, я скажу, я вот эту кофточку хочу. А скорее, ну, вот, что дадут или что мы купим с родителями, накопят они тогда.
1: Ну хорошо, а после того, как ты начала вот меняться, свою внешность, одежду как-то, не знаю, волосы распустила, там глаза накрасила.
3: Вообще волосы распустила. Это когда мама пришла домой и говорит, мне надоело, что ты ходишь с хвостиком, сняла с меня резинку для волос и отстригла мне волосы, сделала прическу и сказала, теперь ты будешь ходить так. Я посмотрела в зеркало.
2: Отстригла тебе волосы, а что?
3: Ну, она сделала мне каскад.
1: Прическу.
3: Прическу именно сделала, там челку подстригла. Я стою в зеркало, реву, я говорю, мама, что ты сделала с моими волосами? Но потом я привыкла, потом мне стали говорить комплименты, что, оказывается, это неплохо.
1: Я такая, но ты благодарна маме за это?
3: Ну, в какой-то мере, да, что, ну, она помогла мне измениться, что она вот толчок такой дала.
2: А, Ань, скажи, пожалуйста, значит, внешняя твоя красота, она как-то помогает тебе, например, решать какие-то твои вопросы сейчас вот в взрослой жизни, когда ты уже серьезная девушка, у тебя есть профессия, ты работаешь. А где-нибудь ты видишь, что твоя внешняя красота, она тебе помогает? Ну, она способствует чему-то, там, как, например, благоприятным условиям на работе.
1: Ну вот у меня, извини, вот смотри, я Аню давно знаю, и ты менял часто работу, я как бы знаю. Вот, и как-то твоя красота, может быть, в этом помогала, что тебя легко брали на работу?
2: А может, как раз ее увольняли с предыдущей работы?
3: Нет, меня не увольняли, я просто была студенткой, я меняла постоянно работы, поэтому сложно сказать, потому что они мне об этом не говорили. Но я предполагаю, что все-таки внешность какую-то роль играет, потому что приятнее же общаться с человеком, который, ну, тебе мил по внешности, да, приятен. То есть я смотрю на тебя, ты мне приятен внешности, поэтому мне больше с тобой приятно общаться в дальнейшем. Поэтому, наверное, да, все-таки работодателям приятно смотреть, там, ну, что красивая девушка, но все же знание и какое-то умение, профессионализм, он все равно в дальнейшем ценится больше на качество работы, на то, как ты относишься к работе, насколько ты честен. Найди
2: свой путь. А вот если мы говорили вначале о внутренней красоте, да? Как она может влиять, и может ли она влиять на внешнее твое, на внешнюю красоту? Или это может быть совсем независимые два фактора? То есть человек может быть богат, у него быть богат внутренний мир, он может быть очень красив внутри, но вот внешне он хоть какой-то неопрятненький такой, неуклюжий такой, нелепо одевается и так далее. Вот это может происходить? Или это в любом случае они, это, эти факторы, они зависимы друг от друга? Как ты думаешь?
3: Ну, если говорить про опрятность, то, наверное, все-таки есть что-то зависимость. А если про красоту, недавно читала такой эксперимент, когда один человек одел одежду бомжа и сел вместе посмотреть, как реагирует окружающая среда на него. И там как мимо проходили, как кто-то давал ему деньги, кто-то жадничал, проходил. И я понимаю, что по внешности, в принципе, сложно сказать, какой он в душе, что он думает, что он переживает, поможет ли он в трудный момент. Поэтому сразу смотреть на человека и говорить, что нет, это ужасный человек, там, или он злой, ну, вообще нельзя.
2: Я на самом деле тоже видел недавно в интернете такой эксперимент, девочку. Значит, ну тоже ее красиво одевали, ну как такой ребенок, такой довольно хорошо одет, прекрасно, и оставляли на улице, по-моему, где-то в Грузии, этот эксперимент был в Грузии. На улице она просто стояла, маленькая, вот так вот, ну, в одежде. К ней люди подходили, спрашивали, девочка, ты чья? Кто тебя оставил, где твои родители? Там звонили, куда-то узнавали, вот тут девочку нашли, там возьмите ее, там это. То есть подходили к ней, много людей беспокоились об этом. А потом эту девочку одели очень плохо, они его немножко запачкали вот здесь, вот волосы ей растрепали, вот, на такой где-нибудь там заплаткой или что-нибудь. И запустили, она в ресторане была, вот там, знаете, обычно забегалки в больших торговых центрах, вот там где-то просто в холле стоят, там столики, ресторанчик такой. И она вот так ходила, сидела, потом люди проходили, садились, ее отгоняли, девочка, отойди отсюда. Там, потом она приходила, там подходила, там, можно у вас попросить вот это поесть и далее. То есть она вот так вот подходила к людям, они ее отталкивали. Не-не, иди отсюда. И они потом написали, она просто заплакала, убежала. И они говорят, нам пришлось остановить эксперимент, потому что Дана, или как ее звали, она очень расстроилась из-за того, что ее прям действительно все выгоняли. То есть красота, она очень влияет. Не зря написано, не зря есть такая пословица, да, что по одежке
3: встречают. Встречают по одежке.
2: Провожают по уму.
1: Тут не красота даже, а ухоженность, мне кажется. Ну, допустим, видишь бедного человека, сразу возникает, ну, попрошайка сейчас опять будет навязываться, просить что-то. Вот, а если, то есть обычная девочка прошла...
3: Ну, а даже в магазин, когда приходишь какой-нибудь дорогой, как обычно продавцы оценивают? Ну, так, одета не очень, значит, особо покупать не будет, там, да? Ну, там, ну, сразу такое отношение все равно, наверное, бывало, что менялось. А когда придешь, там, по-другому одеться, сразу, да, здравствуйте, что вам предложить, там, ну, обслуживают по-другому. Поэтому, мне кажется, люди все-таки смотрят на внешность, и важно, потому что это подчеркивает определенный твой статус, там, твое отношение, насколько там у тебя в кармане много денег, ну, что важно.
2: Вот мне интересно, вот ты можешь похвалиться и, так скажем, похвастаться тем, что, слава Богу, тебя Господь создал красивой, что все у тебя хорошо, вот. Ну, тоже мы с Радиком не можем, так скажем, ни на что жаловаться, у нас все хорошо, есть глаза, уши, нос, рот, все, все, все что надо. Но вдруг есть люди, много людей, которые, так скажем, вот получилось так, что они не очень красивые, что, может быть, он родился как-то так, что с каким-то искривлением лица или с чем-нибудь, с каким-то дефектом. Там, может быть, нос большой, да, там губы широкие, там волосы, сам, лысый человек считает это комплексом. То есть многие люди считают, что вот они обделены красотой. Вот, они смотрят и говорят, ну, тебе хорошо, и говорят, я не знаю, они так не говорили тебе, тебе хорошо, у тебя там все хорошо, у тебя там волосы нормальные, у тебя там это, а вот у меня такого нет. Вот что делать этим людям? Как им в этом мире жить, если они немного некрасивые? Вот как что вы предложите им, вот, что им делать?
3: Знаешь, я просто встречала людей, которые...
2: Обречены ли они, вот, обречены ли они на неудачу, на провалы?
3: Ну, я поняла. Я просто встречала таких людей, которые, ну, может быть, большинство сказали бы, что они не очень симпатичные, и более того, они отталкивают. Но когда начинаешь их слушать, начинаешь слушать, чем они занимаются, как они горят своим делом, как они зажигают эмоциями, вот, которыми ты просто слушаешь, и гореть сам на начинаешь, то есть, вау, я тоже хочу с тобой там это делать, или это очень активные жизненные позиции люди, привлекает, уже начинает не внешность, а именно их внутренний огонь, их внутреннее желание жить, их внутреннее желание развиваться. Вот это очень влечет. Поэтому вот эти горящие глаза, когда, может быть, они не голубые и не насыщены там темно-коричневые.
2: То есть ты
3: да?
2: сейчас сказала, они что именно... только голубые, значит, и темно-коричневые нормально.
3: Ну, просто все восхищаются там насыщенно красивыми.
2: Ты заметил, что у нас у всех трех карие глаза.
0: Найди свой путь.
1: То есть ты думаешь, что люди с некрасивой внешностью, у них обязательно глубокий мир, душа?
3: Не обязательно, но они...
2: Она имеет в виду, что если они могут быть внешне красивы, но у них глубокий мир красив, то ты не замечаешь вот внешность вообще за этим.
3: Если они действительно имеют внутренний стержень, если они знают, к чему они хотят стремиться, любят свою жизнь, любят себя, то это будет привлекать.
1: Что, как-нибудь можно себя заставить не встречать по одежке? Мы же все привыкли.
2: Вот это интересно.
3: Не думай так.
2: Знаешь, я ловил себя на том. Нельзя, мне кажется, никогда заставить себя не встречать по одежке. Мы люди, мы так созданы. Почему-то, что мы сначала у нас визуальное видение, да? Мы же не начинаем сначала говорить с человеком, а потом смотреть на него. мы сразу на него смотрим, прежде чем как-то разговаривать. И у нас сразу впечатление, хоп, какое-то есть об этом человеке. Наш мозг сразу строит робот так, значит, он может работать так, он зарабатывает примерно столько, примерно такого качества характера он. А потом мы начинаем выяснять, и мозг подстраивает, исходя из этого. Я сам себя тоже ловил на этом, мне не получалось. Я столько борюсь с этим. Постоянно ты строишь мнение о человеке, часто оно ошибочное, вот это первое, по одежке, по внешнему виду. Вот, поэтому не зря все-таки стоит обращать внимание на свой внешний вид.
3: Я, кстати, ставила эксперимент, ну, чисто для себя. Я начинала разговаривать с людьми, которые на внешность мне
1: неприятны,
3: да, и пыталась изменить. Ну, то есть я, ну, там, ситуации какие-то
1: изменить
3: происходили.
1: Изменить людей?
3: Нет, изменить свое отношение.
1: А как?
3: Ну, то есть я начинала с ними общаться, да, и я так смотрю, человек неопрятный или выглядит, ну, так, не очень приятно для меня. Я начинала общаться, и оказывается, этот человек, ну, который очень интересно мыслит, есть какие-то нестандартные там темы для разговора, которые его беспокоят. И у меня менялось отношение к нему. И в дальнейшем, когда я встречала похожих людей тоже с внешностью, у меня тоже уже не складывалось такое плохое впечатление сразу первое.
2: Кстати, хорошее такое упражнение. Делать, подходить к людям, тем, которые ты, ну, которые ты, может быть, внешне считаешь не очень привлекательными, и это тебя будет...
3: Менять стереотипы.
2: Менять стереотипы. Да, это очень сложно, на самом деле. Я слышал такой эксперимент. Один мужчина пришел... Значит, большая конференция, очень много людей, должен был выступать очень серьезный спикер. Такой очень знаменитый, все его ждали, но никто не знал, как он выглядит. Никто не знал его лицо, знали имя, фамилию, что он должен приехать. Очень крутой человек, там тысячи буквально народу. И вот он пришел, но он выступил только в конце, и он вышел, он пришел одет как бомж. И когда в конце, все на него так отодвигали, так смотрели с презрением, а когда в конце конференции он встает и выходит, все понимают, что это он в этой одежде. И вот так он, короче, учил людей, не, чтобы на них не влияло, да, не влиял внешний вид. У нас время подошло к концу, мы будем заканчивать. Размик, твои слова.
1: Мои слова таковы. Спасибо, Аня, что ты пришла к нам, поделилась своей историей, своей жизни, порадовал наши взгляды, наш взор
2: своей красотой. И не только своей внутренней красотой.
1: Да. Ну, а так как время пришло к концу, мы вынуждены с вами попрощаться, наши дорогие телезрители. Смотрите нас в следующих программах, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.

0: И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы по святилищу с Виталием Олейником. И сегодня мы будем говорить об очищении святилища. Приветствую, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: А вот годичный цикл всех служений, которые происходили в земном святилище, он заканчивался таким особенным праздником – очищение святилища. А что это за особенный праздник и почему необходимо было это святилище очищать?
2: Если уточнить, то это был предпоследний праздник, да, потому что потом еще кущи. Угу. Вот. Но что касается вот работы с грехом, абсолютно верно. Это было последнее, что происходило вот в процессе очищения греха. И в 16 главе книги Левит, в стихе 29 и 30, говорится об этой заповеди, собственно. «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним».
1: Ну вот интересно написано, что «в сей день очищают вас, чтобы вы были чисты». Но разве люди не очищают? Принося ежедневно жертвы, каждый за свой грех. То есть вот человек совершил грех, он принес жертву, он получил прощение, очищение.
2: Безусловно.
1: Все? А тогда зачем ему еще раз, если он чист к этому моменту?
2: Обыкновенно этот праздник называют Йом-Кипур. Так сегодня в богословской литературе, в иудаизме он назовется. Однако, если смотреть на термин, который непосредственно Тора предлагает, то это термин Йом-Ха-Кипурим. Им – это окончание множественного числа, дословно «день очищений». Потому вот очищение людей, оно идет в связке с очищением кое-чего еще. Давайте посмотрим, чего. Сказано в 20 стихе: «И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника». И, соответственно, людей. То есть, фактически, в этот день очищались, во-первых, весь род первосвященнический. Угу. Во-вторых, святилище и все, что в нем. И, в-третьих, люди. Соответственно, это все как-то было синхронизировано. И мы, таким образом, уже должны отойти от темы индивидуального очищения людей. Все, что в течение года происходило, это очищение человека как персоны. Вот согрешил, принес жертву.
1: То есть личность согрешила, да. Личность очищена.
2: Или же, скажем, когда первосвященник грешил за него, или бывало так, что все общество совершит по ошибке, но это за индивидуальную провину, скажем, за разовый грех.
1: Так.
2: Вот, человека ли, часть народа, священника ли, или вот народа целиком. А вот здесь происходило очищение в каком-то более глобальном смысле. И вот почему это нужно было делать,

0: сказать. Священное Писание объясняет так. В книге Левит сказано в 5 главе, в 1 стихе, в частности, написано, «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». То есть человек несет грех с момента согрешения, неважно, какой грех, или такой, или проклятие, или лжесвидетельство, или любой другой. Человек, совершив какое-то преступление, нарушив закон Божий, он несет грех.
1: Ну, естественно, в любом случае, даже бремя вины, оно достаточно физически ощущается.
0: Человек, как правило, если совесть не прожег, он знает, о чем идет речь. То есть вот эта вот ассоциация вины, ассоциация бремени, ассоциация тяжести дается в Торе. И если человек дальше вот так вот будет его нести, этот грех, то заканчивается это следующим. В книге «Числа» в 9 главе, здесь рядышком, 9 глава, 13 стих говорит, «А кто чистый, не находится в дороге и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». То есть, если человек с этим грехом ничего не делает, дальше его продолжает нести, то результат таков – он истребится из народа. Потому это серьезнейшая проблема. Нельзя самому нести грех. Можно, конечно, но тогда…
1: Результатом будет
0: смерть.
1: Ну, хорошо, он доносит этот грех в святилище.
0: Да.
1: И этот грех, по сути, перекладывается на животное. Все, он очищен от этого греха, да. Он свободен.
0: Но теперь… На кого он возложен? Вот главный вопрос. И в Священном Писании это представлено так. В книге «Исход» в 34 главе, там, где Всевышний является Моисею на горе Синай, и Моисей просит «покажи мне славу твою», то вот провозглашая, какова эта слава, в 34 главе книги «Исход» мы читаем о Божьих словах. Сказано «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Прощающий, прощающий, дословно в оригинале «несущий» глагол, древнееврейский глагол «носа». Господь несущий.
1: То есть для того, чтобы действительно простить грех, этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Надо что-то с ним еще дальше сделать.
0: И Бог, оказывается, берет его на себя. Бог начинает нести этот грех, потому что мы должны помнить, книга Исход 25.8, «Устрою там они мне святилище и буду обитать посреди них». То есть святилище – это дом Божий. И когда грех человек себя снимал, отдавал его священнику, священник вносил его в дом Господень.
1: Получается, таким образом люди своими грехами это святилище оскверняли.
0: На протяжении всего года.
1: На протяжении всего года.
0: Я хочу еще раз подчеркнуть личностную природу всего этого. То есть грех ведь это не только вопрос, скажем, юридической ответственности. Это вопрос также и урона, и потерь, которые приходят с последствиями этого греха. И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки, и он вот в течение года этот грех нес. Мы уже говорили о том, как человек перекладывал вину. Это путем конкретного объявления, какой именно грех он совершил, и путем просьбы о прощении. Вот когда он явно и четко обозначен и назван, это и есть исповедание грехов поименно, по совершенному. И после этого, в результате вот указанных процедур и жертвоприношений, Всевышний нес грех. Но все прекрасно понимают, что Всевышний свят, и он праведен, и между ним и грехом не может быть ничего общего. И потому вот в служении святилища, в этом прообразном служении, которое указывало на большие реалии, Господь показывал, чем это все в конечном итоге заканчивается. Потому давайте вспомним, что происходило вот в этот Йом-Кипур, в 10-й день 7-го месяца библейского лунного календаря.
2: Далее в программе.
0: Один козел для Господа, а другой для Азазела. Грех Библия рисует как нечто материальное.
1: Что на территории святилища приносилось жертвы Богу и дьяволу?
0: Понятие судного дня, оно двояко.
1: небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи.
2: Небо на земле.
1: То есть, получается, они должны были что-то с этими грехами потом дальше сделать.
0: Да.
1: Так долго продолжаться не могло. Вот люди все приносят эти грехи к Богу. И Бог не имеет, как вы сказали, ничего общего с грехом. А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи, и ему надо что-то с ними сделать. Так как мы говорили, что его нельзя, этот грех, просто вот взять, простить, да, то что, его надо переложить еще на кого-то? И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда? Вообще этому конец какой-то будет? Или мы сейчас возьмем и святилище выкинем, поставим там, пусть оно там стоит, некая такая, не знаю, вселенская свалка грехов?
0: Да, знаете, я сейчас вспоминаю, когда вы это говорите, о проблеме хранения радиоактивных веществ.
1: Ну, типа того.
0: В разных местах, в разных странах это в действительности серьезнейшая проблема, поскольку вот даже те контейнеры, которые были на тот момент, десятилетия назад, построены по последнему слову техники, они, оказывается, сейчас все-таки просачивают это радиоактивное вещество. И огромная проблема. То есть, в действительности, грех Библия рисует как нечто материальное. Это не просто вот вопрос того, простить или не простить. Бог на нас зла не держит, мы его дети. И потом тому, как мы детей прощаем, когда они осознают свою вину, и даже заочно прощаем, потому что мы знаем, что они растут, они развиваются, многого не понимают, потом осознают, мы их учим и так далее. Но, тем не менее, если они что-то, вот скажем, испортили, разбили, уничтожили, разрушили, тем не менее, мы за это платим. То есть, есть реальные, конкретные последствия греха. И вот Бог это все берет на себя. Что же происходит в Йом-Кипур или в Йом-Ха-Кипурим, в День очищения? Книга Левит об этом нам рассказывает подробно. В 16 главе сказано, начиная с 7 стиха, следующее. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон о обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Так, два козла. Для Господа понятно. Но вот термин «для отпущения», который стал вот фактически термином нарицательным, вот «козел отпущения», так в народе обыкновенно говорят, да, вот тот, на которого в конечном итоге вину возлагают.
1: Тот фактически, самый, которого Азазель называют, да.
0: Вот, в подлиннике это термин не «отпущение», а имя собственное – «Азазель». И потому в подлиннике так, «ла Азазель», дословно «для Азазель». Один козел для Господа, а другой для Азазела. Те, кто читал произведение Булгакова «Мастер и Маргарита», они готовы к тому, чтобы понять, о чем идет речь. Фактически, термин «Азазел» сегодня в современном Израиле – это эквивалент русскому термину «черт». То есть, когда кто-то на кого-то разозлится, вот, на святой земле, так сказать, они говорят «лехла азазел», то есть, «иди ты к…» вот, и так далее. То есть, это совершенно определенно, это дьявол, это сатана. И этимологически говоря, азазел, «эл» – это Бог, а вот первая часть – это как бы свирепый Бог, злой Бог, то есть, вот такой.
1: Вы знаете, получается сейчас какая-то еще хуже ситуация, что на территории святилища приносилась жертва Богу и дьяволу?
0: Так вот, это один из ключевых вопросов, который, к сожалению, при невнимательном чтении многие не видят. Козел для азазела не является жертвой. То есть процедура такая. Сказано, что, я читаю дальше, «приведет Аарон козла», 9 стих, «на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». То есть вот кровью именно этого козла очищалось вначале содержимое святого святых, то есть ковчег завета, затем у нас жертвенник курения, и затем священник, первосвященник выходил на двор, и там очищал жертвенник всесожжения. И вот когда вот это все было очищено, после этого происходило следующее, 16 глава книги Левит, 20 стих и далее, «и совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню».
1: Так, а можно на этом паузу маленькую? То есть получается, что очищение святилища, это что, он собрал, по крайней мере, символично, да, собрал все грехи, которые туда приносили.
0: Все исповеданные, покаянные, да, и отпущенные грехи.
1: И вот он их выносит и возлагает на вот этого вот второго козла. То есть он исповедует их над ним, на голову руки ставит и так далее. Но большинство христиан понимает, что это должен, грехи должен понести Христос.
0: Верно. И он уже понес. Потому что первый козел, козел для Господа, который как раз и является прообразом Агнца Божия Иисуса Христа, он взял грехи, и он отдан в жертву, он приносится в жертву, кровь его проливается, и пролитая кровь очищает святилище. А вот этот козел, он вступает в силу, и церемониал продолжается с его участием уже после того, как Агнец Божий заклан. То есть это означает, что что-то должно произойти когда-то позже в истории спасения.
1: То есть у нас должно быть еще, по сути, и очищение небесного святилища. Я думаю, мы до этого дойдем. У нас еще вопрос с козлом вот остался.
0: Что с ним дальше произошло, да? Написано, «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». То есть, иными словами, из системы святилища и из территории общества Господня этот козел, который несет на себе грехи уже искупленные, то есть грехи очищенные, которые временно Бог на себя взял во святилище, но понятно, что он не может их нести всегда, поскольку он свят, то они возвращаются в этой ассоциативной вот системе на первоисточник зла. И вот очень интересно, что когда мы смотрим на фразу «он понесет их в землю непроходимую», то вот этот вот термин, он по-разному переводится. Есть такие переводы, как «в землю отвесно иссеченную», или, по другим версиям, «в землю обрывов». Согласно иудейской традиции, этого козла сбрасывали со скалы, и он в бездну, то есть с высокого места, и, соответственно, он погибал. Таким образом, как бы зло полностью вот в олицетворенное в этом козле отпущения для Азазела, оно исчезало и истреблялось вместе с ним.
1: Ну, по крайней мере, оно исчезало из общества.
0: Да.
1: Потому что из храма его вынесли, из общества его изгнали. Мы сказали, что его как бы в жертву не приносили. Но, с другой стороны, он так или иначе все равно погибал. В пустыне ли погибал, или со скалы его сбрасывали, так или иначе погибал. То есть в любом случае получается как жертва. Просто с какой стороны на это посмотреть?
0: Понятие «жертва» – это понятие искупительное. То есть понятие жертвы – это понятие, которое связано с освобождением от смерти и обретением жизни. А вот то, что происходит здесь, помните, мы говорили о том, что если человек сам несет свой грех, то он исчезает, он погибает. Потому что это вина...
1: Но он получает возмездие за свой грех. То есть он не решил его раскаять или раскаяться в нем. Соответственно, он получает за него наказание сам.
0: Соответственно, когда козел для Азазела несет эти грехи, то его конец точно такой же, как если бы грешник нес. И вот здесь вот важно открывается картина. Козел для отпущения... В оригинале для Азазела он несет только те грехи, которые были искуплены. Потому что грешник, который не принес Господу грехи,
1: он, естественно, сам за свои грехи
0: несет,
1: погиб.
0: И он расплачивается за свои грехи.
1: Да, ну с ним все понятно. А здесь, получается, грехи, которые были искуплены.
0: Верно.
1: Вот их на него. А почему тогда на него? Почему, получается, кто-то другой должен понести наказание за вот эти грехи? Ладно, Христос их сам на себя взял для нашего искупления. А здесь, получается, они возлагаются не по его воле, а вот как осуждение какое-то на него. Почему это так должно быть?
2: Небо на земле.
0: коль скоро это козел для Азазела, то есть он указывает на сатану, давайте вспомним, какова роль сатаны в грехе. И какова взаимосвязь между грехом человеческим и вот ролью дьявола. В первом послании Иоанна, в 3 главе, 8 стихе написано, «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». То есть грех на нашу землю дьявол принес, восстание против Бога он принес. Он является автором греха, он является источником греха, он побуждает, он соблазняет человека на грех. Соответственно, человек грешит, потому что его к этому подталкивают. Даже если это не происходит в каждом случае, все равно греховная природа, которую мы унаследовали от Адама, она таковой стала для нас, потому что дьявол изначально наших прародителей соблазнил. То есть в конечном итоге в системе служения во святилище оказывается, что грех и ответственность за грех возвращается к первоисточнику,
1: к дьяволу. То есть у Бога все-таки справедливость восторжествовала, получается. Он находит все-таки, кто изначально все это затеял, да. И на него возвращается основная масса вины.
0: И для того, чтобы именно на дьявола наши грехи были возложены, их вначале нужно перенести Господу, воспользовавшись его искупительным служением.
1: Если учесть то, что мы сами на дьявола их переложить не можем, скорее он на нас. Поэтому
0: да,
1: приходится
0: нам с дьяволом не совладать.
1: Поэтому приходится пользоваться Господом в этом вопросе. Ну хорошо, если с небесным, то есть земным святилищем более или менее понятно, то земное, нам сказано, это образ небесного. Соответственно, должно такое же происходить в реальности уже в небесном святилище. Мы говорили о том, что Христос, будучи истинным первосвященником, восходит в небесное святилище и начинает совершать там служение.
0: Да.
1: А будет ли совершаться в небесном святилище служение очищения?
0: Здесь я хотел бы, может быть, начать свой ответ с того, чтобы указать масштаб. Вот написано в послании к евреям, что жертвы каждый год постоянно приносимые, они не были в состоянии подлинное очищение принести. И важно понимать, что весь литургический цикл от Пасхи до Кущей, и при котором Йом-Кипур, день очищения, он фактически является концом вот, работы с грехом, это масштаб истории всей земли. То есть то, что каждый год многократно повторялось, вот, и на протяжении истории сотни и тысячи раз имело место, фактически в истории Вселенной произойдет только один раз. То есть только один раз Пасха. Пасха наших Христос, закон за нас. То есть каждый из этих вот праздников, в том числе и Йом-Кипур, день очищения, произойдет в истории Земли и в истории Вселенной, в небесном святилище только единожды. Соответственно, коль скоро это последний, ну, если говорить, точнее, предпоследний праздник, а кущи – это уже указание на Царствие Божие, то, соответственно, последние действия, которые происходят по очищению греха, это Йом-Кипур. Давайте посмотрим, как это описано в апостольских писаниях. Я хочу обратиться к посланию к евреям, к 9 главе. И там у нас в стихах 23 и 24 написано следующее. Евреям 9 глава, 23 и 24. Сказано, «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами». К сожалению, немножечко невнятно звучит текст. Я предлагаю посмотреть на один из современных переводов этого отрывочка. Перевод «Слова жизни» гласит: «Все земное, сделанное по образу небесного, должно было очищаться таким образом». Известным образом, о котором мы говорим.
1: День очищения, да.
0: Козел для Господа, его кровь и так далее. Но небесное требует очищения лучшими жертвами, чем эти. То есть здесь постулируется, во-первых, необходимость очищения небесного святилища, поскольку Агнец Божий, приняв на себя грехи всего мира, как вот на протяжении года грехи всего народа Божьего скапливались во святилище, он кровью своей, войдя в небесное святилище, их туда внес. То есть не только земное, но и небесное также.
1: Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи.
0: Верно.
1: И теперь надо их оттуда куда-то взять. У нас получается тоже уже не в образах только некий нонсенс «Бог и в Доме Божьем грех», а вот в реальности уже, коль скоро мы говорим, что небесный храм – это действительно реальное место жительства Бога, да. И вот туда вносятся реальные грехи, то это действительно требует того, чтобы их оттуда убрали.
0: Да. Да, все должно соответствовать служению во святилище земном, поскольку, как мы говорили уже неоднократно, все, что здесь происходило на земле, оно рассказывало о том, что будет происходить на небе. И апостол, соответственно, говорит о том, что небесное святилище должно быть
1: должно очищаться.
0: Очищено.
1: Ну, вы правильно сказали, что да, действительно, один раз только всего, ну, логично, что один раз это все будет происходить, но тогда стоит вопрос, а когда?
0: В книге «Откровения» в 11 главе рисуется следующая картина. «Откровение», 11 глава, я прочитаю, начиная с 15 стиха. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». То есть совершенно определенно описывается конец истории Земли, как мы ее знаем. «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу». И дальше сказано: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И вот то есть здесь говорится о том, что должно произойти,
1: какое время настало. На самом деле, что...
0: То есть что настало? Пришло время судить, пришло время суда. Как это будет осуществляться? Следующий 19 стих. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Только единожды в церемониальном году во святилище отверзался храм. То есть, когда можно было увидеть, как сказано здесь, ковчег завета.
1: Первосвященник входил туда для совершения, как раз-таки вот в этот самый день очищения, да?
0: Да. И то же самое, как мы видим, на небе должно произойти. Отверзается храм, видно ковчег завета, и это происходит именно на Йом-Кипур, на судный день. То есть, это время, когда первосвященник Иисус Христос входит туда и совершает там очищение. Но понятие судного дня, оно двояко. То есть, с одной стороны, это день очищения, и сказано, очищают вас тех, кто грехи свои отдал Господу, кто в них покаялся. А с другой стороны, сказано, кто не смирит себя в этот день, мы читали сегодня, истребится душа-то из народа своего. И вот именно это здесь описано. То есть, если ты грех свой Господу отдал, ты смирился, то тогда для тебя суд – это радость, это очищение. Если же нет, сказано, пришло время судить мертвых и погубить. То есть вот в этот момент, соответственно, при седьмой трубе, когда царство мира становится царством Господа, все грехи возлагаются на дьявола, и он отправляется в пустыню. И согласно книге Откровения, это тысячелетний период. Он оказывается в бездне, и вот он в течение тысячи лет несет вот эти провины.
1: Ну и, коль скоро мы уже коснулись этого, какой конец его в итоге?
0: В пророческой перспективе книга пророка Иезекииля говорит: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, я превращу тебя в пепел перед глазами всех видящих тебя». Это пророчество об участи сатаны.
1: То есть полное уничтожение в перспективе.
0: Господу важно полностью все возвратить в изначальное состояние без греха. Полная победа и очищение от греха.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарим вас, дорогие друзья. Вы видите, насколько у Господа действительно великолепный план по спасению нас от греха. Он хочет полностью очистить нас от этого греха, полностью его уничтожит. Да благословит нас Господь, чтобы мы оказались не среди осужденных, а среди прощенных.
2: В следующей программе.
0: Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ. Господь напоминал о том, что Он есть огонь поедающий.
1: Там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
0: И в этом-то и суть. греха Надава и Авиуда. Он хотел, чтобы этот огонь горел всегда.

0: Небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
0: Для вас поет Юлия

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Хочу начать нашу программу совсем неоригинальным вопросом. Кто знает, что такое счастье? Действительно, вопрос неоригинальный, правда? Тысячи лет философы, ученые, знатоки души человеческой ищут универсальное определение счастью. Но пока что оно не найдено. Так же, как не найден эликсир молодости, способ производить золото из других материалов. И в то же время, также до сих пор достаточно людей, энтузиастов и фантазеров, которые продолжают искать и эликсир молодости, и способ производить золото из ничего, и универсальное определение счастья. А вот мне, дорогие друзья, кажется, что давно пора прекратить попытки дать какое-то одно общее определение этому понятию, потому что, на мой взгляд, такого определения просто не существует. Вот Сергей Михалков сказал однажды, что счастье – это не разочаровываться в том, что ты делаешь. Потрясающее определение, не так ли? Дать его мог только человек глубокого жизненного опыта, правда? Это чувствуется. Но, допустим, для малого ребенка такое определение не подойдет, потому что для него счастье – это просто быть рядом с мамой. Для молодого человека счастье – это создать семью с тем человеком, которого ты полюбил. И так далее, и тому подобное. То есть у каждого свое понятие того, что такое счастье, и оно меняется с возрастом. А знаете ли вы, что в духовном плане человек тоже растет и развивается? На одном этапе человеку просто достаточно знать, что Бог где-то там есть. И человек чувствует себя при этом вполне удовлетворенным таким поверхностным знанием. Достаточно быть в церкви один раз в год на большой праздник и опять-таки чувствовать себя вполне духовно удовлетворенным. Но для многих людей, кто вследствие каких-то причин взрослеет духом своим, для них счастье уже не может быть в таком поверхностном знании о Боге, в такой поверхностной религии. И только найдя его, узнав его глубже, узнав его ближе, удовлетворив голод души знанием Бога, духовно зрелые люди могут найти счастье. А Иисус сказал: «Кто ищет, тот найдет». Так произошло и с Гавриной Алевтиной, которая проживает в Нижегородской области. Вот что она пишет. «Родилась я в городе Яранске. Это Кировская область. У меня было 5 братьев. Я была самая младшая из них. Очень верующая была мама, но пьющий отец. Помню, как я приходила из школы и говорила маме. Мне сказали, что Бога нет. Мама же убеждала меня. Хорошо, пусть в школе Бога нет, а дома есть». В 17 лет Алевтина уехала из дома, жила в разных городах. В 1990 году, имея уже 2 детей, после развода с мужем, Алевтина сильно заболела. Все годы до больницы Алевтина жила легко. Иногда молилась, раз в год ходила в церковь, когда приезжала в Яранск. Но после больницы просто упала на колени с одним единственным вопросом. И вы, наверное, догадываетесь, что это за вопрос. За что? За что, Господи? В 1991 году Алевтине в руки попал закон Божий. И она стала его читать. Было очень трудно. Духовное чтение давалось с трудом. Не читалась вот эта вот духовная литература. Но позже Алевтина стала читать не только отдельно напечатанные отрывки, такие вот как закон Божий, а просто Библию целиком. Почти через год она нашла ответ на вопрос, заданный Богу после того, как обнаружилось ее серьезное заболевание. Этот вопрос звучал так: «За что?» И когда она узнала ответ на этот вопрос, она была потрясена. Слово Божье, оказывается, говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Оказывается, какой это большой грех – гордость и самоуверенность. А вот Алевтине с детства было известно, что гордым легче, гордые не плачут, и она к этому стремилась. И на этом, оказывается, и споткнулась. С 1992 года Алевтина постоянно, каждую неделю стала ходить в церковь, очень много читала духовной литературы. А в январе 1994 года ее коллега по работе сделала ей подарок. Две книги «Путь ко Христу» и «Мятежная планета». Авторы этих книг являются христианами, протестантами, адвентистами седьмого дня. Затем Алевтина купила еще одну книгу, которая называется «Великие пророчества Библии», и узнала о церкви, которая соблюдает все 10 Божьих заповедей, так, как они даны в Библии, так, как они записаны в законе Божьем, с которого начался духовный путь Алевтины, ее духовное взросление. До этого Алевтина часто задавала своей матери вопрос, «А почему ты не соблюдаешь заповеди Божьи?» А та отвечала, «Ну, никто их все равно не соблюдает». Алевтина же считала, что Божий народ, Божьи люди – должны жить по Божьим заповедям, не искажая, не выкидывая ничего из заповедей. И вот Алевтина решила съездить в Нижний Новгород, отыскать церковь христиан, адвентистов седьмого дня, о которых она узнала. Церковь, найденная ею, понравилась Алевтине. И 22 сентября 1995 года Алевтина приняла крещение. Она искала счастье в мире, нашла же счастье в Боге. С тех пор ей по-новому открылись слова Иисуса Христа «Любите врагов ваших». Каким образом? На работе один слесарь, Николай, стал просто изводить Алевтину. Он где бы ее ни встречал, называл ее сектанткой, по-другому к ней не обращался, проходу не давал. Было так тяжело, что даже вся община Алевтины молилась за нее, чтобы Бог ее поддержал, укрепил, чтобы она не сорвалась. И вот однажды Алевтина сказала Николаю, «Ты забыл, Коля, одно слово добавить». И он спрашивает, «Какое?» Алевтина ответила, «Счастливая сектантка. Ведь я нашла любящего Бога, который любит меня такую, какая я есть». После этого Алевтина каждый раз стала говорить этому человеку, «Бог любит и тебя тоже, так же, как и меня». На что Николай, этот слесарь, однажды ответил, «Легко сказать». Алевтина сказала, «Ну так скажи, повтори за мной, Бог меня любит». И он сказал, и повторил действительно, «Да, Бог любит меня». И с тех пор они стали друзьями. И сейчас, пишет Алевтина, Николай мой самый лучший и понимающий коллега на работе, который очень часто помогал мне и заступался за меня. И заканчивает свое письмо Алевтина такими словами. По отношению к Богу все мы равны. Все люди находятся в одинаковом положении, а Бог дал нам свободу выбора. Значит, и должно быть то, из чего можно было бы выбирать. Когда моей маме было 80 лет, я рассказала ей, что можно, оказывается, молиться своими словами и слушать Слово Божье, сидя. После этих слов она расплакалась. Ведь в церкви, в которую она ходила до этого, она ничего не могла понять и не могла выучить ни одной молитвы. Я всегда очень хотела знать, кто же такой Бог, где Он живет, когда вернется навести порядок, о котором мы все так мечтаем. Ответы я получила в Слове Божьем, то есть в Библии. Мой любимый псалом, пишет Алевтина, 138-й, в котором есть такие слова «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда?» Убегу. А закончить свой рассказ хочу словами из Псалма 115-го. «Что воздам Господу за все благодеяние Его ко мне? чашу спасения приму и имя Господне призову. Гаврина Алевтина, город Балахна, Нижегородская область.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Вера Левтер.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Человек, которого я люблю, научные труды которого меня восхищают, недавно ушел из жизни. Сергей Сергеевич Аверинцев. Он создал, на мой взгляд, бессмертный текст о смерти. Послушайте. «Когда смерть посмеется надо мною, как та, что смеется последней, и сустав обессилит за суставом, твоя да будет со мною сила. Когда мысль в безмыслии утонет, когда воля себя утеряет, когда я имя мое позабуду, твое да будет со мною имя. Когда речам скончанье настанет, и язык, глаголивший много, закоснеет в бессловесности гроба, твое да будет со мною слово. Когда все минет, что мнилось, сновидцу наяву снилось, и срам небытия обнажится, пустоту мою исполни тобою». Верующие в Иисуса люди живут надеждой на воскресение, верую в то, что сила Господа восстановит их. Эту веру разделяли большинство иудеев времен Иисуса Христа. Меньшинство, отрицавшее идею воскресения, как, например, секта иудеев, обычно порицалось большинством. Иисус говорит о воскресении с уверенностью. Иудеи первого века думали, что воскресение начнется с Елеонской горы. Поэтому на Елеонской горе масса захоронений. Захоронения эти представлены вариантами гробниц, начиная с Железного века и до времен Иисуса Христа. Множество саркофагов, ассуариев, гробниц, и вряд ли все они еще обнаружены, находятся в районе Елеонской горы. Когда иудеи хоронили человека, они демонстрировали веру в то, что сила Божья не оставит умершего. Эта вера отразилась в том, какие письмена нередко находят в гробницах или на ассуариях. Мы видим, что христиане переняли эту практику, и в музее Ефеса находится саркофаг, на котором начертаны Альфа и Омега. Это свидетельствует о том, что верующий христианин умер, зная, что тот, кто есть начало и конец, положит новое начало его жизни. Когда люди скорбели об умерших в прежние века, то было принято со времен Угарита и Ура Халдейского оплакивать умерших, посыпая голову пеплом. Эта практика, как отмечает Кинер и Олд, находит свое выражение в действиях и жестах, в которые люди влагали смысл. Он заключался в том, что умершие стали прахом, и оплакивающие их желают отождествиться с прахом, желают умереть вместо умерших. Во времена Авраама, во времена Иова человек нередко садился на свалке. На свалку выносили пепел и черепки битой посуды. Находясь среди пепла, посыпая им голову, находясь среди битой посуды, человек выражал свое горе. Разбитый кувшин в 12 главе книги «Екклезиаст» символизирует умершего человека. Глина идет к глине, прах к праху. Кувшин, разбившийся у источника, обеспечил возвращение воды в источник из которого она взята. Соломон подытожил эту мысль словами: «А дух возвращается к Богу, который и дал его». Таким образом, черепки символизировали труп человека. Мы видим в трагедии Иова многие осколки тех убеждений, которые пытаются сейчас нащупать и расшифровать богословы, культурологи, историки. Мы видим в описаниях того, как библейские герои переживают смерть близких, интересные фрагменты, которые позволяют нам заключить, что они думали о смерти и как во свете смерти они воспринимали жизнь. Доктор Дюкан говорит, что книга «Экклезиаст» учит тому, что именно в силу смерти каждый миг нашей жизни становится бесценным. Готовить тело к погребению могли женщины. Мужчины допускались только к приготовлению тела мужчины. Но женщины могли приготовить к погребению как тело женщины, так и тело мужчины. Мы говорили уже ранее, что тело натирали маслом, затем омывали водой, после чего тело вторично умощали. Вот это вторичное умощение выражало собою веру в то, что Дух Святой снизойдет и опочиет на этом прахе и воскресит его, как некогда было оживотворено тело Адама, изваянного из праха земного, когда Господь вдунул в него дыхание жизни. Масло, символ Духа Святого, покрывало плоть умершего человека, выражая надежду близких в то, что Господь воскресит этого человека. Поэтому многие богатые иудеи и израильтяне в более древние времена старались запастись благовонными маслами на случай смерти кого-либо из близких. Если благовонное масло было недоступно, то годилось и просто обычное оливковое масло. Бинты, которыми опоясывали тело умершего, плотно забинтовывая от ног к голове, промасливались маслом, если человек, который готовил тело к погребению, имел на то средство. Поэтому тело Иисуса, когда его приготовили к погребению, оказалось облечено плотным саркофагом. Барретт указывает на то, что обычно использовалось 300 метров льняных бинтов. Если мы совместим такое количество ткани со 100 литрами алоэ, о которых говорится в 19 главе Евангелия от Иоанна, то мы можем представить себе, насколько плотную массу образовал лен и масло вокруг тела Иисуса Христа. Исходя из этого, Барретт и некоторые другие комментаторы утверждают, что Иисус при воскресении прошел сквозь бинты, и они остались нетронутыми. Поэтому ученики, заглянув в гробницу, могли видеть аккуратно свернутые пелены. Как утверждает доктор Паулин, тело Иисуса Христа при воскресении обрело способность проходить сквозь монолитные объекты. Оно могло появляться в горнице, когда двери были заперты. Из этого можно

откатывался по желобу. Такой камень назывался галел. Тормозящий его маленький камень назывался дофек. Камни, которыми закрывались гробницы, были достаточно тяжелыми. В толщину они были несколько десятков сантиметров, а в диаметре до 1,5 метров. Поэтому известный в древности инженер Хиерон из Александрии изобрел устройство, при помощи которого давлением воды можно было откапывать гробовой камень. Естественно, не все имели возможность пользоваться этим устройством, но Максимилиан Кох 50 лет назад доказал существование такого механизма. Однако во времена Иисуса Христа большинство гробниц закрывали не круглым, а квадратным камнем, так называемый камень-розетка. Он был сужен в том конце, который помещался во вход. Такой камень мог весить еще больше, и отвалить его стоило огромных усилий. Поэтому грабители гробниц чаще пробивали отверстия в стене гробницы, чем пытались отвалить эти камни. Во времена Иисуса Христа интерьер гробниц значительно отличался от такового во времена царей периода первого храма. Во времена Иосии, скажем, в гробницах в первой камере находились погребальные скамьи. Во времена Христа они были заменены аркосолиумами и кохами. Вы можете видеть на снимке аркосолиум, то есть полка, выдолбленная в стене гробницы арочной формы. Треугольные отверстия используются для того, чтобы ставить в них светильники. Характерный налет копоти говорит об этом. Кохим – прямоугольные и квадратные углубления в стене служили той же цели, что и аркосолиумы. Углубление по центру, как говорят ученые, служило для стока воды, которая могла просачиваться через верхние слои породы. Когда человек помещался в аркосолиум или в кох, он должен был лежать там в течение года. Труп разлагался, оставались только кости. Кости позже собирали во времена Иисуса Христа в оссуарии, квадратные ящички, выдолбленные из камня, с резными крышками, нередко с именем человека, кому принадлежали эти кости. Во второй половине первого века оссуарии стали модны. Поэтому, когда мы находим оссуарии при археологических раскопках, можно смело утверждать, что это гробницы периода поздней античности. Стоит поговорить о том, как чувствовала и как вела себя семья умершего. Мы уже касались этой темы в предыдущих наших беседах. Однако был еще и один интересный ритуал. Во времена Ветхого Завета, когда человек умирал, язычники нередко раздирали себе лицо до крови, делали надрезы на теле своем, чтобы не забыть умершего. Эти надрезы напоминали им о том, как они любили того, кто ушел от них. Бог запретил эту практику своему народу. Скорбь не должна быть вечной. Скорбь об ушедшем излечивается верой в воскресение, надеждой на встречу в небесах. Поэтому иудеи не портили свою кожу, они надрывали лишь одежду. Одежда в древние времена стоила очень дорого.
целостность

Внешность одежды свидетельствовала о репутации человека. Человек в обрезанной одежде считался обесчещенным. Человек обнаженный считался обесчещенным. Поэтому, надрывая свои одежды во время траура, иудеи как бы пытались сказать обществу: «Я не забочусь о своей репутации, о самом дорогом, что у меня есть, именно потому, что отношения с тем, кого я утратил, значили для меня еще больше». В наше время, во времена скорби об ушедших родственниках, иудеи продолжают надрывать свои одежды. Но они надрезают их с изнанки. Этот древний обычай требует осмысления. Ряд ученых утверждают, что Иисус был погребен именно в Аркосолиуме. Только так Мария была способна, наклонившись во гроб, увидеть сразу двух ангелов, одного в изножье, а другого в изголовье места, где был положен Иисус. Пустая гробница символизирует собою как бы опустившее святое святых, ведь завеса при смерти Иисуса была разодрана надвое. Это означает: Бог с нами, Бог среди нас. Древние люди серьезно заботились о том, что будет после смерти. Это стоило им немалых денег. Но есть лучший способ позаботиться о том, что ожидает нас там. Это не будет стоить ничего, только веры. Друзья, я желаю вам этой веры и надежды на светлое воскресение силой Господа Иисуса, который первым преодолел смерть.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня опять мы будем говорить о том, как нам улучшать нашу память, как нам подойти к той системе заучивания иностранных слов, потому что границы наши открываются, к нам гости приезжают, мы куда-то едем, литературу какую-то хотим изучать. Будем говорить о маленьких секретах большого семейного счастья, именно о библейском подходе к проблемам в наших семьях. Их порой достаточно много, потому что у кого-то денег не хватает, у кого-то здоровья не хватает или культуры в общении. Все это основано на древней книге Библии, которая приносит спокойствие, которая учит нас молиться, доверять свои нужды и проблемы Богу. Не все брать на свои плечи, потому что мы не можем решить многие вещи. И когда мы молимся, мы тоже должны говорить: «Да будет воля Твоя». Конечно, мы можем ставить определенно какую-то цель, но при этом все-таки говорить: «Да будет воля Твоя». А воля Божия благая, угодная и совершенная. И она, естественно, нам во вред ничего не сделает, только все к лучшему. Потому что Господь творит чудеса. И в моей жизни было много таких чудес, которые прошли через меня. И я не могу сказать, что это неправда, это правда. Там, где было невозможно, Бог вмешивался и творил чудеса, потому что у Него есть эта формула чуда. Вера в Бога, наши действия, конечно, в правильном направлении. Вот почему закон Божий нужно знать. Вот почему нужно знать заповедь «Помни день субботний». И это тоже улучшает нашу память. Каждую неделю помнишь, что наступит день субботний. И, конечно же, правила хорошей нашей памяти, законов улучшения нашей памяти, они тоже помогают нам быть организованными такими в нашей жизни. И вот следующие такие правила – это личные комментарии. Вы можете иметь Библию одну, в которой нет ни одной пометки, но на полях другой Библии вы можете делать личные комментарии, пометочки. Изучая какой-то материал, вы тоже можете и должны даже делать личные комментарии, потому что они помогают оставить яркий след в вашей памяти. И, конечно, организация материала. Если у вас темы все между собой переплелись, и вы не знаете, где тот конспект, где другой конспект, это, естественно, нарушает весь порядок ваш организационный, и вам трудно сосредоточиться на чем-то. Почему сегодня люди любят компьютеры? Потому что там все организовано. Папки, файлы и так далее. И человек нажимает кнопочку «Поиск в интернете», и там тоже все по разделам идет. Когда храните материал, нужно тоже знать, что цвет папки, в которой храните, имеет значение, размер и так далее. И таким образом вам легче жить. Я, например, не копаюсь во всех папках. Я знаю, где у меня лежат газетные выдержки и так далее, или еще какие-то материалы по здоровью, рецепты. И, конечно же, очень важный седьмой момент – просмотр и использование материала. Мы можем его много хранить, материал, но никогда не извлекаем. А ведь хорошая пословица: повторение – это мать учения. Поэтому и Слово Божие, оно вроде нам все знакомо. Однако же мы можем опять и опять вникать в то, что когда-то уже читали, смотрели и знаем, где это написано. Я рада, что Библия написана не так, как бы там чуть-чуть, а организованно она написана. Есть разделы книги Ветхого Завета, Нового Завета, главы, тексты, и вам легче так справляться с тем, чтобы найти ответ на самый главный вопрос. Какая же церковь истинная? Действительно, это, как казалось бы, очень сложно. Сегодня разные названия церквей. Даже есть церковь Дзен, и попробуйте разберитесь, что это такое. И вот как указатели, куда же нам идти? Во-первых, церковь, греческое слово «экклесия», вызванные из этого мира люди, не просто удовлетворять свои потребности духовные, просить Бога, потому что церковь как бы существует для того, чтобы сближать людей с Богом, но не только для этого. Церковь должна приготовить путь к пришествию Иисуса Христа. Она должна выступить перед миром с какой-то определенной вестью, не своей, не своими философскими выступлениями или богословскими, а конкретные вести должны быть представлены миру. И в Библии они называются «три ангельские вести». Мы читаем об этом в книге Откровения, 14 глава, 6 по 12 тексты. И, конечно же, Бог показывает историю развития христианской церкви в общем, не деля ни на какие-то конфессии, деноминации. Он показывает и говорит о христианстве в ее полном развитии по книге пророка Даниила и книге Иоанна Богослова, книга Откровения. Мы видим, что здесь разные периоды церкви. Она не останавливается в своем развитии. Первый период церкви – желанное гонение, мученическая церковь Смирна, далее Пергам – возвышенная, потом идет остаток жертвы, отступление в христианстве. Отступили от апостольского учения, и это очень печально, но потом рассвет реформации и интересный период ожидания пришествия Иисуса Христа. Потому что был исчислен этот срок. И люди ожидали пришествия Христа, Он не пришел, они разочаровались. Кто эти были ожидающие? И мы сегодня поговорим об этом. Почему же Бог допустил этим людям ошибиться? Они ведь так Его любили. Почему это случилось? Будет дан ответ на это. И, конечно, вы не видите восьмого периода церкви. И Библия представляет только два символа в женщинах, описанных. Это апостольское учение, чистота христианского учения и падшая женщина. И вы видите, что та система, которая отступила и сидит на звере, то есть это опирается на постановление государственной власти, а не на Божье постановление. И она представила всему миру вот такой документ: «Воскресение – это начертание нашей власти». Подставьте слово «зверь», и вам будет понятно начертание зверя и печать Божия. Потому что печать Божия – помни день субботний, и имя его характера на челах наших. Поэтому Господь весь второго ангела конкретно выражает, и церковь ее должна нести. «Выйди из Вавилона, каждый спасает душу свою». Дорогие друзья, как может церковь, которая сама отступила, нести вторую ангельскую весть? Она не может нести эту весть. Эта церковь не может нести весть о суде Божьем, если отменила закон Божий. Естественно, Господь тоже не может ангелов посылать сюда, потому что люди будут служить Ему из-за страха. Подобные людям должны подобным себе же и возвещать истину эту. И поэтому Бог имеет церковь, людей, которые должны возвещать весть и призывать людей к покаянию, чтобы люди знали, в каком направлении им действовать, для того, чтобы происходили чудеса в их жизни. Да, в Бога теперь все верят, а действуют в разнобой, а потом разочаровываются вообще в Боге и говорят: никаких чудес у меня в жизни не происходит. Но у них нет инструкции, как действовать. Инструкция, как действовать – это закон Божий, это Слово Божие. И Господь еще раз говорит: если вы в Вавилоне, в отступлении от Меня, вы участвуете в грехах этого Вавилона, и язвы, естественно, следуют как наказание. Итак, это выбор за нами. Если мы выходим из Вавилона, то куда войти, где эта истинная церковь? Потому что путей много, и кажется каждому его вероисповедание самым правильным. Побеседуйте с представителями разных вероисповеданий, и вы увидите, как они будут утверждать, что их вера самая правильная. Но на самом-то деле, даже находясь в истинной Церкви Божией, но не зная Иисуса Христа лично, вы не будете иметь мира и покоя. Поэтому призыв Божий говорит о том, что сближаться надо с Богом, а Он вам церковь откроет, да? Итак, я сослужитель тебе и братьям, ангел сказал апостолу Иоанну, которые Богу кланяются живому и имеют свидетельство Иисуса, который есть дух пророчества. Очень интересно. Мы еще будем говорить о духе пророчества. Оказывается, ангелы не всем подряд служат, как служебные духи. Может быть, как регистраторы, да. И кто же эта святая женщина, которая стоит на луне? Она не на звере, она не на земле, она на луне. Когда меня спрашивают, к какой церкви я принадлежу, я отвечаю однозначно, конечно, к небесной. Сатана восстал же против небесной церкви. У Бога есть церковь на небе. И мы только на земле присоединяемся к ней, потому что это удивительная церковь. Она здесь на земле имела возможность показать миру Иисуса Христа. И семя жены, Церкви Божией поразило змея в голову. Это Иисус Христос на Голгофе был явлен нам, как наш Спаситель. И вот вы видите первый признак истинной Церкви Божией. Рассвирепел дракон на жену. Он не безразличен. Он не покровительствует этой церкви. Он не дает ей престол, силу и власть, золото и богатство этого мира. А он разозлился за то, что они соблюдают заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса, которое есть дух пророчества. Библия сама же себя и толкует, потому что многие говорят, что свидетельство Иисуса, вот я просто верю в Иисуса. Нет, Бог работает через пророков, но это наша следующая тема. И вот интересная тоже сегодня философия. Каждый, оставайся в своей церкви, соблюдай там в своей церкви субботу, заповеди Божьи, ты спасешься. А Господь Иисус не делает этого. Он очень тоже определенный и истинный Господь. Он говорит, есть у меня овцы не сего двора, не истинной церкви Божьей. И не говорит, пусть они там остаются. Он говорит, тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет один пастырь и одно стадо на основании истины. Итак, признаки истины Церкви Божией. Даже если вы будете знать четыре признака, вы уже ее найдете. Во-первых, она должна быть всемирной. Вы представьте себе, иудаизм, к примеру, это уже предполагает людей еврейской национальности. Мусульманство предполагает людей в основном арабского мира, но ты можешь заниматься прозелитством и так далее, переходить из веры в веру, это не запрещается, но церковь должна быть из всякого колена, племени, языка и народа. У нас как принято? Русская православная церковь. Видите, как звучит русская? И за границей тоже в основном приходы русскоговорящие диаспоры приходят. Дорогие друзья, Господь говорит, нет, из всякого колена, племени, языка и народа. А это уже не секта. В начале христианство было маленьким чем-то. Да, 12 учеников, 70 отошли, Христа распяли, они сидят запертые от страха от иудеев. Читайте Евангелие Иоанна, 20 глава. Господь вошел к ним, к малому количеству, и говорит, а я с вами, мир мой даю вам. Дунул Духа Святого и говорит, идите расскажите, что я воскрес. И они, евреи, соблюдающие день субботний, естественно, соблюдающие все правила, постановления, которые не изменили своего значения, не потеряли своего значения, они понесли весть, которую мир не знал, что Бог явился во плоти, воскрес из мертвых. Это удивительная весть. Теперь мы это знаем, нам не хватает еще одного, а это именно соблюдение закона Божьего. Вот эта весть. И та церковь, которая отступила от закона Божьего, она не имеет этого признака. Например, Всемирная церковь, католикос, католическая церковь универсальная, но второй признак не подходит. Заповеди изменены, суббота заменена на день воскресный. Нет истинности. Третий признак, вы читаете, это учение о десятине. Это интереснейшая тема. И мы обязательно должны ее знать правильно, потому что есть маленький секрет. Да, многие люди дают десятину. В христианстве теперь это очень популярно. Но есть маленький секрет, который изменит все ваше материальное состояние. И интересный четвертый признак – дар духа пророчества. Дело Бог имеет с пророками. Начиная от возникновения первой церкви на земле – Адам и Ева, Авраам, Исаак и Иаков. Они все были пророками. И апостолы были пророками. А в наши дни – кто пророк? Но об этом вы узнаете чуть позже. И вот еще есть символ Церкви Божией. А это маслина. Нет еще другого дерева. У Бога есть один символ в виде женщины, которая стоит на луне, облечена в белую одежду, праведность Христа, учение 12 звезд, 12 апостолов. И, естественно, дорогие друзья, вы видите, что это не просто такие фрагменты признаков. Это реальность. Церковь должна быть чистой и истинной. И она одна, и дерево одно. Корень Христос, стволы ветви, патриархи и пророки, и эти веточки, зелень – это народ израильский. Они отломились неверием, не поверили в Иисуса Христа, который есть корень и отрасль Иисея, поэтому он и жил в Назарете, не потому что он был Назарей, а потому что Назир – отпрыск, отрасль от корня Исеева. И поэтому он не жил в Тель-Авиве. Все должно было совпасть. Дорогие, они отломились, и Бог не пощадил природные ветви. Читайте внимательно. А мы, язычники, на место их прививаемся, но мы хитрим. О, я прививаюсь к этой маслине, к народу Божьему, но сок будет мой, учение. Но веточка же должна брать сок с корня. Авраам, Исаак и Иаков соблюдали субботу. Бог не отменил 10 своих заповедей. Какое право ты имеешь свои законы внедрять в эту маслину? Ты должен брать древний сок. И не гордись, но бойся, не говори, кто такие эти евреи. Они отступили, они Христа распяли. Дорогие друзья, мы каждый день его распинаем. И Слово Божие говорит в послании к римлянам: бойся, не гордись. Если Бог природные ветви не пощадил, пощадит ли тебя, если ты заменил закон Божий на катехизис человеческий, на правила и постановления церкви? Ты бойся этого, да? Соблюдай мои заповеди. Тем не менее, Господь милостив и говорит: не возлюбленную назову возлюбленной. Дело решительное совершает Господь на земле и скоро его окончит. Итак, дорогие, вы видите, признак Церкви Божией – это заповеди Божии и свидетельство Иисуса Христа, которое есть дух пророчества. Тем не менее, закон Божий должен быть возвеличен как основные принципы грядущего Царства Божьего. Скажите, пожалуйста, какая церковь говорит о законе Божьем? Конечно, та, которая сидит на звере багряном, она не может говорить об этом. У нее своя чаша, у нее свое вино учение, вино блудодеяния, отступление от истины напоило все народы. Другого символа нет. Основание на земле, основание светская власть и церковное вместе. Это потрясающе, это недопустимо, потому что только Христос может быть и царем, и священником. И вдруг здесь мы видим такое сочетание, что и царь, и священник все вместе – это нельзя. Итак, вы видите, где же стоит Церковь Божия? Она на Луне. Особая и особый интересный текст Библии, который говорит конкретно, что эта церковь написана на небесах, потому что она происхождение небесного, и там всегда был храм, и всегда будет храм, и там есть поклоняющиеся Богу как царю и священнику, потому что вот эта система, она и держит в святости все небеса. Бог свят и все благовеет, и не для очищения греха там это все существует, а для того, чтобы все держать вот в том понятии благовения и святости, отсутствия всякого греха. И Господь говорит: ты должен записаться в небесную церковь, не в секту какую-то земную, которой всего 150 лет или 120 лет. Да, она может называться на земле по-разному. Были времена, когда в Португалии называли истинных последователей Божией маранатами, потому что они приветствовали друг друга: маранафа, мараната, как мы иногда говорим, Господь грядет. Они соблюдали все 10 заповедей Божиих, верили в Иисуса Христа, соблюдали субботу. Ну, они так назывались в свое время. В другое время они могут по-разному называться, но они соблюдают те 10 заповедей, которые на небе. Они принадлежат к этой небесной церкви. Их имена написаны там. Поэтому это очень важная весть для нас. И Господь говорит: если ж вы меня любите, соблюдите заповеди мои, потому что я их написал, и я дал их для вас. И теперь вы понимаете, что особая привилегия оказывается не всем подряд. Ангел говорит: я сослужитель тебе, Иоанну, и братьям, то есть церковное братство есть на земле, которые Богу живому кланяются, а не его изображением. И давайте еще раз посмотрим на эти признаки. Вот первые 4 признака вам теперь знакомы, но еще есть интересное. Это учение об истинной Пасхе, когда причащают не брожённым вином церковным, кагором. Нет, дорогие друзья, в крови Иисуса Христа не было греха. Когда причащают просто соком виноградных ягод. «Не буду пить от плода сего виноградного», – сказал Спаситель. Потом еще мы видим исполнение заповеди о смирении. Церковь Божия должна нести трехангельскую весть. Она знает, о чем сказать ей миру, Потому что о Христе все знают, что Он умер и воскрес. А вот о законе забыли, о суде забыли, о том, что грядет великая скорбь, забыли, о том, что христианство исказило учение апостолов, забыли. И должны быть экклесия вызваны, кто будут возвещать об этом. Далее, весть о здоровом образе жизни, потому что тело наше есть храм Духа Святого. Потом мы видим учение о святилище. Многим это учение не нравится. Потому что если узнают, что храм открылся на небе, перестанет быть нужда в посредниках земных. Не нужно будет деньги платить за отпевание умерших и так далее. О, дорогие друзья, вы видите, сатана заинтересован, чтобы стереть эту истину. Да? И, конечно, о втором пришествии Иисуса Христа должна говорить эта церковь. А не просто о конце света и где-то отсиживаться в каких-то пещерах. Нет, дорогие друзья, это наше право. И наш выбор. Либо избираем церковь, которая опирается на политику, на земную власть, на постановление людей, возглавляющих церковь и государство вместе, а потом другие последовали их примеру, либо выбрать церковь, стоящую на Луне. Я выбираю церковь небесного происхождения, независимую от смены земных правлений. Она была, есть и будет. И спасенные всегда будут членами этой церкви. Это очень великая честь быть записанной в этой церкви, записанным в книге жизни. Хотя она прошла свой скорбный путь. И вы видите, что были и гонения, и страдания. Но они были всегда эти люди, которые говорили о пришествии Христа. И если бы ими читали Библию и имели ее, написанную на латыни, то, наверное, слово «ожидание пришествия» мы бы читали как «Адвентус», и поэтому Енох, он уже ожидал не первое только, а второе пришествие Христа. Он был взят живым на небо. Он уже увидел эту красоту и славу. Он был первым адвентистом. Я хочу задать вам вопрос, какого дня, как вы думаете? Какой день соблюдался во дни Еноха? Не было же еще отступления никакого от истины. Адам и Ева знали «помни день субботний». Господь с ними присутствовал, потому что благословил и осветил этот день. Читайте 2 глава книги «Бытие». «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и благословил Господь день субботний, и осветил его». Неужели они не знали об этом? Конечно, знали. И очень удивительный документ. Мой муж присутствовал в Даниловском монастыре на межконфессиональной конференции, и Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, делал доклад, и этот доклад распечатан и дан был каждому участнику этой конференции. И он попал мне тоже в руки очень интересно. Человек богослов, просвещенный, но он Христа Иисуса называет новым адвентом. И остается только задать вопрос. Да, Христос был православным, потому что знал, как правильно славить Бога. Иисус был баптистом, так скажем, крещен полным погружением в воду. Получил Духа Святого, но вообще-то он был адвентистом, новый адвент, потому что везде он говорил о своем втором пришествии. И народ настраивал на то, чтобы они ожидали его пришествия. И вопрос остается задать. Скажите, адвентистом первого дня он был недели, шестого или седьмого? Конечно, вы знаете, что Христос был евреем, рожден еврейским мальчиком, хотя начало его неизвестно. Он был, есть и будет всегда. Он только воплотился на этой планете Земля. Книга пророка Михея, 5 глава, мы читаем второй текст, которое происхождение из начала, неизвестно какого. Это Бог, явившийся во плоти. Тем не менее, на Земле он подчинился закону и был адвентистом, ожидающим своего царства, проповедующим об этом царстве седьмого дня. Вот вам и название церкви. И я, конечно же, хотела бы обратить внимание ваше на энциклопедию. Даже энциклопедия. Вы сегодня можете открыть эту энциклопедию «Кругосвет», посмотреть. И там дается определение, что церковь адвентистов седьмого дня не секта. Те, которые церковь адвентистов седьмого дня называют сектой, они нарушают законы, которые обязывают человека все-таки уважать и не обманывать население нашей страны. адвентисты седьмого дня церковь, потому что это всемирное братство, а не где-то спрятанное, где-то закрытое. Это открытое общество. Энциклопедия говорит об этом. И конкретно говорится не о конфликтах, не о разделениях, не о расколах в церкви, как говорится в комментариях и в исторических справках о других церквах. А здесь говорится об особенности этой церкви. Она соблюдает субботу, потому что так говорит Слово Божие. Вы видите, как это важно, да? Стройная организация этой церкви. Ну, вы скажете, а мы не адвентисты, это какое-то непонятное, не русское название. Вы адвентисты. Вы скажете, как? Да? Молитва «Отче наш», если вы с ней согласны, это молитва всех адвентистов. Да приидет Царствие Твое. Следовательно, если вы желаете Царства Божьего, вы уже ожидаете этого Царства. Вы желаете пришествия Иисуса Христа. И, конечно же, дорогие друзья, я не думаю, что вы не хотите быть в Царстве Божьем. Следовательно, по сути дела, все адвентисты, кто желает Царства Божьего. Только разобраться, какой день ты соблюдаешь и в каком дне ты хочешь находиться в покое. Вы видите, это постепенное развитие христианской церкви. Свет был потерян, и постепенно же он возникал снова. И Господь посылал многих, которые открывали этот свет. И если бы мы имели перевод Давида Йосифона, этот переводчик в 1970 году по заказу Министерства абсорбции Израиля и религиозных кругов сделал перевод Танаха, то есть книг Ветхого Завета, на русский язык для русскоговорящего населения. Это случилось совершенно внезапно для меня, когда я взяла этот перевод и хотела узнать содержание самой сложной главы для меня – 11 главы книги Даниила. Царь Южный, царь Северный. От начала Вавилонской империи, так скажем, и до пришествия Христа все как-то запутано, меняются названия. Царь Южный и Северный остаются, меняются действующие лица. И я разбиралась в этом. Открыла наш прекрасный русский перевод Синодальной Библии, я его очень люблю, и открыла перевод Давида Йосифона и проверяла. Когда дошла до 35-го текста, вы знаете, это такое удивительное открытие. Оказывается, Бог предсказал название церкви. И поэтому Иисус Христос сказал, читайте книгу Даниила. Евангелие от Матфея, 24 глава. Иисус Христос конкретно обратил внимание на книгу Даниила. Не только потому, что там найдут они числовые и символические пророчества, а название церкви должны найти христиане. Но, к сожалению, мы же арамейского не знаем. И вот как гласит этот перевод. «И будут среди мудрых такие, которые ошибутся в исчислении, разочаруются, ибо срок еще не пришел». Так гласит содержание этого текста. Действительно, когда гонимые христиане от главенствующей церкви в Европе в открытую Христофором Колумбом Америку в начале XVI века, 1504 год, переселились туда, и переселялись не сразу, постепенно, вместе с захватчиками, которые там грабили коренное население, и заложили основы справедливого государства, так скажем. Господь это допустил, чтобы свободно там Библия печаталась, свободно ее исследовали, не было гонений, не было запретов. Они убежали от правительствующей церкви, так скажем, главенствующей в Европе, нашли покой и убежище, обратились к Библии. И они исчислили срок и думали, что Христос придет на землю, а Он не пришел. И люди смеялись над ними, а Библия называет их мудрыми. Мудрые! Те 10 дев, которые были одеты в белые одежды, все были со светильниками, но 5 названы мудрые, потому что они вникли в содержание Слова Божия. И эти мудрые ошиблись, потому что срок еще не пришел. Вы можете этот перевод взять в интернете, вы можете в любой синагоге взять. Сравните. Я сделала несколько запросов в Израиль, чтобы уточнить, правильно это или нет. Потому что на иврите, как и в русской синодальной Библии, говорится, что многие переплавлены будут, ибо срок еще не пришел. Но когда мне пришло подтверждение, что именно эта часть Священного Писания гласит именно так, я очень обрадовалась. Потому что мы знаем, что атеисты высмеивали Миллера, высмеивали всех борцов за истину, которые были в Америке, включая Елену Вайт и других, и говорили, ой, смешно, назначили день и час пришествия Христа. Да, в силу своей неосведомленности об учении истинном святилище произошла эта ошибка, но Бог ее допустил. Оказывается, Бог за тысячелетия предсказал эту ошибку. Я думаю, если бы они читали в оригинале на арамейском, они бы много слез не проливали и радовались, что они на правильном пути. И так Бог позаботился о названии церкви. Ожидающие, мудрые, которые вникают в числовые пророчества, символические. И вы видите, что действительно так и исполнилось. После скорби дней тех, предыдущий текст говорит об этом, будут вот эти мудрые, которые исчислят это пророчество и обратятся к нему, но будет ошибка, потому что срок еще не пришел, говорит перевод Давида Иосифона. Действительно, срок еще не пришел. Пришествие Христа еще не пришло. И времена, и сроки в руке Божьей. И с тех пор эта ошибка исправлена. Никто не назначает день и час пришествия Иисуса Христа. Тем более им даже и предупреждается мир об этом. Смотрите, не верьте никаким датам, потому что в час, который вы не думаете, придет Сын Человеческий. Вот это интересное сообщение для вас, дорогие друзья. И Христос, вы видите, допустил это развитие церкви. Лютер восстановил учение о благодати. Потом, вы видите, баптист ввел крещение людей во взрослом их виде, состоянии веры. Потом, вы видите, постепенно появляется Веслей, который говорит о святилище. Да и Мартин Лютер исчислил число 666. Постепенно все это идет. Но написано: «Блажен, кто ожидает, ожидающий, кто достигнет конца 1335 дней». А этот срок приводит к 1844 году. И блажены эти люди, потому что они узнали истину о святилище, а в святилище – ковчег завета, а в ковчеге – закон Божий. О, мы соблюдали воскресенье! Да, мы были гонимы преследующей церковью, но мы же принадлежали к разным протестантским конфессиям. И вот тут-то пришло озарение от Бога, что мы должны соблюдать субботу. Мы и люди разных национальностей должны привиться к этому дереву. И весть определяет цель, дорогие друзья. И вот для кого придет Иисус Христос? Да, Он придет для тех, кто готов к Его царству. И конкретно текст говорит, если бы мы читали на латыни, уже не на арамейском. Вот в Новом Завете этот текст Священного Писания, записанный в послании к евреям. Здесь говорится, Христос во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение, то есть для адвентистов. Естественно, только вопрос задаешь, какого дня? Ну, для народа Божия остается субботство, ибо Господь не изменяется. Итак, две системы. Система, которая опирается на земные постановления. И вот энциклопедия открывает, что это изменение не Христос внес в закон Божий, который конкретно говорит «помни день субботний, седьмой». А катехизис говорит «помни день воскресный». Есть разница, конечно. Кому покоримся мы? Вы видите, либо закону Божьему оригинальному, либо искаженному, который представлен в виде катехизиса уже не только католического, но и православного. В мои руки попал православный катехизис. Дорогие друзья, он одинаков с католическим. Давайте, наверное, остановимся и подумаем, где мы, куда идем. В Вавилоне мы? Или, может быть, пора нам выйти и не быть там, где поклоняются солнцу и поклонялись с незапамятных времен? Борьба предстоит. Дорогие друзья, не просто мы полетим туда, в Царство Небесное, мы должны определиться с законами, какому закону мы поклоняемся, да? В какой организации мы находимся, то ли в этом состоянии блуда, когда не знают никакой вести, то ли мы услышали весть, приняли ее, и да еще и стали ее провозглашать. Я думаю, вы будете иметь эту мудрость, чтобы избрать правильный путь. Жизнь дается только один раз. Второй раз мы ее не повторим. Многие ошибки не могут проститься нам, потому что многое прошлое нельзя вернуть. Однажды одна женщина написала мне записку после этих лекций и говорит: «Где вы были 32 года назад? Все было бы иначе в моей жизни. В моем доме было бы счастье. Я бы соблюдала закон Божий. Мои бы дети не оказались за решеткой. Где были вы?» О, дорогие друзья! Где вы сегодня находитесь, чью весть вы провозглашаете? И помните, что выбор за нами. Либо мы избираем Библию и истину, либо традиции и постановления людей. И не бойтесь, потому что есть путь, который ведет в вечность. Укажите людям на те пути, которые им кажутся прямыми, но они ведут в заблуждение. Рассказывайте им о том испытании, которое уже почти пришло в наш мир, поклонение зверю и образу его. То есть это не будет средневековая, скажем, инквизиция или еще что-то, но что-то подобное, да. Но теперь по-другому. Америка обратит взоры людей к Ватикану и заставит людей соблюдать место субботы, день воскресный, даже, может быть, в принудительном порядке. Вот здесь выбор за нами. И поклонятся этому зверю и образу все. Никто не будет исключением, ни богатые, ни бедные, ни образованные, ни необразованные. Все поклонятся. О, как дешево продаем мы свое вечное спасение за чечевичную похлебку. Господь говорит, ну, есть особый класс, те, которые записаны в книге «Жизнью Агнца». И поэтому, дорогие друзья, огонь закона – это знамя Божье. И Господь говорит, за недостаток твоих знаний, за твое невежество духовное, ты будешь тоже и наказан, истреблен. И как ты забыл закон Бога своего, то и я забуду детей твоих, кажется, жестоко. И вот смотрите, здесь так интересно говорится в этом тексте апостола Павла, что те, которые, не зная закона, согрешили вне закона, спасутся? Нет, погибнут. Поэтому никогда не оправдывайте, что вот не знали, вот мы не слышали. Бог дал сегодня Библию почти в каждый дом. Бог дал возможность получать образование. Огромный скачок, огромное развитие науки – это не просто так. Это знамение Божие, подталкивающее нас тоже к самообразованию, к тому, чтобы мы повышали свои знания. И мы путешествуем в религии, как и в своей семейной жизни. Есть определенные этапы семейного путешествия. Когда мы их знаем, тогда мы избежим развода, мы избежим разногласий в семье. Первый этап, очень простой, через который все проходят, это этап мечтаний. Когда женятся и говорят, у меня будет по-особому, у меня не будет, как у него, у нее. Правда, он ее возвеличивает, она его возвеличивает. Кажется, все время будут носить друг друга на руках. Но приходит второй этап – это разочарование. Я по любви выходила замуж, и муж на мне по любви женился. Но я его предупредила. Дорогой, ты знаешь, ты украинец, закарпатский, у вас там готовят хорошие блюда. Я русская, и меня мама не научила, как готовить. Я зато могу макароны. Он говорит, дорогая, в чем дело? Будем кушать макароны. Этап мечтаний. Он готов был кушать эти макароны всю жизнь. Покушал несколько месяцев и разочаровался. Говорит, хочу голубцы, хочу пельмени, хочу вареники с вишней, а я их не умею делать. Этап разочарования. Из-за мелочи может наступить. И вот здесь рвутся семейные взаимоотношения. Ошибка. И человек опять начинает мечтать. С другой у меня будет лучше. С другим у меня будет лучше. Поверьте, и в 10-м браке все эти этапы повторяются. Потому что другая будет храпеть очень громко, или муж будет скупой, или еще что-то произойдет. Ну, я сказала, дорогой, я тебе буду яичницу жарить вместо макарон. О, дорогие, это опять приводит к разочарованию. Но когда вы останавливаетесь и не делаете из этого проблему среди ваших разочарований, обращайтесь к Богу. И поверьте, я молилась, Господи, научи меня вести хозяйство. И Господь открыл мне эти мудрости, скажем, кухни и так далее. Это тоже очень важное дело в семье. Наступает интересный этап, этап открытия. Да, мы могли бы развестись по любому поводу. И каждый может развестись, потому что разочаровался. Она грубая, она такая, он такой. Но сделайте этап открытия вашей жизни. Перейдите с этапа постоянного разочарования, ропота друг на друга, к этапу открытия в браке. Ну, напишите же вы положительные качества своего партнера, своих детей, и подумайте, что их все-таки больше, чем отрицательных. Ведь не просто так вы с ним когда-то мечтали и были на этапе мечтаний. То же самое происходит, когда человек познает Бога. «О, я его люблю, Господа, он будет творить чудеса в моей жизни». Раз-два, чудес не происходит, а и вдруг же верующие тебя же и обидели, к примеру, или нарушили свое обещание, и ты говоришь, о, а он еще и верующий. Самый момент уйти из церкви. И уходят, и теряют. Теряют этап открытий взаимоотношений с Богом. Я очень многие вещи видела среди верующих разных вероисповеданий. И если бы я ушла от Бога, разве я познала такую полноту истин? Никогда бы. Не надо спешить уходить из семьи и уходить от Господа. Потому что еще есть четвертый этап – этап глубинных взаимоотношений. А вот когда полностью друг другу доверяют, любят необыкновенной любовью, именно вот той агапы, божественной любовью, когда и чувства, и принципы идут вместе. И вы знаете, апостол Павел прошел через все эти этапы, и поэтому написал: «Любовь долготерпит, любовь все прощает, любовь все переносит». И, конечно же, она никогда не перестает. И он написал: «Никакая сила не отлучит меня от любви Божией во Христе Иисусе». Потому что представьте себе, он гонитель, увидел Иисуса Христа, этап мечтаний. О, мне явился сам Господь. Моментально принимает крещение. Идет к братьям, а братья ж его подозревают. А вдруг он притворно крестился, чтобы еще большее количество христиан вязать и вести их на суд к первосвященникам. О, надо к нему с осторожностью. Он это чувствовал, он это видел, но он не ушел от Бога. Не ушел из этой христианской церкви. Он остался в церкви. И он пришел к тому этапу, когда Господь открыл ему видение. И это у нас выбор – оставаться с Богом или уходить от Него. И Господь говорит: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Избрать возвращение к Богу, который тебя принимает, как блудного сына, готов всегда тебя принять и обласкать своей любовью. И Иисус Христос ждет тебя. И вот одна публикация была, что мы – традиционная церковь, несем на себе историю и так далее. А адвентисты седьмого дня – это маленькая лодочка, которая в стороне вот там плывет, и даже назвали сектой. Дорогие друзья, а текст Писания говорит, что в Царство Небесное большой корабль не пройдет вообще. И весельное судно. Знаете, два весла. Церковные постановления и церковные традиции, не пройдет там большой корабль. Господь говорит: «Малое стадо, не бойся, я дам вам это царство». И привиться к этому дереву как? Надо выйти из Вавилона, познать истину. И истина – это сам Отец Небесный, Господь Иисус Христос, Слово Божие и, конечно, закон Божий. Вот здесь и преткновение для многих. Но та церковь, которая имеет все вот эти постулаты истины, это есть истинная церковь. И люди, по свидетельству самих же католиков, должны стать адвентистами седьмого дня, если они хотят познать истину. Поэтому, дорогие друзья, призыв очень серьезный Господа к нам, потому что у Него есть церковь, не отрицающая истину, а утверждающая, столб и утверждение истины. И такая церковь есть истинная церковь Божия, соблюдающая заповеди Божии, не просто голословно говорящие об этом. Оказывается, есть на земле эта истинная святая церковь, и кто ищет, тот найдет. Будут среди мудрых такие, которые ошибутся в исчислении, разъяснении, выяснении последнего срока, ибо срок еще не пришел. Итак, вы видите, эта весть очень серьезная, и мы с вами на основании Библии нашли ту церковь, которая на законном основании идет к престолу Божьему, принимает учение о святилище, праведность Христа, двор, да, символизировавший праведность Христа, нашу землю, Голгофу, медный жертвенник, умывальницу, крещение, стол хлебов предложения, две стопки хлеба, Ветхий и Новый Завет, а учение о Духе Святом, жертвенник кождения, ходатайство Христа, и приходит через завесу плоти Христа к престолу Божьему, где закон Божий. Церковь, которая говорит: у нас закон, а Христос нам не нужен, она вне этого святилища. Или наоборот: у нас Голгофа, а закон нам не нужен. два символа и наше право быть либо в этой церкви, либо в другой церкви. Вы видите признаки отступившей системы, они подтверждаются Священным Писанием, и сумма чисел, она обозначена, и пророчества предсказаны, что будет впереди, все это должно исполняться. И поэтому Господь просит выйти из Вавилона вот еще по одной причине. Потому что на развалинах Вавилона обитало привидение, дух Лилит, Лалит мы называем, да, и вы видите, он собирает под крылья свои летучие змей, и детей еще выводит, да? О, как страшно! А Господь о Вавилоне сегодняшнем говорит: «Пал Вавилон, стал пристанищем всякому нечистому духу». О, как страшно, дорогие друзья! Я бы не хотела быть там, где есть привидения, и я не думаю, что вы захотите. Вы видите, что «будет собирать под сень свою» написано. Учение о соблюдении воскресного дня и фундаментальное учение спиритизма, учение о бессмертии души собирает весь мир. И Господь говорит: выйди из этого Вавилона, прими начертание Божие, печать Божью, а не начертание зверя на чело свое. Потому что придет время, когда этот кумир, деньги, завладевший всеми людьми, он будет ни во что превращен, и будет время не купить и не продать. И это выбор за вами, кого избрать и какую систему богопоклонения, отступившую от Бога или истинную Церковь Божью. Либо это привидение и этого летучего змея, тоже собирающего людей под сень свою. Либо Господа Иисуса Христа, который собирает под крылья свои и говорит: приди. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и имеющих свидетельство Иисуса Христа: приди ко мне. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы пришли к Иисусу Христу и как можно быстрее вышли из Вавилона, потому что конец его очень печален. И судьбу его будет решать не человеческая политика или, может быть, какие-то публикации или рассуждения разные. Судьбу Вавилона решит сам Бог, не в его пользу. Пусть Бог поможет нам быть в тени крыл Всевышнего, защищенными кровью, благодатью Христа, и соблюдать нам заповеди Божии. Всего вам наилучшего!

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга. В Священном Писании мы встречаем множество исторических фактов. Насколько они достоверны, как их интерпретировать? Не противоречит ли друг другу история и библеистика? О библейском понимании истории мы говорим сегодня с магистром богословия Эдуардом Егизаряном. Эдуард, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Эдуард, есть такое понимание, что настоящая история, то, что было на самом деле, это одно. А то, что описано в Библии, это, ну, своего рода сказка, вымысел, легенда. Действительно ли те события, которые описаны в Библии, были в реальности?
2: Ну, на самом деле, нужно начать, наверное, с самого термина «история». Этот термин, он возник, так скажем, появился в греческом языке. Это греческий термин, который означает не столько факт, сколько толкование факта. И поэтому любому человеку свойственно комментировать то, что он видит, то, что он слышит. И поэтому это свойство, оно присуще нам. Имманентно мы толкуем или комментируем те или иные факты, которые происходили когда-то в истории. И поэтому Священное Писание, оно представляет тоже определенный взгляд на те события, которые происходили в древности. Нужно также понимать, что Священное Писание – это не справочник научно-исторический,

0: исторический, это не историческая монография, это определенный взгляд на историю. Священное Писание – это религиозная книга, которая помогает нам понять замыслы Божии, действия Божии в истории. И поэтому, естественно, что мы видим несколько иную позицию и иной взгляд на те или иные события, которые происходили в древнейшей истории.
1: Но тем не менее, те события, которые описаны в Библии, они действительно были в реальности? Можно ли назвать Священное Писание историческим источником?
0: Конечно же, сегодня археология помогает нам ответить на многие вопросы, и то, в чем раньше сомневались светские историки, сегодня мы можем об этом с уверенностью говорить с точки зрения тех исторических и археологических находок, которые существуют. Поэтому нельзя говорить о том, что то, что описано в Библии, это не исторический факт. Это исторический факт, но эти исторические факты представлены с такой позиции, которую, наверное, светские историки не посчитали нужным внести в исторические аналы, в исторические источники. Например, если говорить о еврейском понимании, о библейском понимании истории, дело в том, что семитские языки, они не выработали такого понятия, как история. У евреев было другое понятие, было понятие родословия. И перечисляя, так скажем, говоря о родословии, о том, что кто, какой человек являлся основателем, основоположником того или иного рода, они видели фактически в этих родословиях свою историю. Они видели, читатели, еврейские читатели Библии, они видели в этих родословиях историю свою, своей семьи. И поэтому их отношение к этому было совершенно другим. До сих пор даже благочестивые иудеи, когда говорят о событиях своей истории, даже если эта история древняя, очень часто они говорят не когда евреи были в пустыне, они говорят, когда мы были в пустыне. Иными словами, идентифицируя себя с народом, который жил 3500 лет назад. Кроме того, евреям был присущ очень уникальный взгляд на те события, которые происходили в истории. С одной стороны, конечно же, те события, происходящие с теми или иными людьми, это реальные исторические факты. С другой стороны, очень часто в истории представлена некая типология такая. Допустим, апостол Павел очень хорошо выразил эту идею в первом послании к Коринфянам, когда он говорит, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Иными словами, апостол Павел, размышляя о событиях древней истории, говорит о том, что все то, что происходило, это не просто история. Это не груда каких-то исторических фактов и событий. Это определенный намек, это определенный образ того, что сейчас происходит. Например, вот можно привести в пример библейского героя Иосифа. Этот человек родился, так скажем, в семье патриарха Иакова. Он был поздним ребенком от любимой жены Иакова, от Рахили. Рахиль долго не могла иметь детей, и вот, наконец-таки, рождается Иосиф. С появлением Иосифа связаны самые замечательные эмоции Иакова. Поэтому всю любовь свою Иаков дарил своему любимому сыну от любимой жены, всю любовь дарил Иосифу. И вот однажды, мы знаем с вами, Библия рассказывает, что Иосифу снились сны. Его братья возненавидели его. И эта ненависть, она привела к тому, что братья захотели с ним расправиться. И однажды им предоставилась такая возможность. И вот мы видим, что братья хотели убить Иосифа, но вот появляется один из братьев, Иуда, который предлагает все-таки заработать на этом деньги, заработать на Иосифе деньги. И проходящий мимо караван измаильтян, он покупает Иосифа за 20 серебряников. А 20 серебряников – это цена молодого раба. Иосиф попадает в Египет. И в Египте он проявляет свою верность Богу, и по клевете он попадает в темницу. А попав в темницу, Священное Писание говорит нам о том, что рядом с ним вдруг оказались, там через какое-то время, оказались два раба фараонова. это был главный хлебодар и главный виночерпий. Причем каждому из них снились сны в один и тот же период времени. И Иосиф берется за истолкование этих снов. Хлебодару он говорит о том, что с тебя снимут голову, то есть тебя казнят. А виночерпию он говорит о том, что ты вновь предстанешь перед фараоном. Фараон проявит к тебе милость. Причем интересно, что здесь появляются два образа. И это не маляр, это не штукатур, это не инженеры. Это именно хлебодар и виночерпий. Это два образа, которые потом, впоследствии, в Новом Завете будут, так скажем, обретают очень важный смысл. Это два образа, которые указывают на плоть и кровь Иисуса Христа. Причем одному из рабов Иосиф говорит о том, что он будет казнен, другому он говорит о том, что тот вновь предстанет перед фараоном.
1: И то есть эти два символа – хлеб и вино, которые используются в причастии.
0: Причастие, да, совершенно верно, и указывают на смерть Иисуса Христа. И в Новом Завете мы с вами читаем о том, что Иисус Христос был распят на горе Голгофе, опять же, по клевете, в богохульстве, и справа и слева от него были два разбойника. Одному из них, причем оба поносили Иисуса Христа, но один впоследствии покаялся, и Господь ему сказал: «Ныне же говорю тебе, будешь со мною в раю». Иными словами, один спасен для вечности, а другой для вечности погибает. Так же, как это происходит с историей об Иосифе.
2: Открытая книга.
0: После этого история нам говорит о том, что Иосиф предстал перед фараоном, когда, в свою очередь, фараону снились сны, и Иосиф растолковывает эти сны, и это приводит к тому, что фараон назначает Иосифа фактически, говоря современным языком, премьер-министром. Фараон говорит: «Только престолом я буду выше тебя». И когда сам Иосиф начинает объяснять или растолковывать историю своего вот такого заточения, своего попадания в Египет своим братьям, которые очень боялись мести со стороны Иосифа, Иосиф их уверяет в том, что это произошло, вся эта история, а это ни много ни мало 20 лет, которые Иосиф провел к тому времени вот в Египте. Иосиф говорит: не переживайте, это деяние Божье. Господь привел меня сюда для того, чтобы спасти жизнь всему Египту. Потому что Иосиф предложил определенные какие-то экономические меры для спасения Египта и для того, чтобы вот эти 7 лет голода египтяне могли быть накормлены.
1: То есть мы видим, что это не случайность, не просто произвол злых братьев Иосифа, да? Все Бог контролировал.
0: Совершенно верно.
1: Получается тогда, что у человека как бы и выбора-то нет. Бог просто использует человека. Вот ты сделай то, скажи то, и вот будет именно так, как хочет Бог. Получается, что человек – это пешка, марионетка в руках Бога.
0: Хороший вопрос. Дело в том, что мы не можем здесь говорить о предопределении, поскольку происходит все это с Иосифом, его, что называется, злоключение, его попадание в темницу. Все это происходит после того, как Иосиф принимает решение во всем оставаться верным Богу. И тогда получается, что в тот момент, когда человек проявляет верность к Богу во всем, Господь, желая человека возвеличить, прославить, но не так, как человек очень часто хочет себя прославить, а Бог принимает участие в его жизни, и Господь как бы делает так, чтобы человек принял участие в истории самого Бога. Господь приобщает человека верного, приобщает к своей собственной истории, к своей собственной жизни, к жизни и служению Иисуса Христа. И таким образом мы видим, что некие элементы из жизни Иисуса Христа, из его служения, они проявляются в истории ветхозаветных людей, ветхозаветных патриархов, пророков иногда, ветхозаветных персонажей из будущей истории Иисуса Христа, которая еще произойдет там через 1500 лет, да, если говорить об Иосифе, а то и больше. Вот эти образы из будущей жизни Иисуса Христа, они проявляются в жизни тех или иных людей. И таким образом Господь приобщает их к своей истории. Они играют роль Христа в Ветхом Завете.
1: Очень интересно. И вот особенно тоже, когда вы сказали, что Иосиф был продан в рабство за 20 серебряников, это та же сумма, за которую Иуда, и даже имя совпадает. Брат
0: имя
1: Иуда
0: совпадает,
1: и апостол Иуда, который предал Христа.
0: Иуда предал Христа за 30 серебряников.
1: А, за 30.
0: Да, да. Но это уже цена взрослого раба. Иосиф, как мы знаем, он был молодым человеком. Ему было где-то порядка 17 лет, когда он попал в Египет. Поэтому его продали за 20 серебряников. Это цена молодого раба. Христу было уже порядка 33 лет. Это цена взрослого раба. Поэтому здесь несколько и цена растет. Но интересно, что
1: параллель,
0: она очень яркая. И интересно, что также и Христос, он приходит сюда, и наша земля, она всегда является, кстати говоря, в Священном Писании образом Египта. То есть земля, которая удалена от, так скажем, безгрешных миров. Вот. Христос приходит сюда. И это все сделано не потому, что вот кто-то это захотел. Да? Мы знаем, что были пророчества о том, что Христа предадут. И эта история Иисуса Христа, это не просто какая-то драма, которая произошла 2000 лет назад на Голгофском кресте, там где-то в Иерусалиме. Это наша история, это история нашего спасения. И мы знаем, что то же самое, что произошло с Иосифом, когда он предстал перед фараоном, и фараон сказал: «Только престолом я буду выше тебя». Так же и здесь получается. Христос говорит: «Весь суд Отец отдал Сыну». И мы знаем, что после своей смерти и воскресения, после того, как Христос выходит из своей темницы, так же, как и Иосиф вышел из своей темницы, Христос возносится перед к престолу Божьему на небеса, и там Он является нашим ходатаем, нашим защитником и нашим спасителем. Так же, как и Иосиф являлся спасителем Египта.
1: Для своего народа.
0: Для своего народа и для всего
1: голод.
0: Египта в целом.
1: А, да, да.
0: И поэтому мы видим, что фактически это не просто исторические факты. Археологи много нашли свидетельств пребывания евреев в Египте. Но, тем не менее, это не просто голый исторический факт. Это определенный комментарий, это определенный взгляд на историю, который предлагает нам Священное Писание.
1: То есть они оказались в Египте с определенной целью. Это все произошло для чего-то.
0: Совершенно
1: и любое
0: верно.
1: Событие в истории, оно происходит не просто потому, что кто-то случайно что-то совершил, и вот эта цепочка, все это закрутилось, и вот все так и стало. Даже мы, в общем-то, в своей жизни повседневной видим, что каждый день мы принимаем какие-то решения. Постоянно мы сталкиваемся, стоим перед выбором. И от нашего выбора зависит то, что будет потом. То есть причинно-следственная связь.
0: Совершенно верно. Как раз Священное Писание демонстрирует нам причинно-следственную связь того, что происходит в истории, поскольку те действия, которые мы совершаем сегодня, они каким-то образом проявляются в будущем. То, что когда-то, например, был распят Иисус Христос, это привело к разрушению Иерусалима, в свою очередь, поскольку Христос сказал: «Камни на камне не останется за то, что меня отвергли». Поэтому те или иные события, которые совершаются в нашей жизни, иногда нам кажется, что это какие-то мелочи, но как раз библейский взгляд на историю, он показывает то, что вот этот морально-нравственный императив, который существует и в заповедях, и существует в этих историях, показывает, что мы должны, судя по этим историям, мы должны готовиться к тому, что нас ожидает в будущем. Потому что в Священном Писании представлено, что Господь, Он не просто знает историю, Он сам ее творит, Он сам ее создает.
1: Но вот тут-то как раз снова возникает этот вопрос. Значит, воля человека, выбор человека, его решение, в общем-то, ни от чего не зависит, не зависит от него самого. Как будто вот кто-то нами управляет, нашими желаниями и побуждениями.
0: Как раз-то и нет. Вот то, что Бог допустил в нашей жизни, то, что он допустил в нашем мире, грехопадение, великую борьбу между Христом и сатаной, как раз допущение со стороны Бога, оно как раз и говорит о том, что Бог не предопределяет.
1: Не предопределил, но допустил.
0: Он это допустил.
1: Просто сделал так, что все было именно так, как мы и выбрали. Не остановил нас в нашем плохом выборе.
0: Он не остановил нас именно потому, что Бог есть любовь, потому что Он не манипулирует нами. Но Он допускает развитие этих событий для того, чтобы мы могли увидеть, каков Бог. Иными словами, история – это божественный инструмент для того, чтобы продемонстрировать нам свою любовь, для того, чтобы продемонстрировать нам замыслы своего спасения, для того, чтобы показать нам, каков есть Бог. И это может произойти только во времени и в пространстве. А когда мы говорим с вами о времени и пространстве, в которых Бог себя проявляет, это фактически не что иное, как история. Поэтому,
1: да,
0: когда мы
1: для
0: говорим,
1: нас. Да, потому для что нас. Для Бога нет времени и пространства.
0: Ну, конечно, апостол Петр сказал, что для Бога тысячи лет как один день, и один день как тысячи лет. У Бога совершенно, так скажем, для Бога совершенно по-другому идет время, и ход времени совершенно по-другому расценивается. Но нам, людям, которым отведено 70 лет, как пишет Моисей, при большей крепости 80 лет, для нас вот этот короткий период времени, он что-то означает. Мы проживаем эту жизнь и оставляем какой-то след в этой жизни. И именно поэтому мы видим с вами множество библейских героев, которые, проявив свою верность, оставили этот след. И мы сегодня читаем об этих героях, мы сегодня видим их в истории, и мы видим, к чему привела их верность, к чему привело их понимание божественных принципов и к чему привели их взаимоотношения с Богом. Мы видим, что Господь в них проявляется, и Господь посредством них показывает свою историю, свое, так скажем, свое отношение к человеку.
1: Свой замысел.
0: И свой замысел, совершенно верно.
2: Открытая книга.
1: Эдуард, вот вы говорите, с одной стороны, о еврейском народе, об израильтянах, об их истории, об их жизни. С другой стороны, вы говорите о нас, о современных людях, о современных верующих. Вот как мы связаны с еврейским народом? Ведь кто-то может сказать, что в Библии написано, описана история еврейского народа, а мы здесь при чем? У нас своя история, история нашей страны.
0: Совершенно
1: как это
0: верно.
1: Связано?
0: Совершенно верно. Но смотрите, что происходит. Господь выбрал человека. Господь выбрал Авраама. Опять же, это произошло благодаря верности Авраама, который никакого отношения к евреям не имел, и евреев еще не было. Но Бог выбирает Авраама как верного слугу своего, и ему обещает, что через него он создаст великий народ, и что в среде этого народа появится Спаситель.
1: То есть в то время, во времена Авраама, еще не было деления на народы?
0: Деление на народы, наверное, было, потому что были уже какие-то государства, были границы, был, например, Египет, мы знаем, что Авраам шел в Египет, была Месопотамия, был Вавилон, но как такового еврейского народа еще не существовало. Еврейский народ начинает свое существование от Авраама, и Авраам фактически является первым евреем, который вот появился, так скажем, на этой территории Палестины, и его назвали евреем, поскольку он вот был издалека, он был наземцем, он пришел, перешел через вот эту реку, он жил в Палестине, и в Палестине он купил землю и похоронил там свою жену Сару и так далее. Поэтому благодаря его верности можно говорить о создании целого народа, в среде которого должен был появиться Спаситель и рожден Спаситель. Но вот что интересно, Господь избирает этот народ для того, чтобы этот народ стал моделью взаимоотношений между Богом и отдельным человеком. Поэтому все те события, которые происходят в жизни этого народа, а, по-видимому, все-таки Священное Писание представляет нам, что основным, по-видимому, самым ярким событием для истории этого народа является, конечно же, событий исхода. В событии исхода Господь демонстрирует свое отношение к человеку, потому что с исходом связан замысел Божий в отношении спасения человека. Господь избавляет этот народ от рабства. И поэтому это событие всегда на протяжении всей истории еврейского народа было фактически знаковым событием, и оно было нормативным. Всякий раз, когда еврейский народ переживал какое-то притеснение, какое-то гонение, какой-то плен или что-то еще, они всякий раз обращались к событиям исхода как к нормативному событию, в котором Господь продемонстрировал свой замысел спасения, свою любовь к народу, поскольку Бог очень высоко ценит свободу. И народ, который находился в плену, который находился в рабстве, Господь говорит, голос этого народа, стенающего, вопиющего, я слышу на небесах. И поэтому Бог демонстрирует своей силой, Он демонстрирует чудеса и все необходимое делает для того, чтобы вывести этот народ из рабства, из плена. И поэтому то, что Бог сделал для этого народа, Он делает и для нас. Он хочет сделать для нас. Именно поэтому в тот момент, когда евреи выходят из рабства египетского, они совершают Пасху. Они совершают этот праздник, который до сих пор напоминает иудеям об исходе из египетского плена. Но интересно, что для нас, апостол Павел пишет, что для нас Пасха является Христос. Говорит, Пасха наша, Христос заклан за нас. Иными словами, вот эта демонстрация силы Божией, Его замысла спасения из египетского плена сегодня для нас проявляется в том, что Христос умер за нас. И для нас Пасха является Христос, который за нас умер и избавил нас от духовного рабства. Из духовного плена нас вывел, из духовного Египта. Поэтому Павел и говорит в том стихе, который мы с вами прочитали. Все это происходило с ними как образы, а описано наставление нам, достигшим последних веков. Иными словами, Христос для нас сделал все возможное для того, чтобы нас вывести из духовного рабства, из рабства греха. И поэтому в этом проявилась Его любовь, Его милость к нам, Его сострадание, Его долготерпение проявилось к нам. Вот таким вот образом мы связаны.
1: То есть интересно то, мне кажется, что в библейском понимании народ – это не народ в историческом его понимании. Ну, мы знаем, что в истории народ это как общность людей, которые проживают на определенной территории, у них есть свои обычаи, своя культура, они обладают какими-то внешними признаками, характерными только для своего народа. И есть еще множество признаков, которыми мы можем характеризовать нацию, народ, да? Вот. А когда Бог избрал Авраама для того, чтобы он был родоначальником Божьего народа, он исходил из других принципов. Он выбирал, исходя из отношений с Богом.
0: Совершенно
1: верно. То есть еврейский народ – это не народ в историческом понимании. Вот люди определенной внешности, да, с определенными обычаями и культурой, а это прежде всего люди, близкие к Богу. Люди, у которых с Богом определенная связь, очень тесные отношения.
0: Ну, конечно же, если мы говорим о нации в целом, то и евреям тоже были присущи определенные традиции,
1: конечно,
0: определенная культура.
1: Да.
0: Но все это, оно было напрямую связано с взаимоотношением с Богом. Все напрямую было связано с тем, чтобы народ повиновался ему. Наверное, в Ветхом Завете, если мы читаем внимательно, то нет, наверное, такой области, такой сферы в жизни человека, которая Богу была бы не важна и не интересна. То есть Господь хочет принимать участие во всем, во всей жизни народа. Он хочет принимать участие, поэтому Он говорит о том, как народ должен одеваться, что народ должен есть, как они должны себя вести, какова должна быть их семья и так далее.
1: То есть все это записано в Библии.
0: Все это записано. Но самое главное, чем Бог в этом отношении руководствуется, так это то, что этот народ должен быть свидетелем взаимоотношений с живым Богом, поскольку их окружали различные языческие народы, языческие племена, которые деградировали очень часто в морально-нравственном в смысле. И поэтому Господь всякий раз говорил, не ходите по их путям, не делайте так, как делают они. И поэтому этот народ Господь хотел сделать царями и священниками. То есть, а священник – это тот, кто провозглашает волю Божью, который провозглашает его законы, его замыслы. И поэтому, согласно замыслам Божьим, этот народ должен был в себе самом продемонстрировать взаимоотношения между отдельным народом, отдельным человеком, отдельной нацией и Богом. И это должно было стать свидетельством того, как Бог любит человека, как Бог милует его. Именно поэтому, кстати говоря, Господь привел евреев именно на эту землю. Казалось бы, Израиль – это страна-коридор. 80 с лишним километров запада на восток и чуть больше 200 километров севера на юг. Это небольшая страна, но именно через эту страну проходили все торгово-караванные пути, ведущие с Азии в современную Европу, из Африки, с Египта в Азию. Все эти торговые пути проходили через Палестину, и поэтому Господь туда привел этот народ для того, чтобы как можно быстрее распространить весть о живом Боге, о его законах, о его замыслах, распространить во всем мире.
1: Очень интересно, Эдуард. До конца нашей программы остается совсем немного, и хотелось бы, чтобы в заключении вы подвели некий итог. Еще раз напомнили о том, в чем заключается именно библейское понимание истории.
0: Ну, наверное, можно было бы обратиться к цитате, которую очень хорошо изложил кардинал Карло Мария Мартини. В одном из своих писем он говорит: «В истории мы всегда видели путь к тому, что больше и значительнее ее самой». Иными словами, история – это не груда каких-то фактов, которые не имеют отношения к нам и не имеют отношения друг к другу. История – это то, что Бог создает и направляет. В истории Бог демонстрирует свои взаимоотношения со своим народом. Это принцип завета, это принцип договоренности. В этих взаимоотношениях завета Бог требует от человека верности и лояльности по отношению к себе, но со своей стороны Он обещает благословение и процветание отдельному народу и отдельной личности. Кроме того, история, как она представлена в Священном Писании, это определенный взгляд на события древности. И то, как представлена эта история, мы видим, что в ней это определенный взгляд, который помогает нам понять, как Бог оценивает те или иные поступки, те или иные события, которые мы встречаем на страницах Священного Писания.
1: Эдуард, большое спасибо вам. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг вперед смелей. Не стесняйся, улыбайся, вместе будет веселей.

0: Дорогие ребята, здравствуйте! Время зарядки. И пусть она действительно нам поможет зарядиться.
1: Ребята, если у вас плохое настроение, то это лучший способ его поднять. Ну что, готовы? Ставим руки на пояс и первое упражнение наклоняем голову вперед. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ребята, важно не торопиться, потому что можно повредить шею или позвонки.
0: Так.
1: Раз, два, и раз, два. Следующее упражнение называется «Сова». Поворачиваем голову вправо, а потом влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение называется «Маятник». Готовы? Наклоняем голову также вправо, потом влево. И раз, два.
0: Торопимся.
1: Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Следующее упражнение называется «Мячик». Мы будем перекатывать голову справа налево, а потом слева направо. Также, ребята, не торопитесь. И раз, два, влево, вправо, влево и вправо. Закончили. А теперь упражнение для рук. Называется оно «Мельница». Мы будем махать руками сначала вперед, а потом назад. Важно, чтобы они были прямые. Готовы? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последнее упражнение. Кажется, что-то
0: я сказала. Обними себя. И раз,
1: раз,
0: и два,
1: и три. Ребята, а еще в течение дня можно проделывать другое упражнение. Например, обними брата или обними маму. Оно тоже полезное. Раз, два, раз, два, раз, два и раз, два. Можно отдохнуть. Ребята, мы продолжаем заряжаться. Держим палку перед собой, поднимаем ее вверх и одновременно встаем на носочки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение – дуга. Поднимаю палку вверх и прогибаемся.
0: И смотрим на палку, пожалуйста.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь
0: палка на лопатках.
1: Палка на лопатках и наклоняемся в разные стороны. Вправо, влево. Раз, два.
0: Наклоняемся как можно ниже.
1: Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь
0: палка назад.
1: И заносим ее за спину. И наклоняемся. Раз, два.
0: Спина прямая.
1: Спина должна быть.
0: Спина прямая. Смотрим прямо перед собой.
1: Раз,
0: Марина.
1: Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Теперь ставим палку под локти и крутим в разные стороны наше туловище. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Следующее упражнение. Ставим палку перед собой и прогибаемся.
0: Пружина
1: исчезает. Как можно ниже. Раз, два, три, четыре,
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
1: О, молодцы, ребята, мы с вами молодцы. Теперь остаемся в таком же положении и приседаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и последний раз десять. Теперь расслабились, пусть ножки отдохнут и ручки тоже. А теперь, ребята, развиваем мышцы кистей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь обеими руками берем палку и разворачиваем ее в одну сторону, в другую. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. И еще разок. Молодцы. А теперь
0: махи ногами.
1: Махи ногами.
0: Палка вверх.
1: Поднимаем палку вверх, поднимаем ногу и дотягиваемся до нее палкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь бег. Вытягиваем палку и высоко поднимаем ноги. Бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Так, подышали глубоко, восстановили дыхание. И теперь перешагиваем через палку. Вот так, ребята. Вперед. У кого-то может не получиться сразу, например, как у меня. Но ничего страшного. Нужно немножко потренироваться, и все получится обязательно. И еще, и обратно. Все, закончили упражнение. А теперь
0: прыжки. Палка вверху, ноги на ширине плеч. И вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И закончили. Восстановили дыхание. Так, подышали. Наклонились, расслабились. Теперь упражнение на полу. Садимся. Марин, получится у тебя? Садимся.
1: Не дотрагиваясь руками до коврика.
0: Так, а теперь встаем, также не касаясь руками пола. Еще.
1: Еще раз садимся.
0: Сложное упражнение, Марин?
1: Нет, легкое.
0: Хорошо.
1: Очень легкое. Очень.
0: Так. Теперь садимся и упражнение на брюшной пресс. Ложимся на спину. Так, палка за головой. Садимся, Марина. И раз.
1: Раз. Молодцы.
0: Так, ну теперь что? А теперь мы подтягиваем колено к груди. Палка
1: начинаем
0: также за головой.
1: С правой ноги.
0: И
1: раз.
0: Тянем носок.
1: Опустили ногу, потянулись. Два. Опустили ногу, потянулись. Три. Опустили ногу, потянулись. И последний раз четыре. Хорошенько потянулись. Хорошо.
0: Последнее упражнение, Марин. Гребли.
1: Садимся на колени. И гребем, ребята. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили, приплыли.
0: Все, ребята, мы очень хотим, чтобы завтра вы с нами тоже сделали заряд. Потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем изучение материала Библии, который рассказывает нам о Боге, описывает его, представляет его, демонстрирует его. Мы завершили краткий обзор библейского учения о Боге, когда Бог рассказывает нам о себе своими именами, своими действиями и свойствами. И сейчас мы переходим к весьма интересному вопросу. Когда вы, уважаемые радиослушатели, те из вас, кто верит в реальность Бога, пытаетесь представить себе картину Божества, какова она? Какие ассоциации, какие образы появляются у вас, когда звучит слово «Бог», «Господь», «Вседержитель» и так далее? Или же те, кто пока не принимает идею о реальности Божества? Как вы мыслите Бога? Как вы представляете Бога, в которого верят верующие? В зависимости от того, как мы отвечаем на этот вопрос, очень многое складывается в наших взаимоотношениях с Богом. От этого во многом зависит качество духовного опыта человека. Итак, каков Бог? Как Он выглядит? Есть ли у Него вообще, в принципе, внешняя форма? Возможно Его увидеть, в принципе, или нет? Что говорит Библия о внешнем виде Бога? Я хочу познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с выдержками из богословского труда, написанного мною в рамках работы над степенью магистра гуманитарных наук в области религии на базе университета Андрюса. Я постараюсь выбирать места и термины, которые были бы понятны и доступны большей части радиослушателей. Когда беспристрастный читатель открывает Библию, он находит, что Бог, описанный в ней, имеет определенный образ. Вот некоторые примеры. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева. И под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как само небо ясное. И Он не простер руки Свои на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили». Книга Исход, 24 глава, стихи с 9 по 11. Еще один пример. «И потом сказал Он, лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у Меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в рассерние скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо». Книга Исход, 33 глава, стихи с 20 по 23. Еще один пример. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Его стояли серафимы, и глаза Мои видели Царя, Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава, стихи с 1 по 5. Следующая картина. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл,

бы огненные. И очерезал его и ниже огонь, и очерезал его и выше как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле». Книга пророка Иезекииля, 8 глава, стихи со 2 по 4. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги». Книга пророка Даниила, 7 глава, стихи с 9 по 10. Следующая картина. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“». Деяния апостолов, 7 глава, стихи 55 и 56. Следующий отрывок. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, подобная смарагду. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу». Откровение 4 глава, стихи со 2 по 3, и 5 глава, 1 стих. Все эти тексты описывают случаи видения славы Божьей. Даже беглого прочтения достаточно, чтобы увидеть преемственность, схожесть, если не идентичность, описания образа Божия. Те, кто этого удостоился в общении с Богом и в созерцании небесной картины престола Божия, видели тот же самый образ. Важно с самого начала подчеркнуть, что представленные отрывки не являются описанием действий Божьих или явления Его во внешнем мире. Здесь представлено небесное измерение, картина небесных реалий. И хотя явлено это конечным, смертным существом внешнего мира, тем не менее, данные отрывки можно рассматривать, будучи относительно свободным от опасности смешать явление Бога в форме горящего куста, например, то есть в земной материи, и картины небесные. Более подробный анализ различных форм богоявления и различий между ними будет представлен позже. На данном же этапе очевидно, что все указанные стихи относятся к одной группе. Они описывают небесные. Как же относиться к библейским описаниям образа Божия? Отражают ли они реальность? На самом ли деле у Бога есть такие ограничения, как внешняя форма, которую можно лицезреть и описать, как, например, пророк Иезекииль, говоря о подобии человека на престоле в первой главе своей книги, 26 стихе? Находится ли Бог в пространстве, как пишет Иоанн Богослов в книге Откровения, 4 главе, 1 стихе, говоря «сидящий на престоле»? Иными словами, есть ли у Бога образ? Для того, чтобы с большей определенностью ответить на указанные вопросы, мы предлагаем совершить небольшой экскурс в историю отношения к рассматриваемой проблеме тех философских и богословских направлений, которые существенно повлияли на формирование современного христианского взгляда. Как отвечают на эти вопросы различные философские и богословские школы? Вопрос о том, есть ли у Бога образ, можно ли Бога видеть? Мы представим только краткие, характерные высказывания наиболее значительных взглядов, имеющих отношение к нашей теме. Итак, с одной стороны, мы видим, что в Библии достаточно большое количество раз Бог описывается, Бог представлен в картинах, в красках, в словах. И пусть нет такого точного словесного портрета, как у Достоевского, например, когда он описывает одного из своих героев, все же какие-то черты представлены именно визуального плана, и причем видна преемственность в описании людей, которые видели Божью славу, видели Божий престол, видели самого Бога, преемственность на протяжении Ветхого и Нового Завета в равной степени. Но здесь сразу же возникает проблема, потому что значительное количество верующих, значительное количество христиан в том числе, полагают, что у Бога нет образа,
что

0: у Бога нет внешнего вида, нет внешней формы. Потому что, во-первых, сказано, что Бог есть Дух. Во-вторых, сказано, что Бог обитает в неприступном свете, и никто из человеков его не видел и видеть не может. И тогда появляется вопрос, как же совместить эти ясные и четкие описания Бога, его внешнего вида, вот с этими утверждениями о том, что он есть Дух и что он обитает в неприступном свете? Как сопоставить распространенный взгляд о безликости и бесформенности Бога с картинами Священного Писания? Мы поговорим об этом в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
4: Здравствуйте!
3: Что же делать тем людям, которые решили бросить курить? Как все-таки сделать, чтобы детоксикация прошла легче, короче? Какие рекомендации могли бы дать им?
4: Ну, следующее, что можно посоветовать, если мы с вами говорим о процессе детоксикации, то мы можем помочь организму. После каждой выкуренной сигареты организм прикладывает колоссальные усилия для того, чтобы нейтрализовать последствия этой химической атаки. Потому что каждая выкуренная сигарета, как инъекция, мгновенно наполняет кровь 4000 химических соединений. На сегодняшний день медики выделяют. 4000 химических соединений – это очень много. Если мы будем говорить о какой-то маленькой таблетке, в которой сказать, ну, 40 веществ, которые, ну, никак не нужны вашему организму, я ее протяну любому человеку и скажу, проглотите, там 40 веществ, ну, никак не нужны вашему организму. Я не думаю, что кто-то с готовностью сразу проглотит эту таблеточку, правда? Но в сигарете не 40 и даже не 400, а 4000 химических соединений. Это очень много. Да. И это все нужно вывести, потому что с годами это откладывается в межклеточном пространстве, в различных органах, тканях. Это все оседает. И как в том стихотворении, мешки под глазами темные, на лице все это очень часто видно. Образ жизни, как лицо отражает, как зеркало организма, да. Говорят. Так вот, для того, чтобы эффективно и скорейшим образом, при этом, чтобы мягко все протекало, обеспечить такие условия для организма, нужно пить воду.
3: Еще одно чудесное средство, да. Данное нам Богом, действительно.
4: Мы уже из рекламы знаем, на сколько процентов состоит человек из воды. Без воды вообще немыслимы никакие процессы в организме. А особенно в этот период, потому что организм будет активно терять воду. Обменные все процессы будут способствовать тому, что мы будем терять эту воду, токсины будут выводиться из организма. И чтобы этот достаток воды был, всегда нужно помнить и даже не руководствоваться «хочу» или «не хочу» пить, а руководствоваться принципом «надо пить».
3: Просто как таблетку, как лекарство.
4: Да. И это тоже удивительно, вроде простое, но очень эффективное средство.
3: Все божьи средства таковы. Они простые, да. Естественные.
4: Потому что мы нуждаемся в этом. Мы так устроены, нам нужна вода. Беда тех людей, которые просто не знают это и самостоятельно предпринимают попытки, они обречены себе, наверное, последствия вот такого незнания просто приводят к тому, что человек обрекает себя на серьезные испытания. Процесс детоксикации начинает сопровождаться даже болями. Мне иногда на программе люди со стажем, когда я им предлагаю вот просто не курить, они говорят, я пробовал, у меня зубы ломит. Это действительно бывает так. И зная не тогда, что просто достаточное количество воды, примерно 2 литра, если не включать в это там, различные супы или то, что мы потребляем с пищей, а отдельно просто воду.
3: Просто чистую воду, не
4: просто
3: менее 2
4: воду.
3: Литров ежедневно.
4: Да. Зная бы они это средство, они бы избавили себя от многих дискомфортных ощущений. Если уж говорить о том, как можно себе помочь, то нужно не никотин вновь через какие-то средства, никотиновые пластыри или жвачки пополнять, или пусть редкое, но все равно курение. Нужно не пополнять организм этими веществами, а наоборот стремиться вводить. И вода в этом случае лучший помощник.
3: То есть именно чистая вода.
4: Именно чистая вода.
0: Живой источник.
4: Итак, мы первое говорим о том, что нужно себя настроить.
3: Я принял решение, да.
4: И настроить нужно также естественным образом. Просто размышлять, думать. И как констатация нашего факта выбора принятия определенного решения, мы просто говорим, я принял такое решение. Я принял решение освободиться от никотиновой зависимости. И пьем воду. При этом мы также обеспечиваем головной мозг достаточной влаги, потому что мозг вообще на 90, если не более, состоит из воды.
3: И именно он очень сильно страдал тоже из-за никотина.
4: Конечно. И именно им мы принимаем решение. Нам нужно ему помочь. Ну и еще о чем я хотел сказать. Многие представляют, но и многие видели на самом деле, как выглядят легкие курильщики. Я просто небольшую такую словесную зарисовочку скажу для того, чтобы иметь представление. Мне знакомый патологоанатом рассказывал, ну, его работа, мы понимаем, с чем связана, он работает в морге. Он говорит, что без труда определяет курил при жизни человек или нет.
3: То есть он это просто видит?
4: Нет, он это определяет вследствие определенных действий. Он говорит, когда он вскрывает труп и раскрывает грудную клетку, первое, с чем он встречается, это запах, который вырывается из-под плоти. И он сильно напоминает тот запах, который источают урны, куда кидают окурки. И ему взору, конечно, открываются легкие, которые, как правило, темного цвета. Третий ключ – это надо заставить легкие работать на полную. Нужно как можно чаще прибегать к упражнениям глубокого дыхания. Наполнять легкие, нагружать их работой, проветривать, вентилировать их. За счет этого действия они будут более эффективно еще и очищаться. Нагружая их работу, мы повышаем и кровообращение, и иммунная система более эффективно работает. И таким образом процесс детоксикации будет несколько ускорен. Кроме того, за долгие годы курения действительно создается кислородный голод в организме. Кислорода не хватает, и поэтому мы должны задействовать все 100% легких для того, чтобы обеспечить сейчас кислородом, для того, чтобы, опять же, мозг работал, и все функции организма были в норме. Мы должны помочь организму, мы из этого исходим. Так вот, эти вот средства, наоборот, помогают, в отличие от различных других методов, где используется, например, никотин. Мы с вами, если принимаем решение освободиться от никотиновой зависимости и помогаем организму преодолеть все сложности, принимаем меры для стабилизации внутреннего состояния, мы будем и получать это комфортное состояние в эмоциональной сфере. Мы с вами будем просто чувствовать себя лучше. А если нам это будет легче даваться, у нас не будет причин для расстройства, мы будем чаще улыбаться. И улыбка – это еще один, скажем, дополнительный, бонусный ключ к успеху, потому что улыбка так или иначе сильно связано с той деятельностью мозга, когда в голове возникают положительные эмоции. Улыбка чаще всего возникает именно тогда, когда в голове есть положительные эмоции. Так эта связь настолько тесная, что если мы просто натянем эту улыбку, то она вызовет ответную реакцию положительную. Можно с утра сделать такую эмоциональную зарядку. Просто улыбнуться себе, невзирая на погоду за окном или, может быть, на ожидание трудного дня, невзирая на все эти достаточно весомые факторы, которые могут омрачать нас наше настроение. Просто улыбнуться. Человек получит положительный и очень мощный заряд, вот этот эмоциональный, который поможет ему на протяжении всего дня. На протяжении дня, когда человек вдруг будет переживать какие-то трудности, он может с улыбкой говорить вот эту фразу. Я принял такое решение. Я принял решение освободиться от никотиновой зависимости. Потому что на самом деле, в отличие от всех других фраз, когда человек говорит, я бросил курить или я больше не буду курить, она не располагает к тому, чтобы улыбаться. Она сразу же вызывает какие-то... Да. Но когда человек говорит, что я иду на свободу, разве можно об этом говорить без улыбки? И посмотрите, какая картина человека, который будет пользоваться вот этими несложными рекомендациями и освобождаться от никотиновой зависимости. Посмотрите, какой контраст, если человек ожидает чего от этого. Ну, как правило, любой курящий человек ожидает самого худшего от этого процесса. Но этот процесс может быть увлекательный и даже занятный и вызывать только положительные чувства.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Я вспоминаю такую иллюстрацию. В большую комнату занесли маленьких котят. У выхода поставили блюдце с молоком. И голодные котята пищали, ползали по всей комнате. Кто-то из них совершенно случайно наткнулся на это блюдце, а большинство нет. Но мы-то ведь все-таки не глупые слепые котята.
4: Совершенно верно. Это очень хорошая иллюстрация. Она как раз вписывается в то, о чем мы сейчас разговаривали. Если человеку дать информацию, если его верно направить, предоставить ему рекомендации, которыми он может воспользоваться, в этом случае шанс вырастает в разы.
3: Добиться успеха.
4: Да, и тогда статистика сразу может повернуться, потому что человек, имея мотивацию, имея целеустремление, он обязательно воспользуется вот этими помогающими ему в этом деле рекомендациями. И тогда вместо 3%, как сегодня есть, людей, которые способны самостоятельно избавиться от никотиновой зависимости, мы можем прямо пропорционально будем говорить о том, что 3% – это только те, которые могут не воспользоваться, не имея мотивации, а 97% могут добиться успеха. Даже самый заядлый курильщик, воспользовавшись вот этими тремя ключами, и еще мы говорили, брелочек такой на эту связочку, в этом случае успех уже, можно сказать, за нами.
3: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, если нам порой не хватает твердости в принятии решения и следовании ему, обратимся к Богу, ибо Он – живой источник сил. Всего вам самого доброго!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить с вами об исламе. В чем смысл этой религии? И кто такой пророк Мухаммед? И что он записал в священной книге всех мусульман Коране? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос в мусульманском государстве и который с большой любовью и уважением относится к людям, исповедующим ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: К нам поступает множество вопросов, и люди спрашивают, ислам, в чем суть этой религии, кто ее основатель? И на чем основаны столпы ислама, и какова история возникновения этой великой религии?
2: Ну, конечно же, ислам – это очень интересная религия. Очень интересная религия, и появилась она в соответствии с некоторыми такими серьезными процессами историческими, которые были в те времена. Как нам всем известно очень хорошо, ислам – это самая молодая религия. Самая молодая религия, и появилась она в арабском народе. Mm-hmm. В арабском народе. А мы с вами очень хорошо знаем, как возник арабский народ. Поэтому вот об этом можно было бы сегодня и поговорить, обсудить и выяснить. Тогда нам станет понятно, собственно говоря, в чем суть ислама. Но прежде всего, конечно же, нам необходимо обратить внимание на название. Угу. На название этой религии.
1: Что означает слово «ислам»?
2: Да. Вот если мы с вами посмотрим в корень вот этого названия, то мы увидим там слово «мир». «Салам».
1: Салам.
2: Как вы очень хорошо знаете, мусульмане приветствуют друг друга именно словом «мир тебе», фразой «мир тебе», «салам алейкум», да?
1: Да.
2: И мусульмане отвечают на это приветствие.
1: «Муалейкум
2: ассалам». «Муалейкум салам», да.
1: И там то тоже слово «салам».
2: «Салам».
1: «Мир».
2: «Мир». Угу. Совершенно верно. Поэтому, если нам внимательно обратить внимание, вот серьезно, на подоплеку ислама, то мы увидим вот эту главную идею этой религии. Это религия мира. Угу. О каком мире идет речь? Угу. Дело в том, что грех, который пришел в жизнь человека, разделил человека с Богом. Угу. Вот в Коране говорится о том, что Бог сотворил Адама. Угу. Из красной глины, угу. Так написано, да? И Адам же, будучи сотворенным Богом, являлся совершенным существом. В нем не было никакого порока, да и из-под рук Божьих, из-под Божьего слова не может выйти ничего порочное.
1: То есть Адам от сотворения своего был совершенным?
2: Совершенным человеком. До тех пор, пока не пришел грех, бунт против Бога, и Адам, став грешным человеком, стал в этот же самый момент и отцом всех грешников.
1: То есть все последующие поколения рождались уже грешными.
2: Совершенно верно. Все последующие поколения являлись уже грешными людьми. Аж до наших времен, да, до нас с вами.
1: Вот отсюда, наверное, и последствия этого греха, отсюда, наверное, и все проблемы на земле, и болезни, и конфликты.
2: Конечно. Вот этот факт, что человек стал грешным, да, говорит о том, что человек потерял отношение мира с Богом. Мир с Богом был нарушен. В Священном Писании, например, в Библии говорится, что грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Поэтому, когда возник ислам? Когда возник ислам? В это время уже существовали такие мировые религии, как иудаизм. Как христианство.
1: Угу.
2: И Мухаммед, человек, который родился в арабском народе, он мог наблюдать за всеми теми процессами, которые в этот момент происходили.
1: Но арабы в этот момент были языческим народом, и они поклонялись множеству богов. Как же так произошло, что из этого разрозненного языческого народа они превратились в народ, который поклонялся единому Богу?
2: Вот в этом-то и вот это самая добрая идея ислама. Дело в том, что Мухаммед стал интересоваться своими корнями. Он стал интересоваться корнями арабского народа. И, соответственно, исследуя историю, он вышел на человека по имени Ибрагим.
1: В Библии Авраам.
2: Авраам в Библии. Вот если мы с вами почитаем Коран, что написано об Ибрагиме, там сказано: «Следуйте религии Ибрагима, ибо он есть истинный мусульманин».
1: Мусульманин. А да. Что означает это слово «мусульманин»?
2: А вот здесь очень интересно. Дело в том, что слово «мусульманин» означает человека покорного пред лицом Всевышнего, человека послушного Всевышнему. И вот изучая историю, каким образом возник арабский народ, выйдя на человека Авраама, вот Ибрагима, Мухаммед узнал об этой истории, что Ибрагим был представителем своего языческого народа, да, но к которому обратился Всевышний и попросил его выйти из этого языческого состояния, выйти из родства и отправиться за ним в землю, которую он ему пообещал.
1: То есть Всевышний обратился к самому Ибрагиму и пригласил его следовать за ним.
2: Следовать за ним. И вот этот факт, что Ибрагим, не споря, не сопротивляясь, а полностью послушав, согласившись с Всевышним, последовал за ним. Вот этот факт, вот этот факт сделал Ибрагима мусульманином, муслимом, то есть покорным, послушным. Причем не просто покорным, послушным, а глубоко верующим, потому что Ибрагим, он не знал, куда идет. Он не знал ту землю, в которую его ведет Аллах. Он просто положился на слово Аллаха, послушался и пошел. Вот почему, собственно говоря, он в Коране обозначен как мусульманин. Мухаммед хорошо знал эту историю, и в сердце Мухаммеда появилась мысль, почему бы нам, арабам, не вернуться,
1: не к вернуться
2: к истокам,
1: к вере Ибрагима.
2: К вере Ибрагима. Совершенно верно. И вот с этого Мухаммед стал действовать. Он пытался арабов обратить к вере Ибрагима, призвав их прежде всего к вере от язычества к вере к единому Богу. Не все шло гладко, не все шло гладко, и не все арабы сразу это могли понять и принять, и приходилось много сил вкладывать к тому, чтобы объединять, как вы сказали, эти разрозненные арабские племена под эгиду единобожия. Но Мухаммеду это удалось.
1: Получается, он не только объединил все разрозненные племена языческие, он указал им на пример Ибрагима и привел их к тем корням, с чего все начиналось, откуда произошел арабский народ, но и также он сумел создать теократическое государство, которым управлял сам Всевышний.
2: Совершенно верно. Мухаммед от всего сердца и всеми своими силами старался направить взгляды арабов к Аллаху, к Богу, к Всевышнему. Понимаете? И это было непросто сделать с людьми, которые усвоили идолопоклонство и так далее.
1: Но получается, что сам Мухаммед, как родоначальник, можно сказать, и создатель религии ислам, он опирался в этом на писание Ветхого Завета, Таурат, Забур и также Инджил.
2: Да.
1: И именно там он черпал истинные знания.
2: Конечно. Дело в том, что Мухаммед и вообще ислам, да, он же, по сути дела, ничего нового не привнес. Мухаммед ни о чем новом не заявлял. Как вы правильно сказали, для него великим авторитетом было Писание, которое уже существовало к тому времени.
0: Пророки в Коране.
1: И возникает вопрос: если в священных писаниях Таурат, Забур и Инджил Мухаммед находит вот те истоки, то о чем говорят эти писания и что было самым важным в вере Ибрагима, Авраама?
2: Так вот в этом-то и суть, что священные писания, священные писания, они нацелены как раз на эту миротворческую миссию. На эту миротворческую миссию.
1: Примирить
2: человека с Богом. И Священное Писание как раз-таки и занимаясь вот этой миротворческой миссией, указывает на условия. Указывает на условия, когда этот мир может быть возможным.
1: И какие же есть условия, которые Священное Писание открывает для нас?
2: А дело в том, что нужно обратить внимание еще раз на то, что случилось, что вдруг между человеком и Богом этот мир исчез. А случилось ужасное. Человек оказался непослушным. В корне вот этого разрушенного мира между человеком и Богом лежало человеческое непослушание.
1: Тот грех, который совершил человек.
2: Да. И Коран, и Библия говорят о том, что Бог установил определенный запрет. В Эдемском саду находилось дерево, к которому человек не должен был подходить, прикасаться и так далее. Человек этот запрет нарушил, этим самым определив свое дальнейшее состояние, свое будущее. Да? Человек стал непослушным Богу. И вот это непослушание, оно и является выражением вот этого бунта, что ли, который мы называем грехом.
1: Бунта против Всевышнего.
2: Всевышнего, да. Почему? Потому что счастье и благополучие сотворенного Богом существа, оно зависело от послушания, от покорности человека Богу. Вот когда это понимаешь и Мухаммеда, когда он закладывал вот этот фундамент ислама, как религии мира между человеком и Богом. Другой вопрос, как этот мир достигается, другой вопрос, какие существуют условия для того, чтобы вернуться в состояние мира. Понимаете?
1: Да.
2: Но тогда, начиная, закладывая фундамент, я думаю, что Мухаммед совершенно верно и правильно определил проблему. Угу. Проблему. Вот в этом-то и суть.
1: Понятно. Все-таки не случайно мы видим, что и Коран, и Ветхий Завет, Таурат, Забур и Инджил призывает вернуться к Всевышнему. И сам Иса, сын Марьям, говорит: «Блаженны миротворцы». И мы читаем о том, что Иисус призывает к миру. Мы видим, что древние пророки призывали к тому, чтобы примириться. Примириться в первую очередь с Всевышним, да?
2: Да.
1: Вот. Но что об этом говорит Священное Писание всех мусульман, Коран? И как Мухаммед, сегодня мы об этом говорим, как он призывает вернуться к этому состоянию мира со Всевышним?
2: Но прежде всего, и Коран, и Священное Писание говорят в один голос, что примириться с Всевышним возможно прежде всего через осознание своей греховности. Mm-hmm. Это первое. А второе условие – это покаяние. Mm-hmm. Это покаяние. Когда человек понял, кто он, когда человек понял, что он находится во вражде с Богом в результате греха, у него есть возможность прийти, признав свои грехи, покаяться, другими словами, попросить прощения. И дальше между им и Богом начинается другая эпоха, начинаются другие взаимоотношения. По крайней мере, вот с этого начинается вот этот путь мира.
1: Или же в Коране он назван прямой путь.
2: Да, вот этот прямой путь. Угу. Путь по отношению к Аллаху, путь в направлении Аллаха, угу, он начинается с признанием своей греховности. Я грешник. Угу. И я прошу у тебя прощения, угу, надеясь на то, что ты услышишь меня, Всевышний, и простишь. Угу. Вот с этого начинается прямой путь, который связан с многими-многими еще вопросами, которые можно обсуждать. Но самое главное нужно понять, потому что сегодня на ислам можно смотреть по-разному.
1: Да.
2: По-разному. Но я, вот лично я, изучая Коран, исследуя, пытаясь вникнуть в ислам, понимаю, что было в основании ислама. Угу. То, что случилось потом уже, после смерти Мухаммеда, когда начались всевозможные политические вопросы, когда началась тяжба какая-то между племенами и так далее, мы это уберем в сторону. Угу. Мы говорим сейчас именно о том, что имел в виду сам Мухаммед, когда закладывал вот эти основания для ислама. Ислам, салам, религия мира, религия, призывающая к миру между человеком и Богом. Угу. И дальше уже в Коране обозначены вот эти шаги, как человек может этого мира достичь. И самое интересное то, что, опять повторюсь, что Мухаммед не сказал ни о чем новом. Угу. Все эти шаги, они обозначены в Священном Писании.
1: Угу. То есть любой человек, который с искренним сердцем будет изучать, читать Священное Писание, Тору, Забур, Инджил и Коран, найдет этот прямой путь, найдет этот путь примирения, в первую очередь, Всевышним.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что этот путь только один. И есть только один источник, который может на этот путь указать. Это Священное Писание.
1: Да, и получается, что только Всевышний может дать тот мир, который необходим человеку.
2: Совершенно верно. Но в ответ на действие человека, в ответ на желание человека. Поэтому ислам – это религия мира. Однозначно. Она не является религией войны. она является религией мира. Угу.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы узнали, что ислам, как религия мира, берет свое начало в Священном Писании. И всякий человек, который искренно изучает Священное Писание, увидит тот путь мира, к которому призывает Всевышний. Спасибо, что вы были с нами. До свидания, до новых встреч.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Вместе с вами сегодня хотелось бы прочесть послание апостола Павла к Филимону. Это послание по-своему уникальное, потому что оно рассказывает об истории примирения двух людей. Начало этого послания говорит о том, что апостол Павел посылает письмо одному своему хорошему, доброму другу. И как вы догадались из названия этого послания, имя этого друга – Филимон. История Евангелия говорит нам о том, что Филимон был богатым человеком, у которого было свое имение, были свои рабы. И Священное Писание нам говорит о том, что однажды этот человек по имени Филимон услышал проповедь апостола Павла и стал обращенным человеком в христианство. Он уверовал во Христа, он стал близким сподвижником апостола Павла, стал провозглашать веру во Христа в своем городе, в своей местности, где он жил. И поэтому спустя какое-то определенное время апостол Павел пишет Филимону свое послание. Он приветствует его как лучшего друга и еще раз напоминает о том, что всей своей жизнью, всем своим обращением к Господу, своей вечностью, своим настоящим и будущим Филимон в какой-то мере обязан Павлу. Потому что Павел был его духовным наставником, он был его духовным отцом. И теперь апостол Павел, благодаря Богу за обращение Филимона, за его примерную и прилежную жизнь во Христе, начинает послание именно с этих добрых слов, в которых он напоминает, что Филимон стал новым человеком. И в какой-то малой мере он был обязан Павлу за то, что Павел его обратил ко Христу. Удивительно, апостол Павел был скромным человеком. И Евангелие не раз говорило о том, что когда люди видели силу Павла, когда они видели его какую-то определенную божественность, которая обитала в этом человеке, когда они видели какую-то определенную, можно сказать, ауру святости, праведности Божией, которая исходила от апостола Павла, то они пытались Павлу дать какие-то большие почести, на что Павел всегда говорил: «Я раб Бога, ничего не стоящий». Но в этом послании почему-то нам кажется, что апостол Павел немножечко начинает уступать своим принципам. И в самом начале послания он говорит, что «я имею власть тебе приказывать, я прошу тебя, потому что ты мне обязан, потому что я очень многое сделал в твоей судьбе, Филимон, и я на это имею определенное право». Священное Писание нам открывает секрет слов апостола Павла, почему он начал с такой помпезностью, на первый взгляд, с такой, может быть, можно сказать, пафосностью обращаться к Филимону, еще раз напоминая этому человеку о своей роли в его жизни. Дальше апостол Павел говорит: «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия я ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Апостол Павел говорит Филимону о том, что он возвращает ему Анисима. Кто такой был Анисим? История Евангелия говорит нам о том, что Анисим был беглым рабом. И как об этом уже говорит апостол Павел, когда-то Анисим убежал из дома своего господина. И небольшая история этого человека говорит о том, что уже некоторое время Анисим жил с Павлом. Фактически он был его рабом, он помогал ему. Он ухаживал за этим престарелым пророком. И Божье Слово нам говорит о том, что Анисим стал совершенно другим человеком. И более того, он чувствовал в своем сердце тяжесть вины. Он понимал, что он должен возвратиться в дом своего господина, от которого он убежал. Он должен признать свою вину и возвратиться туда, где ему было так плохо. И однажды, рассказав об этом апостолу Павлу, Анисим собирался в дальнюю дорогу. И Священное Писание нам говорит о том, что апостол Павел пишет письмо Филимону и говорит: «В моем доме живет раб. Но он мне не просто как раб, он мне сын, потому что я родил его в узах своего благовестия. Я родил его для новой жизни. Я проповедовал ему о Христе. Я очень рад, что этот человек изменился, и сегодня я готов этого человека возвратить к тебе. Но это делаю не так, как делают с рабами. Я сегодня прошу тебя о том, чтобы ты вспомнил все, что я сделал для тебя. Я прошу тебя, чтобы ты ради меня простил ему все, что этот человек сделал тебе негодного и нехорошего, и принял его. Принял его как брата, не как раба, а как близкого человека, потому что я прошу тебя об этом, говорит апостол Павел. Я прошу тебя, чтобы ты принял Анисима как своего брата, как моего сына». Из этого напрашивается несколько важных выводов, которые мы можем применить в нашей жизни. Первое. Если в своей жизни вы имеете обидчика, то простите его, так как простил его Павел и простил его Филимон. Помните, что вы сами должны Господу. Второе. Если вы пытаетесь каким-то образом придумать механизм отмщения, то вспомните, что Бог простил вам много грехов. Постарайтесь простить их, так как простил Филимон своего беглого раба. И третье, что самое главное, апостол Павел в этом послании учит нас тому, что мы не просто должны прощать, что мы не просто должны просить прощения со своей стороны и примиряться с ближним, примиряться с Богом. Апостол Павел говорит нам замечательную истину: блаженны миротворцы, ибо наречены будут сынами Божьими. Священное Писание нас учит тому, как можно быть этим миротворцем, как можно примирять одного человека с другим. Именно так, как сделал это апостол Павел. Он примирил раба со своим господином. И самое главное, что это был не просто для него раб, это был для него близкий и любимый человек. И поэтому для того, чтобы заслужить и попросить прощения Филимона, Павел говорит: «Если чем-то он тебя обидел, я тебе воздам. Если он причинил рану твоей душе, то прости его ради меня, потому что ты и мне обязан. Возлюби его так, как ты любишь меня, потому что сейчас уже нет во Христе ни раба, ни свободного. Сейчас во Христе все одинаковые люди, и когда он придет в твой дом, он будет служить тебе с усердием. Но прими его уже не как раба, а как брата и как моего сына. Пусть Господь благословит каждого из вас, дорогие мои друзья, быть миротворцем, таким, каким был апостол Павел, таким, которым был Иисус Христос, и по вашей возможности сделать все возможное, чтобы примирить конфликтующие стороны, чтобы примирить обидчика с тем человеком, кого он обидел. Иисус Христос говорит: блаженны миротворцы, ибо наречены будут сынами Божьими. Да благословит вас Господь. До свидания. Всего доброго.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Медведя в зоопарке держали в маленькой клетке, где он мог делать всего 4 шага. Целыми днями он шагал вперед и назад, измеряя свое жизненное пространство. Посетители говорили, что им жалко медведя, и считали, что он мечтает о свободе и пространстве. Потом зоопарк расширился, и всех животных переселили в просторные зеленые вольеры, а для несчастного медведя построили даже бассейн. Когда счастливчика перевозили на новое место обитания, он продолжал отсчитывать привычные 4 шага в тесной повозке. И вот, наконец-то, его выпустили в большой вольер. Медведь осмотрелся, ступил осторожно, потом еще раз. Но он все равно продолжил делать 4 шага вперед и назад. Прутья, ограничивающие его, существовали теперь только в воображении. Они казались слишком крепкими. Медведь до сих пор отмеряет свою зону комфорта, не обращая внимания на свободное пространство вокруг. Зона комфорта – это жизненное пространство, в котором мы чувствуем себя в безопасности. Обычно это не физические, а психологические рамки, выход за которые сопряжен с дискомфортом. Мы выстраиваем свою зону комфорта из привычек, шаблонов, стереотипов. Нам уютно жить в предсказуемом мире собственных суждений. Зона комфорта – это скорее привычное движение из пункта А в пункт Б и обратно. Это отсутствие изменений, а значит, роста и развития. Что плохого в стабильности? Зачем устраивать себе проблемы? С одной стороны, мы стремимся к спокойной, размеренной жизни. Стабильность – это ценность, к которой многие стремятся. Но зона комфорта – это нечто другое. Это можно сравнить с жизнью на автопилоте, когда человек живет и принимает решения автоматически. В таком случае всякое непривычное действие пугает и расстраивает. Знакомство с новыми идеями, мыслями кажется ошибкой. Человек механически повторяет привычные действия. Привычная работа, привычный отдых – это может привести к замкнутому кругу, замкнутой системе мировоззрения. Личность при таком устоявшемся режиме не развивается, не открывает для себя новые перспективы. Познание нового всегда связано с выходом за рамки зоны комфорта. Это требует определенных усилий, адаптации, привыкания. Но только таким способом возможно развитие. В молодости мы легко расширяем рамки, но чем старше становимся, тем сложнее отказаться от покоя. Здоровый человек, надолго задержавшийся в зоне комфорта, обрекает себя на деградацию. Какие признаки показывают, что вы находитесь в зоне комфорта? Одним из таких показателей может быть страх. Допустим, вы столкнулись с новой ситуацией или новой возможностью в жизни. Вспомните, что реакции на новые обстоятельства могут быть совершенно другими – беспокойство, любопытство и даже радость. Но испытанный вами страх – это чувство деструктивное, и оно явно свидетельствует о нежелании покидать зону комфорта. Страх заставляет нас прятаться от проблемы, делать вид, что ничего не происходит, сопротивляться переменам. Если мы решаем расширить свою зону комфорта, действия должны быть абсолютно другими – адаптация и принятие новых обстоятельств. На протяжении библейской истории народ, ведомый Богом, не один раз выходил из зоны комфорта. Мы можем вспомнить историю избрания Авраама, который для того, чтобы построить отношения с Богом, был вынужден переселиться в другое место. Еще одним примером может послужить Ной, который должен часть жизни посвятить строительству ковчега. Когда Ной впервые услышал о потопе, его жизнь изменилась, и он был готов принять эти перемены. Первый и самый важный шаг на пути выхода из зоны комфорта – это осознание. Признание того, что вы перестали развиваться и находитесь на мертвой точке. Все это может одновременно вызывать раздражение и где-то в глубине души оставаться неизменным, потому что у нас есть страх перед неизвестностью и будущим. Еще один способ выхода из зоны комфорта – это новое

Знания, новые друзья, новые идеи, новые ценности, новый маршрут от дома до работы. Даже решение новых, необычных жизненных задач помогает запустить процесс саморазвития. Важно научиться не испытывать страха при встрече с новым, научиться менять свои ежедневные привычки. Обычно бывает так, что самые интересные моменты жизни находятся за пределами нашей зоны комфорта. Наши главные цели жизни обычно находятся за пределами зоны комфорта. Каждый человек стоит перед выбором – достигать их, расширяя круг своих возможностей, или оставаться в тепличных условиях.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: С детства, будучи непоседливым, Павел любил бегать, прыгать, гулять. Занятия футболом, хоккеем, дзюдо направляли его энергию в нужное русло. И вряд ли кто-нибудь из его родных мог подумать, что наркотики войдут и в его жизнь.
2: Наверное, в лет 14 я уже знал, как можно сварить мак, как можно сварить ханку. Ну, у меня брат кололся, и он приходил, когда у меня родителей не было дома, он приходил с друзьями, и прямо у меня на кухне варили, я это все видел, как они вмазывались. Но все время как-то меня это отталкивало, я боялся уколов, я как-то все время это, отвергал. Все другие наркотики, которые они употребляли, мои друзья, я употреблял вместе с ними, а колоться я как-то не хотел. Они мне предлагали, я отказывался от этого. А потом ворвался в Россию рейв, в клубы, и я стал ездить по клубам, колбаситься. Появились новые наркотики в виде порошка. Ну, я сам не употреблял, а их только нюхал. И вообще для меня все это, я уже понял, кто я буду, что я наркоман. И мне эта жизнь просто настолько нравилась, что я просто счастлив и был рад от этой жизни, что я употребляю наркотики. Это был просто стиль моей жизни. Я не учился в школе, я очень плохо учился в школе. Я 3 раза ходил в 7 класс, меня оставили на 2-й год. Потом я перешел в вечернюю школу. Из вечерней школы меня тоже хотели много раз выгнать. Ну, как-то мать, она спасала положение, и как-то все, как-то вот так все прошло, что я закончил кое-как 9 классов. Потом я пошел работать после 9 классов сразу же. Работал я плотником, мать меня устроила к себе на работу. При этом я уже понимал, что я не мог жить без наркотиков. И, в принципе, уже стал такой вопрос, что я понимал, что я стал тупеть просто от всяких всевозможных наркотиков. Потому что я употреблял в больших количествах всякие таблетки, всякие поганки. И я понимал, что я становлюсь тупее, и мои мозги сохнут. Потому что у меня появлялись какие-то комплексы, я бывало молчал, потому что я боялся сказать глупость какую-то. Какой-то появлялся страх. И я пытался бросить всякие наркотики, там, например, ношу, потому что я прокурил ее лет, наверное, 6. Курил, я хотел бросить, потому что она мне надоела, потому что она мне уже не приносила никакого удовольствия. Я просто ее курил, как сигареты. Было много ее, и я вставал утром и курил ее, хотя всем сердцем я не хотел ее курить и хотел просто ее оставить. Потому что я уже не смеялся, она мне никакого удовольствия не приносила, но я хотел бросить, но это никак не получалось. И как-то так получилось, что мне предложили, мой одноклассник мне предложил героин. Я говорю, да, как-то надо так. Ну и шел как этому, это очень долго, 1/2 года, и все-таки пришел к нему один раз домой, говорю, Виталик, давай. И он такой, ну давай. И прямо у меня в парадный мазал. Конечно же, мне сразу понравилось, это что-то было новое для меня, очень приятное. Я стал употреблять наркотики. Через 1/2 года я понял, что я на системе уже. И я решил как-то бросить. Я закрылся дома, лег. Первый день так как-то плохо было, но выдержал. На 2-й день приходит домой брат и принес домой героин с друзьями. У них было очень мало, я попросил у них, они мне отказали в этом, сказали, нет, у нас мало, мы не можем ничем помочь. Я выпрашиваю у них там пару точек, говорю, ну мне просто хоть чувство укола и все, чтобы мне было стало легче. Они мне сливают там вообще почти ничего, я укалываюсь, и через 5 минут я принимаю решение, что надо продавать телевизор и быстрее бежать, короче, на точку и вмазываться, как положено. Я продал телевизор, вмазывался, и все пошло по-старому. Меня уволили с работы, я стал добывать деньги на улице, воровать, обманывать своих друзей, продавать все из дома, и от меня отвернулись многие друзья, отвернулись. Мать на меня смотрела, говорила, что лучше бы ты умер, чем все это переносить, каждый день приходить и пересчитывать хрусталь, еще что-то там. И так получилось, мой друг пришел из армии, а я был на ломках, и я просто напился у него на привале, напился. И мне снесло голову, и я передрался со всеми своими друзьями, сломал руку себе и решил поехать в деревню. Уехал на месяц в деревню, там переломался, и приехал из деревни. И сразу попросил у матери, мам, устрой меня на работу. Мать меня устраивает на работу, и я не колюсь. Но я начинаю очень пить. Я пил каждый день, независимо, мне было все равно, что пить. Я пил льдинку, спирт, технический спирт. все что угодно, лишь бы мне было хорошо. Я напивался до таких, что я не мог просто идти. Валялся везде, в парадных, там на улице валялся, в отрезвителе бывало. И так я пил 8 месяцев. А мать была на самом деле довольна вот этим, то что я пью, я приходил домой, ложился, ну приходил, приползал, мать меня просто раздевала, укладывала меня спать. Ну отношения какие-то возобновились у нас с матерью. Но мне было очень тяжело, конечно, первое время, потому что не было тех ощущений, когда приходилось воровать, это вот адреналина, страха какого-то там перед милицией, когда идешь на точку. Мне было очень тяжело это все пройти на самом деле. И как-то я не знаю, как и откуда эти силы взялись. Ну, как-то вот 8 месяцев я все-таки это вытерпел. Ну, каждый день я думал о наркотике. Каждый день что-то меня держало. Наверное, водка и держала меня. Ну, и потом я как-то появились, у меня стали появляться много денег. Я стал работать, покупать себе вещи, я оделся. Появились новые знакомые, друзья. А старые друзья остались, которые стояли постоянно и видели меня. И как-то говорили мне о наркотиках. И как-то просто мне было плохо, и я решил уколоться, чтобы не болела голова после бодуна. Я укололся, и через месяц я сидел на системе снова и стал обратно колоться.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: Ну и потом я просто подошел к матери, когда я понял, что я в проблеме, все уже. Меня уволили с работы, уже снова никакого доверия ни перед кем. Приходилось идти ночью на улицу, воровать что-то там, кидать. Подошел к матери и говорю: «Мама, помоги мне, пожалуйста, я в проблеме снова». «Мать, я знаю, что ты в проблеме, чем я тебе могу помочь?» Я говорю: «Мам, я знаю, что врачи мне не помогут никогда. Я рассказал, у меня многие друзья лечились, там 10 тысяч платили баксов, там 5 тысяч кто-то платил, там вырезали что-то, врезали, там все это бесполезно, они снова начинали колоться». И она говорит: «Ну, я говорю, ну, давай в деревню я пойду». Она говорит: «Слушай, вот дядька работает в лесу, едь к нему, короче, и... там, короче, поработаешь, денег себе заработаешь и колоться не будешь». Я с удовольствием принимаю это решение. Еду, короче, туда. Вместе с этим дядькой, он такой любитель выпить, вместе с этим дядькой я целый месяц пропил так, что ивонная жена потом мне подошла и сказала: «Слушай, давай едь домой». Так, аккуратно просто сказала: «Едь домой». И я уезжаю домой, у меня ни копейки денег. Я еду, и уже, когда я ехал в поезде, я уже думал, как развести мать, чтобы она мне дала денег. Я приехал, и я даже сумку только кинул, в трех словах маму развел, мама мне сразу денег дала, и я сразу убегаю и вмазываюсь. То есть я даже секунды, можно сказать, не продержался, как приехал в Питер. И все покатилось заново, я начал колоться, быстро сел на систему. И уже надоело так жить, и хотел много раз вены себе вскрыть. Все как-то что-то меня останавливало. И как-то один раз я иду по улице и встречаю своего друга, которому вместе когда-то кололся. Просто я слышал, что он уехал куда-то, не пойми куда, и там что-то, короче, для наркоманов. И я встречаю его, и он мне рассказывает о центре. Говорит: «Павлуха, есть такой центр, едь туда, вот я приехал, сейчас не колюсь». Я ему говорю: «Слушай, Саня, ну, я своими силами это все сделаю. Хочешь, вот героин у меня есть там». Он отказывается от этого. Ну и мы с ним расстаемся. И он начинает ко мне стучаться. Ходить ко мне начинает. Показывал мне кассету улицы Дыбенко. Конечно, семя оно посело в тот момент. Он мне, когда меня встречал, все время не рассказывал. Стучался в мое сердце, но оно было полностью закрыто. Потому что я знал, что я сам себе могу помочь. Это было твердое решение. Я знал, что именно сам себе я только могу помочь. Но с каждым днем, как я его встретил, моя жизнь просто катилась вниз. Катилось настолько, что мне приходилось ночевать где-то уже, меня выгоняли из дома. Моя девчонка переставала мне давать денег, моя мать мне переставала денег давать. Один раз иду я с братом и говорю: «Слушай, Костик, ну все, говорю, надоело колоться, говорю, чувствую, что смерть впереди. Надо, короче, уезжать в центр, который Саня говорит. Поеду я, говорю, и все». Принял решение такое твердое прямо по дороге, говорю: «Было бы сейчас здорово вот увидеть его, и чтобы он мне просто рассказал, куда мне ехать». И это было первое чудо такое, когда я просто подошел к моему подъезду и увидел Саню, который должен был вообще в центре находиться. Это было чудо. Я говорю: «Саня, все, говорю, я сдаюсь, говорю, надо ехать в центр». потому что я почувствовал все прелести наркотиков и увидел всю обратную сторону наркотиков. И мне это так захотелось бросить, мне надоело жить этой жизнью собачьей, я просто захотел жить новую жизнь. Один раз такой случай был в моей жизни, ну, наркоман как окололся. Я купил, я уже не помню, какой-то таблетки, ампулы купил, чтобы с кумара сниматься. Сижу дома на кумарах, мне плохо, и я решаю, короче, ну, думаю, сейчас снимусь с ампулами, все, и снимаюсь с ампулами. И у меня еще больше появляется желание вмазаться в раз 200. И я вижу своих друзей на улице, старых, которые идут с пивом, с девчонками, улыбаются. И мне стало просто больно, я заплакал. И со всей силы ударил в стенку, потому что я хотел другой жизни. Я не хотел этой жизни лежать, мучиться на кумарах, как сволочь. И я очень желал попасть в центр вот летом уже. И так все произошло хорошо. Я никого не встретил, все мои враги куда-то делись, что ли. Серега дал мне направление. И мы вместе с матерью просто сдали все анализы. И этот день я запомнил, у нас были хорошие отношения. Мы с ней общались, как сын с матерью. Такого общения у меня не было, она не знает сколько. И я уезжаю в центр. Я прошел, слава богу, реабилитацию. И на реабилитации принял решение помогать таким же, как и я. Я очень рад, счастлив, то, что я нахожусь здесь. Всему тому, что Бог сделал в моей жизни. У меня возобновились отношения с родителями. Мать мне доверяет во всем. Мне так приятно, когда просто мать мне доверяет. Для меня это было, ну, потрясением, когда я просто пришел домой как-то один раз, уже будучи после центра верующим, пришел домой, и дверь в ее комнату была просто открыта. Она все время раньше была закрыта, сейчас она просто была открыта, и я зашел лежать, просто деньги на столе, золото лежало. Я очень благодарен Богу, на самом деле. Я очень рад, счастлив. Моя жизнь просто изменилась. И я не хочу никак возвращаться в ту жизнь, из которой вылез.
1: Сейчас Павел живет и работает в реабилитационном центре. Помогает таким же наркоманам, каким был сам. Этот путь он выбрал из благодарности Богу за спасение его от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07. В нашей стране все больше людей умирает от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
1: В Ольвии археологи обнаружили в центре города здание суда. Что интересно и что удивило самих археологов, это очень древняя находка. В самом здании суда было обнаружено около 500 штук псефов или камушков. Камушки были две разные формы. Одни были гладкие, другие с просверленным отверстием. Для чего использовались в древности, в Древней Греции, эти камни? Когда происходило какое-то судебное заседание, то есть не только судебное, а когда происходило какое-то собрание, где нужно было вынести какое-то решение, соответственно, разные люди высказывали различные аргументы, приводили, и в итоге вот этого обсуждения, хода голосования, люди брали камушки, если они были за это решение или предложение, то они опускали гладкий камень в одну емкость. Те, кто был против данного предложения, и, естественно, чтобы это решение не прошло, они брали камень, который был с отверстием внутри просверленным, и они опускали в другую совсем емкость. И таким образом, когда каждый человек принимал голосование, после этого подсчитывались голоса, и уже выносилось решение. Вот это вот камушки, именно псефы, они были уникальны своего рода вот, для того времени, для греческих городов. И, конечно же, для археологов это была очень интересная находка. Но к чему я это говорю? Когда мы с вами читаем Священное Писание, и у нас есть время, наверное, во время самоизоляции как следует подумать и поразмышлять над жизнью, над тем, что происходит, в Священном Писании есть интересные слова Иисуса, которые связаны непосредственно с этим камнем, о которых я упоминал и которые нашли археологи. В Евангелии от Луки, в 14 главе, есть две коротеньких притчи Иисуса. Мы читаем. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положат основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не смог окончить». Так вот, в этой притче, в Евангелии от Луки, в греческом тексте, используется глагол, который у нас в Синодальной Библии звучит так. «Не вычислит издержек». Вот слово «вычислить» – это как раз греческий глагол, от которого и происходит вот этот камушек, псев, с помощью которого собрание в Греции выносило то или иное решение. Итак, камень, псев, нужен был для выноса решения. То есть нужно было подсчитать все камушки «за» и все камушки «против». И уже на основании подсчета голосов принималось решение. Иисус Христос использует очень интересный образ, использует притчу, которая в те времена была хорошо знакома людям. А именно, Иисус говорит о строительстве некой башни. О чем идет речь? Прежде всего, раньше, если человек захотел, например, заняться земледелием, выращивать виноградник, затем делать вино, то ему нужно было выбрать, соответственно, землю, обнести ее небольшой такой каменистой оградой. Не было раньше таких больших заборов, не было всяких сигнализаций, камер наблюдения, соответственно, не было колючих проволок под напряжением. Люди просто обносили свои наделы вот такой каменной оградой. Но именно для того, чтобы следить, и чтобы чужой человек не перелез эту ограду и не смог собрать урожай и украсть его, для этого и строилась башня. Башня – это была сторожевая, то есть когда ее строили, потом уже люди, которые охраняли вот эти вот сады, виноградники и так далее, они находились на этой башне. Естественно, у них был хороший обзор, и они спокойненько могли видеть, кто перелез ограду, и каким-то образом уже человека отпугнуть, прогнать. Так вот именно здесь, в этой притче, Иисус как раз и рассказывает вот эту ситуацию, что, предположим, что человек захотел купить землю, чтобы заняться вот таким вот бизнесом, производить вино, выращивать виноград, продавать его и так далее. И в данном случае, Христос этой иллюстрацией показывает, что человек, который решил построить вот такую сторожевую башню, прежде чем ее начать вообще строить и прежде чем вообще заняться делом, бизнесом, должен был подсчитать. То есть как следует, скажем так, в кавычках, взять листочек бумаги, взять ручку, прочертить две колоночки, одна колоночка плюс, другая колонка минус, и написать все «за», все «против», да, все плюсики, все минусы, и таким образом принять решение, получится у него или нет. Почему нам интересна эта притча? Дело в том, что Христос использует эту притчу не случайно. Начинается она с того, что за Иисусом идет большая толпа народа, и как раз Христос поворачивается к людям, вот к этой толпе, и говорит им такие слова. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». И дальше Иисус рассказывает вот эту притчу. После чего Христос дальше говорит: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Ясно, что вопрос стоит о следовании за Христом. В очень непростое время, в трудное время. И следование за Христом в какой-то степени даже опасно. Но здесь есть ряд моментов, на которые нужно именно разъяснить. Прежде всего, это когда Иисус говорит к людям, которые за Ним ходят, а мы знаем, какие причины. Потому что Иисус исцелял, Он кормил голодных, Он творил разные чудеса. Людей это очень сильно привлекало. В то время не было так сильно развита медицина, соответственно, не было больниц, как есть сегодня в современном обществе. Не было такого здравоохранения, как есть сейчас. И, конечно же, пойти за Иисусом, который исцеляет, это просто здорово. Он решает все твои насущные нужды и проблемы, да, и потребности, которые у тебя есть. Но Христос хочет как раз подчеркнуть, что следование за Ним может быть и проходить в определенных рамках. Возненавидеть отца своего и мать, жену, детей, братьев, сестер, а при том и самой жизни. Это как? И, конечно же, многих людей слова Иисуса смущают. Ну, наверное, смущает и нас в том числе. Неужели Иисус, основатель христианства, мог такое сказать своим последователям, чтобы мы могли, ну, те, которые верят в Иисуса или хотят за Ним пойти, могли и вправду возненавидеть всех своих родных, близких, друзей и так далее. Что и вправду, что ли, нужно ненавидеть? Опять мы понимаем, что когда мы читаем Библию, то Библия – это книга все-таки древняя, то есть не писалась она в 21 веке, а значит, в ней не будет встречаться современных оборотов речи, современных иллюстраций, которые нам знакомы, на которые мы понимаем. В ней будут появляться какие-то обороты речи, которые присущи тому времени, той эпохе. И вот именно эти обороты речи в то время что-то означали. В данном случае слово «возненавидеть» – оно это оборот речи, который означал в то время «любить меньше». Просто такая фраза, которая, казалось бы, бросалась сразу же в глаза, то есть на слух, люди акцентировали сильно на этом внимание, но понимали, о чем идет речь. Что человеку в следовании за Христом нужно поставить приоритеты или сделать приоритеты. Нужно подумать над тем, что же все-таки для него выше всего, то есть что же все-таки для него главнее, что будет у него стоять на первом месте. И вот это и нужно сделать людям, которые идут за Христом. Им нужно определиться, пойдут ли они за ним дальше, или же все-таки они его оставят. А если они пойдут за ним дальше, если они действительно в него веруют, то готовы ли они пойти на какие-то трудности, то есть на какие-то лишения из-за Иисуса Христа, из-за этой веры, или нет? И вот чтобы путь или выбор такого человека был все-таки обдуманным, Христос рассказывает две вот этих притчи, чтобы человек взвесил еще раз свой путь и принял решение. Другими словами, чтобы он взял камушки и сделал подсчет. Все камушки гладкие положил то, что «за», а камушки, которые просверлены, положил против и подумал, стоит ли ему идти за Христом. Вообще поразительно, чем мне нравится Христос, в отличие от некоторых иногда верующих людей, тем, что иногда верующие люди очень любят манипулировать сознанием. Они так иногда толкают других людей на то, чтобы те поверили в Иисуса, зазывают людей в церковь всяческими иногда такими фразами, как типа «ты знаешь, сколько там у нас молодежи», там, ну, если, допустим, мать говорит своему сыну, что ты сидишь целыми днями дома. Ну, я говорю сейчас о том периоде, когда люди могли в церковь ходить. Конечно, сейчас, когда во время изоляции люди все сидят дома, можно другую фразу могут люди использовать. Типа, что ты все время смотришь какие-то программы, вот, посмотри, там проповедников, вот, пообщайся, давай с нашими, там такие у нас сестры в церкви красивые, вот ты приходи, познакомишься, жену там себе обязательно найдешь, или наоборот, или там парня себе хорошего найдешь, да, или у нас там хороший хор, или у нас там такой замечательный проповедник, или вот мы занимаемся такими-то делами и тому подобное. В общем, другими словами, если ты обратишься к Богу, если ты в Него поверишь, Он исцелит все твои болезни, ты не будешь ни в чем нуждаться, у тебя улучшится финансовое благополучие и положение. И вот верующие люди начинают рассказывать разные такие истории о том, как Бог помогал и тому подобное, что у людей складывается такое впечатление, что и вправду, если он сейчас поверит в Бога, у него сразу вот по щелчку жизнь наладится. Все пойдет в гору, он исцелится от всех болезней, и все пойдет на лад. На самом деле Христос, в отличие от нас, и вот от таких вот горе-проповедников, как раз говорит о том, чтобы, следуя за ним, человек должен как следует подумать, а стоит ли вообще ввязываться в это дело? А стоит ли действительно стать учеником Христа? И вот посмотрите. Христос приводит две истории. Первая – это строительство башни. Прежде чем построить башню, прежде чем начать строить, человек должен как следует подсчитать, справится ли он вообще финансово с этим вопросом или нет. А вторая притча, коротенькая, она вторит этой же истории о строительстве, звучит так. «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». И дальше говорит Иисус: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». И вот здесь очень важно обратить внимание на то, что Христос нас призывает вот к такому вдумчивому следованию за Ним. Именно вдумчивому. Сейчас, когда распространяется эпидемия, коронавирусная, когда люди действительно, может быть, напуганы, когда мы читаем в новостях, как количество заболевших растет, количество умерших растет постоянно, этим охвачен фактически весь мир, то многие люди, особенно верующие, начинают призывать людей к покаянию. Ходить по пустым улицам города, призывать людей к тому, что пробудитесь, покайтесь, грешники несчастные, это вам кары Божии за то, что вы живете в достатке и самодовольстве, за то, что вы там стали равнодушными, эгоистичными. Это все беды и несчастья, которые посылает Бог на всех вас, чтобы вы покаялись. И вот такие вот люди, которые иногда используют социальные сети, интернет, для того, чтобы там пропагандировать свои вот такие идеи апокалиптического характера, начинают говорить о том, что вот идут и грядет беда и тому подобное, и поэтому вы должны срочно же поверить в Бога, потому что конец, все, конец, поверь быстрее в Бога. И создают такой, скажем так, религиозный ажиотаж. Так вот, Иисус, наоборот, говорит о том, что не надо бежать за мной, сломя голову. Ты должен как следует подумать, какую цену ты готов за это отдать. Кстати, те, которые любят проповедовать вот о конце света, я хотел бы спросить, какую цену вы готовы за свои взгляды отдать? Если вдруг через год, через два ничего не произойдет, а все наладится и все будет хорошо, где будут ваши взгляды и идеи? Это важный момент. Потому что мы готовы в час вот такой, когда паника, когда распространяется эпидемия, кричать во все горло и гласить о том, что Христос близок, Он грядет. Но когда вдруг все возвращается в нормальную жизнь, где ваши слова? Где подтверждение ваших слов? Не будут ли слова ваши как раз говорить о том, что вы вводили людей в заблуждение, что вы реально запутывали людей и таким образом провоцировали или, может быть, даже иногда создавали совершенно другую, противоположную реакцию? Я не думаю, что человек здравомыслящий готов в вот такое время действительно прям раскаяться. Не надо запугивать людей. Не надо думать, что надо страхом спасать людей, потому что чем больше напуганных будет, тем больше поверит в Бога. Нет. Человек потом, в час беды, время благополучное, когда все будет хорошо, всю жизнь уляжется, поверьте, он уйдет из церкви, потому что он не обрел настоящей подлинной веры. Его вера – это как сорняк, который выросла быстро вот на этих вот спекуляциях о конце света. А когда все затихает, человек вдруг начинает понимать и говорить: «Так, слушай, подожди, кто-то обещал, что пришествие вот тут, а ничего не произошло. Господа, да вы меня обманули. Да я оказался жертвой религиозных мошенников и шарлатанов, которые раздували на фоне коронавируса, пользовались, так скажем, своим рейтингом религиозным, показывая таким образом свою супервизионерскую способность, что они такие духовные, что от них веет Словом Божьим, что они пророки, что они помазанники, что вот они раскусили час беды и время призвали последний раз весь мир к покаянию. Мы не спасители. Это Бог спасает. Кого надо, Бог уже зовет к покаянию и ведет к покаянию. И наше понимание иногда вот этого покаяния, исследования, оно совершенно другое. Наоборот, люди, которые идут за Иисусом, за Ним или с Ним шло множество народа, и Он, обратившись к ним, сказал. Вы понимаете, за Христом идет толпа, огромная толпа людей, которые ищут от Иисуса исцеление, кормежки, хорошей жизни, потому что Он это все дает. Но что говорит Иисус? Минуточку, подождите. Остановитесь и как следует подумайте. Посчитайте, что вы готовы заплатить. Действительно ли вы готовы не просто поверить в меня, а если говорить об этом, о том времени, Иисус-то идет ведь на распятие, Иисус идет на смертную казнь. Его вот через какое-то время арестуют и на кресте распнут. А учеников будут хватать. И вопрос, готовы ли вы к такому? Вот именно к такой жизни. Это вопрос, над который, наверное, должен задуматься и ответить каждый. Но именно притча Иисуса, вот эти две притчи, они как раз и побуждают человека задуматься. И здесь, скорее всего, человек и должен быть мудрым. Очень часто у верующих людей пробуждаются так называемые религиозные чувства. Зачем? Здесь нужна голова. Здесь нужно как следует подумать и оценить, а действительно ли обстановка во всем мире – это последнее время? А действительно ли это так? И если это так, то вопрос, что мне лично, на личном уровне нужно прежде всего сделать? Есть одна очень интересная история, которую я хотел привести. Много лет назад, когда человека, задолжавшего кому-либо деньги, могли бросить в долговую яму. И жил в китайской деревушке вот такой фермер по имени Фенг, который имел вот такое несчастье задолжать большую сумму денег некому ростовщику. Последний ростовщик был старый и уродливый. Он влюбился в юную дочь фермера, красавицу Майю, и предложил такую сделку. Он простит долг фермеру, если он отдаст свою дочь за него. Несчастный отец пришел в ужас от подобного предложения. Тогда коварный ростовщик предложил бросить жребий, положить в пустую сумку два камушка, черный и белый. И пусть девушка вытащит один из них. Если она вытащит черный камень, то она станет его женой. А если белый, то останется с отцом. В обоих случаях долг будет погашен. Если же девушка откажется тянуть жребий, то ее отца бросит в долговую тюрьму, а сама она станет нищей и умрет с голоду. Неохотно и очень неохотно согласился Фенг и его дочь на это предложение. Этот разговор как раз происходил в саду, на усыпанной гравием дорожке. Когда ростовщик наклонился, чтобы найти камушки для жребия, Майя заметила, что тот положил в сумку два черных камушка. Помните? Черный камушек, если она вытаскивает, она становится его женой. Он положил в сумку два черных камня. И затем он попросил девушку вытащить один из них, чтобы решить таким образом ее участь и участь отца. Как бы вы поступили? Я понимаю, что вопрос непростой. Вот здесь как раз и не нужны религиозные чувства и сильный порыв. Здесь как раз нужна мудрость. Потому что на кону твоя жизнь. И тебе нужно как следует взвесить. Что же сделала девушка? Девушка опустила руку в сумку, вытащила камушек и тут же выронила прямо на дорожку, усыпанную гравием, где камушек, конечно же, мгновенно затерялся. «Какая досада!» – воскликнула она. Но дело поправимое, ведь по цвету оставшегося мы тотчас узнаем, какого цвета камушек достался мне. В сумке лежал черный камушек, и это означало, что девушка выбрала белый, по логике. Она выбрала белый, а значит, она свободна выходить замуж за этого человека и свободна от долгов. Вот эта важная история как раз и показывает о том, что когда люди находятся в критической ситуации или в ситуации, когда вопрос касается их жизни, они должны как следует подумать, чтобы наоборот сохранить свою жизнь, а не терять ее безумно. И Христос именно к этому и призывает. И один из богословов, толкователей Евангелия, Крейт, так и пишет. «Двойная притча о строительстве башни и о царе направлена не на то, чтобы отпугнуть всерьез принявшего решение человека от следования за Христом, но на то, чтобы предупредить его. Ученичество – самое важное предприятие в жизни человека, а потому готовиться к нему следует по меньшей мере столь же обдуманно, как и к сделке или политическому шагу. Не надо мчаться в царство на гребне эмоций. Нужно войти в него сознательно и обдуманно». Вот это важно, о чем говорит Иисус Христос. Делайте обдуманным ваше решение и не поддавайтесь на всякие различные провокации, пусть даже религиозного характера. Сделайте свой выбор сознательно, и Бог вас благословит.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы, что такое эффективный образ жизни? Как достигать поставленных целей и быть успешными? Тони Шварц и Джим Ноэм, специалисты в области психологии, выделили 4 основных источника энергии – физическое, эмоциональное, умственное и духовное. И наша задача – поддерживать баланс этих сфер. В этой программе мы разберем эмоциональный источник энергии. Друзья, наша задача – помочь и вам, поэтому не только смотрите, но и принимайте участие в нашем тренинге. Рада приветствовать вас, мои дорогие друзья. Скажите, как у вас настроение?
3: Все супер.
4: Хорошо.
2: Хорошо. У вас как с настроением?
4: Отлично.
2: Отлично. У меня тоже хорошее настроение. И я вообще хотела вас спросить, зачем нам нужны эмоции, настроение вообще в жизни? Как вот вы считаете, вообще они нам нужны?
3: Ну, эмоции располагают человека к другому человеку. Позволяет ему контактировать как-то.
2: Так, хорошо, отлично. Еще у кого есть какие варианты? Вот мы радостные с вами, это вот наше настроение. Кто-то радостный, у кого-то отличное настроение. Почему, зачем вообще мы об этом говорим? Надюш?
4: Мне кажется, это как поделиться своими чувствами и ощущениями с другими людьми.
2: Так, хорошо, спасибо. Сегодня у нас такая тема, как эмоции и эмоциональный интеллект. Что это такое, да, зачем они нам нужны и как это вообще в жизнь воплощать. Вы сказали, для чего нам вообще эмоции, да, мы делимся, это ответная реакция на что-то. А вот расскажите, какие эмоции вы знаете? Какие вот, с какими эмоциями вы знакомы, с какими, может быть, не знакомы? Какие эмоции вы знаете?
4: Радость.
2: Так, радость. Радость. И еще какие?
4: Удивление.
2: Я пока за вами позаписываю. Радость. Удивление.
5: Грусть. Сомнение.
2: Угу.
4: Презрение.
2: Так. Так, сомнение, отвращение.
4: Печаль. Гнев.
2: Вот, страх, гнев. Хорошо, спасибо большое. Это, конечно, маленький перечень того, да, тех эмоций, которые, в принципе, у нас с вами есть. А теперь у меня к вам такое задание. У вас на столе лежат листочки. Пожалуйста, переверните их. На одного человека один листочек. Теперь мы начнем, наверное, вот с этого стола. Пожалуйста, поделитесь, точнее, изобразите каждый ту эмоцию, которую вы прочитали. А мы за этим понаблюдаем. И просто это вообще, в принципе, передать мимикой или нет? Лиз, давай попробуем с тебя. Лизавета, ты знакома с такой эмоцией, которая у тебя написана? Попробуй ее изобразить. Не обязательно, что у нас это получится, и мы с вами не актеры, у нас не сразу получается все изображать мимикой. Да, но вот попробуй вот. Так, ваше предположение, Надежда?
4: Отвращение, удивление.
2: Так, какие еще у кого есть варианты, Лиз? Лиз, покажи, пожалуйста, еще раз.

0: подозрение какое-нибудь.
1: Вот, почти примерно, ну, в той же, да?
2: Сомнение?
1: Лия?
3: Осторожность.
1: Осторожность, спасибо большое. Спасибо. Да, у тебя осторожность? А? Настороженность, ну, вот это похоже. Спасибо большое, Лиз, видишь, получилось. Кто еще? Давайте один представитель с этого стола. Алена. Так, Алена изображает, пожалуйста, все смотрим на нее. Она показывает мимикой. Так, угадывает другие столы. Скажите, пожалуйста, как вы считаете?
3: Неприязнь.
1: Неприязнь. Алена, правильно? Так.
4: Презрение.
2: Полина сказала.
1: Полина, что ты сказала? Отвращение. Спасибо, угадали, да? И теперь претендент с этого стола.
5: Ну, давайте я.
1: Давай, Костя, покажи.
0: Эмпатия какая-нибудь.
1: Что вот Надя говорит?
0: Эмпатия.
1: Так, Костя, правильно?
6: Ну, нет.
2: Понимание, изумление.
1: Девочки, ваши варианты, вот тут вот стол высказался.
6: Это даже больше, вот, не знаю, мне кажется, передается через глаза.
1: Так, вот, давайте прям... посмотрим все Константину в глаза.
6: Да я не знаю, ну вот, я вот просто смотрю в глаза человеку, и как он смотрит, ну там у меня улыбка возникает, и у меня вот это вот чувство.
2: Интерес? Заинтересован?
6: Не интерес, а когда...
1: Ваше предположение, Настя, ты, наверное, хотела... Полина, ну, скажите, на что похоже? Что для вас вот эта вот эмоция, которую он пытается вам передать?
5: Возможно, я просто не так передал.
1: Как еще раз? Сочувствие. Кость, скажи, ближе это или...
6: Это все не совсем. Но это положительное чувство.
0: Это ближе к радости какой-нибудь?
6: Нет, это...
2: Че? Сопереживание?
1: Сопереживание. Или что? Это похоже на любовь?
6: Ну, да.
1: То есть это чувство, похожее на любовь, да?
0: Типа когда... уважение, восхищение.
6: Можно я скажу?
1: Симпатия. Говори, Кость.
6: Это доверие. Просто доверие. Я не знаю, как его показать.
1: Это один из сложных, да, действительно, эмоций. Мы к этому вернемся. Спасибо, Костя. Теперь, пожалуйста, каждый переверните, не показывая, другие листочки, которые у вас тоже лежат на столах, которые чуть-чуть побольше. Пока расскажу про это упражнение. Это упражнение очень важно выполнять, да, можно выполнять его со своими друзьями, тем самым развивая мимику и также показывая свои эмоции, чтобы другие люди лучше понимали и чувствовали вас. Так, давайте теперь начнем опять с этого стола, да, мы начинали с этого, теперь вот пойдем в обратную сторону. Другой представитель, пожалуйста, тоже так же изобразите. Да, то, что там, то есть ты должен понять, что это за эмоция, и изобразить. Друг, так. Что-то... Что-то похожее.
4: Ладно, там на самом деле два участника, поэтому я могу показать любого из них, да, наверное?
1: Ну да, ты можешь как-то по-другому показать, самое главное, эмоцию. Вот. Угу.
4: Есть предположение.
2: Поддержка?
4: Ну, поддержка со
2: боли.
4: Стороны.
2: Боль.
4: Ну да, да, да, наверное, что-то такое.
1: Покажи нам картинку. Что это было? Да, это сочувствие, да, вот кому-то, у кого-то горе, и ты сочувствуешь, да, сопереживание горя. Надежда и Алена правильно ответили. Спасибо большое. Теперь вы, другой представитель, показывает. Павел у нас показывает. Что-то пытается нам объяснить и сказать.
3: Ненависть какая-то.
1: Так, подождите, Полина, Полина, да?
3: Ненависть.
1: Какие еще предположения?
0: Ну, ты пытаешься что-то сказать, но как будто тебя не понимают, и такой...
3: Раздражение, может быть?
1: Раздражение. Да, покажи нам, пожалуйста, картинку.
7: Ну, вообще тут мужик с бутылкой, и он орет.
1: Да, он раздражен, правильно, Лия была права, да, это раздражение, гнев какой-то такой. Хорошо, спасибо большое. И теперь этот стол. Покажите нам, пожалуйста, свою эмоцию, которая у вас изображена на картинке. О, это так мило. Но это моя реакция просто на саму ситуацию. Расскажите, какие эмоции?
7: Дружба.
1: Нет, эмоции. Именно вот какая вот эмоция?
0: Любовь, привязанность.
1: Любовь, привязанность. Вот, да, это любовь. Спасибо большое. Вы все большие молодцы. На самом деле, скажите, вот эмоции — это вообще что? Да, вы можете перевернуть картинки, оставить их на столе, показать их соседу. Интересные, да, эмоции там изображены. Некоторые эмоции были очень сложными. Скажите, пожалуйста, вообще эмоции — это сложно выражать их? Для вас сложно выражать эмоции?
2: Мне кажется, все зависит от ситуации. То есть иногда у тебя эмоции градом. Эмоции. Иногда ты не можешь показать кому-то, ты скрываешь это.
1: Так,
2: если какие-то,
1: да, то есть...
2: плохие.
8: Мне кажется, это еще от человека зависит. Есть просто разные характеры, и для некоторых характеров очень сложно показать эмоции, они выражаются одним и тем же лицом. А для некоторых там просто на него посмотришь, и все сразу видно. Сразу
1: все сразу понятно становится. Лиза, ты что-то хотела сказать? Что вот для тебя, эмоции тебе сложно выражать?
9: Мне нет.
1: Тебе не сложно выражать эмоции? Спасибо. Скажите, что вообще значит эмоция? Вот вообще, вот мы перечислили, перечисляем их тут, говорим об их важности. Зачем? Для чего и что это? У кого есть предположение? Давай, Алена.
2: Это, наверное, отражение внутреннего твоего состояния. То есть с помощью эмоций ты показываешь людям, что у тебя внутри. Конечно, не всегда, иногда ты пытаешься вот скрыть, но зачастую...
1: Хорошо, да. У кого какие еще есть предположения, эмоции, зачем они нужны, пожалуйста?
7: Ну, грубо говоря, это как бы вспомогательный инструмент для того, чтобы показывать свои чувства.
1: Правильно, спасибо большое. Все, да, наверное, все согласны с этим утверждением? Да, это так и есть. Вообще было выявлено, что у нас есть IQ, да, это когда мы изучаем с вами интеллект, уровень интеллекта. Только вот выясняется, что иногда вот люди с очень высоким интеллектом, интеллектуальными способностями не могут достичь каких-то целей, да? И психологи задались очень большим вопросом, почему такое бывает и с чем это связано. Как оказалось, что порой на качество нашей жизни влияют не только умственные способности, но также и на цели, мотивы и отношения к людям влияют наши эмоции. И поэтому было выявлено такое понятие, как эмоциональный интеллект. Он тоже скрыт у нас внутри, так же, как и наш умственный интеллект. И его тоже нужно развивать, как и все остальные сферы. А как мы поговорим сегодня? Все эти эмоции, они для нас очень важны. Потому что всеми эмоциями, которые мы испытываем, мы передаем действительно ту информацию о себе, которая в нас скрыта. К примеру, если мы расстроены, да, мы передаем это мимикой. И тем самым сообщаем другим людям о том, что к нам можно подойти, да, или, к примеру, если кто-то хочет, пожалеть. Если ты не хочешь, ты расстроен, ты уходишь, тем самым показывая, что меня сейчас не нужно трогать. А если бы мы не выражали так эмоции, да, там, через мимику, через жесты, даже просто словом, то людям было бы непонятно это. Да, там, и, к примеру, мы бы смотрели на картинку и не понимали, что человек хочет нам передать вот данные эмоции, данные мимикой лица. И общение тем самым становится сложнее, оно усложняется. Поэтому нам очень важно не только быть, да, интеллектуально высокими, но также эмоционально высокими. Эмоциональный интеллект — это когда мы можем выражать эмоции, как правильно сказала Алена, правильно, да, и Надя тоже говорила. А что значит правильно? Вот как вы считаете, что значит правильно выражать свои эмоции? Мы должны не только распознать, но еще и правильно выразить. Это как?
6: Мне кажется... Иногда бывает слишком много эмоций.
1: Да.
6: Вот раньше, когда я был поменьше, я очень много кричал на своих друзей в конфликте. И они дали мне понять, что это не признак здорового человека.
1: Может, так утрировать ты не будешь?
6: Эмоционально здорового человека.
1: Так.
6: И я понял, что нужно как-то по-другому выражать свои эмоции.
1: Так, хорошо, спасибо. Как-то по-другому, не кричать.
8: Ну, как по мне, правильное выражение эмоций — это когда тебя человек другой понимает. То есть я вот с Костей согласна. Есть, например, ну, как по мне, эмоция гнев. И он тоже естественен, но если ты его выражаешь просто крича, человек рядом с тобой не понимает, что происходит. Он не понимает, что тебе конкретно не нравится, что из-за чего у тебя эта эмоция возникла. То есть правильное выражение эмоций — это, ну, не знаю, мне кажется, это коммуникация с другими людьми.
1: Да, хорошо, спасибо. У вас есть какие-то предположения, что значит «правильно»? Что это вообще за такие стандарты, по которым, мы должны придерживаться? Ну вот, правильно, вот эмоций плохих нет. Есть те, которые, так скажем, деструктивно влияют на наши отношения, да, между людьми. То есть плохо, да, когда не очень приятно, вот когда вот сейчас я приду и на Лизу кричу. А что значит, как бы тебе, Лиз, было удобно, чтобы я к тебе, когда подошла и выразила свое недовольство? Тебе было бы приятно, когда я на тебя накричу, или когда тебе скажу: Лиза, мне не очень приятно, когда ты сделала то-то, то-то?
3: Конечно, второе.
1: Да, очень важно научиться выражать эмоции правильно. Это значит, чтобы человек тебя понял. Но понял не когда ему плохо другому, а когда ты прям подходишь и конкретно говоришь: сейчас я злюсь, и я должна немножечко отойти, и должно пройти немножечко время, когда я смогу тебе сказать, на что я, к примеру, злюсь. А в данный момент, да, я там очень-очень зла на тебя. И про как же тогда в таких случаях мы можем выразить свой гнев? Вот как вы считаете, есть какие-нибудь способы по выражению вот этих некрасивых, нехороших эмоций? Вы когда-нибудь их использовали? Вот было ли, сталкивались, или только получалось пока что кричать? Это нормально?
8: Ну, мне кажется, можно просто подойти к человеку и сказать: знаешь, мне неприятно, когда ты так делаешь, не делай, пожалуйста, так больше.
1: Так.
6: Но иногда так не получается сделать, и все-таки эмоции прям вырываются из тебя. Мне мама советовала, говорит: уйди в соседнюю комнату, посчитай до 10, и хотя бы чуть-чуть, но гнев этот спадет. Вот. Ну, многие психологи советуют не выражать этот гнев на людях просто.
1: Да.
6: И есть такой прием, там, подушку бить, но просто ты в предмет свой гнев вкладываешь, а не на другого человека весь этот негатив выливаешь.
1: Да, да, совершенно верно. Очень хорошие есть способы, когда мы этот гнев не в себя, не вовнутрь себя, да, забиваем, или, к примеру, злость, к примеру, страх, да, или такое, как обида. Очень сложное, это даже больше уже чувство, но когда мы его начинаем заглушать в себе, то оно несет нам очень большой вред. Это различные болезни, да, это плохие отношения с людьми. И, соответственно, доверие к людям тоже ухудшается. Поэтому очень интересное задание — это дневник эмоций. То есть когда вы приходите вечером или, к примеру, после какой-то сложной, накаленной ситуации, вы сидите и пишете. Либо, к примеру, вы можете рисовать, но левой ручкой. К примеру, на листе бумаги. Вы тем самым выливаете вот все свои эмоции, переживания на бумагу. Это очень важно, потому что когда мы рисуем с вами не правой, а левой рукой, мы больше из нашего подсознания выходит каких-то моментов, каких-то таких вот ситуаций жизненных, эмоций больше. Вот вы, к примеру, рисовали круг, думаете, там, я там злюсь вот на этого, за то-то, за то-то, за то-то. И пока вы рисуете, механически выражаете свою эмоцию, а в голове, к примеру, возникает план о том, что «Ой, я злюсь на него за то, что там он съел мой пирог», но прокручивая пластинку назад, к примеру, вспоминаете о том, что «Ой, да я тоже, в принципе, раньше ел там его пирог, и мне как бы за это ничего не было». То есть, когда вы вспоминаете какие-то жизненные ситуации, да, или какой-то смягчающий момент вот в этом вот прорисовывании эмоций, а ваш мозг при этом работает в положительную сторону, то и у вас быстрее приходит вот на эту отрицательную эмоцию положительный выход решения в данной ситуации. И тем самым дневник эмоций помогает нам не закапывать в себя вот это вот все негативное, которое потом вот этот вот гнев, зависть выливается в плохие отношения или, к примеру, в недостижении каких-то ваших целей, вы выражаете его на бумаге или, к примеру, в подушку. Или, к примеру, знаю, что многие психологи советуют бить яйца, ну вот, к примеру, уезжать далеко в поле, да, чтобы вас никто не слышал, кричать там и вот бить. Самое главное, не вредить еще при этом имуществу. Да, то есть, когда вы просто вот делаете что-то, но физически выражаете. Потому что через бег, вот, кстати, бег, да, тоже, когда мы с вами бегаем, мы потеем и тем самым отдаем вот это вот с потом, выходит вот эта негативная эмоция, а мозг все равно начинает работать в правильном русле, в правильном выходе из данной ситуации. Поэтому это очень важно. Либо прописывать, либо прорисовывать, пробегать, либо просто выговаривать, проговаривать, ну, не человеку, а просто вот вслух. Это тоже очень хорошее упражнение. А скажите, вот вообще для чего нам нужно, в принципе, управлять эмоциями? Вот для отношений еще для чего, как думаете? Вот для хороших отношений между людьми, чтобы не портить с ними, да, благодаря нашим эмоциям, вот мы сейчас там всплеснем как злостью, как наорем на всех, а потом нам с ними, к примеру, работать, жить или дружить. А все, отношения уже испорчены. Как быть? Для чего еще нам нужно управлять своими эмоциями, кроме отношений с людьми?
3: Ну, наверное, для стабильности еще.
1: Вот, для стабильности. Спасибо, Настя.
7: Для сохранения своего же здоровья.
1: Вот, правильно, для сохранения своего здоровья.
8: Но я скорее не о том, как контролировать, а для чего еще нужны эмоции.
1: Да-да-да,
8: для эмоции,
1: чего?
8: Они как бы показывают, что ты небезопасен. Может быть, там гнев, он именно показывает, что ты находишься
1: да.
8: в опасности, что человек на тебя надвигается и еще что-то делает.
1: Отлично, да, вот именно, что лучше сейчас вот лучше обезопасить себя и окружающих и сказать, свою эмоцию выразить правильно, чтобы другие тоже понимали. Хорошо, вот еще мы говорили про жизненные ситуации, когда люди не достигают своих целей. Скажите, эмоции нам нужны для достижения целей? Ну вот, к примеру, есть люди, которые там интеллектуально очень умные, они вот все знают, но очень так безэмоционально реагируют. Вот у них вот эти эмоции, они не выражаются, они не уверены в себе. Скажите, они смогут достигнуть каких-то высоких целей?
7: Эмоции.
8: Смотря какие цели.
7: Угу.
1: По карьерной лестнице, где нужны амбиции, уверенность. Смогут
7: некоторым
1: они?
7: Руководителям прям нужно увидеть, что в подчиненном есть желание, стремление к чему-то высшему.
1: Угу.
7: Когда смотришь, например, шоу, там
1: шеф
7: говорит,
1: угу.
7: где, как ты можешь представить свое блюдо? Давай, я хочу увидеть твои эмоции, я хочу, чтобы ты представила это блюдо, как будто ты выиграешь уже. И человеку приходится выражать свои эмоции, прикладывать там усилия для этого, может
1: да,
7: быть, кому-то.
1: Да, усилия, эмоции, уверенность, вера, мотивация. Вот смотрите, попробуйте сейчас, вот сидя на этом месте, опустить голову вниз и сказать такую фразу. «Я успешный человек, у меня все получится». Вы попробовали? Кто-нибудь попробуйте это сказать так же, как и я. Надь, получилось? Вот ты прям произнесла вслух. Ты поверила в себя? У тебя появилась вот эта вот эмоция какого-то...
8: Конечно, нет.
1: ...достижений? Так, да. А теперь, когда ты вот можешь сказать, я успешный человек, у меня все получится.
8: Ну, я так делала, это помогало.
1: Вот, когда ты веришь, когда ты выражаешь вот эту эмоцию радости, это помогает людям в достижении целей. Эмоционально мы вкладываемся. Еще важно... эмоционально вкладываться и верить в то, что вы хотите достичь и правильно добиться. Представь, что ты уже сделал это блюдо, представь, что ты уже достигла своей цели, да? И тогда у нас, вот когда мы вкладываем свою вот эту положительную эмоцию, у нас получается чуть больше достигнуть, чем, к примеру, мы этого ожидали. А еще есть такая сложная эмоция, про которую я бы хотела поговорить, это даже ответная реакция, как эмпатия. Скажите, вы знакомы вообще вот с этим словом таким интересным на «э» — эмпатия? Вот знакомы. А кто мне может сказать, что это вообще такое, эмпатия?
3: Это когда ты можешь поставить себя на место другого человека и как-то ему посочувствовать.
1: Посочувствовать.
3: Пережить его эмоции.
1: Спасибо большое. Да, все согласны с тем, что когда мы можем... подойти и прочувствовать, что, к примеру, сейчас чувствует и думает, к примеру, Полина, да, или Анастасия, или Павел, или Иван. Когда мы понимаем через разговор, через мимику и начинаем чувствовать человека, это и есть эмпатия. А как вы думаете, зачем эмпатия нужна? Зачем нам понимать, что кто думает вообще, что кто чувствует? Ну, не все, конечно, подряд, а вот из близкого окружения. Как думаете, зачем нам это?
2: Ну, мне кажется, это из разряда, когда вот мы говорили о том, что человек выражает свои эмоции, чтобы другой смог понять, что он чувствует, что ему, может, неприятно или, наоборот, ему радостно. Угу. А тут противоположная ситуация. Человек, ему нужна эмпатия, чтобы понять, что сейчас выражает другой человек.
1: Да, а для чего тебе это, чтобы понимать, что выражает? Какая тебе разница вообще? Чего вот я там...
2: Ну, если это близкий человек, значит, я с ним как-то контактирую, общаюсь, и я хочу узнать, что с ним происходит.
1: Да, для того, чтобы в дальнейшем построить с ним, наверное, какие-то отношения. Да, потому что близкие наши отношения, они строятся на том, что мы понимаем друг друга, мы любим этого человека, и мы стараемся и пытаемся его понять и сделать так, чтобы и ему тоже было хорошо. Да, возлюби ближнего твоего, как самого себя, говорит Бог. И поэтому эмпатия в этом случае очень важна, чтобы понять. А еще, когда, к примеру, человек попадает в какую-то сложную, трудную ситуацию, поддержать вот этот вот навык того, когда мы можем сказать, подобрать нужные слова, а порой вообще не нужно подбирать слов. То есть мы просто помогаем человеку даже невербально. То есть мы можем его как-то поддержать, просто даже похлопать. Это уже будет приятно, когда вы просто даже его выслушали. Это и будет эмпатия. А как ее развить? Приходите домой, и любого, кто у вас дома есть, пытаетесь хотя бы изначально минуты две послушать, понять, о чем он говорит. И не просто о чем, а какие эмоции он вам хочет передать. То есть, к примеру, если я приду домой и буду говорить о том, что «Вот, сегодня на работе было так сложно там», то это моя эмоция, вот этот вот гнев и усталость в то же время. Да? Хотя я там так кричу и разглагольствую. Вот. То есть вот эта эмоция может прослеживаться. А если я прихожу и рассказываю о том, какие сегодня все были милые и классные на программе, я хочу поделиться своей радостью, да? Какая у меня была после, к примеру, трудового рабочего дня. Поэтому вот попробуйте проделывать такие упражнения по минуте, по две в день, с любым человеком, ну, с близкими людьми, и тогда будет вот эта эмпатия, она будет в вас развиваться. А еще одним очень классным упражнением, Костик уже, правда, об этом говорил, это дышать. Чтобы выразить какую-то эмоцию, если вам сложно сейчас сдержаться, вы оба очень эмоциональный человек, это немножечко подышать. Это когда вы глубоко вдыхаете, желательно вот этим вот местом, это диафрагма. То есть глубоко живот надуваете, на 4 вы вдыхаете, на 4 вы задерживаете, внутри считаете, и на 4 вы выдыхаете медленно-медленно через рот. Вот так, если подышать 5-7 минут, вы тем самым успокоитесь, выдохнете, продышите эту эмоцию, и вам станет легче. А вообще эмоции — это то, чем мы делимся с окружающими. То, через что мы разговариваем, да, это эмоции выражаются через мимику, через жесты, через слова, через позы. Поэтому я желаю вам научиться выражать их правильно, вот. И в заключении наше напутствие, конечно же, из Слова Божьего. Леона, зачитай нам, пожалуйста.
2: Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
1: Спасибо большое. Все эмоции важны и нужны. Важно, кому мы их выражаем, когда выражаем и как мы это делаем. Спасибо вам большое. Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами. Всего доброго, до свидания.
9: Вы слушали программу «Иначе говоря».
10: Начало мудрости – страх Господень.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Библия – это книга, у которой божественный авторитет. Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет. Точно сказано, не правда ли? Приходилось ли вам отвечать за свои проступки? Мы все люди разные, каждый из нас ведет себя по-своему. Так есть несколько способов поведения. Ну, во-первых, можно признать свою вину. Это, пожалуй, самое правильное. Да, но придется отвечать, нести какое-то наказание. Во-вторых, можно попытаться оправдаться. По этому пути идут чаще всего. Ну, можно просто свалить вину на другого. А это, согласитесь, уже подло. А можно сказать «мне все равно», то есть как страус засунуть голову в песок. Говорят, еще наглость – второе счастье. И, наконец, в-четвертых, можно избавиться от обличителя. Вот, пожалуй, это и есть та причина, по какой у Библии всегда было много врагов. Во всякое время были те, кто с этой книгой был в конфликте. Ее запрещали читать, пытались очернить, внести что-нибудь от себя, чтобы потом обвинить в неправоте. Но никогда это не удавалось. Кажется, что у этой книги особый авторитет. Великий скептик Вольтер говорил, что через 100 лет после его смерти христианства не будет. Но спустя 25 лет после смерти мыслителя было основано британское общество, библейское общество. Причем это общество находилось в его доме. Мало того, оно стало печатать Библию на тех самых станках, на которых когда-то печатали книги самого Вольтера. Среди всех нападок основными были обвинения в адрес Библии, что якобы верить в ее содержание нельзя. Но ведь любая идеология когда-нибудь, согласитесь, умирает, теряет актуальность, а Библию писали на протяжении 15 столетий. Неужели на протяжении столь долгого времени писавшие Библию, рождаясь, умирая, сменяя один другого, смогли сохранить одну какую-то цель и один какой-то смысл? Ну, к примеру, возьмем для сравнения авторов эпохи социализма и труды наших современников. Между их взглядами целая пропасть, а разделяют их между собой, ну, несколько десятилетий. Однажды в солнечный майский день мы с супругой пошли погулять. Светило солнышко, и мы оказались в городе недалеко от главной городской площади. Там есть небольшой сквер. Было очень тепло, чирикали птички, и все было прекрасно. Вот в картину не вписывалось только одно обстоятельство. Неподалеку стоял какой-то маленький ресторанчик, двери которого были широко раскрыты. Зачем-то на улицу вынесли стол, колонки, через которые на всю улицу, уничтожая тишину, громыхала ритмичная музыка. Вокруг толпилось человек 100-150, и примерно половина из них была в нетрезвом состоянии. Какая-то женщина пыталась выкрикивать в микрофон какие-то речи. Мне подумалось, что свадьба может быть, только странная какая-то. В общем, захотелось уйти. Когда вдруг жена заметила, «Ба, да это же демонстрация!» «Я какая демонстрация? Что ты говоришь?» «Ах, да! Да-да-да-да! Сегодня же 1 мая! Праздник солидарности трудящихся!» «Я вспомнил, как лет 25-30 тому назад весь город приходил в движение, перекрывая улицы толпы народу с флагами, с транспарантами, организовывались в колонны, чтобы торжественно прошествовать здесь с криками «Ура! Да здравствует 1 мая!» И что вот это маленькое сборище, все, что осталось? А ведь прошло каких-то 25-30 лет!» В те времена строили социализм. Насколько я помню, религию считали опиумом для народа. Стремились истребить веру в Бога. А спроси сейчас у тех 100-150 человек, верят они или нет в Бога. Я уверен, что большинство из них скажут, что верят. У меня, само собой, нечаянно вырвалось. Велик ты, Господи, и всемогущ. А вот что касается написанного в Библии. Я приведу первое попавшееся мне на ум место из Священного Писания, где Бог вдруг повелел Аврааму, своему слуге, принести в жертву своего сына Исаака. Нет-нет, не пугайтесь, этого, конечно, не произошло. Это было испытание на верность. И надо отдать должное Аврааму, верный слуга, это испытание пронес до конца. Он все сделал, как Бог повелел ему. Он уже занес руку с ножом над своим сыном, но ангел остановил его. И в этот момент Авраам понял, что чувствовал Бог, когда отдал своего сына за грех людей. На самом деле эта жертва Богу была не нужна. Но благодаря этому испытанию на верность не только патриарх израильского народа, но и все люди того времени могли понять замысел Бога. За грехи всех людей Бог предназначил умереть своему сыну. В определенный момент истории на землю должен был прийти Иисус Христос, Сын Божий. Прийти, чтобы умереть за грехи людей. В этом смысл Евангелия. Бог не желает смерти грешника, но чтобы грешник покаялся и был жив. Так он и сам сказал, Богу угодно другая жертва. Но интересно место, где это происходило. Бытие, 22 глава. Вот как говорит Священное Писание. «И было. Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. И сказал Бог, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Заметьте, на какое место повел Господь своего верного слугу? Гора в земле Мория. Потому что есть другое место Священного Писания, связанное с этой горой. Во второй книге Паралипоменон написано так. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мория, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и его сиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего». Дело в том, что книга «Бытие», где сказано об испытании Авраама, написана в 15 веке до Рождества Христова. А израильский царь Соломон, тот, который построил храм, жил в 10 веке до Рождества Христова. И эти два события, и строительство храма, и испытание Авраама связаны с божественным замыслом о жертве за грехи людей. Аврааму Бог сказал, что вместо его сына в жертву должен был быть принесен ягненок. И храм, построенный спустя 5 столетий, тоже был посвящен жертвоприношению этих животных. Эти жертвы указывали на истинную жертву, которой был Иисус Христос. Можно понять, что если храм указывал на Иисуса Христа, то сегодня, после его пришествия, наверняка этот храм потерял всякий смысл. Это правда. Его сейчас нет. А вот это место, которое по сложившимся историческим событиям, вот эта гора Мория для мусульман тоже имеет свое значение. Вот поэтому на этом месте стоит святыня ислама, мечеть Аль-Акса. Дело в том, что содержание Корана тоже перекликается с историей Ветхого Завета Библии. Сегодня, конечно, вряд ли вот это назовешь горой, но тем не менее вот так выглядит это место сегодня. Именно здесь когда-то стоял храм иудеев. Это место для иудеев тоже святое. Они приходят сюда помолиться на то место, где сохранилась стена, которая когда-то была стеной большого храмового комплекса. Ее называют «стеной плача». Здесь молятся иудеи и, помолившись, оставляют между камнями стены записочки с молитвенными просьбами, надеясь на то, что Господь ответит на них и услышит. Конечно, я не могу сказать, почему испытание Авраама, строительство храма спустя 5 веков и пришествие Иисуса Христа еще через 10 столетий связаны с горой Мория. Но я не заметил того, чтобы спустя даже не годы, а века потерялся смысл происходящего. Что же можно сказать? Неужели написанное в Библии потеряло свой смысл? Насколько я вижу, наоборот, с течением времени, с исполнением пророчеств, священная история, Писание только обогатилось смыслом. Все, что происходило 15 столетий тому назад, сегодня рассказало мне о спасении, которое Бог открыл в своем Сыне. И я в 21 веке вам об этом рассказываю. И это актуально как никогда. Почему? А потому что Библия – это книга, у которой божественный авторитет. Нельзя не упомянуть еще об одном вопросе, который задавали скептики в попытке дискредитировать Библию. А сохранился ли текст Ветхого Завета в неизменном виде? Дошел ли текст Писания до нас в том виде, в каком он был написан изначально? Вот о чем идет речь. Случалось ли вам в детстве играть в испорченный телефончик? Игра такая есть, когда ребятишки выстраиваются в одну шеренгу, в один ряд, и кто-то нарочно шепчет первому какую-то фразу. Тот ее передает соседу шепотом, потом ее слышит третий, четвертый, и так пока не дойдет до последнего. Ну, а затем называется изначальная фраза и сравнивается с той, которая оказалась на выходе. Обычно под общий смех. Вот примерно так же пытались смеяться и над Библией. Ведь Священное Писание переписывалось из одной копии на другую на протяжении столетий. Попытки подсмеяться над Писанием имели место до 1947 года. Что же именно произошло? А произошло вот что. Мальчик-бедуин пас коз у западного побережья Мертвого моря. В Палестине, приблизительно вот в этом месте или где-то рядом с этим местом. Так то ли в поисках пропавшей козы, то ли в попытке найти растения для пропитания животных, которых он пас. Как видите, это место пустынное. Он забрался на скалы и увидел пещеры. Желая найти пропавшую козу, он кинул в одну из пещер камень и услышал звон разбившейся керамической посуды. Позже, исследовав другие пещеры, их в этом месте несколько, были найдены кожаные свертки, на которых было что-то написано. Именно так были открыты так называемые свитки Мертвого моря. В глиняных сосудах хранились свитки с книгами Ветхого Завета. 400 свитков содержали тексты Священного Писания. Они оказались собранием библиотеки Кумранской религиозной общины. Ее спрятали в 68 году во время нашествия римских войск. Эта находка была на 1000 лет старше имевшихся на тот момент древнееврейских манускриптов. Тщательно исследовав, сравнив тексты, пришли к выводу, что текст Ветхого Завета дошел до нас в неизменном виде. Создается впечатление, что автору Библии было очень важно донести до нас текст Писания неизменным. Иначе и не могло быть, ведь Библия – это книга, у которой божественный авторитет. А как насчет науки? Вот уж к чему можно придраться. А соответствует ли написанное в Библии научным фактам? Да, человек поставил перед собой цель постичь глубины бытия. Процесс познания кажется бесконечным. И со временем люди решили, что они столь велики в познаниях, что какая-то там Библия с ее мифами, легендами им не указ. Тут, конечно, есть над чем порассуждать. Дело в том, что Священное Писание, Библию, писали не с прицелом на научные факты. Однако здесь тоже есть о чем поговорить. Хотя лично я совсем не ученый. Я не собираюсь спорить. Но есть нечто такое, о чем я посмею порассуждать. Ну, во-первых, логично, что если Бог создал мир, то наука, этот мир изучающая, не может противоречить Библии. Сейчас я буду перечислять ученых, которые верили в Бога. Я выписал несколько имен: Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Эрвин Шрёдингер, Вернер Гейзенберг, Роберт Милликен, Чарльз Даунс, Артур Шавлов, Уильям Филлипс, сэр Уильям Генри Брэг, Гульельмо Маркони, Артур Комптон, Арно Пензиас, Невил Мот, Исидор Айзек Раби, Абдус Салам, Энтони Хьюиш, Джозеф Тейлор, Алексис Карль. Наверное, пока хватит, потому что на самом деле их намного больше. Я выписал эти из довольно большого списка и прочитал вам не все, а только некоторые, чтобы вас не утомлять. Вот эти все люди – ученые, лауреаты Нобелевской премии, в основном в области физики. Это глубоко верующие люди, и их вера основана на Священном Писании. Хочется спросить у них, на каких? Вот подумайте, что это лауреаты Нобелевской премии. А я думаю, что Нобелевскую премию за мифы и легенды вряд ли дают. Но я подумал, ведь, наверное, этим людям есть чем гордиться. Ведь достигнуть таких высот, такого почета, чего-то достоит. Но вот некоторые высказывания верующих ученых, которые, в общем-то, о многом говорят. Макс Планк, немецкий физик, основатель квантовой механики, сказал: «Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между наукой и религией. Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приводят к исповеданию Бога». Исаак Ньютон, английский физик, математик, сказал: «Небесный владыка управляет всем миром, как властитель Вселенной. Мы удивляемся ему по причине его совершенства, почитаем его, преклоняемся пред ним по причине его беспредельной власти». Как вам? Лично я вижу в этих высказываниях искреннее прославление не себя, а Бога. Но кто-то может сказать: я Библии не верю, все это ерунда. Да, получается, что ученый Исаак Ньютон, лауреат Нобелевской премии, верил в ерунду. И вообще, как ему Нобелевскую премию-то дали? Но это я так, к слову. Если автором Писания является Творец всего, что мы видим, что очевидно, что естественные законы, Богом установленные и открываемые впоследствии учеными, должны в ней подтверждаться. Так ли это? Вот текст из книги Иова из 28 главы. «Он ветру полагал вес и располагал воду по мере». Ветер. Что это? Это воздух. Библия сказала, что воздух имеет вес. А французский ученый Блез Паскаль сделал это открытие аж в 17 веке. Дело в том, что книга Иова сообщила об этом за 1000 лет до Рождества Христова. Или вот Иов, 26 глава. «Он распростер север над пустотой и повесил землю ни на чем». Раньше люди верили, что земля какая? Плоская. Что стоит она на слонах, на китах и так дальше. Но после кропотливых поисков через многие столетия откроют законы сил притяжения. Те самые, благодаря которым Земля сохраняет равновесие в космосе и не отклоняется от своего маршрута во Вселенной. Описание содержало эту истину 3500 лет назад. Очень просто и проницательно. Откуда древние могли все это знать? Дело в том, что наука в то время не была так развита, как сегодня. Это может быть только откровением от Бога. И эти тексты в книге Иова произносит сам Господь. Он произносит, чтобы показать величие его замысла, когда он сотворил землю. Пророк Исаия жил за 600 лет до Рождества Христова. А в его книге есть такое. Он есть тот, кто восседает над кругом земли. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул шатер их, как шатер для жилья. За 600 лет до Рождества Христова было известно, что земля круглая. А эти слова из Библии были написаны задолго до того, как люди осознали, что земля круглая. Можно ли сомневаться в том, что Библия – это книга, у которой божественный авторитет? Когда споривший с Богом Иов получил от него откровение о его творении, вот что он произнес. «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов спорил с Богом, но он смирился, покаялся. Да, это правда, Библия содержит в себе обличительные моменты, да их и не может не быть. Но это вовсе не для того, чтобы просто поёрничать, как часто мы любим это делать. Приходилось ли вам отвечать за свои поступки? Мы все люди разные. Человек ведет себя каждый по-своему. Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет, как точно сказано. Все зависит от нашего понимания. Ведь поначалу непонятно, для чего Библия обличает. Но ведь не для того же, чтобы просто унизить. Если кто-то так думает, тот не знает Бога. Господь сказал, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом на престоле его». Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, с 19 стиха. Вы слышали, к чему призывает Бог? К победе над собой. А зачем? А Он хочет прийти к вам для того, чтобы впоследствии посадить вас на престоле в небесном царстве, никак не меньше. Так стоит ли пытаться уйти от обличителя, если таковым является Библия? Сегодня я приглашаю вас принять во внимание этот учебник жизни. Библия – это книга о любви Бога к людям. Она написана для того, чтобы учиться признавать свои ошибки и становиться лучше. По-другому выражаясь, духовно расти, побеждать себя. Всегда надо помнить, что Библия – это книга, у которой не человеческий, а божественный авторитет. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Счастливый день. Рассказывает Татьяна Жукова.
1: Однажды со мной произошла очень интересная история. Когда мы с моим мужем только-только познакомились. Это произошло в походе. В один из вечеров была такая традиция в клубах. Клубы собирались для того, чтобы пообщаться. И после общения в клубе, где был мой муж, они дарили девочкам ромашки. И большим девочкам, и маленьким девочкам, и взрослым, и маленьким. И мне настолько это понравилось. И внутри я помолилась Богу о том, что было бы здорово, если бы он мне тоже подарил ромашку. Не знаю, просто пришла эта мысль ни с того, ни с сего. И вот уже после общения я стояла около палатки. Мой будущий муж проходит мимо, протягивает мне ромашку и говорит: «Это тебе». С тех пор мы с ним не расстаемся, вот уже 14 лет. И для меня эта история, она очень-очень значимая в жизни. Я до сих пор храню эту ромашку, она у меня засушенная, стоит в рамочке. С чего все началось в нашей жизни?

И я очень хочу сказать о том, что когда мы доверяем Богу, Бог посылает в нашу жизнь самых-самых лучших, самых нужных и необходимых людей. И это не имеет значения, либо это человек для отношений, может быть, это какой-то хороший друг, или, быть может, это какой-то партнер по работе. Но самое главное — это доверять Богу всегда. И ваша жизнь станет немножечко счастливее.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Наш мир буквально лихорадит от различных катастроф. Падают самолеты, землетрясения, цунами, тайфуны, наводнения и так далее. Мы в отчаянии задаем себе вопрос: почему? Ответ можно услышать даже в телевизионных новостях. Причиной всему этому является деятельность человечества. О чем говорят эти ужасные события? Сегодня со страниц Священного Писания звучит весть от Бога, записанная в книге Откровения в 14 главе. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, и поклонитесь сотворившему небо и землю и источники вод». Это весть для нашего последнего времени. Это последняя весть, обращенная к человечеству. И начинается она с грозных слов: «Убойтесь Бога». Существует два вида страха – страх человеческий и страх Божий. Чем они отличаются? Страх Божий – это боязнь огорчить Бога своим поведением. Это страх нанести вред ближнему, оскорбить его, лишить любви и заботы. О страхе же человеческом написано, что его изгоняет любовь. В Библии Бог постоянно взывает: «Не бойся и не ужасайся, да не смущается сердце ваше, и да не ужасается». Почему Господь изгоняет из нас человеческий страх? Да потому что этот страх нас убивает. Испытывали ли вы когда-нибудь страх перед неизвестностью или темнотой, перед смертью, перед грозными событиями будущего? Или страх за здоровье и жизнь близких вам людей? Все мы боимся за собственную жизнь. Сегодня мы боимся людей, стремясь отгородиться от них железными дверями. Индустрия фильмов ужасов способствует тому, что мы вздрагиваем от вида собственной тени или от движения воздуха в квартире. Паника охватывает нас в связи с кризисами в семье, особенно когда теряем близких. В таком состоянии, в состоянии аффекта, мы способны совершить нечто ужасное или просто лишиться рассудка. Такого никогда не должно быть с нами. Господь хочет, чтобы мы не боялись никого и ничего, чтобы всегда были спокойными, уравновешенными, уверенными в том, что благополучный выход есть в любой ситуации. На чем основан страх человеческий? Ответ мы найдем в Евангелии от Иоанна. «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». Здесь говорится о страхе следования за Христом. Страх человеческий основан на любви к славе человеческой, то есть стремление получить положение в обществе, почет, удобство, большие деньги, удовольствие, известность и спокойную жизнь. Страх человеческий – это страх потерпеть крах в глазах общества. Это страх перед проявлением человеческого греховного характера, такими как подлость, высокомерие, грубость, месть, предательство, которые могут быть проявлены по отношению ко мне. Это страх перед общественным мнением, как выразился Грибоедов: «Что скажет княгиня Марья Алексеевна?» Страх человеческий – это, в конце концов, страх остаться без того, что доставляет греховное удовольствие. Заядлый курильщик понимает, что курение плохо отражается на его здоровье, но бросить сигарету его удерживает страх. «Я курю так долго, что не могу бросить. Слишком сильна тяга к никотину. Мне страшно с ней расстаться». Богач-бизнесмен думает: «Я слишком богат, чтобы оставить свой бизнес, который лишает меня личной жизни». Мысли всякого грешника: «Я слишком грешен, чтобы прийти к Богу. Я буду жить так, как жил». Однажды у меня состоялся телефонный разговор с женщиной по имени Елена. «Я блудодействую», — призналась она. «Да, я не хочу грешить, но меня тянет. Может, лет в 60 остановлюсь». Человек боится оставить греховный образ жизни. Он живет в страхе, что погибнет, если прекратит грешить. Мы боимся оставить грех. Отсюда наше оправдание греха. И мы начинаем говорить об обстоятельствах, вынуждающих нас вести порочный образ жизни. Но Бог делает нас настолько решительными, что нам не страшны последствия. Мы уже не боимся того, что будет с нами, если будем сопротивляться тяге к сигарете. Мы не боимся, что останемся без средств к существованию, соблюдая Божью субботу. Все последствия мы предаем в руку Божью и говорим: «Для меня легче умереть, чем согрешить». Мы надеемся на обетование Господа, записанное в книге пророка Исаии в 43 главе. «Не бойся, ибо я искупил тебя. Будешь ли приходить через воды, я с тобою? Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Высшим приоритетом для нас становится послушание Богу и Его закону. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Боятся ли нам грозного Бога? Прежде всего, Господь скорбит, когда я приписываю Ему качество моего греховного характера, считая Творца эгоистом, каким являюсь я сам. И в этом нам помогает сатана. Куда ты? Что ты о себе возомнил? Ведь это же Бог, Он испепелит тебя одним дуновением, только попробуй согрешить. Как часто мы обвиняем Господа во всех наших неурядицах. Подвернул ногу в ванной, Бог наказал. Упал на улице, ой, вышло не помолившись, вот и наказал Господь. Что это? Страх Божий? Нет, это страх человеческий, потому что сердце мое при этом далеко отстоит от Него. Конечно, нет Божьей воли в том, чтобы мы грешили. И не Бога нам нужно опасаться, а греха. В этом главное отличие страха человеческого от страха Божьего. И если страх человеческий — это страх перед наказанием, то страх Божий — это страх перед преступлением. И этот страх основан только на одном — на любви к тому, кто сотворил меня и кто умер за мои грехи. Страх Божий — это любовь к Богу, это боязнь оскорбить Его своим поведением, словом, мыслью. Я боюсь, что Господу будет больно от того, что я делаю, о чем помышляю. Боюсь всего того, что отдалит меня от Него. То есть я боюсь остаться без Иисуса Христа. И этот страх выразил однажды апостол Петр. Вот как он его выразил. Когда Иисус сказал 12, «Не хотите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Нам сегодня нужно задать себе вопрос. Что в моей жизни мешает мне быть ближе к Господу? Если страх человеческий, то это наше проклятие. А если страх Божий, это, конечно же, благословение, потому что страх остаться без Бога приносит особую мудрость. Давайте откроем книгу Иова, 28 главу. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Во-вторых, страх остаться без Бога продлевает жизнь. Притчи, 10 глава. «Страх Господень прибавляет дней», написано здесь. Страх остаться без Бога ведет к спасению от греха. Псалом 84. «Так близко боящимся Его спасение Его». В страхе остаться без Бога заложено наше истинное счастье. Псалом 111. «Блажен муж, боящийся Господа», написано здесь. Страх остаться без Бога — это единственный путь к познанию Бога, как написано в книге Притчей. «Если будешь искать Его, как серебра, и отыскать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Библия учит тому, что страх Божий – это любовь к Богу, которая выражается в нашем послушании Его воле, в соблюдении Его заповедей. Как обрести страх Господень? В книге притчи мы найдем ответ. Вот какой. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Необходимо смирение сердца. Бог, который меня абсолютно во всем превосходит, тем не менее не унижает меня, но наоборот, возвышает, желая, чтобы я ему уподобился, отражал его славу. Бойтесь Бога и воздайте ему славу». Что значит уподобиться Богу и воздать ему славу? В детстве многие из нас пускали солнечные зайчики. Для этого нужно, чтобы зеркало всегда было обращено к солнцу. Взирая на Христа, думая о Христе, размышляя о Его крестной смерти, мы обретаем смирение, подобно тому, как Он смирил Себя, будучи послушным до смерти и смерти крестной. За смирением следует страх Господень, за страхом Божьим – слава, то есть обретение характера Христа. Это высшая цель первого пришествия Иисуса на нашу землю. Мы должны быть, в конце концов, так же непорочны и чисты, как Он. Что производит в нас страх Божий? Очищение. В присутствии Господнем я понимаю, что грешен, нечист. Это ощущение гибели. Погиб я, ибо кто может устоять в атмосфере славы Божьей? Мой характер запятнан грехом. И весь вопрос, хочу ли я жить в греховной нечистоте и далее? Или я ненавижу ее? Хочу ли я жить в святости Божьего характера? Убойтесь Бога! Это призыв принять Господа, призыв к покаянию, к очищению от греха. Если я действительно боюсь Бога, то мне уже ничего не страшно. И я получу все, что желает мой дух. Давайте прочтем еще одно место из послания апостола Павла к римлянам, 8 глава. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Итак, страх Божий ведет к обретению характера Христа. Бог тоже боится. Он боится потерять нас. Страх Божий выразился в том, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если бы и мы жили Его страхом, если бы и мы боялись потерять Господа так же, как Он боится потерять нас, то наша жизнь была бы как полноводная река, которой не страшны никакие преграды. Какой страх живет в нас сегодня? Страх остаться без греха или страх остаться без Бога? Любовь к греху или любовь к Богу? Боимся ли мы греха или боимся Бога? Убойтесь Бога, ибо со страхом Божьим даже препятствия, возникающие на нашем пути, становятся во многих отношениях благословениями. Убойтесь Бога. И не страшитесь никаких несчастий.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Привет, Даш, извини, я немного опоздал.
3: Быстрее, быстро, он еще здесь.
2: Кто еще здесь?
3: Ты же говорил, у тебя проблемы. Вот я и договорилась о встрече с тем, кто может тебе помочь.
2: Помочь мне? Кто это?
3: Иисус.
2: Что? Ты договорилась о встрече с Иисусом?
3: Ну да, чего ты стоишь? Быстрее, давай, он ждет.
2: Ну постой, чтобы поговорить с Богом, не нужно договариваться о встрече.
3: Да у тебя уже времени не осталось, ну давай, расскажи ему о твоих проблемах.
2: Даша, я могу в любое время общаться с Богом.
3: Так хватит философствовать, у тебя еще есть несколько секунд, быстрее иди.
2: Ну это же глупо.
3: Ну вот, разява, он ушел.
2: Никуда он не ушел, он всегда рядом.
3: Значит, ты уже рассказал ему обо всем?
2: Нет. Еще нет.
3: Но, Гарик, если ты веришь, что Бог всегда рядом, почему ты до сих пор не попросил о помощи?
2: Ну, как тебе сказать? Я был занят.
3: Вот именно поэтому я и договорилась о встрече.
2: Да я же говорю, мне не нужно договариваться о встрече. Я могу поговорить с ним всегда.
3: Но, Гарик, ты же никогда этого не делаешь.
4: Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
5: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
1: Всегда радуйтесь!
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Светлана Батурская.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Иисус говорит нам, христианам, сегодня: «Одно, что я хочу, так это то, чтобы вы следовали за мной и видели меня всегда впереди себя». Вот это очень важно в жизни. И если вы будете следовать за мной, Бог говорит, я буду ответственным за то, где вы закончите свой жизненный путь. Но следовать за Христом не означает следовать за каким-то человеком. Это означает изучать жизнь Иисуса и поступать так, как Он поступал. Иисус говорит, если вы действительно любите Меня, то дальше что там написано? Тогда соблюдите Мои заповеди. В этом практический смысл христианства. Слово Божие, которое мы называем Священным Писанием или Библией, является единственным верным источником познания пути следования за Иисусом. И это тот путь, как мы можем следовать за Христом в ежедневной практической жизни. А Слово Божье, Библия, открывает нам познание о нашем Боге. Она представляет нам Бога в образе трех личностей Божества – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Библия сообщает нам, что эти три личности Божества имеют единство в своем характере, целях, побуждениях. В самой первой книге Библии, в самой первой главе описывается о творении человека. Я прочту этот текст, он записан в первой главе Бытие, в 26 стихе. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Обратите внимание, что в данном тексте Бог представляется во множественном числе. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Здесь речь не идет об ангелах или о каких-то других существах, потому что человек был сотворен по образу Божьему. То, что Божество состоит из трех личностей, мы можем также видеть из многих свидетельств Священного Писания. Давайте посмотрим хотя бы на один такой пример. Я читаю Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 стих. «И крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и се отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на Него. И се глас с небес глаголящий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Как мы видим из этого текста, Бог Сын, Иисус Христос, находился в реке Иордане. Бог Дух Святой снеспускался с неба в виде голубя. И Бог Отец Небесный провозглашал Своим голосом с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И здесь мы встречаемся с тремя личностями Божества. Дорогие друзья, мы должны признать тот факт, что Бог настолько велик, что наш ограниченный разум не в состоянии познать Его в совершенстве. И сейчас, когда мы говорим о Божестве, мы должны признать, что мы не сможем познать до конца нашего Господа. Мы не сможем познать до конца величие божественного характера. Бог обладает, предположим, одним из качеств – вечность. Как вы себе представляете, что такое вечность? Вечность – это значит без начала и без конца. Я не знаю, может быть, вы каким-то образом можете это в своем разуме как-то упорядочить, но для меня это очень сложно воспринять эту информацию, что значит без начала, что значит без конца. Наш мозг, наш ум не приспособлен к этим измерениям. В книге «Откровения», в последней книге Библии, говорится, что Иисус Христос стоит у двери нашего сердца, и Он стучит, чтобы мы могли открыть и пригласить Его для того, чтобы Он вошел в наше сердце. Каждый раз, когда я читаю этот текст, в моем сознании это производит особое впечатление. Творец Вселенной, Бог, великий Спаситель, Иисус Христос. И Он стучит, просит нашего разрешения открыть Ему дверь. Это великая картина божественной любви, той свободы, которую Бог дает каждому человеку в деле его собственного спасения. Сегодня мы с вами еще раз прикоснулись к той великой истине познания нашего Господа, к той истине, которая говорит о том, что не нужно бояться делать первый шаг, второй шаг в следовании за Иисусом.
Пусть это искреннее желание будет практикой каждого нашего дня. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых дел.

0: Здравствуйте, Мария Ивановна.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Савелья Игнатьевна. Привет, ребята. Вы удивлены сегодняшней перестановке? Дело в том, что Савелий Игнатьевич заболел. И заменить его, к сожалению, некому. Поэтому его заменяет Марья Ивановна. Ну, а Марья Ивановна заменяет Виталик. Такая у нас получилась взаимовыручка.
2: Афанасий Филиппович, вам письмо.
1: Да. Спасибо, спасибо. А, это от моего племянника. Так, посмотрим. Ой.
2: Что, кто-то умер?
1: Да нет, просто я уезжаю.
2: Надолго?
1: Навсегда.
3: Что с вами?
1: Ой, Марья Ивановна.
3: Марья Ивановна.
2: Это невозможно.
3: Что невозможно?
2: Ты представляешь, Афанасий Филиппович уезжает от нас навсегда.
3: Как это?
1: Мне надо все хорошенько обдумать. Ну что же, Марья Ивановна, тогда продажа мастерской на вас. Если вам не трудно, вышлите мне деньги. Вот ключ. Вот запасной. Так, отдадите их покупателю. Ну, вроде бы все. Не знаю, ничего я не забыл.
3: Я не понимаю, почему вы должны ехать?
2: Да, почему?
1: Ну, потому что я пообещал.
3: Кому?
1: Моему племяннику. Это старый договор с ним. Мы условились, что если он закончит свою кочевую жизнь, если я ему понадоблюсь, я все брошу и приеду к нему.
3: Он что, маленький?
1: Ну, в глубине души может быть.
2: А о нас? О нас он подумал?
3: Да.
1: Дорогие мои, дело в том, что это решение далось мне очень тяжело. Ну, представьте себе, здесь моя жизнь, моя любимая работа, мои друзья. Но меня утешает одно.
2: Что?
3: Что же это?
1: Я знаю того, кто принес жертву в миллион раз превосходящую мою.
3: Про кого вы говорите?
1: Про Иисуса Христа.
2: А почему? Почему он должен был себя принести в жертву?
1: Марья Ивановна, мне кажется, что я успею перед отъездом рассказать последнюю библейскую историю. Пойдемте. Присаживайтесь. Когда Адам и Ева согрешили, то они должны были умереть. Но Бог очень любил их и не желал их смерти. По закону кто-то должен был ответить за их грех, иначе вся Вселенная могла бы обвинить Бога в том, что он лицеприятен. Вот. И тогда на небе собрался совет. В нем принимали участие Бог Отец, Сын Иисус Христос и Дух Святой. И на совете было решено, что кто-то из них должен был умереть за грех человека. И тогда в качестве жертвы выдвинул себя самого Сын Иисус Христос. И он остался верен своему обещанию. Он оставил краски неба, общение с ангелами. Он покинул свой родной дом и воплотился в человека. Когда Ева с Адамом согрешили, то по закону должны были умереть. Но Бог их очень любил и хотел, чтобы они жили. По закону кто-то должен был ответить за грех, иначе вся Вселенная стала бы думать, что Бог несправедливый и у него есть любимчики. Тогда на небе собрался совет. В нем принимали участие Бог Отец, Сын Иисус Христос и Дух Святой. На этом совете было принято решение, что вместо человека должен умереть кто-то из них, это пообещал сделать Иисус. И Он исполнил данное обещание. Он отказался от прекрасных красок неба, от общения с ангелами. Он покинул свой родной дом и воплотился в человека. Иисус родился в бедной семье. Ему не покупали дорогих игрушек, он не смотрел телевизор. С самого детства он помогал своему отцу, плотнику Иосифу. Работал, заботился о родных. Когда он вырос, то покинул дом и отправился служить людям. Многих он исцелил, кого-то даже воскресил. Иисус делился своей мудростью, как любить, прощать, заботиться. Кто-то любил его и был предан ему всей душой, а кто-то искал его смерти. К сожалению, эти люди обладали большой властью, поэтому они его осудили и приговорили к распятию. На кресте он умер. Но на третий день воскрес. Его смерть была величайшей победой для человечества. Представляете, как трудно ему было исполнить свое такое вот обещание.
2: Еще бы.
3: Так если Иисус умер за людей, почему люди все равно умирают?
1: Умирают, но не навсегда. Иисус дал еще одно обещание.
2: А какое?
1: Он дал обещание, что он обязательно вернется во второй раз. И когда он вернется, тогда все праведные люди воскреснут и будут жить в специально построенном для них городе – небесном Иерусалиме. Ну а те, кто не приняли Иисуса Христа, кто жили грешной жизнью, обижали людей, заповедей Божьих не исполняли, они все умрут и Царствия Небесного не наследуют.
2: Страшно.
1: Да? Ну, вы не отчаивайтесь. Вы всегда пребываете с Господом и верьте в Него. И все будет хорошо. Но мне пора ехать.
3: Мы вас проводим.
2: Конечно, проводим.
1: А, я не против.
3: Здравствуйте, Марья Ивановна.
0: Привет.
3: Что, еще не купили мастерскую?
0: Нет. Почему-то даже и не звонит никто.
3: Понятно.
0: Ой!
3: Ой! Что это?
0: Наверное, воры. Прячься за меня. Кто тут?
4: Ой! А, дорогой! Я новый сапожник. Хочешь, твой обувь починю? Первый раз бесплатно.
0: А откуда это вы здесь?
4: Ну как откуда? Афанасий мне этот будку продал, к племяннику уехал.
3: Давай, что,
4: давай,
3: точно не вернется?
4: Покупай у меня. Эй, не вернется.
0: Пойдем отсюда.
4: Да вы что? Стойте, стойте! Родного человека не узнали. Это же я. Ну...
3: Афанасий Филиппович.
0: Афанасий Филиппович.
4: Марья Ивановна.
0: Афанасий Филиппович. Ой.
3: Да, вы вернулись.
4: Конечно, племянник передумал. Он говорит, рано ты себя, Афанасий, на пенсию списываешь.
0: И это дело надо отметить.
4: Прекрасно. Заходите ко мне в мастерскую на чай. Прошу
0: вас. С удовольствием.
4: Ребята, я был испугался, что это и правда последняя встреча. Однако нет, мы еще увидимся. До встречи!
0: До

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их».
2: Образ Божий. Подобие Богу, как неотъемлемая часть человеческой природы. Первая глава книги «Бытие» рассказывает о том, что Бог сотворил по своему образу мужчину и женщину –

0: Запрет убивать и проклинать человека, содержащийся в 9 главе книги Бытие и в 3 главе послания Иакова, связан именно с тем, что человек несет в себе Божий образ. В Библии Иисус Христос назван образом Бога невидимого. Посредством оправдания и освящения Он восстанавливает в людях первоначальный образ Божий и дает возможность облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины.
1: «Не говорите лжи друг другу, облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его».

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: С тобой просто невозможно спать. Ты невыносимо храпишь. Ну и что, что я храплю? Это нисколько не влияет на мое здоровье. Вам не доводилось слышать такие слова от своих домашних? Как и сколько мы спим, от этого зависит, будем мы в последующем иметь депрессию или нет. В то же самое время трудно назвать сон храпящего человека здоровым. Храп и депрессия взаимосвязаны, как выяснил Центр контроля и превентивной медицины в Атланте. Он исследовал 10 тысяч человек, изучая этот вопрос на национальном уровне. А происходит это как следствие остановки дыхания во время сна. Остановка возникает, когда сужаются верхние дыхательные пути, в результате чего дыхательные мышцы работают с трудом. Если у мужчин храп и остановка дыхания приводили к увеличению риска депрессии в 2 раза, то у женщин риск увеличился в 5 раз. Исследование также показало, что если взрослые имеют остановку дыхания и храп 5 или больше ночей в неделю, то это утраивало для обоих, как для мужчин и для женщин, риск. Результат проистекает вследствие эпизодического недостатка получения кислорода для специфических зон нашего мозга. Это и вызывает недостаток полноценного сна и как следствие к депрессии. Храп и остановка дыхания являются симптомом нарушения здорового сна. А встречаются эти нежелательные явления для сна чаще у мужчин, особенно тех, которые имеют избыточный вес, курят, имеют толстую шею и, возможно, имеют более мягкие ткани в области носоглотки. Но в первую очередь, конечно же, избыточный вес. Апостол Павел говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Выбирайте здоровый образ жизни, не храпите и не впадайте в депрессию.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Воскликните Господу вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Форма листьев, окраска цветов и плодов, цвет животных и насекомых. Имеет ли это какое-то значение в выживаемости живых организмов? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, рада вас вновь приветствовать в нашей студии. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В природе мы видим потрясающее разнообразие. У каждого дерева своя форма листьев. Причем все эти деревья могут расти в одном и том же парке, в одном и том же лесу, но разнообразие форм их листьев и оттенка цвета удивляют нас. Также мы видим, что цветы имеют каждый цветок свою окраску. Насекомые, животные имеют свой цвет. Как это можно вообще объяснить?
3: Да, совершенно верно. Если бы мы предположили вслед за Дарвином, что естественный отбор создает все формы жизни, то мы должны были бы ожидать появления только тех признаков, которые помогают этим живым организмам существовать в этом мире. Однако, как вы уже верно заметили, природа насыщена такими формами, такими признаками, которые, по сути, являются безразличными. Это относится к форме листовой пластинки, к расположению семян, к форме плодов и многие-многие другие признаки.
2: Что значит безразличные признаки?
3: То есть нет никакой разницы, какое у того или иного дерева, какой у того или иного дерева будет лист. К примеру, овальный, круглый, вытянутый, яйцевидный. Какой будет край, зубчатый, пильчатый или цельный. Где будут расположены семена? В центре плода или по краю? Какая будет их форма? Какая будет цвет этих семян? То есть эти признаки никак не помогают выживанию этих организмов.
2: Они являются безразличными. И почему именно такая форма листьев у березы, а у дуба совершенно иная форма, невозможно объяснить.
3: Совершенно верно. И при том, критик Дарвина Николай Данилевский в своем критическом исследовании даже классифицировал эти признаки и выделил 4 категории. И указал, что виды как раз-таки отличаются между собой именно этими безразличными признаками.
2: Как отреагировал Дарвин на замечание Данилевского?
3: Дарвин признал это затруднение и назвал его весьма убедительным. Но ответил тем, что в одних случаях мы не знаем, какую пользу приносят эти признаки, а в других случаях он объяснил тем, что, возможно, они возникли под действием каких-то других сил, а не естественного отбора. На что Данилевский ему возразил. Он сказал, что если Дарвин предполагает, что виды могут происходить путем каких-то других сил, то почему же он настаивает, что именно естественный отбор является главной причиной возникновения? Ведь, может быть, эта неизвестная нам причина является движущим фактором эволюции.
2: То есть, как бы ответа, по сути, у Дарвина, как я понимаю, не было.
3: Да, то есть он признал какой-то...
2: Да, вот здесь естественный отбор, когда это вписывается в его теорию, когда не вписывается. О, это высший разум, это, может быть, Бог.
3: Да, он признал какое-то затруднение, но... На этом остановился.
2: Например, что касается цвета, различного цвета цветов, да?
3: Да, вот все-таки на некоторые вопросы Дарвин попытался найти ответ. И, в частности, по поводу расцветки цветков, да, их окраски, их формы. Дарвин объяснил это борьбой цветков за привлечение, борьбой растений за привлечение насекомых. У тех растений, у которых яркий венчик цветка, привлекательный, их посещает больше насекомых, соответственно, они их лучше опыляют, и эти растения размножаются. Ну, в частности, он писал. «Я пришел к этому заключению на основании неизменного правила, что цветок никогда не обладает ярко окрашенным венчиком, если оплодотворяется ветром. Отсюда мы вправе заключить, что если бы на поверхности земли не существовало насекомых, нарыши растения не были бы усыпаны прекрасными цветками и производили бы такое жалкое впечатление, как мы видим на цветках сосны, дуба, лещины и на многих злаках, которые опыляются ветром». Но, к сожалению, неизменное правило, о котором говорил Дарвин, оказалось не таким уж неизменным. Я приведу несколько примеров. Например, у хурмы очень невзрачные цветки. Они такого же зеленого цвета, как и листья. Тем не менее, растение опыляется насекомыми. А такие привлекательные цветки, как у, например, у рябчика русского, у дынной груши, у некоторых маслиновых, у плюмерии, очень красивые, очень привлекательные. Однако эти растения опыляются ветром. Всем известен цветок магнолии. Да? Великолепный цветок, приятный аромат. Когда распускается, привлекает огромное количество насекомых, и пчелы, и осы его посещают. Однако опылить их они не могут, потому что к тому моменту, когда распускается цветок, рыльце пестика, оно невосприимчиво к пыльце. Опыление происходит внутри бутонов, когда они еще не распустились. И опыляют их меленькие жучки, которым удается туда, в этот бутон, проникнуть. Некоторых растений происходит самоопыление. Есть такое растение, как фиалка опушенная. Растет она в лесах, и весной она пускает длинный побег, на котором формируется очень красивый цветок из такого сиреневого цвета, красивый венчик. Однако этот цветок бесплоден. Проходит какое-то время, и он увядает. И на этом месте, на коротенькой цветоножке, вырастает маленький цветочек, невзрачненький, который не распускается. Внутри происходит самоопыление, формируется коробочка семена. То есть мы видим, сколько исключений в этом неизменном, как говорил Дарвин, правиле.
2: И, казалось бы, вот совершенно непонятно, почему происходит именно так. Сначала один цветок. Насекомые не имеют никакого отношения к его опылению. Да, мы можем, ну, разве только любоваться его красотой, да? Он увядает, появляется другой маленький, он опыляется. В общем, почему именно такая логика, да?
3: Да.
2: Мы объяснить не в силах.
3: Совершенно верно.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Вот что касается плодов, да, растений. Вы говорили, например, о хурме, у которой достаточно невзрачные цветы, но мы знаем, что плод хурмы выглядит очень аппетитно. Да,
3: очень привлекательно.
2: Вот форма плодов, цвет плодов. Что по этому поводу можно сказать?
3: Все свои рассуждения касательно цвета цветков Дарвин применил и к расцветке плодов. В частности, он писал: «Каждый согласится, что зрелая земляника или вишня одинаково приятны для глаза и на вкус. Но эта красота служит только для привлечения птиц и зверей, для того, чтобы они пожирали плоды и разносили зрелые семена. Я прихожу к этому заключению на основании того правила, не представляющего ни одного исключения, что таким образом всегда разносятся семена, заключенные в плодах, если они ярко окрашены или бросаются в глаза белым или черным цветом». Однако это правило, опять-таки, как говорит Дарвин, неизменное правило, не имеющее исключения, оказалось довольно большим количеством исключений. Например, нам известны ядовитые растения, плоды которых тоже окрашены очень ярко и очень привлекательно. Однако они несъедобны, и их употребление в пищу приводит, в общем-то, к гибели животных.
2: Возможно, они служат для естественного отбора,
3: да,
2: чтобы это можно было тоже объяснить таким образом, что так сокращается количество возросших популяций.
3: Есть, допустим, такие плоды, в которых семена созревают после того, как плод становится съедобен. Например, огурцы, многие тыквенные. Мы с вами прекрасно знаем, что огурец становится съедобным еще до того, как созрели в нем семена. И если животные, мы с вами начинаем поедать такие плоды, то мы не даем им размножаться. А ведь огурец – это растение однолетнее, только семенами он и размножается, никак иначе. И еще один момент, на который мне бы хотелось обратить внимание. Ведь борьба растений, борьба плодов за то, чтобы быть съедена, она вообще как-то противоречит самой сути естественного отбора и борьбы за существование. Ведь Дарвин говорил, что в природе количество пищевых ресурсов ограничено. И наоборот, животные, они борются за плоды, они борются за то, чтобы съесть плод. А тут получается, что плоды, наоборот, они борются за то, чтобы их съели. То есть какое-то противоречие. Ведь если происходит борьба, если животные, в общем-то, отыскивают эти плоды, они к этому очень хорошо приспособлены, то плодам достаточно просто отличаться от листьев, иметь какую-то форму невзрачную. Этого вполне достаточно. Для чего нужно развивать вот такие вот изящные формы, такие цвета, даже такие вкусовые оттенки? Ведь достаточно просто быть съедобным. В любом случае его съедят, потому что пищи мало. И тем не менее мы видим какую картину? Что весь мир наполнен красивыми, да, вкусными плодами.
2: Да, в этом есть, конечно, определенный замысел, поскольку Бог сотворил и человека, да, и мы тоже питаемся этими плодами, это наша пища, и мы различаем цвет и вкус, и мы радуемся вот этому разнообразию, тому, что все это очень для нас и аппетитно, и вкусно, и полезно.
3: Конечно. Могли бы себе представить, что бы было, если бы у нас был плод одного вкуса. И вот мы на завтрак, на обед, на ужин одну и ту же пищу. Видите, как Бог позаботился обо всем
2: разнообразии. А вот Дарвин писал о животных, о птицах, да, которые, собственно, цвет, разнообразие цветов привлекает их, да, чтобы они съели эти плоды. А могут ли вообще животные и птицы различать весь спектр цветов?
3: Да, они очень хорошо различают спектр цветов. Они действительно выбирают вкусные, привлекательные плоды, именно которые зрелые. Это тоже можно заметить, да, потому что когда вишня еще не спелая, еще она не привлекательная, все плоды на своих местах.
2: Да,
3: но как
2: да.
3: только начинает, огороднику нужно только успеть собрать.
2: Понятно. Что касается, например, насекомых. Мы часто видим в природе, что насекомые, некоторые насекомые имеют такую необычную, даже иногда устрашающую окраску, да? Ну, допустим, какие-то бабочки, да, или гусеницы, каких-то разнообразных форм, в общем, какие-то там круги имеют, да, на себе или там что-то еще там в виде глаза.
3: Демонстрируют угрожающие
2: да,
3: позы.
2: Да, угрожающие позы и вообще угрожающая окраска. То есть это для чего? Для того, чтобы, опять же, ну, бороться за существование?
3: Ну, мы здесь вынуждены согласиться и признать, что да, действительно, раз существует устрашающая поза, то она должна кого-то напугать. И она действительно пугает. Но возникает вопрос, а могла ли такая расцветка, да, или такая поза возникнуть в результате естественного отбора. Были с этой целью, чтобы найти ответ на этот вопрос, поставлены несколько экспериментов. В частности, в неволе выращивали птиц различных видов, затем выпускали их на площадку, где были вот насекомые вот такого вот устрашающего вида. И что было замечено? Что когда птица приближается к насекомому, допустим, у которого есть такие вот глаза, да, такие круги черные с ореолом, в этот момент насекомое замечает, что кто-то к ней подкрадывается, она расправляет крылья и демонстрирует вот эти вот свои круги. Так вот, что было показано. Часть птиц на эту угрозу никаким образом не реагирует. То она тут же подлетает и склевывает без всякого опасения добычу. Другие птицы, в частности сойки, они пугаются, напуганные вот этой вот добычей, они отлетают в сторону, но проходит несколько секунд, они оглядываются, снова возвращаются и склевывают это насекомое. То есть мы видим, что птицы, они очень быстро привыкают. То есть напугать это можно кого-нибудь один раз, но чтобы на протяжении многих веков, когда формировался вот этот вот признак, предположить, что птицы постоянно будут пугаться, ну, это нелепо. И, кстати, на это обратил внимание Данилевский. Он писал: «Неужели можно предположить, что птицы настолько глупы, что в короткий срок не убедились бы, что гусеницы со страшной позой и наводящий ужас глазками в сущности лакомая для них добыча?» Мы с вами это можем даже увидеть у себя на огородах. Скажем, мы устанавливаем пугало. И видим, что, ну, действительно, оно пугает птиц. Но проходит неделя, проходит месяц, и мы видим, как ворона садится на это пугало и прекрасно себя чувствует. То есть они понимают, что никакой угрозы нет. Точно так же и здесь. Мы видим, что они...
2: И такую устрашающую окраску тоже невозможно объяснить, да? Это тоже можно назвать безразличным, да, ну, признаком.
3: По сути дела, я бы так сказал, что ее невозможно объяснить теорией естественного отбора.
2: Понятно. Интересно, вот Дарвин, ведь ну, Дарвин уже говорили, указывали да, на все эти пробелы в его теории, да, и он ведь приходил к каким-то выводам в итоге. Он задумывался о том, что, возможно, есть Творец, возможно, есть тот, кто задумал сотворить все именно таким, и до конца мы не сможем объяснить и дать ответы на все вопросы.
3: Знаете, возможно, да, приходили к нему такие мысли, и в частности, по письмам его друзьям это было видно, что иногда он задумывался над этими вопросами. Но все-таки вот Дарвин пытался найти какое-то, так сказать, естественное объяснение всем этим признакам, всем этим явлениям.
2: Поскольку он уже взялся за эту теорию, уже до конца решил настаивать на своем,
3: Совершенно верно.
2: Он положил труда, времени вот на это. Ну, интересно, он ведь где-то писал о том, что его поражает сложное устройство человеческого глаза, да?
3: Совершенно
2: Спустя
3: верно.
2: Какое-то время он говорит о том, по-моему, в одном из писем кому-то, да, говорит о том, что там глаз, он уже давно перестал об этом думать, теперь даже обычное перо павлина
3: вызывает у него дрожь.
2: Да, да, ему становится дурно от этого, да? Ну, вот есть еще тоже одна фраза Дарвина, что касается плана. План он пишет с большой буквы. Я скорее склонен поднять белый флаг, чем палить из пушек. Я не могу отмахнуться от этих вопросов. То есть видно, что человек понимает, я не могу дать ответ на все вопросы. Здесь слишком много неясного, и больше даже неясного, чем ясного для меня. И как бы я не могу сделать вид, что эти вопросы не звучат.
3: Да, совершенно верно. Дарвин их признает. Дарвин понимает, что их очень тяжело объяснить теории естественного отбора. Он понимает, что креационистская позиция, она в этом отношении более выгодна, более привлекательна, она лучше объясняет этот феномен. И тем не менее, как он впоследствии сказал, что я все равно, я остаюсь агностиком. К сожалению, это так.
2: Понятно. Но мы продолжим разговор на эту тему в нашей следующей программе. За участие в этой передаче я благодарю вас, Олег Викторович. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
6: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама, противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток. И мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия в первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень-очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить их.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить. Работать так работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом, уже спустя много лет, Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. «Самое несложное – порвать». Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое – поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Мы сегодня поговорим о великом таинстве, о вечере Господней. Апостол Павел подчеркивает в 11 главе 1 послания к Коринфянам важное значение вечери Господней в жизни христианина. Некто сказал, главное в жизни христианина – это видеть то главное, что остается главным. Когда мы слышим это, конечно, возникает вопрос, что же является тем главным для нас, что должно оставаться главным? Через все Писание, Ветхие и Новые Заветы, звучит ответ, что главным для христианина всегда есть то, какое значение для него имеет жизнь и смерть Иисуса Христа. Это не разговоры о вере, и не пение гимнов, и не чтение Библии с молитвой, хотя все это занимает очень важное место в нашей духовной жизни. Что Христос действительно значит для нас, когда наступает время принять решение, поступать ли по правде Божьей или слукавить, делать добро или зло, стремиться к праведности Иисуса или сознательно грешить? Что Христос значит для нас, когда мы искушаемы желаниями нашей плоти и не можем контролировать наши природные наклонности? Обратите внимание, на какой ноте Павел заканчивает перечень проблем, возникших в Коринфской церкви. Он как бы преподносит к их лицам зеркало, чтобы они могли ясно увидеть, что Христос значил для них в действительности. Поведение многих коринфян на вечере Господней свидетельствовало об их низком духовном уровне. Ничто так не характеризует нашего отношения к жизни и смерти Христа, как то, как мы себя ведем на вечере Господней. Это тема нашего сегодняшнего исследования. С самого начала апостол желает показать коринфянам, что они принимают участие в вечере Господней, не соблюдая дух этого священного действа. Что было неверного в их действиях? Первое. Они не были едиными и делились на группы. Мы читаем в 11 главе с 17 по 19 текст. «Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Раздоры и распри в церкви, Коринфской церкви, приняли масштабы раскола. Создавались культы отдельных личностей, проходили бурные дебаты по поводу употребления идоложертвенной пищи, осуждалось несносное поведение отдельных членов церкви, которое способствовало делению на богатых и бедных. В церкви царил такой раскол, что во время богослужения напряжение достигало весьма большого накала, в результате чего христиане возвращались по домам духовно опустошенными. Когда Павел говорит «собираетесь», он не имеет в виду обычные субботние богослужения. Он говорит о совместных ужинах, вечерях любви. Такие вечери часто практиковались в ранней церкви. Такая совместная трапеза была прекрасным общением, но, к сожалению, это общение было испорчено духом разделения. Павел пишет об этих группах в самом начале послания, что они разрушают единство церкви. Возможно, в церкви уже настолько утвердились различные группировки, что даже на трапезах любви они сидели отдельными группами. Вот почему он пишет, вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Вы наносите вред друг другу и нарушаете гармонию церкви своим поведением на этих трапезах любви. Как вы можете собираться после этого вместе для празднования таинства Господня? Ваши порочные привычки лишают вечерю Господню ее богодухновенности, ибо надлежит быть и разномыслием в оригинале ересем между вами. В начале слово «ересь» означало «избрание» или «выбор», затем «мнение». Позднее стало означать группу людей, которые выделялись своими взглядами. Павла не удивлял сам факт наличия разных мнений в церкви, ибо тому надлежит быть. Мы не можем с вами иметь одинаковое мнение во всем из-за различия воспитания и предпосылках. Плохо, если наши мнения не меняются, и мы верим в их непогрешимость. Это приводит к разделению. Если положительная сторона при различии во мнениях, они помогают определять духовную зрелость христианина. Различие во мнениях помогает определить, чем христианин руководствуется в своей жизни – стремлением находиться под руководством Святого Духа или предпочтением мудрости человеческой. Различие мнений может стать средством просеивания во время кризиса. Различие во мнениях помогает видеть искренних, искусных христиан, которые наставлены в Слове Божьем, имеют ум Господень и могут помочь другим познать волю Господню. Такое отношение к различию во мнениях будет способствовать духовному росту церкви и ее единству. К сожалению, не так было в Коринфе с его разномыслием, приведшим к расколу. Второе. Это привело их к недостойному участию в вечере Господней. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и уничижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. В каком состоянии души мы сегодня пришли на этот пир? Временами христиане приходят на вечерю Господню, как если бы это был театр военных действий, и забывают о пире, который возможен только в мирной обстановке. Я говорю о мире с Богом и ближними. Здесь нет место спорам и распрям. Мы можем позволить себе приходить на этот пир, как не неумные спорщики, а не как проголодавшиеся гости, алчущие и жаждущие праведности Божьей. Мы можем соперничать за духовное преимущество, привилегии, которыми не умеем пользоваться. Мы можем подниматься в верхнюю горницу и жарко спорить о том, кто же из нас больше. Мы бываем вздорны, возбуждены, дерзки и уходим, так и не получив благословения. Коринфяне совершали вечерю Господню, но многие из них не получали ее благословений. И когда они отходили от стола вечери Господней, не было божественного света в их душах, и они так и не вкусили свободы славы детей Божьих. В какой одежде мы пришли на этот пир? Евангелие от Матфея, 22 глава, 11-12 стихи. Царь, войдя, посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Чувствуем ли мы себя сегодня недостойными просителями? Понимаем ли, что у нас нет ни малейшего повода хвалиться личными заслугами, но зато есть много причин для того, чтобы воздать славу Богу и воспевать чудо, спасающее благодати Христа? Здесь нет подиума, на котором мы могли бы продемонстрировать свою одежду и украшения, но зато есть место, где мы можем увидеть нищету своей запачканной грехом одежды и смиренно просить лучшую одежду в доме Отца, одежду праведности и славы Господа нашего Иисуса Христа. Вот она здесь, на столе, праведность, которая единственно принимается небом. Хлеб и вино – символы тела и крови Иисуса Христа. Наиболее изысканные одежды, пошитые в самых модных салонах, не имеют вида в свете, излучаемом от этого стола Господня. Лучшее, что мы можем сделать сегодня – так это ни словом не обмолвиться о нашей одежде, но смиренно искать брачную одежду, которую хозяин пира дарует всем приглашенным на пир. «О, христианин, если ты горделиво пришел сюда в своей одежде, запачканной грехом, не к тебе ли обращены слова Господа нашего Иисуса? Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Вот тот вред, который наносит христианскому единству разделение. Что Павел желает этим сказать? «Когда вы собираетесь подобным образом на ваших трапезах любви,

замечание апостола было вполне уместным. Вместо того, чтобы заботиться друг о друге, коринфские члены собирались в отдельные группы и насыщались и упивались там своей едой. С каким духом после этого они принимали участие в вечере Господне? Их вызывающее поведение свидетельствовало о безразличном и небрежном отношении в служении друг другу. Вероятно, что люди с малым достатком ощущали неприязненное и даже презрительное отношение к себе со стороны ряда своих собратьев. Подобные собрания не производили впечатления одной семьи в Господе. Принесенная пища не выставлялась на общий стол. Каждый ел и пил свое. Вполне естественно, что Павел подобные собрания не мог назвать вечерей Господней. Они не были освящены присутствием Господа, да и вряд ли подобная атмосфера могла быть воспоминанием о смерти Христа. Если целью таких собраний было утоление голода и жажды, то почему бы каждому не насытиться дома? Когда Павел говорит: «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить?», это не значит, что он был против трапез любви. Подобные встречи за общим столом всегда способствовали единству церкви. Что Павел имеет в виду, так это: если вы собираетесь, чтобы есть и пить в отдельных группах, не проявляя заботы о голодных и бедняках, лучше бы вы ели дома. Итак, идет разговор в 11 главе о вечере Господней. Мы читаем в 23 стихе: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Для контраста апостол переходит к изложению проведения самой вечери Господней. Сам Господь рассказал Павлу то, что произошло в верхней горнице. В послании к Галатам апостол говорит, что он не получил знания о Христе и христианстве от какого-либо человека. Ни один из апостолов не обучал его. Он никогда не читал Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Когда писалось это послание, Евангелия еще не были написаны, но Павел проповедовал Евангелие Иисуса Христа, которое принял от самого Господа. Вот почему он излагает последовательность происходящего в верхней горнице так, как будто сам был очевидцем этому. Все, что знали коринфяне со слов Павла, он передал и нам, а именно, что Господь обратил внимание учеников на два удивительных символа – хлеб и вино. Итак, он говорит о хлебе. 1 Коринфянам, 11 глава. Мы продолжаем чтение 23 стиха и читаем также 24. «Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите. Сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Во время пасхальной вечери Иисус взял хлеб, возблагодарил, преломил пред 11 учениками, Иуда уже вышел, и сказал: «Сие есть тело мое». Некоторые христиане, к сожалению, убеждены, что тогда хлеб буквально стал его телом, но это был только символ. Если бы хлеб стал буквальным телом, тогда в верхней горнице присутствовало бы два Христа. Один держал бы в руках хлеб, и сам хлеб был бы Христом. Так что Христу пришлось бы есть самого себя. Но Христос держал в руках символ: «Сие есть тело мое, за вас ломимое». Хлеб является символом его жизни, которую он отдал за нас. Когда мы преломляем хлеб и раздаем друг другу, мы напоминаем себе о том, что Иисус есть наша жизнь, и мы им живем. Хлеб – это символ нашего отождествления с Христом, как и говорит апостол Павел в послании к Галатам во 2 главе, 20 стихе. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Хлеб указывает на Слово Божье и силу для послушания Его требованиям. Хлеб указывает на любовь друг к другу и прощение, милосердие и учение.

нечестивость, не воздающие злом за зло. Таким образом его жизнь восстанавливает в нас его облик. Мы живем Христом. И Евангелие от Иоанна, 6 глава, 57 стих. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мной». Вот о чем напоминает нам хлеб. И еще, раздавая ученикам хлеб, тело свое, Христос желал научить их истине, что они теперь, каждый в отдельности, являются частью Его тела, а все вместе – единое тело. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 12 и 13 стихи. «Ибо как одно тело, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Теперь Павел говорит о вине. Господь берет чашу, также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вино в чаше символизирует кровь Христа, которую он назвал кровью нового завета. С прежней жизнью покончено, и начинается новая жизнь. О чем нам всегда напоминает кровь? Пролитие крови означает смерть. Принимая участие в пролитии крови Христа, мы принимаем участие в Его смерти. Прежняя жизнь для себя, жизнь, независимая от Бога, пришла к концу. Когда мы пьем из чаши сей, то свидетельствуем о том, что не живем более для себя. Вот почему Павел писал Коринфянам в 6 главе, 20 стихе: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». Мы отказались от своих прав и принадлежим тому, кто искупил нас своей кровью. Поэтому, когда вы берете чашу и пьете из нее, вы публично провозглашаете, что согласны умереть для прежней жизни, и верой начинаете новую жизнь во Христе, над которой смерть вторая уже не имеет власти. Мы получаем силу Божию только тогда, когда умираем для мудрости и силы человеческой. Мы отказываемся от силы человеческой для того, чтобы сила Божья могла быть провозглашенной в нас. Бог не может быть прославленным в нашей жизни, если мы стремимся к собственному прославлению. Христианин не будет стремиться к тому, чтобы его люди прославляли, но чтобы Бог, который живет в нем, был прославлен. Это то, что чаша Господня для нас означает. Некоторые христиане говорят: «Нам трудно понять, как это Христос может жить в христианине». Самое лучшее объяснение мы находим во время вечери, когда принимаем символы тела и крови Христа. Когда эти символы становятся частью нашего тела, так и Христос пребывает в нас через веру. Как не может человек жить без хлеба, так и без Христа он не может жить, оставаясь мертвым по преступлениям и грехам. Есть прекрасная иллюстрация, которую Господь сказал о себе в Евангелии от Иоанна, 12 главе, 24 стихе. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Ничто так наглядно не отображает опустошенность человеческой жизни, как слова «то останется одно», одинокое, беспокойное, скучное и несчастная жизнь. Это жизнь человека, который живет для себя, думая только об удовлетворении собственных нужд и собственных прав. Но христианин, который добровольно отдался Христу, не таков.
Но зерно, которое упало в землю, умрет, говорит Христос, принесет много плода. О чем мы свидетельствуем соучастием в чаше Господнем? Каждый раз, когда мы встречаемся за столом трапезы Господней, возвещая смерть Господню, мы свидетельствуем о своем участии в Его смерти и нашей новой жизни в Духе. От первой вечери и до последней, в канун второго пришествия Христа, наше участие можно назвать свидетельством нашей веры. Это постоянно повторяемая трапеза любви является сердцем христианской веры, как свидетельство смерти прежней жизни для того, чтобы мы могли жить новой жизнью. И сегодня с какими чувствами и мыслями мы отойдем от стола трапезы Господней? 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». На нас возлагается обязанность быть вестниками. Какой вести? Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Смерть Господню. Мы должны выйти к погибающим странникам этого мира, пребывающим в кромешной тьме, чтобы привести их к этому торжественному месту, столу любви, трапезы Господней, месту омытия грехов и рождения свыше в свете и надежде. Возвещать смерть Господню, доколе Он придет, наш долг. Мы должны отойти от этого стола, как вестники Господни, и нашим зовом будет «жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Мы должны идти, как заключившие Новый Завет в Его крови, и святой символ тогда останется свежим на наших губах. В нашем поведении и нашем облике останется знак, свидетельствующий миру, что мы встречались с нашим Господом у стола Его трапезы и заключили с Ним договор возвещать смерть Его, доколе Он придет. После этой трапезы не может быть места сомнению и неверию, беспечности и праздности. Каждый дом, соседи, знакомые, друзья должны увидеть, что мы общались с Господом у стола Его трапезы, и что мы искуплены Ним от смерти кровью Его вечного завета. Мы должны выйти как вестники, как заключившие завет и как носители креста Христова. Мы можем вкусить реальность нашего общения с Христом, только неся Его крест и возвещая Его смерть. Вот почему нам так важно есть и пить любовь Божью в глубоком убеждении. Ибо от стола трапезы исходит небесный свет Евангелия в этот мир, лежащий во зле. Сила крови Христовой настолько изменит нашу жизнь, что она будет неопровержимым свидетельством миру нашего приобщения к крови и телу Спасителя. Мы читаем 10 главу, 16 стих и 21. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской». Павел заканчивает свое воспоминание о вечере Господней тем, как серьезно сам Бог относится к этому торжественному событию в жизни христианина. Читаем 27 и 28 стихи. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Бог предостерегает нас от недостойного участия в трапезе Господней. Павел обращает особенно серьезное внимание верующих в Коринфе на торжественность этого обряда, побуждая их не совершать в ходе вечери Господней того, что может быть недостойным этой особой трапезы.
Прежде всего, апостол выражает упрек коринфским верующим. Их недостаток проявлялся в небрежности, эгоизме и безразличии к нуждам других. Они приходили на вечерю Господню, как на бессодержательный ритуал, обыденный церковный церемониал, не думая об единстве тела. Это очень опасная практика, потому что тогда жизнь и смерть Христа ничего не значат для нас. Христианин, который не осознает значение символов хлеба и вина, ест и пьет недостойно. Мы становимся участниками вины тех, кто приговорил Иисуса к смерти, если принимаем участие в вечере Господней, не рассуждая о теле Господнем. Когда в церкви нет единства и согласия, каждый, кто приходит к столу Господнему к сердцам, полным ненависти, горечи и презрения к своему брату, ест и пьет недостойно. Привилегия и высокая честь участия в вечере Господней требует предварительного тщательного самоисследования. Недостойное поведение в церкви, участие в ссорах и разногласиях может иметь очень серьезные последствия для самого участника, который будет виновен против тела и крови Господней. Ни в коем случае нельзя соотносить слово «недостоин» с нашими поступками. Мы все грешники, спасенные Христом. Если бы трапеза Господня предназначалась только для идеальных людей, никто не осмелился бы принять ее. Мы поговорим об этом в следующий раз, когда продолжим эту удивительную тему о участии в этом таинстве Божьем, в вечере Господней, и которую мы, как христиане, совершаем всякий раз, когда собираемся вспомнить страдания и смерть Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Да поможет нам Господь достойно участвовать всегда в вечере Господней. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы будем учиться решать проблему путем расслабляющего дыхания. Возможно, вы уже заметили, что в момент серьезного стресса вы начинаете сами автоматически глубоко дышать. Так особенно делают наши дети, когда хотят плакать. Порой сильное переживание сопровождается на протяжении дня глубокими вздохами. Организм как бы хочет помочь нам завести механизм, снимающий стресс. Давайте же сегодня познакомимся с глубоким дыханием, которое само по себе будет помогать нам в этом. Начнем с брюшного дыхания. Что такое брюшное дыхание? При брюшном дыхании во время вдоха, соответственно, самого названия работает брюшная полость, а не грудь. Да? Мы чувствуем разницу. Грудная полость, брюшная полость. И вот Роберт Эллиот, профессор кардиологии в медицинском центре университета штата Небраска, он же директор медицинской противострессовой службы в этом городе, объясняет ценность брюшного дыхания для управления стрессом следующим образом. Грудное дыхание, которое наиболее распространено, как правило, частое и поверхностное. Особенно это происходит при стрессе. Однако же медленные, размеренные и глубокие вдохи и выдохи, они наоборот характерны для брюшного дыхания и сопряжены с физическим покоем. Так вот, когда люди переключаются с грудного дыхания на брюшное дыхание, на время их эмоциональное и физическое тягостное состояние значительно улучшается. А вот еще другая информация по поводу брюшного дыхания. Доктор Глен Ширалди из университета штата Мэриленд, где можно получить докторскую степень в области управления стрессом. Он сообщает в своей книге «Расслабляющие факторы». Брюшной тип дыхания, он стимулирует блуждающий нерв. Именно тот, что основательно расслабляет наше тело. Нам остается только потренировать глубокое, правильное брюшное дыхание, дыхание с помощью живота и применить его как часть нашей профилактики стресса. И автор книги «Перерыв на ходу», который я упомянул выше, этот прием включает в себя 14 секунд. Давайте попробуем сделать этот дыхательный треугольник, который будет включать в себя 14 секунд. Итак, глубокий вдох у нас должен совершаться через нос, носовую полость. В течение приблизительно 4 секунд мы должны совершить глубокий вдох. Давайте потренируемся с вами. 4 секунды. Засекайте. 1, 2, 3, 4. 4 секунды мы делаем медленный вдох. Затем мы задерживаем наше дыхание в течение 4 секунд и далее совершаем медленный выдох. При этом медленный выдох у нас будет составлять уже 6 секунд. Вот такое нехитрое упражнение поможет успокоить расстроенные нервы. Давайте потренируемся с этим дыханием. Итак, мы вдыхаем глубоко через нос 4 секунды. Живот в этот момент растягивается. Задерживаем дыхание. А теперь попробуйте выдохнуть, но не 4 секунды, а уже 6 секунд. Живот втягивается у нас, максимально втягивается. Все, мы совершили правильное глубокое дыхание. И если у вас зашумело в голове или появилось головокружение, не беспокойтесь. Это пройдет со временем, с увеличением. И с применением частого глубокого дыхания мы получаем объективно новое, совершенно идеальное физиологическое дыхание, которое само по себе помогает нам правильно научиться дышать. Большой помощью для вашего глубокого дыхания будет простой воздушный шарик, который вы можете купить буквально везде. Что вы делаете в данном случае? Вы стараетесь вдохнуть воздуха, вдохнуть именно животом. Вдыхаете так, как было сейчас представлено. 4 секунды мы вдыхаем, вдыхаем, вдыхаем. А теперь выдохнуть надо в шарик. Шесть секунд. Максимальный выдох. Для того, чтобы наше дыхание тренировалось все больше и больше, мы используем для этого воздушный шар. Выдыхаем и опять попробуем вдохнуть. Постарайтесь при выдохе максимально выдохнуть всей частью брюшного отдела. При этом работает ваша диафрагма, самый большой, качественный орган, созданный для правильного глубокого дыхания. Если вы изрядно покушаете, то правильное глубокое дыхание у вас может не получиться, потому что брюшная полость, она будет напряжена, она не сможет полноценно работать из-за того, что ваш живот заполнен пищей. Подождите немного и постарайтесь в течение дня сделать 3-4 раза по 10 подходов. И если вы станете проделать это несколько раз в день, то заметите, как ваше состояние начинает улучшаться. Как будто бы вы получаете полноценный кислород. В действительности проблема порой у людей не каким воздухом они дышат, хотя это тоже важно, но как правильно они дышат. Ожидая кого-то, вы можете уединиться и проделать очередную порцию правильного глубокого дыхания. Это вам по-настоящему поможет. Это даст вам предупреждающий фактор для того, чтобы стресс у вас не возник. В то же самое время, выполняя физические упражнения, вы тоже выполняете правильное глубокое дыхание. В то же самое время помните, что очень многие системы, которые помогают человеку справиться с контролем стресса, всегда имеют в своем арсенале правильное глубокое дыхание, тренируя которое вы можете быть свободным от стресса и в результате этого не пострадать от своих вредных привычек. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И перед нами две недельные главы, которые называются «Хукот» и «Валак». И недельная глава «Хукот», она начинается словами из 19 главы 1 стиха. «Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярмо. И отдайте ее Елизару священника, и выведет он ее вон из стана, и заколет ее при нем». Рыжая телица – это очень редкий экземпляр. На сегодняшний день в Израиле есть такой институт, который занимается проектированием и постройкой будущего храма. И это одна из задач, которые они решить не могут, потому что сегодня не существует такой телицы, которая была бы абсолютно рыжая, без единого пятна и без единого недостатка. Но слово «рыжая» здесь у нас синоним слову «красное». Эта телица была красного цвета под цвет крови. Почему этот закон был дан? Для чего? Этот закон был дан практически для всего Израиля. Ибо смерть является, к сожалению, компаньоном народа израильского в пустыне. Особенно в контексте того, что произошло. Мы видим, как это, в общем-то, является, конечно же, законом о ритуальной нечистоте. Всякий человек, у которого случается смерть близкого человека, он становится ритуально нечистым. Это означает, что на протяжении недели, в данном случае нечист человек, 7 дней, и в течение недели после похорон, потому что нечистым становится все, что происходит и что находится в шатре, где находится мертвый человек, прежде чем его захоронят. Все это, конечно же, является исключительно ритуальной нечистотой. Мы говорили уже о том, что законы о ритуальной нечистоте, в отличие, например, от закона о здоровом образе жизни, в частности, когда речь идет о мясе чистом или нечистом, или, например, позже в законах второзакония мы найдем о лопатке, такой, конечно, может быть пример очень специфический, но мы уже говорили о том, что многие законы, они написаны в виде примеров с целью, чтобы человек мог извлечь какой-то принцип из этого закона. И здесь, с другой стороны, мы видим, насколько ритуальная нечистота никаким образом не связана с санитарным законом. Что происходит здесь? Во-первых, почему этот закон не записан сразу же там, где идет закон, например, о женщине, которая родила младенца, закон о прокаженном или закон о кровоистечениях и других истечениях из тела? Эти законы, они в книге чисел периодически вкрапляются в этот повествовательный рассказ о блужданиях израильского народа. Этот закон здесь как раз на своем месте. Ибо Бог сказал о том, что не войдут сыны Израилевы в землю Ханаанскую, как об этом сказано было в Божьем Слове к Моисею в 14 главе с 30 по 32 текст. «Не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина, детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я веду туда, и узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей». И, наконец, мы видим, что это начинает происходить. Мы сейчас практически находимся в той секции книги чисел, которая будет показывать нам и рассказывать о 40-летнем пребывании израильского народа в пустыне. И, естественно, уже все попытки поднять восстание против Бога, такая как, например, Корей, Дафан и Аверон, все это уже позади, и начинается рутина. Бог сказал, 40 лет будете ходить, так и будете ходить. Бог сказал, ваши трупы падут в пустыне, так они так и падут. Естественно, что-то надо делать с мертвым телом, и вот поэтому у нас закон. Закон о смерти. Закон о том, как смерть не может находиться в присутствии Божьем. И именно поэтому 7 дней человек после похорон не мог появляться в храме. Естественно, мы видели, как в книге Левит, 15 глава, с 12 по 15 главу, каждый такой случай приходилось иметь особое очищение, да? Особенно, когда речь шла о прокаженном. Прокаженный птицу приносил в жертву, ягнца приносил в жертву, все показывая очищение. Здесь у нас предоставляется одна жертва на всех. Рыжая телица, но суть остается та же. Чистый человек, то есть тот, который не участвовал в похоронах, должен был окропить иссопом и смесью вот этого пепла рыжей телицы с водой, он должен был окропить человека через неделю после похорон, показывая тем самым, опять же, что кровь является очистительной. Мы об этом уже говорили. Книга Левит, 17 глава, 11 текст, говорит нам о значении крови следующие слова. Написано: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». То есть вот эта кровь, которая была приготовлена, символ крови, который был приготовлен на пепле рыжей телицы, он фактически, и приготавливался он конкретно Элиазаром, старшим сыном Аарона, то есть фактически уже и Элиазар, он был задействован этим. Фактически Элиазар, и ему поручалось быть носителем нечистоты сынов Израилевых во святилище. Мы говорили в книге Левит, 16 глава, 16 текст, очищение святилища в день Йом-Кипура как раз происходит тогда, когда происходит и очищаются не только грехи, но очищается и нечистота. все, что связано со грехом, как его моральная сторона, так и телесная, плотская сторона, которая выражается с тем, что мы становимся больными и смертными, оно все должно было быть внесено во святилище. И если человек нарушал это, он фактически осквернял святилище. То есть это тоже очень важные тексты, которые показывают, что, в общем-то, оскверняет святилище. Не внесенный в него грех, а попытка человека самостоятельно, без Божьего указания, решить проблему. И как раз именно поэтому этот текст, эти главы, они написаны там, где они написаны. Потому что после того, как Израиль убедился, что к чему приводит настойчивое желание самостоятельно решать проблемы без Бога. Вот сейчас Израиль готов выполнять эти повеления. И сразу же после этого закона мы видим две смерти. Во-первых, 20 глава – это смерть Мириами и смерть Аарона. 20 глава, первый текст, умирает Мириам. 20 глава, с 23 текста, умирает Аарон. Это определенная такая композиционная последовательность, показывающая, что все в этом мире оказываются смертными. И, кстати говоря, Иисус Навин и Халев, они входят, и только двое входят в землю хананскую. Мы не знаем, какую позицию занимал Аарон, когда все общество роптало, но мы видим, что и Мириам, и Аарон оказываются в среде тех, которые не доходят до земли Хананской, они умирают. Аарон похоронен на горе Ор, которая, или на иврите это Хар, которая находится на восточной стороне Мертвого моря, недалеко от очень всемирно известного археологического памятника каньона Петры. И на этом завершается первое поколение сынов Израилевых, которые выходят из Египта. Вот это 20 глава. Вот это фактически все, что нам описано из 40-летнего странствия из сынов Израилевых. А 21 глава открывает нам новую страницу. Потому что уже новое поколение в этой главе готово продолжать путь, которым не прошли их родители. То есть фактически вот этой смертью Мириами и смертью Аарона как бы обобщается то, что говорит Господь ранее в 14 главе книги чисел, что ваши тела падут в пустыне, и, в общем-то, Аарон, он является представителем Израиля перед Богом. И его тело, оно действительно здесь описано, как Аарон умирает, выполняя эту миссию до конца. Он умирает с тем поколением, которое он представлял перед Господом. И открывается новая страница. Возле горы Ор, там, где умирает Аарон, разгорается первая битва. Битва между уже хананеями, которые уже не боятся, к большому сожалению, израильского народа, не боятся Бога. 40 лет прошло, они наблюдают, как израильский народ перемещается по Синайской пустыне, перемещается, ходит кругами. Естественно, они воспринимают это все, что израильский народ боится. И поэтому Хананейский царь Арада, живущий к югу, вступает в сражение с Израилем. И Израиль дает обет Господу и говорит: «Если предашь народ сей в руки мои, то я положу в заклятие на города их». Заклятие означает тот факт, что ничего, никто не имеет права притрагиваться к тому, что заклято. Это еврейское понятие «херем». И поэтому этот город, он называется Хорма. Мы встречаемся с этим названием и чуть раньше, когда у нас описано, куда гнали войска израильские хананеяне 40 лет до этого. Они их тоже гнали до Хормы. Ну, это понятно, почему такая есть анахронизм. Это связано прежде всего с тем, что мы видим, что Моисей, он записывает историю книги чисел, историю израильского народа постепенно. Есть такое понятие, и раввины этим понятием оперируют зачастую, что Господь дал всю Тору на Синае. И еще говорят, и устное истолкование приложил. Вот эти тексты, они показывают, что подобный взгляд, он не совсем верен. Не совсем верен, прежде всего, мы знаем, что на Синае было дано откровение, 10 заповедей, на Синае были даны суды, или вот то, что мы читали в недельной главе Шофтим, на Синае были даны подробнейшие указания по постройке и служению во святилище, но вот история вся эта, она пишется Моисеем по ходу действия. Бог никаким образом не предопределял того факта, что израильский народ будет ходить 40 лет по пустыне. Бог этого не желал. И что происходит дальше? Господь слышит голос израильтян и предает Господь хананеев в руки израильтян. Но дальше опять начинается ропот. И тут уже Бог видит, что надо подвести какую-то определенную черту. И постоянно, когда идет ропот на пищу, до этого Бог удовлетворял этот ропот. Когда роптали, что нам нечего кушать, книги Исход, Господь послал манну, потом даже им дал попробовать перепелиного мяса, ну а сейчас пришло нечистое мясо, которое уже кушало израильский народ. Об этом написано в 6 тексте. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израиля. И пришел народ к Моисею и сказал: „Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев“». Моисей молится, но Господь не решает вопрос автоматически, как раньше. Господь повелевает Моисею сделать медного змея и выставить на знамя, чтобы всякий ужаленный взглянул на медного змея, оставался жив. И опять мы видим вот этот композиционный контраст. Недельная глава Хукат начинается с постановления о том, что делать с умершим, а затем рассказывает нам о вот этих вот смертях из первого поколения израильского народа. Вся глава переполнена вестью о смерти. И вот посреди всей этой вести о смерти, оказывается, появляется надежда. Надежда не в очищении после похорон пеплом рыжей телицы, а надежда в змее. Удивительно, что Бог повелевает сделать именно змея, ничего другого больше. Именно то, на что израильтяне боятся посмотреть, Бог хочет, чтобы израильтяне с верою на это посмотрели сразу после того, как их змей ужалил. Это особое упражнение, можно так сказать, которое Господь дает народу своему, чтобы они упражнялись в вере и в доверии Господу, потому что все, что происходит здесь, оно происходит из-за недоверия и непонимания Бога. Вот почему мудрецы замечают эту особенность, это повествование, и предлагают Гафтару на эту главу из книги Судей, 11 глава, где речь идет об Иефае. И повествование об Иефае, оно параллельно, буквально композиционно параллельно тому, что происходит у Хормы, потому что там у Хормы народ израильский говорит Богу: «Господи, если предашь в руки наши этого царя Арада, то мы сделаем то-то и то-то и то-то». А Иефай то же самое. Он, кстати говоря, воюет в тех же местах. И те же самые враги окружают Иефая. И Иефай говорит Богу: если ты предашь мне в руки врагов моих, то я тебе дам в жертву первое, что выйдет из моего дома. И Господь это делает. И первое, что выходит из его дома, это его дочь. И вот она проблема. Есть, конечно, объяснение, и некоторые говорят, что, дескать, Иефай просто лишил ее замужества, но текст не поддерживает подобных выводов. Я, конечно, понимаю тех, кто пытается истолковывать эту главу таким образом, потому что в книге послания евреям, 11 глава, Иефай перечислен как один из мужей героя веры, а у нас в нашем создании любой герой веры – это святой безгрешный человек. Но если вы посмотрите на этих героев веры, то подобное не происходит. Герои веры, они названы героями веры не за то, что всю жизнь прожили без греха, а потому что они совершали поступки, которые являются поступками веры, независимо от того, что было до того и что было после того. Речь идет о поступках. Каждый герой веры описывается нам. Вот Авраам, он принес жертву Исаака. Это был его поступок веры. Его ночь, проведенная с Агарью, не является поступком веры. Это как раз его неверие. Но описан именно его поступок веры. Потому что это должно быть нашим примером, а не просто портрет человека. Точно так же и с Иефаем. Он совершил поступок веры, но, поклявшись ложно, не раскаялся перед Господом, а так и совершил поступок.

благодарности, может быть, Богу нужны наши какие-то жертвы. Написано, если я бы взалкал, то не воззвал бы к тебе, ибо моя земля. Ем ли я тук овнов, пью ли я кровь козлов? Нет, все это нужно для человека. И наши поступки веры, и наши обеты, и наши хвалы, они нужны не для того, чтобы поднимать самооценку Бога. Они нужны для того, чтобы мы не заносились высоко и не возвышали нашу собственную самооценку, а отдавали славу Богу. И вот здесь как раз мы видим этот пример, как Израиль поступает поступком веры, но поклявшись в каких-то вещах, они сразу же падают. Как пишет нам Писание, если хорошо стоишь, берегись, чтобы не упал. И здесь мы видим вот этот трагичный, печальный пример, выходом из которого является только лишь одно действие – действие веры. И поэтому Бог делает и учит свой народ верить на любой ропот, на любое восстание – у Бога есть одна реакция. Бог продолжает настойчиво учить свой народ доверять Ему. Народ падает, народ не доверяет, и Бог приводит все новые и новые методы, как обучение доверию. К большому сожалению, мы читаем о жизни царя Езекии, который этого медного змея вынужден был полностью рассыпать в порошок. Потому что позднее поколение сынов Израилевых превратило этого змея в объект поклонения. Типичная ошибка, которую совершают верующие люди сегодня, думая, что этот предмет или этот объект исцеляет, или воскрешает, или помогает. Но это Бог, который это делает в то время, которое ему нужно. Именно поэтому Евангелие от Иоанна, 3 глава, мы рекомендуем этот отрывок как дополнение наших чтений Торы и Гавторы. Потому что здесь Иисус говорит с Никодимом об истинной вере, о рождении свыше. И тут он вспоминает этот текст. «Как Моисей вознес змею в пустыню, так должно быть вознесено Сыну Человеческому».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады, что вы нашли время для того, чтобы прийти к нам на нашу территорию реальности. И мы рады всем тем, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, на Ютубе, в социальных сетях. Мы рады каждому из вас. Сегодня у нас с вами вторая встреча. Вторая встреча, посвященная отношениям. И сегодня мы продолжаем разбирать эти вопросы с нашим ведущим, с нашим пастором, молодежным пастором, музыкантом, священнослужителем Павлом Жуковым. Павел, спасибо за то, что вы к нам приехали. А всех вас и также тех, кто смотрит нас онлайн, я приглашаю на нашу территорию реальности.
0: Территория реальности.
2: Всем привет, друзья! Продолжаем размышлять на темы жизни, которые, ну, просто очень важны, и на кону сама жизнь. Об этом говорят, когда говорят об игре, об азартной игре. И даже есть такая характеристика, когда кто-то пишет в анкете, упоминает «жизнелюбивый», «интересующий», в конце «азартен». Есть азартные люди в зале? И сколько вы выиграли на своем азарте? Ноль. Азарт есть, денег нет. Так что со своей долей азарта не надо на запретную территорию. Но сегодня, друзья, хотелось бы, говоря об азарте, о адреналине, экстриме, соединить еще все с понятием игра. Вы играли по жизни? Тебе сколько лет? Так, лет до 10-15 точно играл. Теперь все началось. И сейчас играешь. Есть игроки? Вот видите, надо уже уточнять, потому что вдруг что-нибудь запретное. Игрок по жизни, есть такое даже определение. Он игрок по жизни. Ух ты какой, сердцеед, наверное. Кто-то играет чувствами, кто-то играет в деньги, кто-то играет в спортивные игры, а кто-то считает, что вся жизнь игра. Если интеллектуал, то вообще замечательно. Интеллектуальные игры вперед из песни. Вообще игра очень яркое явление, потому что мы все на ней выросли. И когда мы будем затрагивать тему азарта, экстрима, адреналина, то начинать надо с того момента, когда это все культивировалось. А это было в жизни каждого. Все дети прошли этап игры. Причем, когда дети играли, они думали, что они играют? Нет, вы никогда даже не представите, что ребенок, который возится в песочнице, делает что-то игровое. Он делает что-то спасающее мир, он раскрывает тайны вселенной. С каким упоением ребенок это делает? Я наблюдаю за своими детьми, когда они играют, они серьезнее в разы, чем я. Потому что для них это не игра, для них это само существование, это их процесс познания, развития и так далее. Но территория азарта, территория адреналина, бывает так, что человек ее создает сам, ищет сам и из игры выводит в саму жизнь. Проблема в том, что люди в игре что-то ставят как основание, как бы, ну, основу игры. Допустим, ребенок начинает играть, ну, не знаю, казаки-разбойники или в салки. Какой риск есть у ребенка, когда он играет? Увлечься этой игрой настолько серьезно, что начать делать очень серьезные действия с серьезными же последствиями. И поэтому, когда мы видим плачущего ребенка, скажем, ну что, доигрался или заигрался. То есть ребенок путает края вот этой реальности, и он выходит в игре в реальность. Он начинает действовать страшно. Ну, самый простой пример, когда ребенок играет, маленький ребенок, вообще вот прям грудной, играет с родителями, он так, значит, азартно это делает, что сначала шлепает маму-папу по лицу, а потом берет пластиковую игрушку и уже не шлепает, а бьет по лицу. Думает об этом, думает он в этот момент о последствиях. К сожалению, нет, а папа с рассеченной бровью, а мама с фингалом, потом идет все это ретушировать и прикрывать. Да это ребенок, это не муж дорогой и не жена. Проблема. Ребенок заигрался, он азартен. Но когда мы смотрим на маленького ребенка, думаем, ну это детские шалости. А теперь представьте, ребенок растет. Игры растут вместе с ребенком? Да, если вдруг 15-летний бегает с маленьким пистолетиком, скажешь, ну что-то ненормально, наверное, остановился в развитии. Да? В 15 лет он уже будет с чем бегать? С пневматикой. Если он все детство провел на пластиковых пистолетах, то потом он вырастет, и у него будет более серьезная игрушка. А в 20 лет он вдруг начнет заниматься диггерством, копательством и коллекционированием оружия. Что уже не просто не игра или увлечение, а уже уголовщина. Почему? Увлекся настолько, что говорит, да, это теперь это стиль, смысл моей жизни. Спорт, то же самое. Начинается спортивная игра. Ребенок играет в футбол, ему это нравится. Что потом, какое решение он принимает? Настолько увлек его футбол. Сделать карьеру как футболист. То есть он идет уже не просто в секцию, где все бегают, развлекаются, азы воспринимают, а идет по профессиональной линии, занимается у профессиональных спортсменов и становится профессионалом. И всю жизнь этому посвящает. То есть игра – это старт. И если на старте некоторые аспекты не воспринять, то можно потом уйти слишком глубоко. То есть самое элементарное чувство, которое в игре захватывает человека, это азарт. То есть на территорию азарта можно всегда зайти. Есть одно интересное определение в Коране о том, что сатана помышляет посеять среди вас раздор и ненависть через вино и азарт. Коран говорит о том, что это инструмент для введения раздора и ненависти в жизнь людей. Когда человек слишком сильно увлекается. Как важно сегодня помнить, на какой ты территории. Именно поэтому мы называем нашу программу и серии наших встреч «Территория реальности». Какими принципами ты руководствуешься в этот момент? Но нам нужно задаться некоторыми вопросами. А почему же люди играют в азартные игры и вообще в игры? Допустим, мы не азартны. Нет, никаких там карты, ставки, рулетки. Нет, это не наше. Но в игры мы играем. Некоторые так заигрываются, что уже ночь. А все равно еще кто-то же мафия. Надо найти до конца. Кто же мафия за столом? Да? Играем, и потом нам хочется найти, у кого больше карточек, валес. И не важно, что ты опоздал уже на занятия или опоздал почистить зубки и спать. Ты в азарте, надо добить, надо доказать. Мы же уже прошли немалый многочасовой путь. И человек очень увлечен. Почему мы так играем? Поводов много, друзья, это важно разбирать. Это не просто, опять же, шалость какая-то, а серьезное действие. Первое место – это время. Почему люди играют? Необходимость заполнить время. У вас много свободного времени? А много ли вы играете? Вы чувствуете? Времени у нас никогда нет, но игроков много. Вы открываете социальную сеть, смотрите на своих друзей, и там в новостной ленте отражаются достижения. 25 баллов в этой игре у одного. У кого-то достижения на ферме, у другого там какой-то новый уровень. Ни у кого нет свободного времени. Игроков хоть пруд пруди. И люди даже меряют свое время играми. Ну, сейчас сыграем еще партейку. То есть сколько времени? Ну, еще партия, или еще тайм, или там до победного гола, да, там, до очков каких-то, там, до 10 очков. Люди меряют время игровыми какими-то категориями. Второй аспект – это сенсорный голод, острые ощущения. Какие экстремальные игры вы играли? Ну, или действие какое-то. Прям вот, ух, о, как взбудоражился. Не, вы такие спокойные, так хорошо. На транквилизаторах. Как? Почему бы и нет? Смотрите, спорт, даже когда вот слово «спорт» говорится, есть еще другое определение. Спортивная игра. То есть мы смотрим не спорт, футбол, а мы смотрим спортивную игру, футбол. Хотя очень профессионально, да? Очень дорого, пафосно, масштабно. Но это игра. Вот почему важно это сочетать. Сенсорный голод тоже утоляется в момент игры. Еще одно важное стремление – это инстинкт соревновательности. Умеете ли вы проигрывать? Сложно проигрывать. Обидно? Можно психануть и уйти из-за стола. Как же так, меня там не получилось? Некоторые даже срывали праздники из-за того, что вот, ну, обычная игра вроде невинная, а человек, не желая проигрывать, у него инстинкт соревновательности настолько развивается в момент игры, что он теряет чувство контроля. И все, уже все, кто за столом были, теперь враги. Вы вроде отмечали Новый год вместе, а почему теперь плюетесь, ругаетесь, кидаете стаканчики? Ну, я хочу побеждать. Слушай, твой инстинкт сейчас, он завладел тобой, и уже друг не друг. Супруг не супруг. Лицо не лицо, а груша, можно побить. Еще важное явление, которое сегодня получило особый допинг. Наверное, вы слышали это новостное сообщение, что в России появился человек, победивший буквально вот на Новый год, в лотерею общероссийскую, государственную. И выиграл сколько? Миллиард. Все такие: вау, круто! И мотив какой? А не купить ли мне билетик? Вы знаете, очень долго еще миллиард вы не выиграете. И чтобы получился миллиард выиграть одному, надо, чтобы миллионы болванчиков что сделали? Денежку принесли с желанием на то, чтобы обогатиться. То есть я играю в лотерею или розыгрыш. Чувствуете, опять, лотерея, но это розыгрыш. Скорее всего, вас разыгрывают, реально. Кто-то выиграет, всю сумму не получит. Все тоже обсуждали в новостях, сколько же денег получит победитель в лотерее. Вроде бы миллиард, нет, не миллиард. Но не суть. Желание обогатиться. Не все, конечно, увлечены в момент игры этим, но сегодня это все очень сильно монетизируется. Кстати, желание обогатиться даже касается тех, кто играет сегодня в компьютерные игры, правда? Кто-то даже настолько увлечен, что от этого и получает зарплату. Я об этом слышал. Есть такое, да? Знаком. Интеллектуальный тренинг. Любите интеллектуальные игры? Они разные бывают. Действительно, возможность показать свои способности. То есть, ну, это немножко с тщеславием. То есть мы за столом играем, и я вот много отгадываю, даю ответы и так далее. Это вот демонстрация интеллекта и образования. Если ты еще выпускник какой-то хорошей высшей школы, пожалуйста. Вызов судьбе. Это одно из сакральных таких явлений, когда человек, сам того не зная и не исповедуя языческую религию, вдруг в игре бросает вызов вот этому фатуму, судьбе. Вспоминаем предыдущие принципы и желание людей играть. Человек хочет показать: а вот вдруг сейчас мне повезет. Вот сейчас я должен получить. Вот не везло много лет, но сейчас мне должно повезти. И вот с этим желанием посоревноваться со случаем, игра в случайность, это очень языческое явление. Потому что за случаем в языческой религии стоят боги. Им нравится наблюдать за эмоциями человека, им нравится пленить людей, заставлять их делать что-то из-за азарта, из-за многих других принципов. Поэтому сегодня ты можешь быть язычником, если ты хочешь, так сказать, счастливый случай. Христиане же на случай особо не полагаются. Ну, кстати, интересная притча, да? Господи, спаси меня, вот я сейчас тону, пошли мне там спасательный круг или лодку. Приплывает лодка, говорит: Господи, не беспокойся, уже получилось все. То есть человек способен даже события своей жизни воспринимать как случайность. Это не связано никак с верой в Бога. И в игре, в азарте, в экстриме это один из серьезных мотивов. Социальный статус. Были такие случаи, допустим, Мишель Шамильяр при Людовике XIV сделал карьеру только потому, что умел в играх подыгрывать этому королю. И король, значит, соответственно, что король? Король утолял свой сенсорный голод, соревновательный инстинкт и так далее. И видя, что ему, так сказать, подыгрывают, он этого человека продвигал по карьерной лестнице. И в разных клубах, ну, может быть, раньше, мне кажется, даже и сегодня это есть, карточная игра занимает огромное место для социального статуса. Как вы думаете, какое еще явление вот в этом аспекте, не игра, влияет, социальный? Люди это делают не из-за нужды вот этого действия, а по другой причине, чтобы социализироваться, чтобы быть в компании, покурить за компанию или выпить за компанию. Я вроде не пью, не курю, но за компанию – это аргумент. Ты меня уважаешь? Уважаю. Аргумент. Вы понимаете? Напрямую не связано. Вот социальный статус с игрой напрямую не связан. Но за компанию буду. За компанию надо сделать. За компанию надо прыгнуть с парашютом. За компанию еще куда-то поехать, что-то, значит, сделать сообща. Потому что один экстремальщик – это немножко странно. Ну, есть такие вообще оторвы, которым ничего не надо. Они уедут куда-нибудь в Буркина-Фасо и бодаются с носорогом. Ну, молодцы. Это крайне асоциальные элементы. Чаще всего весь экстрим строится на том, что ты это делаешь, но тебя кто-то не контролирует, просто смотрит, как ты расшибешься или получится. Понимаете? Социальный статус – одно из сильных действий сегодня. Как вы думаете, кто эту тему продвинул про сексуальное удовлетворение? Какой психолог, у которого все вот через... Как? Зигмунд Фрейд. Он даже все это объяснял. Ну, он везде всюду, сексуальный подтекст находил. Это его, может быть, проблема. Но реально некоторые люди тоже сродни вот этому удовлетворению в игре испытывают. То есть они утоляют свои, так сказать, сенсорный голод. И для них это как эротическое воздействие. Что ж, наш мир в этом плане преуспевает. Все эротизируется, даже игра. Тяга к страданию. Нормальное явление. Есть люди, которые играют не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы проиграть. Своеобразный мазохизм. Одни из таких примеров были, в частности, Анна Достоевская писала о своем супруге. Он возвратился домой, как всегда потеряв все, и заявил, что хочет поговорить со мной, усадить меня к себе на колени. Он принялся настойчиво требовать у меня еще 5 луидоров. Как яствовало из его слов, он прекрасно сознавал, что в результате не останется всего 7 луидоров и не на что будет жить. Он понимает, но что он может сделать? Ничто другое не принесет ему успокоения. Он заявил, что если я не дам ему денег, он сойдет с ума. Своеобразный мазохизм. Я хочу поиграть. Я знаю, что я проиграю, потрачу, но я умру, если этого не будет. Такое было у многих из писателей, поэтов, значит, ну, всем как-то надо, так сказать, себя реализовывать дополнительно. Ну и самое сложное явление, как другая реальность. Сталкивались ли вы с людьми, которые так сильно играют, что заигрываются и уходят в другой мир? Кто это такие, какие это люди? Как? Геймеры. Насколько у них азарт экстрим? То, что он вроде не прыгает, не скачет, а сидит в кресле, не говорит о том, что он не испытывает жажды азарта и экстремальных ощущений. Он сидит в кресле, но его мозг где находится? Внутри компьютера, внутри экрана. У него невероятно богатая палитра ощущений. Она к телу отношения не имеет. Он может заплыть жиром, он может иметь кучу болезней, у него может быть бессонница, но вот здесь нечто. Здесь он бог! Здесь он гуру, он спаситель всей вселенной, он реализует себя так. И это одна из самых сложных форм. Психологи заявляют, что вот это практически никак не решается. Некоторые из моментов, которые обсуждались в соцсетях, там в виде зависимых детях даже, игроманах, результаты этого исследования, мальчики погибали, дети погибали. Там, потому что и психическое отклонение, там физическое отклонение и так далее. И исправиться никак не могли. Эти сообщения были на федеральных каналах про судьбу таких зависимых детей. Но очень редко. Потому что рынок большой, движения большие и так далее. Вот это, друзья, причины, почему человек играет. Напоминаю, если ты играешь, ну, допустим, вспомните себя. Вы где-то в детстве бегали, играли в салки, там, прыгали по гаражам. Кто прыгал? Девочки, вы тоже? Ничего себе, вы амазонки просто. Сейчас пойдете туда же прыгать? А, вы еще не выросли просто, понятно. Я вспоминаю, где я лазал, и теперь я смотрю на эти места, причем это официально сделанные, типа городок. Детский городок с высотой, ну вот как этот потолок. Я в шоке. Кто в здравом уме в советские годы построил эту лестницу? То есть там ничего под низом нет, высота метров 5, 6, 7. И мы там лазили, мы не просто лазили, мы бегали и салили друг друга каким-нибудь мячиком и так далее. И все это на скорость. Я сейчас просто туда не залезу. В принципе, не хочу. У меня нет этого азарта в мои энное количество лет. Но в 15 лет я там летал. А теперь смотрите, в 15 лет ты побегал, полазал. И ты так сильно этим увлекся, у тебя немножко получилось, у тебя какое-то удовлетворение, какие-то вот эти все элементы сработали. Что ты начинаешь делать в 25? Имея уже доход, достаток, кошелечек, закупаешь себе шлем, GoPro, наколенники, налокотники, лонгборд и по горной дорожке. Вперед в радиатор как встречного автобуса. Да? Или надо успеть сделать в жизни все, сертификат на прыжок с парашютом. В детстве ходил на парашютный спорт? Я ходил. все изучил. Теорию я знаю вот так, но ни разу не прыгнул. Потом, потому что папа мне сказал, слушай, сынок, ну вот пойдешь, ты будешь прыгать, что это даст? А вот если что-то не получится? Ой, а если не получится, там финиш вообще-то. Я бы с вашими прекрасными глазами не соприкоснулся взглядом сегодня. Потому что вдруг теория бы не сработала в мои 13-14 лет. Риск-то большой. А что бы я доказал? Таких парашютистов много, у меня друг уже 160 прыжков. Молодец. А я не рискнул. И мы живем хуже? Он на пьедестале человеческого величия, счастья и так далее? Нет. Риск не оправдан. Поэтому сегодня скажут, о, да ты испугался. Да, я испуганный и живой. Замечательно. Другой аспект – это про игру. Что чувствует человек в момент игры? С какой алчностью смотрю я на игорный стол, по которому разбросаны луидоры, фрихсдоры и талеры? На столбики золота, когда они от лопатки крупера рассыпаются, как горящий, как жар, кучи. Или на длинные аваршин столбы серебра, лежащие вокруг колеса. Все это так поэтически рисуется. Вот это алчность и зависимость и азарт игрока. Еще подходя к игорной зале, за две комнаты, только что я заслышу деньканье пересыпающихся денег, со мной что делается? Судороги. Достоевский, произведение «Игрок». Насколько игра и вот этот азарт влияет даже на физическое состояние человека? А еще давайте посмотрим на определение. Почему риск... Ну, мы сейчас немножко в негативном ключе большую часть аспектов разбирали. Ну, в частности, азарт, азартные игры и так далее. Но риск – это возможность опасности и неудачи. Если у тебя... Впереди не мерещится неудача или опасности нет, это не риск, это просто рутина. Ну вот вы сели за стул, а давайте сейчас эксперимент сделаем. Я похищу этот стул, извините, человек тоже встал. Угу. Опасность неудачи. Если я сажусь на этот стул просто так, ну какой я тут рискующий человек? Ну я просто воспользовался по назначению этим объектом. Как начать рисковать вот с этим стулом? Начать качаться. Причем, слушайте, сейчас эксперимент начнется. Есть у нас кто-то на телефоне вызывает скорую помощь? Нет. То есть вот начинается риск. Ну, сначала небольшой. Степень риска небольшая, потому что действие небольшое. Потом я начинаю подпрыгивать. Сейчас мы сцену разнесем. Потом меня разнесет и размажет. Риск начинает нарастать. Я смотрю, вы уже ставки делаете. Ага. Так, ну все, давайте закончим. Мне просто возраст не дает рисковать. Спасибо. Стул, почет ему, отдельный респект. Еще один момент. Действие на удачу в надежде на счастливый исход. Особенно на Руси это популярно, когда люди, молодежь, да и в принципе, это даже не молодые люди, это может быть постарше ребята, дяди, которые в подпитии могут сказать, слышь, смотри, как могу. В качестве иллюстрации... Как могу, и при этом могу, то есть все получится. Я не прыгну просто головой там, в бетон, в стену или в об землю. Нет, я смотри, как могу, и у меня получится. Надежда на счастливый исход. Сейчас вы увидите фрагмент, когда я лично попытался сделать что-то в надежде на счастливый исход. Перед этим я это сделал раза три, и был счастливый исход. Риск все время был. Но потом наступает момент, когда уже этот риск реализуется. Реализуется его вторая часть, возможность опасности. Вот эта возможность, она наступает. Это была просто прогулка, просто в лесу, мы гуляем, приятно, летом. Вот с этого стола я сделал где-то раза три сальто на землю и так далее. Но в последний раз с категории «закрепить успех» я упал ровно пятым и шестым позвоночником об край стола. Ну, высоту вы видели. Я сколько лет уже смотрю, это более 12 лет назад было. У меня при созерцании этого момента у меня немножко холодок и начинает болеть пятый и шестой позвонок. Обошлось. А если бы не обошлось? То есть здесь риск частично наступил, неудача, но не полная. Как на самом деле должно было реализоваться, если бы прям пессимистично и справедливо. Больница и парализация от пояса до пяточек. Я бы с вами разговаривал примерно на равных сидя, если бы выжил. А если бы осложнения пошли, и, может быть, парализация дальше, или гангрена, или еще что-нибудь, и не жил бы. А цена какая? Да ни о чем. Смотри, как могу. Сегодня это, к сожалению, данность жизни молодого поколения. Хочется реализоваться. На одной из наших тем «Территория реальности», когда был задан вопрос, вы хотите учиться? Почти шквально, да нет. Хотите, чтобы вас учили? То есть учиться я сам хочу, но чтобы кто-то учил, нет. Такие все, значит, эксперты в жизни. Ну, это проблема сегодня всех поколений. Причем и старше, никого не учи, да, всем помоги материально, а сами все справятся. Это есть проблема. Человек рискует сам, человек сам... хочет испытать, делая что-то негарантированное. И для этого есть разные сферы. Можно ли работать так, чтобы рисковать? Приведите пример работы, когда человек рискует, и он хочет, я хочу так работать, это будет моим риском. На высотные работы. А мы, монтажники, высотники, и с высоты вам шлем привет. Работник в метро? Это где? Ой, да-да-да. А ну-ка давайте вспомним сферы, которые для вас как рисковые. Железнодорожные пути чинить. О, на российских шахтах и украинских там, в принципе, риск даже спускаться. Пожарные, еще. Ну, самая большая сфера МЧС, да? То есть это сфера, где риск реально постоянен просто по сути. Потому что это чрезвычайные ситуации. Когда тебе нужно выполнять работу, она прописана, эта работа, но из-за того, что ты действуешь в чрезвычайных ситуациях, сколько бы ты ни прописывал эту работу, каждый день погибают пожарные, спасатели, потому что для них это работа. И чтобы на это решиться, значит, человек рос, возрастал с этой идеей. Я готов рисковать. Поймите эту идею. Я готов рисковать, и, наверное, даже и не за... воздаяние, потому что зарплата там не космос, правда? Полуголые, бегающие по сцене, больше зарабатывают. Блогеры больше зарабатывают, чем спасатель, входящий в дом и выносящий оттуда людей. Врач скорой помощи, водитель автомобиля скорой помощи сегодня человек в зоне риска. Потому что на дорогах очень много домашнего скота. За другими автомобильными средствами, которые дерзнут ударить, прибить, нагрубить, создать аварийную ситуацию. Это риск, связанный с работой. Самая огромная сфера, когда не работаешь, а хочется адреналина, это досуг. Сюда что можно отнести? Спорт, азарт, лотерея, так называемый интернет-кафе. Там интернета в принципе нет. Я как-то один раз заходил, у вас есть интернет? Нет, не понял. Так это интернет-клуб, компьютеры стоят. Так у вас есть интернет? Ну нет. И на меня смотрят, как на имбецила. Так, типа, ну что ты спрашиваешь-то? Я говорю, так интернет-клуб же. Интернет, может, завезли хоть 1,5 килограмма интернета, дайте? Нет. А потом я понял. Это, оказывается, люди так называют притон, где на компьютерах автоматы вот эти, ну, типа одноруких бандитов. Но назвали интернет-кафе. Они же не могут сказать, что мы казино, там, притон по азартным играм. Интернет-кафе. Его там близко нет. Азартные игры, развлечения, еще досуг. Джампинг. Роуп. А, на веревочке, да. Прыжки. То есть это... А, особенно это дело падки одна категория, которые хотят все испытать. Путешественники, туристы. То есть приехал в другую страну, у себя в этом не будешь делать, а вот с этого моста где-нибудь в джунглях Вьетнама очень хочется спрыгнуть. Вот 1000 километров преодолел, чтобы оп, и белье надо сушить. Вот это проблема. Человек, как мы вначале сказали, имеет достаточно много времени, а еще что нужно иметь, чтобы экстрима внести в жизнь в рамках досуга? Деньги. Как вы себя чувствуете по сравнению с 90-ми? Ну, многих не было тогда. Наверное, сегодня условий больше. Всяких джампингов, всяких примочек для того, чтобы поэкстремалить, очень много. Одни недавно мне понравились. Нет, уже давно как понравились, но все мечтаю. Это такие Ноги, приделываемые к ногам, которые позволяют прыгать. Джамперы. И причем не просто бегать так на высоте полметра от земли, но еще и делать сальто, скакать и так далее. Но я представляю, чем это может обернуться. Потому что если ты просто не умеешь делать сальто, то в джамперах ты точно расшибешься, и падение будет весьма великое, как у истукана из книги Даниила. Еще одна сфера. Необычно, но сегодня это реально сфера, которая действительно очень рисковая и экстремальная. Я нашел один из мотиваторов интересных, вот фрагмент. Какой-то сумасшедший мечтатель способен вынести корпорацию и полностью изменить отрасль. Где брать вдохновение для этого? Экстрим. Экстрим нас полностью выплевывает из зоны комфорта. Это состояние способно генерировать невероятные идеи и силы на реализацию. Можете привести пример таких вот экстремальщиков в сфере бизнеса, которые предлагают невероятные идеи, они даже не поняты немного, а потом это выстреливает. Стив Джобс, если знаете автобиографический фильм, нет, не автобиографический, просто биографический фильм «Империя соблазна». Рассказ о мечтателе, который со своими идеями и амбициями выглядит просто как экстремал. Ну, реально, там ставки высокие, почитайте его историю. Но человек делает прорыв. Почему? Ему вот эта идея риска в бизнесе, вот в этой идее, ну, творчество, можно и творчество сюда отнести, она его, ну, мотивирует максимально. Таким же своеобразным испытателем, экстремальщиком, но это было в середине века, был Рэй Крок, основатель Макдональдс. Тоже биографический фильм под названием «Основатель». Ну и еще и Марк Цукерберг, социальная сеть. То же самое. Риски, потом судебные разбирательства и так далее. Все это очень опасно. Это не классическое там «купил яблочко, да, перепродал за $5». Это не классическая модель. Есть абсолютно взрывные идеи, когда доллар вложенный приносит просто миллионы, миллиарды. Знаете, из этой категории, которые не понимают риска или отказываются от риска, есть люди, которым до сих пор соболезнуют. Кто продал акции, допустим, компании Apple там, за $800, а теперь сумма этих акций, цена этих акций 56 там, миллиардов. Короче, печалька от всего человеческого сообщества в адрес этого человека. Понимаете? Почему? Он думал, да, это что, я буду рисковать? Оп, вышел из бизнеса, а бизнес выстреливает. Но всегда ли так получается, что ты рискуешь и получается хороший результат? В бизнесе ли, или... Ну, работа — это отдельная сфера, там посвящение. Ведь много людей рискуют и что? Проигрывают. Мы упоминали с вами лотерею. Человек хочет испытать судьбу. Хорошо, если у него для этого есть свободное время и свободные деньги, что самое важное. То есть я иду, у меня лишняя копеечка, значит, вот, пожалуйста, мне вот этот билетик, вот этот. Ой, не выиграл. И пошел. Жизнь поменялась? Нет. А теперь представьте, человек азартен. Он в детстве играл. Его кто-то воспитывал, подыгрывал, подливал масло в огонь его азарта. И вдруг он в какой-то момент жизни не имеет средств. Многое, что пытался сделать в жизни, не получилось, неудачно. И он думает, а не поймать ли мне птицу удачу, не словить мне этот счастливый случай? И за последние деньги лотерейный билет. Или какие-то акции, или какую-то, значит, игру на фондовой бирже. Типа, ну мне должно повезти. Что происходит? Банкротство, а дальше нет средств к существованию. И жизнь рушится. Рушится не кошелек, рушится жизнь. Почему? Ты не оценил степень риска. Итак, риск. Наверное, это все-таки зло. Или есть какие-то хорошие рецепты, что риск – это нормальный такой инструмент. Как им пользоваться? Кто из вас рискует по жизни? Все мы чем-то рискуем. Кстати, да. Один не очень вменяемый пешеход, нарушающий правила дорожного движения, но сядешь ты, как водитель. Поэтому захочешь ты заиметь свой автомобиль, понимай сразу, что это риск. Еще раз, мы не можем избежать риска. Мы называем эти сферы, их намного больше. Это все риск. Деторождение – это риск. Женщина, которая принимает решение, а я хочу, чтобы в нашей семье был сыночек. Все, семья решилась. это может быть переломным моментом для семьи. Не так, что будет трагедия. Просто родить ребенка для женщины – это 9 месяцев катастрофы человеческого тела, изменения, и иногда не без следа. Кто-то рожает и 3, и 4, и 5, и все нормально, как и было, а у кого-то просто гормональный сбой, обмен веществ, все, и там просто букет переживаний, риск. Я сам рожал 2 сыновей своих, дочку уже не рожал. Было страшно. Некоторые не хотят присутствовать при родах, а я сам перерезал пуповину мальчикам. Вот когда первый появлялся, было страшно, потому что пуповина обвила его шею, руку и ногу. Я думал, все, у меня жизнь перед глазами. Я не успел испугаться даже, но понял, что это финиш. Потому что прямо сейчас небольшая там секунда замедления, передушения, и все, это ДСП, это какой-то букет. Это было невероятно страшно, но даже без глубокого осознания. Но этот риск был предусмотрен. Грамотный акушер, решение этого вопроса, все обошлось без последствий. Вот это понимание риска сегодня позволит нам взвешенно подходить к разным действиям. Даже к вопросу жилья. Как сегодня вопрос жилья решается? Через какой риск? Ипотека. Потому что десяток лет у тебя не будет права болеть, терять работу или еще что-нибудь. Я наблюдал такие семьи, которые жили в страхе. Мой ровесник приходит, ну не ровесник, помоложе парень, приходит и говорит, у нас в семье беда, у нас в семье там скандалы, нервы, почему? Ну мы в ипотеке, это американское слово mortgage, даже звучит, да, страшно, mortgage. И вот семья лет 20-30 собирается, уже живет в страхе. Они не имеют права заболеть. Права на отпуск особого нет, ну там символически 2 недели в год. И это практически вся их жизнь. Это атмосфера, в которой растут дети. Но это же необходимо и так далее. Да, это необходимо, но, опять же, это риск. И когда вы идете на него, взвесьте все. У вас есть какие-то компенсаторные факторы, которые позволят эту атмосферу переживания, атмосферу стресса как-то перекрывать? Есть или нет? Особенно у неверующих людей, у которых все на материальном уровне, это больший риск. Иов прошел через риск и вышел достойно. И все получилось. Почему? Есть убеждение. Риск – это та категория, которую нужно воспринимать через убеждение, через какие-то принципы. Если принципов нет, ты можешь реально оступиться. Насколько рискованы азартные игры, мы несколько обозначили. Тут еще важный момент. Давайте вспомним библейских героев. Потому что лучших иллюстраций вы не найдете. Был такой период времени из истории израильского народа, когда риск – это было их все. И это прям воспевается. Я очень люблю эти книги. Это книги царей. Первая, вторая книги царств. Особенно вторая. А особенно правление Давида. Особенно его войско. И вот однажды сюжет. Давид отдыхает, релакс. У него досуг. Время. Ну, там война идет, но они сейчас на перемирии небольшом. И он сидит, говорит... «Хочу попить воды из колодезя Вифлеемского». Что за желание? Что за риск? И вдруг откликаются бравые молодцы. Это самые такие мощные воины, которые в одиночку бились целыми ротами, взводами и так далее. Они говорят, там исходим. Погодите, царь сказал, что он хочет пить. Но он сделал уточнение. Из колодезя Вифлеемского. А как раз в этот момент там у колодезя Вифлеемского враги, филистимляне собрались, там стоит полк, там взвод, не знаю что. Эти пробиваются через этот стан врагов, видимо, там воюют, сражаются, побеждают, приносят воду царю Давиду. И если бы Давид сказал «Ой, спасибо, как здорово!» и выпил, вот этот риск стал бы грехом. Риск в категории досуга. Ну, делать нечего, пусть мальчики сбегают за водой, повоюют, вдруг голову сложат, а вдруг вернутся. Ни факт, не знаем. Что делает Давид? Он понимает, что сейчас была моя вольность царская, и говорит, неужели я совершу это зло? Вот эта вода, это на самом деле кровь вот этих воинов, которые сейчас рискнули. И теперь я эту воду выливаю во славу Божию. Он категорию риска из досуга переносит в категорию риска в дело, в работу, в служение. Поймите правильно, насколько красиво он поступил, насколько воспитательно он подействовал на своих же собственных подопечных, на всех воинов. И это потом выстрелило уже в других хороших сюжетах, когда вот этот азарт, вот это стремление что-то продемонстрировать не стало греховным. Это здорово. Я восхищаюсь вот таким азартом, который был продемонстрирован многими из героев Священного Писания. Есть наставление также от пророка, как силы людей тратятся на сомнительные удовольствия и жизненные силы, данные Богом, которые можно было бы употребить на правое дело, на какое-то созидание, оно тратится на риск в рамках развлечения. Ну, смотри, как умею. Можете назвать примеров Священного Писания, которые по-настоящему рисковали, не имея никаких гарантий, и выглядели немножко неадекватными на фоне своих современников, но при этом угодили Господу. Рисковые люди. И даже от Бога. Евреям 11 глава, интересно, говорит о том, что многие из верующих людей, когда они что-то делали по вере, они ничего не получили. Прочитайте это. Нам-то нравится история Самсона, Давида и так далее, но многие из героев ничего не получили. Кто? Раав. Серьезный риск. Серьезный риск. Можно было прожить мирно, спокойно, никого не знаю, ни на что не реагирую, правда? Тут мои стены, охрана и так далее, но она идет на риск. Она могла умереть еще до прихода евреев, да, за то, что принимала соглядатых. Еще примеры. Ближе к нам, может быть, те древние времена, ну тогда агрессия, насилие, как бы не наше время, да? Не наши, ну, не похожие условия. Ну, один из самых ярких. Его можно вспоминать во всех сферах жизни. Апостол Павел. Как он рисковал? Палками били, камнями били, на корабле тонул, в корзине где-нибудь спускался, где-то по полям бегал. Змеи кусали, толпа пыталась растерзать. Чего ради? Просто открыть уста и сказать: «Я проповедую Христа распятого». И реально этот риск таки и закончился, когда он рискнул, сказал: «Прошу суда кесаря», и это все привело к суду кесаря, и ему отрубили голову. Но этот человек подмял под себя, под свою идею, которую он нес, озаренный светом Иисуса Христа, он подмял империю. И до сих пор мы с вами имеем половину Нового Завета, его особое служение, его созидание церкви. Я сегодня верю в церкви, потому что тот человек умел рисковать. Для всех сделался всем. Это невероятно. Друзья, сегодня подумайте над тем, что вы имеете в своей жизни, на что вы идете. Какой будет результат? Рисковать надо с умом. Рисковать надо с благими целями. Откройте для себя эти сферы, где можно рисковать, где нужно проявлять твердость духа, где нужен своеобразный адреналин, а Господь это все облагородит, устроит и эти риски компенсирует. Но делайте это с умом.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Спасибо, Павел, за эту, наверное, такую щепетильную тему. Экстрим — это всегда лично для меня, я думаю, для многих был таким важным фактором, что, в принципе, боишься, хочется, но боишься. За время этой программы нам поступило несколько вопросов. Сейчас мы попробуем, вы попробуете на них ответить.
2: Попробуем.
1: Те, у кого есть какие-то вопросы, тоже можете задавать их прямо со своих мест. Поднимайте руку, вам поднесут микрофончик, не стесняйтесь. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы также можете успеть дописать какие-то свои вопросы в, либо под видео, либо под запись, где вы смотрите, в какой из социальных сетей. А первый вопрос у нас, ну, может быть, такой банальный, но в то же время для кого-то, наверное, он имеет смысл, раз они его задали. Потерял кучу денег на ставках, но все равно тянет играть. Что делать?
2: Деньги куда-то перенаправить, чтобы не было доступа к ним. Хотелось бы, а денег нет. Чтобы не тратить деньги, надо их себя лишить. Лишить себя их правильно.
1: Он уже лишил, все, у него нету. Но когда появляется копеечка, он снова.
2: Соболезнование.
1: Все, крест на этом человеке.
2: Ну, история с подобной зависимостью, она печальная, одним советом, рецептом это не решается. Значит, надо компенсировать. Помните, мы называли список мотивов, почему человек играет. Надо компенсировать чем-то иным. Если у тебя вот этот момент, ну, желания обогатиться, обогащение или... Ладно, слово «обогащение» не кошерное. Давайте наберем, ну, «заработка». Есть много других способов заработка. Либо, еще важный момент. У меня тоже такое желание было. Либо хочешь войти в сетевой маркетинг, либо начать играть на всяких онлайн-биржах. Там все это фикция, это все равно, что однорукие бандиты. Не бывает быстрого заработка. Либо надо настолько получить образование, чтобы когда ты туда пойдешь, идти как образованный, а не как игрок. То есть это как профессия. Я когда начал по графику тоже, назовем это, сделать ставки, я понимаю, что я проигрываю. Ну ладно, я еще поставлю, я пытался просто угадать. А потом понимаю, что чтобы угадать, надо знать. А пока я не знаю, я источник дохода для тех, кто знает. А они на это потратили много времени. Они изучали как минимум эту биржу, они изучают экономические сводки, они изучают графики, принципы, законы и так далее. Кто-то имеет экономическое образование, кто-то просто несколько лет играет. Может быть, у него просто есть бэкграунд для этого, деньги есть. Человек же, который вот просто тратит и все, и рассчитывает на случай, он типичный игрок. Он с таким же успехом может ходить к одноруким бандитам, он может идти на тотализатор. Проблема та же остается в нем. Мотив неверный. Надо бороться с мотивом. Здесь нужно, если по духовному ответу, это освещение. То есть чего ты хочешь? Поменять цели в жизни. Заработать можно иначе. Я работал, я знаю, что такое физический труд, поэтому я работаю физически.
1: Мне кажется, что те люди, которые так уже играют, это уже больше нежелание заработать, уже это болезнь какая-то.
2: Да, это зависимость, и надо решать ее профессиональным путем. Я сейчас не могу дать двухминутный ответ, и человек, и чудо, и все изменится. Я хочу обозначить вектор. Обращайся к специалисту, который будет решать проблему зависимости.
1: Спасибо большое.
3: Если, допустим, обратились к специалисту, и он говорит, что нужно изолировать полностью от всего, вы считаете, что это действенно? Специалист говорит, что надо отправить человека в лес, если он зависим, и пусть он там сидит там несколько лет, и он тогда отвыкнет.
2: Изоляция, почему бы и нет? Это своеобразное решение. А единственное, что зависимость, она не уходит никогда. Человеку нужно поместить себя в среду на постоянно. Любой наркоман, который вышел, он говорит, бывших наркоманов не бывает. Это честный ответ. Вот теперь то же самое. Замените слово «наркоман» на любое другое. Бывшего игромана не бывает. Бывшего азартного игрока не бывает. Ему теперь нужно всю оставшуюся жизнь с этим бороться. Нужно этот факт признать. Потому что любители магических рубильников сейчас мне дадут совет, и у меня все получится. Это все фикция. Это повод наживаться на таких людях. Сейчас мы тебя закодируем, и потом как рукой снимем. Сейчас мы, тебе месяц-другой вот этой терапии, и все. Да не бывает такого. Даже Священное Писание нам говорит, мы согрешили, мы зависимы от греха. Пока не помрешь, будешь бороться со грехом. Состояние борения постоянное. Надо это относить и к зависимости игровой, или эротической, или азартной, или наркотической. Это будет честно. В этом не перебдишь, запомните.
1: Спасибо, Павел. Еще один такой вопрос. Как понять, что нужно перестать ждать свою удачу и бросить свою идею? Ведь те же люди, о которых вы говорили, они, скорее всего, тоже не знали, что их идея выстрелит. И времени прошло долго, прежде чем они пришли к успеху.
2: Один момент, совсем недавно узнал, это ошибка победителя. Когда многие люди смотрят на пример тех, кто победил. И это неправильно. Наберите в Гугле эту идею, почитайте эту статью, очень важная. Учиться надо не у победителей, а у проигравших. Я когда прочитал эту статью буквально пару недель назад, мне это вынесло мозг. Библия построена по этому принципу, это не жития святых. Библия учит людей строить жить на основании многочисленных ошибок, начиная от Адама и Евы и заканчивая апостолами. А мы хотим повторить нечто уникальное. И многие говорят, я хочу как Христос. Серьезно? Тебе Библия что сказала? У тебя сердце лукаво, крайне испорчено. Все мы согрешили, лишены славы Божьей. Библия тебя отрезвляет. Ты как Христос не сможешь, потому что Христос – Бог. Поэтому Христос тебе нужен, чтобы компенсировать твое несовершенство. В вопросах зависимости, вернее, примера, да, вот этих персонажей, у них есть правильный рецепт. Ну, допустим, а вот Билл Гейтс, он, знаете, он...
1: Двоечником не закончил школу. В
2: общем. Не, там не про школу. Он из Еля, будучи студентом Еля, он оттуда ушел. Типа, я могу уйти. Да, сначала поступи в Ель, а потом уходи. А то сидишь в колледже, на тройке, с тройки на тройку перебиваешься, не выполняешь минимум и говоришь, а я как Билл Гейтс, не буду учиться. Нет, ты будешь лапать неученый. Билл Гейтс был студентом Еля. Туда многие поступают? Вот сначала поступи в Ель, а потом его брось на втором-третьем курсе. Тогда поговорим. Нельзя брать некие примеры у победителей, потому что любой из этапов их жизни, когда мы сейчас смотрим, он всегда успешный. Вот все, что у него в жизни получилось, он всегда успешный. Брэд Питт приехал, таких как он, красивых, смазливых мальчиков и даже более талантливых было еще 150. Но все, что сделал Брэд Питт, все уникально. Любой из его шагов уникальный. И мы пытаемся его повторить? Нельзя. Это он, это его личность. Поэтому мы смотрим на какие-то концепции, на какие-то идеи очень важные. Там, здоровье, какие-то советы адекватные, которые не просто от человека исходят, а которые исходят из сферы медицины, здравого смысла, экономики, не знаю, умение считать 2×2 = 5 или 7, да, а на самом деле 4. Вот если этих азов нет, базовых, аксиомических, то тогда просто смотреть на каких-то героев, говорят, они вот так делают, я тоже так повторю. Так, а может, они сейчас ошибаются? Просто они имеют право на ошибку, и у них есть возможность ошибаться. Потому что у них много денег, много тылов, много друзей и связей. Они ошибаются, думаешь, ой, как замечательно, так это пример жизни успешного человека. Нет, он сейчас косячит. Может быть, еще наркотики будем употреблять? Потому что многие из знаменитостей употребляют наркотики. Так это они делают от дурости, от того, что хотят экстрима, уже их не удовлетворяет их достижение. Нельзя повторять все у успешных людей.
1: У нас есть еще один такой вопрос, довольно-таки интересный. Есть еще из зала какие-то вопросы?
2: Сейчас созреют.
1: Вопрос банальный, но в то же время, наверное, актуальный. Если не рисковать, жизнь становится очень скучная. Что делать в данном случае?
2: Рисковать. Выбери такую сферу, где риск гарантирован.

0: прыгнуть с парашютом, полетать на дельтаплане христиан очень много. А вопрос, открыть уста и благовествовать – 1,5 человека. Работа волонтерская. Есть же такое сейчас? Даже год волонтера у нас был прошлый или даже позапрошлый. Это риск, это служение. Зачастую нам кажется, что это все как представлено в рекламе Red Bull. Полеты, все мелькает, все сверкает. Это только камера. С нами злую шутку играет видео, картинка. Ее легко сделать. Даже вот нас с вами здесь сидящих можно так представить, что у нас аудитория в 1500 человек, а я с лицом Брэда Питта. Это можно сделать, это не будет правдой, будет симпатично. И мы все вот так, все такие вещи воспринимаем. Риск это вот, ух ты, сядь за баранку скорой помощи. Риск вот так. Поработай с наркозависимыми. Пойди в реабилитационный центр, поработай, позанимайся. Займись служением осужденным. Это риск. Посети, это одно из самых экстремальных, посети детский дом. Как тебе вынесут мозг и сердце? У меня было такое, я посетил, несколько раз посещал детский дом с детишками-инвалидами. То есть не то, что у них родителей нету, у них ни здоровья, ни интеллекта, ничего, у них жизни нет. И когда я раздавал конфеты, знаете, у меня конфетка падает, и никто не бросается на эту конфетку, упавшую с моих рук. Они ее мне отдают. А потом одна девочка подходит и говорит: «Дядя, пожалей меня». Вот это адреналин. Мне другого адреналина не надо. Я работал в школе для детишек с ДЦП. Первые 2 недели я был просто в диком осадке. Потому что ты видишь катастрофу человеческого тела. ДЦП, которое усложнено еще другими разными заболеваниями. Когда тебе ребенок говорит, мальчик из мусульманской семьи, Мухаммед, you are my friend, Paul. Причем не говорит, а пишет на компьютере, ты мой друг, Павел. Говорит мне, помощнику учителя. Вот это адреналин. Мне не нужно сейчас никакой парашютный спорт, мне не нужны какие-то испытания. Послужи людям, тебе гарантированно будет экстрим. Попытайтесь. Особенно, если ты понимаешь, что над всем этим Бог, который ради тебя рискнул. Когда он рисковал, это было нечто. Читайте историю Иисуса Христа в Гефсимании. Как риск выливается потом и кровью. Вот тогда эту сферу мы будем воспринимать как первое дело своей жизни. Господи, я с тобой рисковать готов. Последний совет от пророка церкви. Праздный человек искушает дьявола искушать его. Бомба. Праздный человек искушает дьявола искушать его. Поэтому, когда у тебя слишком много времени и хочется пощекотать нервы, дьявол будет рядом. Он тебе услужит, и ты будешь плакать. Ищи риска с Богом. Господь тебе уже послужил, и Он тебе поможет.
1: Спасибо. Спасибо, Павел. Это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо. Большое.
1: Спасибо всем тем, кто смотрел нас в онлайн-трансляции. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо за то, что не стесняетесь, за то, что их задаете. Помните, что рисковать – это ваш выбор. Но та реальность, которую хочет для нас Бог, это не та реальность, которую мы себе представляем. Всего доброго.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: «По вере вашей да будет вам». Что это такое? Самовнушение? Мистика? Или еще что-то? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами, когда мы вместе отмечаем год 30-летия телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Уткина Юлия Ефимовна, вновь собрались для того, чтобы размышлять над Евангелием от Луки. Как много всего интересного, глубокого и жизненно важного находим мы на этих страницах. И сегодня, Николай, мы исследуем какую тему и какую главу.
2: Мы подошли с вами к 7 главе Евангелия от Луки. Здесь описаны 3 человека, ну, может быть, 4 даже, но подробнее 3, которые проявляли свою веру, по-разному проявляли. И совершенно разные люди по положению, там, по достатку, по полу даже.
1: Мне вот хотелось бы на минуточку прерваться. То есть сегодня мы говорим о вере. Мы продолжаем с вами складывать общую картину, что такое Евангелие, что такое благая весть. И вот мы, исследуя Евангелие от Луки, и вообще исследуя Священное Писание, все больше и больше приходим к тому, что Евангелие, благая весть о силе Божьей ко спасению, что вот весть о праведности – весть о благодати Божьей, они все действуют только тогда, когда они принимаются нами с верой, что нам дается по нашей вере. Вот давайте сегодня на библейских примерах мы и будем размышлять о том, что же это такое. По вере вашей да будет вам. И вот первый образец веры, на который, Коля, сегодня ты хочешь обратить внимание, это какой?
2: Это человек, с которым Иисус встретился в Капернауме. Город на побережье Галилейского моря, где Иисус очень много времени проводил, очень много проповедей там сказал. И здесь он встречается с человеком, который совершенно далек от религии, от церкви того времени, может быть, даже от писаний. Человек, который являлся врагом Израиля. Мы с вами будем говорить о римском центурионе или начальнике сотни.
1: А почему он был врагом Израиля?
2: Потому что он был захватчик. Он пришел сюда как воин, как завоеватель. И жил как завоеватель, как и все там римляне. И иудеи постоянно поднимали восстание, пытаясь свергнуть вот это вот ненавистное иго римское, чтобы быть вновь свободными, чтобы исповедовать свою религию и так далее.
1: То есть римский сотник никакого отношения к вере не имел?
2: Ну, по сути дела, он мог быть знакомым с писаниями, да, мог бы даже читать. Каким-то образом, переведённый на греческий язык, они уже существовали тогда.
1: Ветхий Завет.
2: Ветхий Завет, да. Но чтобы римский завоеватель был верующим человеком, как-то это звучит не очень правдоподобно. Во всяком случае, для людей того времени.
3: Но вообще из текста мы узнаем, что уж вера-то у него была очень-очень крепкая.
2: Да.
3: Как Господь сказал, что не нашел я такой веры и в Израиле.
2: Давайте почитаем тогда вот несколько этих текстов. Лена, почитаешь?
3: Хорошо.
2: С первого прям.
3: Когда это об Иисусе идет речь, когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника...
1: Это как раз Нагорная проповедь завершилась, да?
2: Да? Это после Нагорной проповеди.
3: Да, он пошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это». Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. И Иисус пошел с ними И когда он недалеко был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой».
1: Это к Иисусу он обратился?
3: Да. «Ибо я...» Нет, это он послал своего друга, чтобы он сказал так. «Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, к другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
2: И заканчивается это: посланный, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
1: То есть после этого разговора слуга выздоровел.
2: Да.
1: Ну, то есть вот то, что мы заявили в начале, по вере вашей, да будет вам, связано?
2: Конечно, конечно. То есть мы видим вот такую вот веру у человека, который, по сути, являлся врагом нации, израильтян. Этот человек проявил такую веру, о которой Иисус
1: веру
2: сказал...
1: Веру в Писание именно этих самых израильтян. Потому что ведь Ветхий Завет, он же был сохранен именно вот израильским народом.
2: Да, веру в Писание и веру в автора Писания, главное. Что его слово, оно живо и действенно, и проникает повсюду, и делает свое дело. То есть зачем Бог посылает это слово, оно это исполняет. Вот во всемогущество слова верил этот человек. И он был вознагражден своей верой.
1: А мы судим о том, что он верил во всемогущество слова именно вот потому, что Лена сейчас прочитала. По тем словам, которые он сказал, что и у меня есть подвластные люди, и я им говорю, они идут, делают, и поэтому он Иисусу. То есть он Иисусу, Иисуса просит то же самое сделать. То есть он не мог иначе знать про Иисуса, кроме как если бы он не знал Писаний, или он просто молву слышал об Иисусе.
2: Скорее всего, этот человек следил.
1: Как он поверил-то? Вот это вот хочется понять. Потому что мы, конечно, римский сотник, это интересно. Но нам ведь самим важно понять, а где найти эту веру? Как верой принять Евангелие в свою жизнь, да?
2: Конечно, он слышал об Иисусе. Это несомненно. И мало того, он даже оценивал его. И оценивал его по сравнению с собой. И считал, что он, видите, он, я недостоин. Да, это... чтобы ты вошел в дом мой. То есть он понимал, с кем имеет дело. То есть это не просто человек хороший пришел, не просто целитель, не просто пророк. Он признавал его за Бога. Иначе бы он так себя не вел. И он сравнивал свое духовное состояние с этим человеком, если это человек, а не Бог во плоти. И говорил, что во мне-то этих качеств... Совсем нет. Я полностью греховен. Вот то, что мы говорили с вами о нищете духа, вот Нагорная проповедь. И то, что говорит, а человек алкал и жаждал праведности. Он хотел быть праведным, но не находил
1: себя. Остановимся на минутку. То есть вот опять возвращаемся к этому, что чтобы была вера, нужно ощущать, ну, нужно позволить себе признаться, что ты нищ духом. Тогда возникает вера в Бога. А как, вот ты приводил пример на нашей прошлой встрече, что если у тебя стакан полон, то тебе в нем нету места в этом стакане, чтобы заполнить его еще чем-то. То есть признаешь свою нищету духа, сам алчишь Духа Божьего, и это освобождает, вот когда ты пуст, когда ты освобожден, это дает место вере, да? Поэтому
2: конечно,
1: по вере бывает человеку.
2: Это один из важнейших аспектов рождения веры. Но еще есть глубокое смирение. Вот человек, римлянин, он вроде бы не должен был смиряться, он завоеватель.
1: Перед кем, да?
2: Да, у него там сотни солдат целых, он кому-то скажет, ну-ка, давай, и слушаюсь, все, побежал, сделал. Для него как бы он этим питался, что ли, этот военачальник, своей властью, может быть. Своим, может быть, каким-то всемогуществом, что не скажешь, все будет сделано, все будет исполнено. И, казалось, человек должен быть другим в этих условиях. А он смиряет себя, Он унижается. Я недостоин. Нет, я даже выйти недостоин к тебе.
1: Ведь он об этом признается другим. Он же вот не просто внутри себя, что я недостоин. Он же людям об этом сказал, что я недостоин. То есть я завоеватель, я тот, кто обеспечивает порядок вот в этой местности. У меня в подчинении сотня воинов, а я недостоин вот этого вот иудейского учителя.
3: И что интересно, да, он просит не за вышестоящего человека, да, а за слугу.
2: Вот это то еще
3: есть,
2: один,
3: да. Да, это вот еще более характеризует его с той стороны, что он милосердный, любящий. И он не просто, ну, как бы начальствует, да, а он проявляет вот эту заботу и любовь о каждом, о слуге своем. Угу. Это вообще великое, да, то есть ну, дар да. все-таки у него проявление именно качеств Божьих, то есть плод Духа Святого, а не плод плоти, а вот именно Духа Святого.
2: Это как раз и рисует нам этого человека как человека верующего, уже глубоко верующего. Хотя, может быть, он не так был сведущ в Писаниях, как нужно, как вот и иудейские старейшины, книжники, фарисеи того времени.
3: Но они тоже его уважают, он им синагогу построил. А вот они пришли за него хлопотать перед Иисусом.
2: Потому что у него было глубокое смирение перед Божьим Словом даже. Вот я говорю, это одно, вот исполняют. А что будет, если Бог скажет? Если Бог скажет, тогда ничего невозможного вообще нет. Вот он в это верил твердо. И люди, которые с ним общались, вот эти вот иудейские старейшины, они сами пошли просить Иисуса, тоже смирили себя, причем, наверное, они признавали эту веру вот в этом римском сотнике. То есть она была видимая. Угу. Он построил синагогу, он дал средства, наверное, для строительства этой синагоги. И вера, она выразилась не только в глубоком смирении, в нищете духа, но еще в каких-то и делах. Она выразилась вот в том, что он людям дал возможность собираться и славить Бога в каком-то определенном месте.
1: Это, наверное, неизбежно. Да, вот говорится, по-моему, у Иакова, что «покажи мне веру из дел твоих». То есть если есть вера, если человек действует по вере, то у него это будет проявляться в делах. И вот у этого человека как раз то, что он построил синагогу на порабощенной земле для тех, кто он знал, что они хотят поклоняться Богу, хотят знать о Боге. Вот.
3: А еще у меня вопрос такой, Николай Генрихович. По-моему, этот эпизод из жизни Иисуса Христа и сотника описан и в Евангелии от Матфея, да? И там есть еще такое уточнение, что он спросил, в каком, в какой час был, и он тогда сравнил, что это было именно по слову, сказанному Иисусом. Или это что-то, какой-то другой случай,
2: это
3: да?
2: Это Евангелие от Иоанна, это другой был человек,
3: Средворец.
2: Да, он не был военным вроде бы. Но был высокопоставленным таким. Да, но Евангелие от Матфея тоже описывает этот случай. И там описано, что он сам вышел к Иисусу. А здесь он посылает...
1: В Луке.
2: У Луки, да. У Луки он посылает еще своих друзей. То есть, посчитая себя недостойным. Просто вот опять же, насколько человек смирялся. Он посчитал себя недостойным даже выйти к нему навстречу и пустить его в дом свой, потому что в моем доме такая атмосфера, может быть, тебе не понравится, может быть, что-то тут такое творилось иногда, там какие-то, может быть, не знаю, оргии там или что. Может быть, оно было сквернено с точки зрения фарисеев, иудейских старейшин, и поэтому, может быть, лучше воздержаться туда тебе входить. Они-то сами ко мне, наверное, не входили, то есть к нему. И он вот так выражает свое смирение, посылает своих друзей еще как бы похлопотать, что ли, за него.
1: Это тоже вера. Можно сказать, что вот это он по вере совершает, да? Что, например, он бы, может быть, понадеялся на себя, сказал бы, ну, лучше я сам пойду, я человек с положением, я все-таки произведу впечатление, да. Иисус меня лучше послушает. А вот он вот именно верил в то, что Иисус может, что он силен, и что именно по вере это произошло.
3: По слову.
2: И в том, что он свят. том, что он чист и безгрешен.
1: Иисус.
2: Да, угу. Вот в это он тоже верил. И свою веру он построил, вернее, составил свою, ее, составил на основании каких-то рассказов, каких-то мнений окружающих людей. То есть кто-то был свидетелем, очевидцем, и рассказал этому римскому сотнику, вот такое произошло, вот это сказал Христос, вот он там в том месте сделал вот то-то. И человек этот составлял свое мнение об Иисусе Христе. Кто же это? Кто же это? Что вот я такое слышу о нем? И тоже похоже это сегодня и на нас. Мы же Христа не видели.
1: Да, вот это вот интересно. А как нам-то, вот где нам-то взять эту веру?
2: Вот и свидетельств очевидцев. У нас есть очевидцы. Один из них, ну, Лука не был очевидцем, но он составлял свидетельства очевидцев. Один из них, например, Матфей, другой Иоанн, Марк, например. Там, апостол Павел, который встретился с Иисусом, и Иисус неоднократно приходил к нему. Апостолы другие. Все вот то, что написано здесь, это сборник свидетельств о том, каков Бог. И он со страниц Священного Писания нам открывается. Каков я? Вот Сотников, он открылся. Каков он? Он Бог всемогущий. Он не пройдет мимо жаждущего человека, страждущего, нуждающегося в чем-то. Он не пройдет мимо моей веры. Так думал Сотник.
1: Вот это вот очень-очень важно, что Бог не пройдет мимо моей веры. Хотя зачастую, ведь вот говорим мы, Господи, ну, это слова тоже из Священного Писания, что «верую, помоги моему неверию». «Веришь ли ты?» – спросил кого-то Иисус Христос. Он сказал «верую, помоги моему неверию». Я думаю, свое неверие мы ощущаем постоянно. Вот, но вера наша, она ведет нас к Богу, несмотря ни на что.
2: Даже если она вот такусенькая вот. Невидным глазом.
3: Мне кажется, что Сотник все-таки читал Ветхий Завет, и вот там, где есть свидетельство Бога о самом себе, да, вот просто меня этот текст всегда вдохновляют. Это в Исход, 34 глава, да. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил». Это перед лицом Моисея. «И возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». То есть это вот свидетельство Бога о самом себе, да? И вот это вот милосердие, сострадание, любовь и прощение, потому что он не почитал себя, да, достойным, и прощение, которое он готов принять, это вообще, ну, просто
1: чудо. То есть
3: чудо.
1: Сотник поверил в слово.
3: Да, да, да. Вера в слово.
2: Только
3: который,
2: в это, да.
3: Да, который Господь сам о себе свидетельствует перед лицом. И это перед лицом каждого из нас. Это свидетельство для нас очень яркое.
2: И поэтому и сказал Христос, в Израиле не нашел вот такой вот веры. Там какая-то была другая она, очевидно, чем у этого сотника. Хуже она была или лучше, но Иисус сказал, что вот такой вот веры я не нашел. Чтобы вот так верили во всемогущество слова, даже без прикосновения. Да, этот сотник не просил, иди прикоснись к моему слуге.
1: Иди помолись над ним, не просил.
2: Не просил. Он слышал, конечно, вот наверняка слышал, что Иисус исцелял больных, которые к нему прикасались, и он сам, возлагая руки на больных. Но вот здесь он говорит, не обязательно, не обязательно. Я знаю, что ты тот, кто вот хоть скажет слово, и оно исполнится. Вот скажи, и сотник мой, будь здоров. Я не знаю, как мы сегодня просим Бога о выздоровлении, но вот я часто вспоминаю веру в сотника и думаю, Господи, что тебе стоит сказать слово, и там вот эта моя болячка, например, или что-то еще, недомогание, оно пройдет. Ну, Господи, и я прошу иногда, Господи, скажи слово.
1: И что происходит?
2: Я не знаю. Во мне это слово не звучит. Но я верю, что Бог это обязательно может, ну, не обязательно, Он может это сделать. Угу. По Его же воле.
3: Просто вот свидетельство, у меня просто буквально несколько дней назад был такой случай со мной, что Накануне, вот в пятницу, у меня очень сильно заболела рука. Так сильно, что вот вообще никогда такого не было. Просто неожиданно. Неожиданно, то есть какой-то спазм, то ли мышцы, то ли что-то. Я не могла руку ни поднять, ни что. И буквально, значит, да, я доверилась Богу, а у нас служение в воскресенье должно быть «Добрые руки», служение в церкви. И, значит, а я участвую в служении, ну, такой отдела здоровья. Я должна была представлять там скандинавскую ходьбу. Мне там нужно с ними проводить зарядку, и все, мне нужно руки поднимать. А я не могу руку поднять. И, значит, я доверилась Господу, хотя сказала...
1: Как ты помолилась?
3: Да, да. То есть говорю: Господи, ну, если не смогу, значит, не смогу. Ну, значит, кто-то найдется другой, кто сможет меня заменить. И вы знаете, это было... Я участвовала в этом служении, и мне было больно. Я участвовала, но через боль это преодолевала. И в этот же день я буквально сидела, и солнечные лучи коснулись моего плеча. И у меня боль также мгновенно прошла, как она случилась. И я говорю: Господи, ну надо же, вот твое прикосновение, и все, как рукой сняло. Mm-hmm. То есть я вот действительно почувствовала прикосновение Божьей вот силы, Божьей руки. Mm-hmm. Потому что я никак по-другому это не могу объяснить, потому что как боль неожиданно пришла, так боль и мгновенно ушла. То есть я вот до сих пор сама удивляюсь и говорю, что рука мне свидетельствует о силе Божией в исцелении. Потому что ведь Господь исцеляет, как написано, что Он вообще взял наши немощи, понес на себе наши грехи и немощи. Болезнь. И то, что мы терпим какую-то часть, ну, очень маленькую, да, немощи, это совершенно ничто по сравнению с той болью, которую Господь взял сам на себя.
1: Ну да, ну то есть вот по вере, да, то есть Он исцелил. Он и в других, может быть, случаях исцеляет, когда мы даже и не просим об этом, просто потому что Он милосерд. Но в данном случае это было по вере. Это,
3: да,
1: вот именно
3: да,
1: по вере, да. Вашей да будет вам, да. То есть по молитве, потому что ты отдала эту ситуацию Богу. Потому что, я не знаю, если человек пропитан вот Словом Божьим, если он его читает, если он над ним размышляет, если он общается с единомышленниками на эту тему, то тогда слово не может не действовать, да?
3: И особенно еще в служении ну, Господу и людям, да? То mm-hmm. есть если сделали малому сему, да, то сделали мне. И вот Господь нас призывает служить, несмотря... Да, мы, у нас же здесь и боли, и страдания, и это будет до конца жизни здесь, на планете Земля, да? Слезы, боль, переживания. Но это, ну, как бы преодолевая это, мы можем жить и радоваться жизни, и быть счастливыми. Угу. И в нищете, и тогда, когда алчим, и жаждем, и все остальное. То есть это совершается вообще... чудеса нашей жизни.
2: Ну и непонятно, как это происходит. Механизм действия, вот как, что происходит, неизвестно, что происходит. Но что-то происходит.
3: Но это очень индивидуально еще.
2: Ну да, это не значит, что, например, ага, Бог меня не исцелил, значит, я какой-то страшный грешник. Значит,
1: или у меня веры нет.
2: Да, значит, у меня мало веры, я, может, не теми словами молюсь, может быть, Бог от меня отвернулся. Там, чем-то я ему не понравился или что-то еще. Совершенно не значит, если, допустим, исцеление не наступает или наступает не сразу. Ну, у меня тоже такой был случай. Прямо перед проповедью в одной из пятниц прострелил шею, вот не могу повернуть голову и все. Вот. Ну, как я завтра буду говорить? Вот прям вот нестерпимая боль просто. Там прострел такой бывает, прям спиной вот этой мышцы. Да. И я думаю, как же я буду завтра говорить-то? Ну, Господи, ну, Твоя воля, вот надо будет, значит, значит надо.
1: То есть это тоже, коль ты проявил акт веры. Вот так же, как Лена, она говорит, что она отдала Господу, она отдала Богу эту ситуацию. По вере ей было, да, так же и у тебя. Ты говоришь: Господи, как ты хочешь.
2: Да, Господи, я просто прошу, у меня есть что сказать завтра. Такая весть хорошая. Ну, тебе видней. Вот завтра это будет сказано или... После, или в другую субботу, или вообще не будет сказано, как ты решишь. Ну, на следующий год у меня не было никакой боли, просто как такого не бывало сам никогда, что несколько дней все равно там что-то крутится, а тут все, голова работала как надо.
3: Вот, да, я говорю, просто неожиданно вот такое бывает. Но это вот желание действительно, несмотря ни на что, продолжать служить Богу и доверяться Ему. То есть, ну, Господи, все в Твоих силе, все в Твоих руках и все обстоятельства нашей жизни.
2: Но удивительно здесь, в этом описании, что Иисус ведь ничего не сказал. Никакого слова, да?
3: Да.
2: Он просто выразил желание, скорее всего. Может быть, это было мысленно. Механизм, мы не знаем как. Как это Бог сделал? Взял да исцелил. Но наверняка что-то он такое сделал. Может быть, подумал. Может быть, просто выразил желание. А может быть, помолился отцу. Только это не описал Лука. И все. И сотник получил здорового слугу. Даже без прикосновений и без присутствия личного прямо вот в доме.
1: Ну, то есть это вот очень важный момент. Мы должны помнить об этом. По вере нашей будет нам. Причем, если это на самом деле вера, то мы доверяем Господу, что может быть не совсем так, как мы хотим. Да. А может быть, вот у Лены не прошла сразу боль в то время, когда она преподавала именно вот как надо там поднимать руки во время той зарядки. Она прошла потом. Но просто вот именно по вере нашей Господь нам дает.
3: Он дает другим образом, но и в то же время, как Николай Генрихович говорил, да, о том, что не всегда Господь, например, Павлу он сказал,
2: достаточно
3: благодати моей для тебя. И
1: а у боль него у тебя
3: был,
1: останется.
3: У него не, был недуг, который и остался до конца его жизни. И очень хороший текст вспоминается, да, страдающий плотью перестает грешить. И кому-то это благо, потому что это приведет его во взаимоотношении с Богом и даст ему возможность быть верным Богу. Это же вообще, то есть Господь знает гораздо лучше. Мы-то вот видим, ну, буквально вот тот эпизод нашей жизни, то мгновение нашей жизни, да, а Господь видит все от начала до конца. И что для нас благо, а что для нас вред. И ему важно спасение наше для вечности, а не просто избавление наше, может быть, в данный момент от той или иной боли.
1: Угу. Поэтому, если просим с верой, то что бы мы от Господа ни получили, мы должны быть довольны.
3: Быть благодарными.
1: Да? Мы должны быть благодарными.
2: И потом он понимает, ну, насколько наша вера, ну, какой уровень она имеет, уровень доверия, что ли, он снисходит до нашего понимания его самого, его характера, его... ну, с цели, его с воли, что ли. И поэтому он откликнулся на веру этого сотника вот таким образом. Вот сотник твердо верил, что Слово Божие может все. И Иисус вот на это пошел. Вот мы других таких случаев не читаем в Евангелии. И он, мало того, он еще веру этого сотника растит и дальше. Потому что наверняка, вот мне так, по моему убеждению, что дальше, который след, дальше описание, когда Иисус пошел в Наин, и там встретил процессию похоронную, и потом, что произошло после того, как Иисус поучаствовал в этой процессии, то есть это тоже был ответ на веру римского сотника. Наверняка римский сотник следил за перемещением Иисуса, следил за этой информацией.
1: Как интересно. То есть ты связываешь, это не просто два эпизода, которые следовали один за другим, они связаны между собой.
2: Что, может быть, у других евангелистов это так, но у Лука не тот человек. Он пишет все по порядку, как он сразу заявил о себе, заявил в своем Евангелии. По порядку достопочтенный Феофил, своему, может быть, другу он это писал, что я тебе все так досконально, одно за другим. И цепь событий у него связана. Вот если мы вот вчитаемся, что ли, в это Евангелие, мы увидим, что они все связаны каким-то образом, какая ниточка идет все равно от одного события к другому. И тут вот то, что в Наине Иисус делает. Подойдя, он прикоснулся к кадру, несшие остановились от рук, где лежал покойник. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». А юноша был умерший, единственный сын вдовы. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Ну все, и пошла вот это вот. Неужели сотник не услышал? Да, конечно, услышал. Помалва так. Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее, как написано, и по всей окрестности. Все узнали об этом. Конечно, такой случай. Иисус исцеляет, воскрешает умершего человека. Такого никогда не было в Иудее.
1: Ни разу. Про веру вдовы матери этого человека умершего что-то говорится или нет? Или ты считаешь, что это было по вере именно сотника или для укрепления веры сотника?
2: Для укрепления веры сотника это одно, а то, что Иисус, ну, как сказать, угождает сразу всем или отвечает на чаяние огромного количества народу, это тоже факт.
1: То есть, возможно, даже, ну, мы не знаем про эту вдову.
3: Но здесь написано, что жалился над нею и сказал ей: не плачь.
1: То есть вдова, не поверит,
3: это
1: не
3: поверит. Это утешение. Это утешение, которое Господь не мог не сделать для этой бедной женщины, потому что все-таки она уже, ну, сына. Это, она вдова была, значит, у нее уже мужа нету, сына нету, и она остается, ну, просто бедной и несчастной, и может быть совершенно оставленной, да?
2: То есть
3: и...
2: нужно понять положение женщин того времени, особенно когда она лишается мужа. Все на муже, все как бы она при муже. У нее нет ни профессии, никаких-то особых там знаний, квалификаций. Она жена мужа, и у нее прав нет никаких еще.
1: Угу. То есть она уже была вдова, и погиб, умер
2: единственный
1: ее кормилец, сын. Ну, то есть можно сделать такой вывод, что вот милосердие Бога, оно настолько безгранично, что мы не можем говорить, что вот все мне будет только по моей вере. А если вот у меня нету веры, то Бог будет ко мне равнодушен или там жесток, или как-то он меня будет карать. То есть даже и без веры, просто по Божьему милосердию он помогает людям.
2: Вот мы не считаем о вере этой вдовы, о просьбах ее. Но Иисус смотрит в сердце человека, он смотрит в его разум, о чем... Какие у него желания, какие у него побуждения, какие мотивы двигают его в жизни. И, глядя в сердце этой вдовы, Иисус, наверное, прослезился, как он часто делал, когда видел горе вот такое безутешное, как безнадежное.
1: Результат грехопадения, да, то есть результат греха, который царил на земле и царит, продолжает царить на земле, к сожалению, вот по выбору человека. Мы с вами, вот да, мы выбираем грех, мы выбираем противление Богу, и мы имеем результатом вот горе.
2: Ну да, Христос плачет, он просто видит, что ожидает людей, которые не изменят свой образ жизни и не придут к нему в покаянии, смирении, не обретут веры. Он об этих людях плачет, скорбит.
1: И милосердие все равно проявляет. То есть все равно, ну вот как сказано, что солнце светит и на праведных, и на неправедных, и что дождь орошает землю и добрых людей, и недобрых, да?
2: Ну вот вряд ли эта вдова пострадала за свои грехи. Вот я вот не хочу верить. Просто, ну, не все же люди, которые такое испытывают, ну, страшные события в своей жизни, и все же они страдают за свои грехи. Ну, да. Есть и праведный Иов в Библии, который совершенно безвинно пострадал, и страдал так жестоко.
1: Но зато какое воздаяние и этой бедной женщине, и Иову, да и всем. Я не думаю, что кто-то остается у Бога без воздаяния. Я не думаю, что он упускает из внимания, ну, что ли, состояние вообще там надежды, чаяние любого человека, когда
2: просто,
1: это от сердца.
2: Просто за кого мы его почитаем? Вот за пророка или за целителя? А он читает каждую нашу мысль, каждый сердце, он знает. И это не вред нам, это он знает. Вот это знание, это нам все на пользу идет. Он только во благо нам все это делает. Все наши, ну, все, что происходит с нами, все события, в которых мы участвуем, он допускает с одной только целью – проявить к нам милость. И благодать свою явить. Так же, как он явил вот эту милость и благодать этой бедной женщине из Наина. И то, что люди, посмотрите, всех объял страх и славили Бога. Они Бога славили. Говоря, великий пророк остал между нами, и Бог посетил народ свой. Вот такие события, конечно, они людей объединяют в хвале Господу и в прославлении его имени. И вот то, что они считают теперь, Бог посетил народ свой, это Божья сила, это его милость действует Это он. И они признали Христа за пророка, но, не, наверное, не только за пророка. Кто-то признал его за самого Бога, каковым он и был. И такое мнение распространяется с вами по всей Иудее и по всем окрестностям.
1: Угу. Какие-то практические выводы мы можем сделать для наших дорогих друзей, которые сейчас с нами смотрят эту передачу? То есть вот все-таки по вере вашей да будет вам. Те два примера, которые мы разобрали, римский сотник, вдова из Наина, ну и в целом, о чем мы рассуждали. Что все-таки, какие выводы, чтобы вера была, где ее взять? Что делать, когда верую Господи, помоги моему неверию, что с нами ну, постоянно случается, ну, с любым человеком, который вдруг замечает, что вот только что он о Боге помнил, только что он к нему как-то вот обращался, на него уповал, и вдруг да ничего вообще не произошло, и все, я уже одна, я уже без всякой связи с ним нахожусь, то есть все, я уже нахожусь в неверии. И если по времени измерить 24 часа в сутки, то, наверное, состояние нахождения в вере, оно, ну, очень маленький процент все-таки составляет относительно, ну, вот отсутствия веры, мне так кажется.
3: Но мне вот вспоминается текст апостола Павла из 11 главы «Послания к евреям», где есть определение веры. Оно у него там короткое и очень емкое. «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть, что оно осуществится, то, о чем я прошу, да, и я уверен в невидимом, я его пока не вижу, но я уже уверен в этом. Mm-hmm. Вот, и Павел после этого, он описывает всех как бы верующих людей, начиная с Авраама, как они верили и доверяли Богу. То есть... Сказал Господь и поверил Авраам Богу, да, и это вменилось ему в праведность. Ну, вот, вот это вот Господь ожидает вот веры от нас, детской веры, да. Вот мы с вами говорили, что дети доверяют своим родителям, дети...
2: Безоговорочно.
3: Да, доверяют безоговорочно, да, то есть они...
1: И с радостью.
3: И с радостью, да. И вот именно великая радость, блаженство, счастье и мир наступают в душе и в сердце людей, которые действительно верят в то, что оно осуществится, хотя оно еще не настало. Но оно будет.
2: Ну, а мне кажется, что вот те случаи, которые описаны в 7 главе, они следуют за Нагорной проповедью, где Иисус говорил «блаженство». И вот эти блаженства, они теперь вот тут как бы воплощаются в жизни. И вот первый из них – это тот нищий духом сотник, который, казалось бы, должен быть богатым, должен быть с властью и в силу свою верить. Этот человек оставил все вот это, он стал, ну, он предстал перед Богом кротким и нищим духом. И эту нищету духом Бог наполнил своим словом. Вот вера рождается в нищете духа. А потом мы читаем о плачущей вдове, и блаженны плачущие, говорил Христос. То есть вот те люди, которые находятся в вот таком неутешном горе, и к ним приходит Бог по их... Ну, какой-то вере, ну, может быть, небольшой, может быть, слабый, как они думают. И они получают по своей вере то, что, с чего, может быть, не ожидали даже от Бога. Она получает гораздо больше, чем им надо было бы.
3: Да, очень хорошо вы сказали, да, второе, да, блаженно плачущие, ибо они утешатся, да. Он именно и оттер слезы этой вдовы, да. Она же ведь не ожидала воскресения сына, явно не просила, потому что этого не было, да. Она, ну, как бы оплакивала, ну, и сына, и свою последующую судьбу в нищете, и, может быть, очень короткая. А Господь утешил, дал. Больше того, чем она о чем думала даже и помышляла.
2: То есть вера рождается в немощи.
3: Вот, да, в немощи, да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, по вере вашей да будет вам, хотим сегодня сказать вам мы, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрих Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. И ждем новых встреч с вами, когда мы продолжим с вами исследовать Евангелие от Луки. До свидания, всего вам самого хорошего.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: лицом к лицу. Здравствуйте, дорогие друзья! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, на сколько процентов верными можно быть Богу? Какова ваша верность Богу? В Евангелии от Луки, в Библии, есть слова Иисуса Христа о том, какую верность, в кавычках, Он не приемлет. Давайте прочитаем этот отрывок. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Только полное посвящение и полная отдача себя приемлемо для Бога, поскольку Он и Сам сделал то же самое для нас. Иногда на перекрестке жизненных путей приходится сделать определенный выбор – идти за Богом или остаться в том месте, где вы находитесь. Сегодня у нас в гостях человек, который смог сделать этот выбор. Здравствуйте, Наташа.
1: Здравствуйте.
0: Мы поговорим сегодня о том, что это был за перекресток в вашей жизни, как вы осуществляли этот выбор. Но начать хотелось бы с того, в какой семье вы выросли. Говорили ли у вас о Боге?
1: Да, с самого уже начала, с самого детства, как я себя помню, мои родители уже верили в Бога.
0: Много ли в вашей семье было детей?
1: В нашей семье только двое. Это старшая сестра и я. А так как я поздний ребенок, поэтому все внимание, всю заботу родители отдавали мне.
0: Угу. Папа сразу стал верующим человеком?
1: Нет, сначала он был атеистом, потом в один момент он решил поверить в Бога. И с этого момента он начал его искать. Он занимался изучением старославянской Библии, старославянских книг.
0: Он был сначала горячим атеистом, потом
1: стал горячим верующим. Но так, чтобы дома молились, этого не было.
0: Угу. Это было своего рода хобби.
1: Хобби, да, скорее всего, для него. И то, что мы могли иногда посещать церковь.
0: А на тебе это как-то отражалось, вот папино хобби? Вообще, что ты представляла о Боге в детстве?
1: На том, что есть что-то такое доброе.
0: То есть нечто.
1: Нечто, да. И то, что мне всегда родители говорили, если тебе будет плохо, ты всегда обращайся к Богу, молись Богу. Поэтому у нас очень хорошие отношения с родителями. И то, что они сказали, я полностью доверяла им.
0: Ты так и делала? Ты молилась?
1: Ну, может быть, как по-детски, может быть, внутри как-то я и молилась или пыталась молиться. Но это совсем отличалось от того, что взрослые делают.
0: А ты помнишь свою первую молитву?
1: Первая молитва у меня была, когда мне было 7 лет. Это я училась в первом классе, и родители не пришли, как обычно, в 4 часа. И я начала переживать. Было 5 часов. Я ждала их, потому что была уже зима, уже темнело. Я не знала, что с ним случилось. И как обычный ребенок, наверное, я не знаю, я сначала начала плакать, потом это был агония, наверное, что случилось с моими родителями. И тогда я просто упала на колени и начала молиться. Но это не была какая-то заученная молитва, она лилась изнутри, из сердца. Я просто просила Бога, чтобы мои родители вернулись домой. И как я получила ответ о том, что внутри я почувствовала, что Бог говорит, что все будет хорошо, успокойся. Почувствовала такой, что мир и покой у меня в сердце. И родители не сразу, но они пришли.
0: Но ты до этого уже была спокойна с Богом?
1: Да, я спокойна. Я просто сидела и уже их ожидала, что если они должны прийти, значит, они придут. Вот. Это был такой первый ответ Бога на мою молитву.
0: На осознанную молитву.
1: Да,
0: на плане Наташа, молитвы. А были какие-то особенные случаи, когда Бог открывался как помощник? Вот ты сказала, что Бог мне всегда помогал, Он меня выручал, спасал. Расскажи какой-нибудь случай, когда Он спасал.
1: Ну, о том, что в детстве мы просто знаем, что есть Бог. Но, наверное, первый такой стук в мою жизнь был тогда, когда мне было немного лет, год 4 или 5, и это случилось в ванной комнате. Мама моя стирала белье, налила полную ванну воды и сама ушла готовить еду. Но как маленький ребенок, то, что вода, все, можно поиграть. Я взяла много игрушек, туда кинула в ванну и начала плескаться. И вдруг у меня одна игрушка пристала к одному краю, к другому краю ванны. Я полезла, я встала на дощечку и полезла. И в одно мгновение у меня рука соскальзывает, и получилось так, что ноги у меня наверху, голова внизу. Я пытаюсь подняться, но у меня руки соскальзывают по ванне, потому что мокро. Я делаю несколько криков «мам, мам», но понимаю, что у меня воздуха мало. И тогда просто вот безысходность какая, что дальше будет. И может быть какой-то страх, что дальше. И вдруг на этом вопросе я чувствую, что меня кто-то поднимает. Это оказалась мамина рука, но потом я вот слышала, что мама говорила, что вот надо же, такое могло случиться. Вот у меня Наташа, она чуть не утонула прямо в ванне. Не знаю, по какому случаю, просто по голосу, наверное, говорит. И был какой-то голос, иди обратно в ванную. Говорит, я не знаю, почему я пошла. Может быть, ну, я уже думаю, что это был Бог меня спас. Угу.
0: Но к тому времени, насколько я понимаю, представление о Боге сводилось к тому, что это нечто доброе, палочка-выручалочка.
1: Ну, да,

0: палочку-выручалочку, что происходило в твоей жизни?
1: Ну, я уже начала искать Бога, интересовалась каким-то религиозным темам. И у нас в Арзамасе была программа по изучению Библии. Такая масштабная, был задействован весь город, проходил в Большом кинотеатре, и раздавались пригласительные. Когда я увидела это пригласительное в своем ящике, что первое меня заинтересовало, это слово «слайды». Потому что оно было необычное, я не знала, что это такое для меня. Потом я, когда читала ниже, смотрю изучение Библии. Думаю, ну это специальная информация для моего папы, потому что он как раз изучает Библию. На тот момент он сам самостоятельно начал изучать Откровение. И думаю, наверное, я помогу и ему, это ему нужно. И думаю, я хотела узнать, что же такое слайды. И поэтому решила все-таки пойти на эту программу. Когда папа пришел с работы, я ему показываю, приглашаю, он говорит, да, я тоже видел, я хочу пойти на эту программу. Ну, говорю, пойдем вместе. Но в тот момент вечером, как обычно, я вышла во двор погулять, и у нас собралась достаточно хорошая такая компания, и мы решили сходить на эту программу. Поговорили, обсудили, что вот вместе выйдем. Но на следующий день у нас сорвалась этот поход вот с теми друзьями, с которыми мы запланировали, но все-таки меня интересовало, что же там будет на этой программе, и поэтому я решила тогда, пойду я с папой. И мы пришли с папой на программу.
2: Лицом к лицу.
1: По некоторым дням я не могла ходить, потому что я училась.
0: Программа не один день шла?
1: Не один. А папа с мамой уже ходили на эту программу. Если я не ходила, я спрашивала, что там было, они мне рассказывали. И то есть мне было очень интересно, даже когда я сама ходила. Я помню такой случай, когда мы идем всей семьей с этой программы, и папа спрашивает, ну, вам понравилось? Я говорю, да. И мама говорила о том, что интересно, о том, что все оттуда выходят веселые, такие радостные, что вот сердце наполняется каким-то миром.
0: У тебя тоже было вот это наполнение сердца?
1: Да, мне нравилось все, что там происходило. До того, как ты заходишь туда, в этот кинотеатр, как тебя встречают люди, улыбаются, что столько много народа, что я наконец-то увидел, что такое слайды. Это красочные, такие большие картинки. Для меня это было таким хорошим впечатлением, то, что там было много песен, ничего плохого не было. И не знаю, что наша вся семья вместе, ну, хотя это обычное было явление, что мы всегда ходили все вместе, мне очень нравилось.
0: Наташа, там на этой программе, наверное, было много информации о Боге. Скажи, пожалуйста, есть ли разница для тебя в жизни сейчас знать о Боге и знать Бога? Это одно и то же?
1: Ну, это совсем разное, но тогда, и опять-таки, то, что я была подростком, то, что я хотела слушать, я слушала. То, что было серьезно, более серьезное, понимал только мой отец или моя мама. Но для меня это было слишком далеким.
0: То есть в тот момент на этой программе не произошло перехода вот этой информации о Боге, да, знать о Боге, в знание Бога лично? Не произошло?
1: Нет. Потому что чуть-чуть мне открылось то, что с Богом хорошо. То есть какой Бог? То, что Он добрый. Ну и все, больше мне ничто не открывалось.
0: Но все-таки была в твоей жизни ситуация на перекрестке, так сказать, действительно путей, когда ты узнала Бога лично. Это был, я знаю, критический момент твоей жизни. Расскажи немного об этом.
1: Ну, перед тем, как вот была программа, в нашей семье получилось так, что папа стал злоупотреблять алкоголем. И, наверное, каждая семья, наверное, знает, как это трудно для нее пережить эмоционально и порой физически тоже. Мы не знали, что будет дальше с папой, потому что никогда до этого случая у нас такой в семье не было. У нас была нормальная семья. Я помню один момент, когда папа слишком был пьян, он начал вести себя ненормально. Я не знаю, это было страшно смотреть на того человека, который изменился просто в твоих глазах. Ты знала его, каким он есть на самом деле и какой он сейчас стоит. Я не знаю, помню, тогда я очень сильно заревела. Я побежала к окну, как обычно тогда, в первую мою молитву. Я тоже

0: начала рыдать и очень молиться Богу. И Бог мне не ответил сразу. Через какое-то время Он мне ответил о том, что вот появилась эта программа, которая, возможно, спасла моего папу.
1: Самое интересное, что ведь это именно папа предложил тебе впоследствии, после этой программы, сделать такой решительный шаг за Богом, к Богу, принять крещение. Так это было?
0: Ну да, о том, что программа закончилась, я думала, ну и все. Она закончилась, уехала, и я буду продолжать жить своей жизнью. Я также училась, а папа в это время, он стал ходить в какую-то церковь. То есть он приглашал нас с мамой, но, по сути дела, мы с мамой одинаковы в том смысле, что нам не нужно ничего навязывать. Он спокойно нас приглашал. «Пойдемте со мной в церковь». Но мне этого не нужно было, потому что, ну, молодая девчонка, ну, какая церковь? Угу. Что в моей жизни это значит? И зачем это все нужно? Я верю по-своему, и это мне достаточно. Но один такой момент настал, что мы с мамой ночевали без папы, и он с утра приходит. Мы знали, что он ходит в церковь, вот. Но мы все-таки его там сказали, чтобы он пришел. Вот, и он пришел и говорит: «Наташа, ты пойдешь со мной в церковь».
1: Как утверждение?
0: Как утверждение. Сначала я: «Нет, нет, я не пойду, потому что я не люблю, когда мне навязывают чьи-то идеи», но я не знаю, я почему-то ничего ни со страхом, ни с каким-то. Потом я в результате согласилась, потому что я знала, куда он меня зовет. Я ходила на эти программы, поэтому думала, что ничего там плохого нету. Возможно, там даже интересно. Но опять-таки думала, что это я схожу и все. Просто чтобы папу успокоить. Mm-hmm. Ладно, он меня уговорил, я просто успокою его, но дальше я продолжать ходить туда не буду.
1: Это был многозначительный поход впоследствии?
0: Ну, когда я пришла туда, я встретила тех людей, которые мне улыбались, которые меня расспрашивали. Я не знаю, я пришла, села в молодежный класс, там все улыбаются, все смеются, и так почувствовала, что как будто я тут давным-давно и была. И, возможно, я так вот и осталась.
1: Ты нашла там каких-то новых друзей, да, знакомых?
0: Ну да, то, что все люди были очень добрые. А то, что все пришли заново, всем было интересно. И все понемножку начали ходить вот так вот.
1: Те новые друзья, то окружение новое, которое тебе понравилось, они все-таки немножко отличались от тебя тем, что они, большинство из них, сделали уже этот решающий шаг за Богом. А ты еще нет. Тебе было предложено сделать этот шаг?
0: Да. То, что я пришла в один из дней, и мне сказали, что вот у нас такого-то числа будет крещение. Ты согласна принять его? Мне сказала, что нет.
1: А почему?
0: Мне стали все уговаривать, и, в принципе, и папа, и другие люди о том, что говорили, что ты же согласна с тем, что ты слышала на программе. Да, я говорила, что я согласна. Но, с другой стороны, я понимала, что я беру на себя кое-какую ответственность следовать за Богом, просто знать Бога, жить с Богом и просто иногда приходить к Нему
1: за
0: помощью.
1: Это разные вещи, да?
0: Это совсем разные вещи. Хотя я считала, что он мой друг, и в то же время я понимала, что жить всегда с ним – это совсем другое. Я, может быть, его звала как друга иногда, когда хотела его впустить, но чтобы жить, я не была готова. И когда мне говорили о том, что «давай, прими крещение», я сначала отказалась, и мне не нужно было там какие-то уговоры, просто я пришла комнату, встала на колени, и помню, я долго очень разговаривала с Богом. Я начала взвешивать, может быть, даже вспоминать те события из моей жизни, когда Бог был со мной. Может быть, я начала понимать о том, что я просто Бога использовала в своей жизни. Я приходила к Нему тогда, когда мне нужно было. Но Он мне ведь помогал, то есть я считала Его другом своим.
1: На тот момент ты не была готова 100% Ему принадлежать?
0: И я думала,
1: принадлежать
0: если...
1: или нет?
0: Да.
1: Это и был тот перекресток?
0: Да. Когда я начала говорить с ним, можно сказать, в открытую, говорить о том, что Бог, либо мне следовать за тобой, либо нет. Ведь все сейчас решается. Потому что я не могу сказать тебе сейчас, я пойду за тобой, а потом впоследствии предать тебя.
1: Ты не хотела Бога подвести?
0: Я не хотела. Потому что как и лучших друзей, потом смотреть, как на тебя Бог смотрит.
1: Ты понимала, что тебе нужно что-то такое изменить в своей жизни, от чего-то отказаться?
0: я понимала о том, что это что-то серьезное. А от чего отказываться я не знала еще, от чего я буду отказываться, но почему-то мысли такие посещали, что придется радикально изменять свою жизнь. Но какую свою жизнь? Вроде бы у меня ничего таким страшным, ничем не занималась.
1: Ну да, ты не преступница, никого не убила, ни у кого
0: да,
1: ничего не украла.
0: Ничего, все нормально было. Но
1: а у тебя, кстати, компания твоя была положительная?
0: Да, она была хорошая, положительная компания. Так, чтобы прям вот зверски какие-то, нет. Все было гуманно, все нормально было. И то есть я даже и не думала, что я буду отказываться от своей компании. Не знаю, но голос просто внутри говорил о том, что у тебя изменится жизнь. Готов ли ты к этому? Я помню, что последние слова на проповеди: «Если Христос придет сегодня, готовы ли вы его встретить?» Я поняла, что если нужно принять крещение, чтобы встретить моего Бога, то я приму его, потому что это мой самый лучший друг, я не хочу его предавать. Я хочу по жизни идти с ним. Если до сего момента он мне помогал, то он мне и в дальнейшем поможет. Потому что по тем событиям я вспоминаю, что это самый лучший друг мой, который всегда был со мной рядом. И всегда я с ним ощущала какой-то мир и покой внутри себя. И после молитвы я встала и решила, что я буду креститься. С таким убеждением, что я хочу встретить моего Бога.
1: То есть 100% принадлежать
0: да.
1: Ему.
2: Лицом к лицу.
1: Есть в Библии такое сравнение о двух сыновьях, которых отец попросил поработать в саду. Один сказал: «Да, я иду», и не пошел. Другой сказал: «Нет, я не пойду», но пошел и стал работать. Вот очень похоже на твою ситуацию. Сначала сказал: «Нет, не пойду», но пошла и стала работать, в переносном смысле слова, духовно. Да? Ты не пожалела о своем решении 100% принадлежать Богу?
0: Нет. Потому что тогда я уже все взвесила. Я понимала, что что-то придется отказать, что-то лишаться, но я знала, что Бог мне многое даст, что Он меня очень сильно любит. Даже если у меня ничего не будет, мне терять нечего. Потому что все у меня будет, все было как и прежде, но я еще обретала Бога.
1: И а поэтому... что это значит, обретала Бога? Ну вот в конкретных каких-то проявлениях в твоей жизни, что ты потеряла? Ты сказала: «Мне все равно придется от чего-то отказаться». А что ты приобрела?
0: Ну, я могу сказать на примере о том, что у меня появилось теперь две компании. И прежнюю компанию не хотелось терять. И снова мне было интересно. Но почему-то Бог сделал так, что какое-то время, больше времени, я начала проводить своей новой компанией.
1: Ты имеешь в виду христианское
0: окружение? Христианское, да, христианской молодежью. И старые что-то друзья начинали как-то уходить постепенно, то есть меньше времени, меньше внимания, меньше событий, меньше разговоров друг с другом. Но Бог восполнил мне эту потерю.
1: Каким образом?
0: Ну, у меня стало больше друзей, у меня стало больше каких-то мероприятий в жизни. Если я, например, только проводила время в компании, там ходила, как обычно, там на дискотеки или еще что-то, проводили вместе время, то теперь у меня стали лагеря, какие-то слеты, христианское общение, поездки разные. То есть у меня было с чем поделиться с вами даже прежними друзьями, когда мы встречались. Это было даже интереснее. То есть жизнь кипела, особенно в такой возраст молодой. Жизнь, она кипела. Она не проходила просто спокойно. Она была такой вот жизнью действительно.
1: Когда Бог привел тебя к себе, приблизил, а впоследствии и в церковь привел свою, ты имела какое-то интересное занятие? Вот ты говоришь, лагеря, слеты. Какую роль ты в этом играла? Наблюдателем ли ты была? Организатором?
0: Ну, скорее всего, была помощником. Потому что у нас молодежь, она вся так соединилась, все эти лагеря нас соединяли. И потом, когда мы привозили такие все зажженные, мы приезжали в Арзамас и тоже кого-то зажигали. И поэтому мы все светились. Я помню, наверное, в молодости мне уже давали такую должность, как помощника молодежного руководителя. Вот. Потом, впоследствии, я все-таки стала заниматься с детьми. Стала учителем.
1: Это интересно?
0: Школы. Да, это очень интересно. Вот, не знаю, это и нравится и детям, и ты видишь, что и дети откликаются, и когда дети радостные, те самые радостные на душе.
1: Наташа, так сложилось, что Господь ты ответила Господу «да» в достаточно юном таком возрасте, молодом. Принято как-то считать, что лучше бы к Богу приходить в мудром там возрасте, в пожилом, потому что человек молодой еще хочет насытиться жизнью, что-то там испытать, попробовать. Скажи, пожалуйста, твоя молодость, твоя юность, она сыграла какую роль, положительную или отрицательную, в твоих взаимоотношениях с Богом, в твоем пути?
0: Ну, скорее всего, положительную. Потому что если сравнивать с теми, кто не принял Бога, я понимаю, что у меня молодость, она насыщена жизненными такими событиями. Я не могу сказать, что она прошла...
1: Бесполезно.
0: Бесполезно.
1: То есть она прошла... Ну как прошла? Ты сейчас молодая, мы так говорим.
0: Но вот. Она была какой-то вот этот период о том, что я не могу говорить, что-то было в моей жизни плохо. Там
1: а тебе было с
0: какие-то криминальные что-то не было. И я, в принципе, я очень рада, потому что я не знаю, как там бы обратилась моя жизнь.
1: А слышала рассказы своей прежней компании? Ты сказала, что у тебя хорошие с ними остались отношения, да? Хотя вы и отдалились. Слышала какие-то рассказы или отзывы друзей о той жизни, в которой остались они?
0: Ну да, вот в принципе мы как поддерживаем сейчас связь, у нас очень хорошие отношения. Если мы когда делимся, то они рассказывают про свою жизнь, о том, что они там женились, развелись, там куда-то переехали. Но это... обычная жизнь, есть проблемы семейные, то есть как они их решают, какие переживания есть. Но я понимаю о том, что проблемы они всегда есть, но почему-то с Богом они решают совсем по-другому. И
1: такое возможно только когда отдаешься Богу на 100%?
0: Ну да.
1: А скажи, пожалуйста, вот это решение на перекрестке, да или нет, это был твой шанс принадлежать Богу навсегда? Как ты думаешь? Это было вовремя сделано, это решение? То есть оно, может быть, могло бы отложиться на потом или принято быть раньше? Бог избрал этот момент выгодно для тебя? Хорошее время было?
0: Я думаю, что да. Потому что я не представляю в те года, если бы я была без Бога, что бы со мной стало. Но я думаю, что у Бога нету ни поздно, ни рано. И то, что Он для меня сделал в тот момент – им за это очень благодарна.
1: Ты говорила о том, что компания твоих друзей, которые не являлись христианами, это была, в общем-то, неплохая компания. Она была, как ты говоришь, нравственная. Тогда чем же отличалась эта компания от твоих новых друзей, которые сейчас вот являются твоим окружением?
0: Ну, сначала я как таковой разницы не видела. О том, что и те были очень хорошими. Особенно прежняя компания – она, считай, с детства была всегда со мною. Мы друг друга очень хорошо знали, но бывали такие трудные ситуации, когда мы просто вели себя по-другому совершенно. То есть мы причиняли боль друг другу и...
1: Более жестко поступали?
0: Более жестко, да. То есть там каждый сам за себя был. Но, возможно, было и по-другому то, что за кого-то ты стоял, но все равно там каждый сам за себя был. А здесь было совсем все по-другому. Здесь, если были какие-то трудные ситуации, они все равно решались чуть-чуть по-другому.
1: И ты все-таки избрала вот это более мягкое общение с Богом?
0: Ну, я как бы не бежала от сложности, где мне легче, и пыталась там уйти. Нет, мне было очень тяжело сделать какой-то момент выбора. Но просто вот, я не знаю, получилось так, что больше времени я начала все-таки проводить с христианской молодежью. Потом начались лагеря и какие-то события вот друг за другом, поэтому я осталась здесь.
1: Но мне хотелось бы еще уточнить, вот время нашей программы подходит к концу, это было случайное стечение обстоятельств или это был твой осознанный выбор?
0: В тот миг, в те несколько минут, когда я стояла на молитве, я все взвешивала. И поняла о том, что Бог просто меня звал. Все зависело от меня. Сделать выбор. Если его делать, то делать навсегда. Потому что предать друга и потом как смотреть ему в глаза, я не могла. Огорчить его, и поэтому я решила следовать за ним.
1: Это был выбор, да, осознанный. Спасибо большое, Наташа, за интересный рассказ и за то, что на этом перекрестке ты сделала осознанный выбор 100% следовать за Богом. Дорогие друзья, может быть, в вашей жизни тоже бывают такие ситуации, может быть, она уже происходила, когда необходимо сказать Богу твердое «да». Не бойтесь сделать это. Знайте, что Господь даст вам больше того, от чего вы боитесь отказаться. Будьте счастливы. Всего вам доброго.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем очень важную задачу. Мы понимаем, что нам легче будет читать Библию.
1: В этой программе разделение Израильского царства, идолопоклонство и появление пророка Илии, чудеса Илии, служение Елисея.
3: Илия и Елисей – пророки разделенного царства Израильского. О них нам рассказывают библейские книги 3 и 4 книга царств. После смерти Соломона Израильское царство разделилось на два царства. Северное – центром Самарии. Большое – сюда вошли почти 10 колен племен израильских, поэтому оно называлось Израильским. И Южное – центром в Иерусалиме, в котором осталось колено Вениамина, колено Иуды. Левиты там остались. Оно называлось Иудейское царство.
1: Разделение Израильского царства произошло в 930 году до Рождества Христова. Северное царство просуществовало до 722 года, когда было завоевано Ассирийским царством. Население было депортировано, и следы десяти колен с тех пор теряются. Южное Иудейское царство просуществовало более чем на век дольше. Оно было завоевано в результате военных походов вавилонского царя Навуходоносора, а в 586 году был сожжен храм Соломона.
3: Царей в обоих царствах было примерно по два десятка. Правда, в Иудее была одна династия Давидова, а в Северном царстве династии постоянно сменялись. Царь Иеровоам I, полагая, что если народ будет ходить на поклонение Богу в Иерусалим, он может вернуться к прежнему царю. Вот как об этом Библия говорит.
1: Иеровоам отстроил Шехем на Ефремовом Нагорье и стал там жить. Потом он перешел в Пенуэль и отстроил его. И подумал Иеровоам: «А ведь род Давидов может вернуть себе царство. Если этот народ будет ходить в Иерусалим, приносить жертвы в храме Господнем, то обратится сердцем к своему владыке Равааму, царю иудейскому. Тогда они убьют меня и вернутся к Равааму, царю иудейскому». Посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал людям: «Довольно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из Египта». Одного он поставил в Бетеле, а другого в Дане, так что к одному из них люди ходили даже в Дан. Все это привело ко греху. Он построил капище на холмах и ставил священниками не потомков Левия, а кого угодно из всего народа.
3: Народ Божий стал идолопоклонствовать. Во время правления царя Ахава появляется Божий пророк Илия. Илия живет в 9 веке до Рождества Христова. Бог призывает его тогда, когда в Израиле правит нечестивый царь, царь Ахав. О нем сказано то, что он делал то, что было злом в глазах Господа, и поступал хуже всех, кто был до него.
1: Мало того, что он повторял грехи Иеровоама, сына Невата, он еще взял в жены Иезавель, дочь Эдбааля, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Он поставил жертвенник Ваалу в капище Ваала, которое построил в Самарии. Еще Ахав устроил рощу, посвященную Ашере. Ахав все более предавался греху, вызывая гнев Господа Бога Израилю, и поступал хуже всех прежних царей израильских.
3: Вообще вот эти плодородные культы, они вообще исходят из того, что мы видим в мире происходящее. Да? То есть падает дождь, земля от дождя начинает производить траву. То есть сверху падает семя, а внизу женское лоно, воспринимая его, рождает детей. То есть вот культы плодородия, они основаны на вот этом взаимодействии. То есть они такие естественные, то есть народ их видит, их легко объяснить. Илия по воле Божьей говорит Ахаву: в ближайшие годы дождя не будет. Это страшное бедствие для аграрной культуры того времени. Реки пересыхают, ничего не растет, народ бедствует. Самого Илию Бог питал сначала из потока, при этом каждый день вороны приносили пророку мясо. А когда вода в потоке пересохла, Бог отправил к бедной вдове в селение в Сарепта, у которой была горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. Она испекла из этого запаса одну лепешку, при этом мука в кадке не закончилась и масло не иссякло. И было так все то время, пока у нее жил Илия. То есть еды было столько, сколько нужно для нее, для Ильи, для всех ее домочадцев. Много чудес связано с этим великим пророком. Он воскресил сына этой вдовы, когда тот умер. Кажется, больше этого никто сделать не может. Вдова сказала: ты человек Божий, в твоих устах поистине слово Господне. Величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илия предстал пред царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваала на гору и испытать, чей Бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек. Соорудили два жертвенника, на них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илия сказал: вы призовете имя своего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог. Хорошо, ответил народ. Весь день кричали жрецы, призывали Ваала. Ничего не происходило. Они кололи себя мечами, копьями. Не было ответа. Тогда Илия велел полить свою жертву водой. Вылили 4 кувшина трижды и возвал Господу: Господи, Боже Израиля.
1: И когда настало время вечернего жертвоприношения, пророк Илия подошел к жертвеннику и произнес: «Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, пусть узнают они сегодня, что Ты – Бог в Израиле, а я слуга Твой, и сделал все это по слову Твоему. Ответь мне, Господи, ответь мне, и пусть знает этот народ, что Ты – Господь Бог. Тогда Ты возвратишь себе их сердца». Не спал огонь Господень и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве. Когда народ увидел это, все пали ниц, восклицая: «Господь наш Бог! Господь наш Бог!» Тогда Илия сказал им: «Хватайте пророков Ваала, чтоб никто не убежал». Схватили их, привели к потоку Кишон, и там Илия их перебил.
3: А потом пошел дождь. И все, хорошо было бы здесь поставить точку. История не завершается, и Изавель, жена Ахава, велела найти и убить Илию. И пророк испугался. Он убежал в пустыню Беершеву, где пришел к нему ангел Господень, велел идти к горе, где Бог явился Моисею, к Хариву.
1: Господь сказал: «Выйди и встань на горе пред Господом, и пройдет там Господь. И ураганный ветер будет рушить горы и валить скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения пламя, но не в пламени Господь. А после пламени тонкий звук безмолвия».
3: Или трепетное безмолвие, или даже шепот тихий и тонкий. Так можно перевести последнее выражение. Илия совершал свое пророческое служение около 20 лет. Его учеником стал Елисей. При Илие появились пророческие школы, появилась даже профессия пророков. Но немногим из них являлся Господь. Профессионалы служили при дворце, они предсказывали то, что хотел услышать царь. И только Илия пророчествовал Слово Божье. Он обличал несправедливость и нечестие царей. Конец служения Илии стал началом служения Елисея. Тот пахал землю, пока его не призвал Илия.
1: Илия взял свою накидку, свернул и ударил ею по воде. Вода расступилась, и оба они перешли реку по суху. Когда они переходили реку, Илия сказал Елисею: «Проси, чего хочешь, прежде чем меня возьмут от тебя». «Тот дух, что в тебе, — ответил Елисей, — прошу, пусть во мне его будет вдвое». «Трудно исполнить то, о чем ты просишь, — ответил Илия. Но если ты увидишь, как меня возьмут от тебя, то так и будет. А если не увидишь, то не получишь того, о чем просишь». И когда они шли и разговаривали, явилась огненная колесница с огненными конями, и разлучились они. Илия вознесся в вихре на небо. А Елисей смотрел и восклицал: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И больше Елисей его не видел. Тогда он схватил свою одежду и разорвал ее надвое. Он поднял накидку, что упала с плеч Илии, пошел обратно и встал на берегу Иордана. Взяв накидку, упавшую с плеч Илии, он ударил ею по воде и сказал: «Где Господь, Бог Илии?» Он ударил накидкой по воде, как Илия, и вода расступилась, и Елисей перешел реку посух. Увидели Елисея ученики пророков, что пришли из Иерихона и стояли поодаль, и сказали: «Дух Илии опочил на Елисея». Вышли они ему навстречу, поклонились до земли.
3: Елисей тоже творил чудеса, обличал нечестие. Он солью очистил источник одного из городов. Тот стал свежим и полезным. Возле города Вифиля над ним стала издеваться ватага юнцов. Оглянулся Елисей, посмотрел на них и проклял их именем Господа. Тогда вышли из лесу две медведицы и растерзали из них 42 мальчика. Эта страшная история напоминает мне об ответственности за наших детей, которые ничего не знают о великом и сильном Боге. Погибают без всяких медведиц у нас на глазах от недостатка богопознания, от сцен безнравственности, насилия в кино, интернете, от наркотиков, алкоголя, страдают от отсутствия любви. Елисей тоже умножил масло у одной вдовы, муж, который учился пророческой профессии, умер. За его долги семья должна была пойти в рабство к тому, кому он задолжал. Ничего у вдовы не было, кроме кувшина масла.
1: Тогда он сказал: «Иди и одолжи у соседей всякой пустой посуды и побольше. А потом войди, закрой за собой и за детьми дверь и вместе с ними разливай свое масло в эту посуду. И какая наполнится, ту отставляй в сторону». Она пошла к себе и закрылась вместе с сыновьями. Те подносили ей посуду, а она разливала масло. Когда посуда наполнилась, она сказала сыну: «Подай еще кувшин». «Больше посуды нет», — ответил тот. И тогда масло иссякло. Она пошла к человеку Божьему и все рассказала ему. А тот ответил: «Иди и продай масло, расплатись с долгами, а на остальное живи со своими детьми».
3: В городе Шунеме у Елисея была семья, которая принимала его, когда он был в тех краях. В той семье не было детей, но, по слову Елисея, у них родился мальчик. И вот это дитя заболело и умерло. Женщина в отчаянии разыскала Елисея и попросила его прийти к ним домой, не говоря ему ни слова. Елисей вошел в дом, где на его постели лежал мертвый ребенок. Войдя, он запер за собой дверь и стал молиться Господу. Наверное, самое известное чудо Елисея – это чудо с исцелением царедворца Наимана. Четвертая книга Царств, 5 главе, рассказывает об этом. Наиман был сирийским военачальником. Он был уважаемым человеком. Одна проблема – он был болен проказой. И вот служанка его жены была захвачена в одном из походов на Израиль, сказала, что есть пророк Божий в Израиле – Елисей. Он может вылечить проказы. Наиман пошел к своему царю, тот написал письмо к царю израильскому, и дипломатическая почта отправилась с посольством в соседнее государство. Получив письмо, царь пришел в ужас. Он разодрал одежду и вскричал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Зачем он посылает ко мне человека с просьбой спасти его от проказа? Сами видите, он верно ищет ссоры со мной». Проказы в то время – это как рак сегодня. То есть люди, болевшие проказы, это как люди, болеющие раком сегодня. То есть страшная болезнь, неисцелимая, и пытаются от рака лечить. Да? Какие-то попытки на этом пути делаются, но исцелить окончательно от рака, да? То есть всегда за человеком следят, не будет ли рецидива. Елисей услышал о том, что нужно исцелить Наимана, и успокоил царя: «Пусть Наиман приходит, мы им поможем». Наиман прибыл. Пророк даже не вышел, велел передать: «Иди, омойся 7 раз в Иордане, твое тело обновится и станет совершенно чистым». Наиман рассердился, он думал, над ним совершат особую церемонию. А так в Сирии есть реки почище от Иордана? Конечно, надо представить, как выглядит Иордан в том месте, где он течет. довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров. Половодье больше, в засуху меньше. На помощь пришли слуги. Они сказали, что это нетрудно окунуться в речке, так сказал пророк. Вдруг поможет. Наиман согласился и 7 раз окунулся в Иордане, как сказал человек Божий. И тело его стало чистым, как у малого ребенка. Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял. Ему была дорога Божья победа над гордым военачальником. Были еще чудеса с плавающим топором, победами над сирийцами, нескончаемой войне. Были пророчества о царствах, которые Господь изрек через своего слугу. Но последнее свое чудо Елисей совершил уже после смерти. Елисей умер, его похоронили, и о нем царь сказал те же слова, что сам Елисей сказал бы Илье: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». В начале следующего года моавитяне стали совершать набеги на землю израильскую. Однажды израильтяне хоронили одного человека. Увидев приближение моавитян, они поспешно бросили покойника в гробницу к Елисею. И едва тот коснулся костей Елисея, как ожил, и встал на ноги. Елисей провозглашал волю Божью. Это самый важный урок из его жизни. Царство не вечное. Исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает вовек. Оно раскрывается новым поколением и исполняется в новые времена.
4: Прещедрый Боже, молю Тебя через Твоего возлюбленного Сына, даруй мне свершить дела милосердия и проявить любовь к людям, сострадать несчастным, наставлять на путь заблуждающихся, поддерживать бедных, помогать убогим, утешать печальных, защищать обиженных, снабжать нищих, ободрять плачущих, прощать должникам, любить ненавидящих меня, воздавать за зло добром, никого не презирать, подражать добрым, остерегаться злых, стремиться к добродетели, отвергать пороки. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Даруй мне в несчастье терпение, в благополучии воздержание, к земному презрение, к небесному жажду. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Чувства. Считается, что они нестабильны и на них нельзя положиться. Тогда зачем они нам даны и можно ли ими управлять? О чувствах мы говорим сегодня с консультантом по семейным взаимоотношениям Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Еленька.
2: Людмила Федоровна, человек говорит «я чувствую». Что он имеет в виду?
3: Когда человек говорит, что «я что-то чувствую», это говорит о его эмоциональной наполненности – и о том, насколько он может реагировать на все то, что делается в округе. Потому что бесчувственный человек, ну, человек в футляре, на которого не действует ничего, наверное, все-таки сложно с таким человеком жить. И самому человеку очень сложно жить, когда у него нет чувства. То есть чувство – это наши эмоции, которые расцвечивают нашу жизнь яркими красками. А без чувств это просто получается холст, без палитры. А чувства не расцвечивают.
2: Есть ведь какие-то базовые, основные чувства, да? Там, например, радость, гнев, да? Какие существуют чувства?
3: Ну, у нас, конечно, очень много чувств. И органы чувств у нас – это и зрение, и осязание, это наши вкусовые ощущения, это все тоже из области чувствования.
2: Это есть... когда какое-то физическое воздействие, там мы ощущаем.
3: Мы ощущаем,
2: да.
3: Конечно,
2: да.
3: И внутреннее тоже, это все связано с нашими эмоциями. То есть наши чувства – это реакция на те эмоции, которые нас поглощают. Положительные или отрицательные? Есть положительные эмоции, такие как радость, восхищение, счастье и такое вот доброе расположение духа, хорошее настроение. Это вот такие наши положительные такие эмоции. Есть отрицательные эмоции – это гнев, страх, недовольство, раздражительность и так далее. И вот эта эмоциональная наша сторона или чувственная наша сторона, ну и, конечно, нельзя сказать, нельзя не упомянуть о чувстве любовь, которая действительно толкает нас на очень многие действия. И человек, который влюблен, естественно, что мы знаем, что он готов и луну с неба положить к ногам своей любимой и многое другое на то сделать. То есть чувства, когда они действительно подвластны человеку, они способны помочь человеку и, можно сказать, что это двигатель или мотивация очень многих действий человека.
2: Ну, Людмила Федоровна, что значит подвластны? Вот, например, Гюстав Флобер писал: «Можно быть хозяином своих действий, но в чувствах мы не вольны». То есть, ну что мы сделаем, если мы так чувствуем и так реагируем, по воле чувств мы живем? То есть чувствами управлять нельзя или можно?
3: Дело в том, что от нас зависит действительно. Мы отдаемся на волю чувств и разрешаем, чтобы чувства нами руководили. И зачастую, если мы просто действительно так разрешаем, чтобы полностью чувства диктовали что-то, то вследствие это получаются неправильные поступки и даже много, можно сказать, очень много трагедий в жизни. То есть человек поддался влиянию чувств, поддался влиянию страсти, каких-то вот эмоций и сделал, ну, может быть, какие-то непоправимые ошибки в своей жизни. С другой стороны, если человек загоняет свои чувства вовнутрь, это тоже приводит к очень плачевным последствиям.
2: Какими?
3: То есть крайности есть и в одном, и в другом. Ну, например, опять-таки, принято считать, что мужчины не должны плакать. И с детства мама ограничивает своих мальчиков. То, наверное, не найдется такого мужчины, который не слышал в детстве: «Не смей плакать, ты мальчик, ты мужчина, а не девчонка». То есть девчонки могут плакать, а мальчикам плакать нельзя. Не шуми, не кричи. Это каждый ребенок это слышит, мальчик. Каждый мальчик это слышит. И с детства приучают мальчиков загонять свои чувства вовнутрь, свои эмоции загонять вовнутрь. И нельзя же говорить так, что если мужчина плачет, он плачет с кровавыми слезами. И сегодня уже доподлинно известно, ученые это доказали, что множество инсультов и инфарктов, которые переносят мужчины и которые сокращают жизнь мужчины, и по статистике мужчины живут на несколько лет меньше, чем среднестатистически, чем женщина. И львиная доля на мужскую смертность как раз и оказывает тот факт, что мужчины живут загнанными чувствами, то есть они все переносят в себе, они не могут свои эмоции выплеснуть наружу, и вот это способствует вот именно вот таким вот вещам.
2: С другой стороны, трудно себе представить настоящего мужчину, который, как говорится, распускает нюни. Да? Ну, какая женщина даже вот полюбит такого человека? Какая женщина будет его уважать и восхищаться им? То есть мы сами, получается, ставим мужчин в такие рамки, не только их матери, но и женщины. Вот многие женщины ведь говорят, плачущий мужчина – это слабак. Как-то вот я не очень... Вряд ли бы мне понравился такой человек. И мужчины стараются соответствовать.
3: К большому сожалению, действительно, это вот очень губительный стереотип нашего общества. Да, действительно, мы женщины делаем мужчин, и матери, и жены, они делают мужчин. И вот такое отношение и осознание мужчинами, что действительно их не приемлют с другими. Да. Они обязаны держать марку, они должны быть мужественными, они должны показывать виду, они должны быть такими стойкими. Как раз вот это и сокращает мужскую жизнь. Вот напрямую связано с тем, что вот эти загнанные эмоции вовнутрь, они приводят, как я уже говорила, к инфарктам и к инсультам. Поэтому женщинам стоит как бы задуматься над этим и дать возможность мужчинам, да, быть мужчинами, естественно, не плаксами, но иметь возможность действительно не сдерживать свои эмоции, не загонять их туда, куда-то там глубоко вовнутрь, а разрешать им проявлять себя. Потому что даже не только мужчинам, но и женщинам, если они загоняют свои эмоции вовнутрь, это чревато очень нехорошими последствиями.
1: Принято считать.
3: Я помню, мне на консультацию приходила женщина, которая много лет тому назад похоронила любимого брата. Но так как она работала на очень ответственной работе и не хотела показывать своего горя перед своими коллегами и в своем окружении, она вся ушла в работу, она загнала эти свои эмоции глубоко вовнутрь, свои чувства, вот эти чувства горя и переживания по потере своего любимого брата. Она совершенно абсолютно никак не проявлялась в ее жизни. И через много лет, попав на похороны бабушки своей знакомой, то есть совершенно незнакомой женщины, это же было глубоко, ну, скажем, такая вот старушечка, которая много лет прожила, это уже было достаточно большой возраст был у этой женщины, хотя смерть никогда не может быть вовремя, но, по крайней мере, эта женщина действительно очень долго уже прожила, и не было смысла так переживать. Она потеряла сознание на этих похоронах. Хотя никакой видимой причины
2: хотя,
3: не было.
2: Хотя, в общем-то, чужой человек.
3: Это был совершенно чужой человек. Тем более, я говорю, что это не была какая-то трагическая смерть там, или еще что-то. Это был человек, который уже прожил долгую жизнь, и это, это нельзя сказать естественно было, потому что смерть никогда не бывает естественной. Но, по крайней мере, мы знаем, что никто не живет вечно. Рано или поздно все равно человек должен отойти. Это был такой вот отход уже человека, прожившего очень долгую жизнь. Там ей где-то под 100 лет было уже этой бабушке. И она потеряла сознание, эта женщина. И потом, после этого она очень долго болела и пришла ко мне на консультацию, попросила помощи, потому что она не могла справиться с этим. То есть это загнанное вовнутрь горе, невысказанное, невыплеснутое, оно обернулось тем, что через много лет, просто это была подобная ситуация, вот настолько сильно вот пришлось ей прореагировать, и так ее организм, даже без ее желания, просто ее организм таким образом прореагировал.
2: Вот какие тонкости бывают, такие ситуации сложные в жизни.
3: Совершенно.
2: Даже представить себе не можем. А, Людмила Федоровна, все-таки вот вы сказали, должен быть баланс. Да? А вот кто определяет этот баланс? Мы вообще в силах его определить, вот этот баланс? Вот нельзя же сказать человеку, даже самому себе, не радуйся слишком сильно. Вот радуйся, но вот не слишком сильно радуйся. Или, например, переживай, но все-таки не впадай в уныние, в депрессию. Вот где этот баланс определить? Вот если уж мы радуемся, вот мы радуемся в той мере, в какой это для нас естественно. И какие тут могут быть границы?
3: Так вот, действительно, вот вы сами ответили на свой вопрос. То есть и положительные, и отрицательные эмоции, и связанные с этим чувства, они как раз и должны быть естественными. Граница как раз там, когда ты переходишь через какие-то вот границы определенные, через, когда ты становишься неестественным. Допустим, когда человек радуется, и вот даже говорим, неестественный смех. То есть это чувствуется, это понятно, что когда человек смеется от души, действительно, потому что вот ему так хорошо, ему комфортно, и он просто заливается смехом, это нормально, это естественно. Когда же человек смеется уже неестественно, когда это уже наигранно, и когда это он из себя выдавливает этот смех, то понятно, что это уже все, это уже не то совершенно. И то же самое с отрицательными эмоциями. Когда человек просто распускает себя, когда

0: биться в этой истерике и даже не думать, как он в это время выглядит. Он будет там на полу лежать, волосы на себе рвать и не думать о том, что нужно себя сдерживать и как он выглядит перед другими. Бывают такие случаи.
1: Бывают такие случаи. Но опять-таки это все зависит от внутренней гармонии человека. Если человек не имеет вообще связи с Богом, вообще совершенно абсолютно, он далек от этого, и он не понимает, что все равно Бог все контролирует. И он тогда действительно отдается своему горю. И без этой надежды, да, он может действительно реагировать совершенно неадекватно.
0: Да, да.
1: Абсолютно неадекватно. Понятно, что в таком состоянии, когда случается вот такая неожиданность какая-то, такая вот смерть какая-то такая неожиданная, совершенно абсолютно, то человек не контролирует себя абсолютно. И он может даже произвести какие-то действия неадекватные. Но если у человека есть вера в Бога, и если он понимает, что Бог ведет все, Бог дает силы не контролировать себя, а просто это естественное состояние, да, человек плачет, но он плачет, и он верит, что Бог отрет его слезы.
2: Принято считать.
1: Мне так вот получилось, что у меня было 10 смертей, совершенно абсолютно неожиданных. И самое последнее, это была смерть моего мужа. Я с ним 2 часа говорила, было все нормально, все хорошо. И в этот же день он вдруг неожиданно умер. Абсолютно совершенно непонятно, как. Я до сих пор не знаю, как это так получилось, что он так вот неожиданно умер. И мне даже об этом не сказали. И на следующий день, когда я позвонила с тем, что, потому что он просил принести уже одежду для того, чтобы ему выписываться домой. То есть это уже
0: он в больнице был, да?
1: Да, он был в больнице, но он себя чувствовал очень хорошо. У него вообще даже у него не, там, никаких капельниц, ничего уже не было. Он себя чувствовал очень хорошо. И просил меня на следующий день принести одежду. И когда я позвонила врачу и спросила, когда можно принести одежду, мне врач говорит, а ему уже ничего не надо. Я спрашиваю, как это ничего не надо? А так, говорит, потому что он скончался. Я говорю, как скончался? Это для меня, конечно, это было настолько неожиданно.
0: Да.
1: Он говорит, ну как все люди умирают, так и ваш муж умер. То есть это вот тоже сказано так, это вот очень равнодушно. И я, конечно, не знаю, как бы я прореагировала на это, если бы я не была верующим человеком. Конечно, это был жуткий шок, но вот именно, вот понимаете, это уже получается внутреннее, это уже естественная реакция получается человека, что если человек постоянно старается жить с Богом и решать свои проблемы с Богом, и у него вот эти чувства, они подвластны Богу, то... Естественно, реакция, да, это боль, это шок, но не будет истерики, не будет каких-то таких вот проявлений из ряда вон выходящих.
0: То есть вот все-таки вот этот внутренний стержень, да, вера, которая питает нашу душу, надежда на то, что даже если что-то страшное в жизни случится, Бог все видит, Он знает, Он рядом, вот это помогает, да?
1: Это помогает, это воспитывает нашу реакцию, воспитывает наши эмоции, воспитывает наши чувства. И вы знаете, вот в Библии есть удивительный такой текст: «Да будут ваши чувствования, как у Иисуса Христа». Прямо есть такое вот интересное высказывание. А если посмотреть по Евангелию, какие чувства были у Иисуса Христа, то, конечно, это идеал, к которому мы должны стремиться. Но Иисус плакал с плачущими. И даже удивительно мы находим, что Он плакал даже тогда, когда Он знал, что Лазарь воскреснет. Он плакал на могиле у Лазаря, потому что Он плакал о всех там присутствующих. Он сопереживал всем тем присутствующим. Хотя знал, что через несколько мгновений Лазарь будет воскрешен. Он искренне радовался с радующимися. И когда мы будем стремиться вот к этому идеалу, это будет наше естественное состояние. И радость будет естественная. Если даже скорбь будет, и сопереживание с кем-то, пусть даже не у нас, а будет у кого-то какая-то печаль, и скорбь, то наши чувства будут чувствами сопереживания, сочувствия, соучастия. И это будет естественно. Это будет не одна крайность, не вторая крайность.
0: Естественно и нормально.
1: Естественно и нормальная будет реакция.
0: Людмила Федоровна, итак, молитва, связь с Богом, да, вера в Него. Есть еще какие-то советы, которые могли бы помочь нам привести свои чувства в порядок, каждому чувству свое место, управлять своими чувствами?
1: Да, конечно. Нужно стремиться к тому, что все-таки положительные эмоции, положительные чувства, они доминировали над отрицательными. Это тоже в наших силах. Если мы перед собой поставим такую цель, стараться радоваться, ну, даже мелочи. Вот радоваться веточки в цвету,

0: радоваться первому снегу, радоваться каким-то мелочам, на которые мы просто не обращаем внимания. Если мы будем постоянно, изо дня в день, практиковать вот такие вот, такую реакцию нашу, такие вот эмоции, то, конечно, у нас всегда будут положительные эмоции, будут доминировать. И потом еще одна такая вот маленькая деталь. Очень важно уметь за все благодарить. Когда мы воспитываем в себе это чувство благодарности, это тоже чувство. Благодарность тоже чувство. Если мы изо дня в день благодарим Бога, благодарим наших окружающих, благодарим наших детей за то, что они делали там уроки, хотя мы считаем, что это их обязанность, благодарим мужа, жену, жена, мужа и так далее, когда вот у нас это чувство благодарности становится естественным, оно тоже помогает нам контролировать себя.
1: К этому ведь можно себя приучить,
0: да,
1: научиться вот увидеть хорошее даже в мелочах. Можно воспитать в себе
0: эту потребность. Это воспитывается. Это, если мы поставим перед собой такую цель, и к ней будем стремиться, и будем говорить о том, что да. И даже есть такое пожелание, и я сама тоже это делаю, мне очень это нравится. В конце каждого дня писать благодарность Богу. За что вот я могу Бога поблагодарить? Mm-hmm. И за что я могу поблагодарить своих близких? В течение дня сколько было всего хорошего в моей жизни. Когда я так вот изо дня в день это делаю, оно становится естественной реакцией моей. И вот у меня получается, вот мои эмоции, мои чувства положительные, они берут верх над отрицательными.
1: Mm-hmm. Мы, получается, уже учимся, становимся профессионалами, благодарить действительно Бога, видеть многое, чего раньше не видели.
0: Благодарить близких и все это замечать. С Божьей помощью мы расцвечиваем тогда нашу жизнь яркими красками, наша жизнь становится полноценной, красиво и счастливо.
1: Людмила Федоровна, время нашей программы подходит к концу. Благодарю вас за участие в нашей передаче, за то, что продолжаете делиться с нами своим опытом, опытом жизненным, очень ценным, и даете нам добрые, мудрые советы. Спасибо. Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Мы знакомимся с библейскими героями, чтобы нам решить очень важную задачу – легче понимать Библию и то, что в ней происходит, то, что в ней сказано.
1: В этой программе значение книг Ездры и Есфири «Сыны Израиля», переселение евреев после Вавилонского плена, восстановление храма, ключевые темы и суть книги Есфирь.
3: Ездра и Есфирь – герои, которые живут в конце периода пленения еврейского народа в Вавилоне. О них нам рассказывают библейские книги, которые носят их имена. Ездра и Неемия – это история восстановления храма и города Иерусалима после Вавилонского плена. А книга Есфирь – суровая повесть о дворцовых интригах и зависящих от них судьбах народов. Когда мы говорим об этих книгах, то нужно припомнить, что вся священная история Ветхого Завета – это описание судьбы богоизбранного народа, который ведет свое происхождение от Авраама. Недаром сегодня три религии называются авраамические религии – это иудаизм, христианство и ислам. Вокруг чего эта история строится? Начинается с исхода из Египта. Причем интересно здесь еще и вопрос датировки, потому что датировка исхода из Египта, там существует большой разброс сегодня. Начинают говорить о 21 веке, говорят, до Рождества Христова, до 11 века. Мы можем предположить, что исход состоялся в 13 веке, а в Библии Гетце, был такой пастор в Варшаве, указан 15 век. В книгах Иисуса Навина «Судей» рассказывается история еврейского народа или сынов Израилева.
1: Сыны Израиля, сокращенно израильтяне, потомки Иакова, названного Израилем, от которого пошло 12 племен еврейского народа.
3: Конечно, эти израильтяне, которых не надо путать с граждане современного государства Израиль. Дело в том, что это уже немножко другое, да? Хотя язык тот же, но это другие люди. От смерти Моисея до последнего судьи, вождя в Израиле, продолжается эта история. Потом возникает монархия, эпоха трех первых царей. Саула, годы правления его где-то с 1029 года по 1005 год. Давид с 1005 по 965 год. И Соломон, 965-928 год. Вот эти даты, они в какой-то мере приблизительные, потому что мы могли себе с чем-то соотнести. Уже период разделенного государства, Северное царство, просуществовало с 900 года по 700 год, да, то есть вот два века. Иудейское царство Южное просуществовало с этого же времени, с 930 года до 586, когда храм Соломонов был сожжен. Вся эта история описана в книгах царств. Затем еще есть книги летописного цикла «Паралипоменон». И вот Вавилонский плен. Вавилонский плен продолжается с 598 по 539 год. И вот эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. Поствавилонская история – последние три книги исторического цикла. То есть книга Езры, Неемии и Есфири. Вот как раз об этих героях мы говорим. История этих героев помогает нам понять эти три важные книги.
1: В VI веке до Рождества Христова евреи попали в Вавилонский плен. Храм был разрушен. Через 70 лет, по пророчеству пророка Иеремии, они должны вернуться домой.
3: Далеко не все евреи пошли в землю. Они устроились, живут здесь довольно долго. А там, куда ты уйдешь, там когда-то жили предки. Но они жили там, я живу здесь, зачем мне туда идти?
1: Книги Ездры и Неемии рассказывают о первой и второй волнах переселения евреев из Вавилона на родину, в Иерусалим. А книга Есфири описывает время между этими переселениями. Ездра начинает рассказ с первого года правления персидского царя Кира, 538-539 годы до нашей эры.
3: Потом были проблемы с тем, что цари останавливали строительство храма. Возобновили строительство только 29 августа 520 года до Рождества Христова. Храм был построен к третьему дню месяца Адара 6 года правления царя Дария. то есть вероятная дата восстановления, 12 марта 516 года. Вообще, с датировкой у нас всегда возникает такая проблема. Библия иногда очень точно указывает даты. В разных книгах они немножко разные, чуть-чуть. И вопрос, какой счет используется здесь, еврейский, включающий счет, или счет, который используют другие народы. И тогда пишут через косую черту два разных года.
1: Ездра начал свое путешествие из Вавилона 1-го Нисана, 8 апреля 458 года до Рождества Христова, и прибыл в Иерусалим 1-го Авва, 4 августа 458 года. То есть переход занял почти 4 месяца.
3: Персидский царь Ксеркс I, сын Дария I Великого, он правил с 486 по 465 год. В его время происходят события книги Есфирь. В частности, история замужества Есфири происходит между декабрем 479 года и январем 478. Неемия начинает свою историю уже с 445 года.
1: Слова Неемии сына Ахалиина. «В месяце Кислеве в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным».
3: Он собирает экспедицию и отправляется на восстановление города Иерусалима, где пробыл наместником 12 лет. История возможной гибели народа, которая описана в книге Есфирь, показывает, что евреям нужно жить в своей земле. Не по воле персидского монарха, а по воле Божьей, исполняя Божий закон, живя подле храма, куда нужно приходить на праздники 3 раза в году. Итак, теперь подробно. Книга Езры. Езра, главный герой своей книги, говорит о себе в первом лице, и поэтому, согласно иудейской традиции, считается ее автором. Он был книжником, знатоком закона. Он возглавил одну из основных групп иудеев, которые вернулись из Вавилонии в страну своих предков, в Ханаан, на землю израильскую. Книга Езры содержит первую половину повествования о возвращении из плена, а завершается оно уже в книге Неемии. В древнееврейских и древнегреческих рукописях иудейской традиции это вообще две книги составляют одно целое. В христианской традиции они разделились. Там представлена историческая канва событий. Иудея оказалась под властью несокрушимого Вавилона, армия его захватила Иерусалим, разрушила храм, увела множество иудеев в плен, в свою собственную страну. Но и империя была не вечна, ее завоевали персы и медийцы. Кстати, об этом рассказывает книга Даниила. Валтасаров пир происходит как раз в это время. Могущественный персидский царь Кир, который триумфально вошел в Вавилон, стал правителем прежних обширных владений. Его власть по отношению к покоренным народам была более мягкой, чем предыдущих правителей. Если ассирийцы депортировали народ, Вавилон тоже забирал с собой пленников, персидский владыка говорит, что там, где народы живут, они должны поклоняться тем богам, которым они поклоняются, чтобы у меня было процветание. Сам Эзра вернулся из Вавилонии на землю предков позднее, где-то в 458 году до Рождества Христова.
1: «В первый год правления персидского царя Кира, во исполнение слова Господнего, сказанного Иеремией, Господь побудил дух персидского царя Кира, и тот велел провозгласить по всему своему царству письменно и устно. Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли даровал мне Господь, Бог небесный, и теперь он повелел мне построить ему храм в Иерусалиме, что в Иудее. Каждый из вас, кто принадлежит к его народу, да пребудет с ним его Бог, пусть отправится теперь в Иерусалим, что в Иудее, и строит храм Господу Богу Израиля, тому Богу, который в Иерусалиме».
3: Восстановить стены и даже возобновить жертвоприношение было только частью задачи вернувшихся из Вавилонии иудеев. Причем это не самая сложная задача. Гораздо сложнее было восстановить жизнь целого народа. А в центре этой жизни должен быть находиться храм и закон. И именно Эзра, по сути, заложил основа того уклада религиозной жизни, который иудеи сохранили в последующие времена, вплоть до Нового Завета.
1: Когда строители положили основание храма Господня, священники в облачениях с трубами и левиты, потомки Асафа, с кимвалами, выступили, чтобы восславить Господа, как повелел Давид, царь Израиля. И они пели попеременно, хваля и благодаря Господа. «Ибо Он благ, ибо вечна любовь Его, неизменная к Израилю». Весь народ с громкими возгласами хвалы ликовал пред Господом, радуясь тому, что заложено было основание храма Господня.
3: Книга Эзра, которая увековечила многие факты, события и жизни израильского народа, безусловно, выходит за рамки чисто исторического повествования. В ней заложен уже богословский смысл, который раскрывается во взаимоотношении Бога со своим народом. Это один из самых драматичных периодов ее истории. Из плена люди возвращаются, естественно, они без того, что без имущества, беспомощные, разбойники. Они угрожали им на дороге. Враждебно относятся к ним иноземцы. В их отсутствии там кто-то живет. И теперь, естественно, что им не нравится, что кто-то приходит сюда. Это тот же самый конфликт, который сегодня происходит в Палестине и в Израиле, да, между ними. Да. Законы персидских владык ущемляли их права и интересы. Сами они мало что могли изменить в этом положении вещей. И вот книга из Эзры показывает израильтянам, как Бог, верховный владыка, спаситель мира, осуществляет свою волю в жизни доверяющихся ему людей. Указывает на то, как важно ограждать себя от пагубных влияний, хранить чистоту веры, жизни, питать душу Словом Божьим. Вот когда мы сегодня ищем выход из бесконечных жизненных тупиков, находимся под давлением этого мира, вот эта книга показывает нам, что есть надежда на освобождение из плена греха и возвращение в блаженное состояние покоя и свободы. Оно возможно только в Боге и верности Его завету.
1: Храм был построен к третьему дню месяца Адара, шестого года правления царя Дария. Израильтяне, священники, левиты и все остальные возвратившиеся переселенцы осветили этот храм с ликованием. В 14-й день первого месяца все переселенцы отпраздновали Пасху. Священники к тому дню очистились, как и левиты, и были все как один чисты. Они заклали пасхальную жертву для всех остальных возвратившихся переселенцев и для собратьев своих священников, и для самих себя. Эти жертвы ели вернувшиеся из изгнания израильтяне и все, кто отделился от языческой нечистоты и обратился к Господу, Богу Израиля, почитая Его.
3: Книга Исфирь. У нее имя Исфирь, если еврейское имя, то Эстер. У нее есть еще еврейское имя Гадасса или Адасса, она главная героиня книги. Слово Гадасса, это имя происходит от еврейского слова «хадас мирт». В греческих вариантах текста оно отсутствует.
1: Эстер. В синодальном переводе – Исфирь. Этимологически это имя может быть связано с именем вавилонской богини Иштар. Сравните Мордехай – Мардук. Или с древнеперсидским словом «стара» – «звезда». Еврейский мидраш связывает его с глаголом «хастер» – «скрывать», в частности, с сокрытием лица Господня, упомянутым во Второзаконии 31 главе 18 стихе. «И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Мотив сокрытия очень важен для книги. В частности, Эстер до поры до времени скрывает свое происхождение. Не сказывала Исфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордехай дал ей приказание, чтобы она не сказывала.
3: Один из каверзных вопросов на празднике Пурим, собственно, книга Исфирь описывает возникновение этого праздника, кем приходится Исфирь Мордехаю? Она дочь его дяди, то есть двоюродная сестра. И она его приемная дочь. То есть у нее двойное родство. В столице Персии, в городе Сузи, Сузы, по приказу царя, полгода длится празднество. Но царь решил похвалиться красотой своей жены перед всеми. Жена в это время дает свой пир для женщин во дворце, не желает унижать свое достоинство царицы перед пьяными мужчинами. За это она наказывается отлучением от царя. Больше она ему на глаза не появится. Не пришла сейчас, не придешь никогда. Царю нужна новая жена. Объявляется конкурс невест. Во дворец берут всех красивых девушек империи. Среди этих девушек наша героиня Эсфирь. В это время Мардохей раскрывает заговор против царя. Любимчик царя Аман возненавидел Мардохея за то, что тот не кланяется ему, и решает погубить не только Мардохея, и весь иудейский народ по всей империи, назначает дату, бросая жребий. Жребий по-еврейски пур, по-персидское слово пур. И получает заплату разрешения у царя на это злодейство. Есфирь по просьбе Мардохея решается просить царя спасения. Она с риском для жизни идет к царю, потому что являешься к царю незваной, будешь убит. И царь все-таки обратил на нее внимание и спросил, что ты хочешь. Царь говорит, приди вместе с Аманом на пир. А просьбу обещает высказать на следующий день, на следующий день после пира. Ночью царю не спится. Он читает царскую хронику, вспоминает о Мардохее, который спас его от заговорщиков, которые решили убить царя, и решает его вознаградить. Аман приходит к царю, Аман любимчик царя, приходит просить о смерти Мардохея, а тот велит ему воздать почести Мардохея. И воздать их должен будет сам Аман.
1: Пришли царь и Аман на пир к царице Эсфире. И снова царь, выпив вина, спросил у Эсфири: «О чем ты хотела просить, царица Эсфирь? Все получишь, хоть половину царства. Скажи, чего желаешь, и все будет исполнено». «Если снискала я твое благоволение, о царь, — отвечала царица Эсфирь, — и если это угодно царю, то да будет дарована мне моя жизнь, таково мое желание, вместе с жизнью моего народа, такова моя просьба. Я и мой народ проданы на уничтожение, обречены на убийство и истребление. Если бы нас продали лишь в рабство, я бы смолчала. Из-за такой беды не стоило бы тревожить царя». «Кто он?» — спросил царь Ксеркс у царицы Эсфири. «Где он, тот, кто осмелился задумать такое?» «Вот он», — отвечала Эсфирь. «Наш гонитель и враг — злобный Аман». И Аман затрепетал от страха пред царем и царицей. Царь в ярости встал от трапезы, за которой пил вино, и вышел в дворцовый сад. А Аман остался умолять царицу Эсфирь о пощаде, так как видел, что царь уже решил его участь. Царь возвратился из дворцового сада в комнату, где они пировали, и видит. Аман припал к ложу, на котором возлежала Эсфирь. «Он еще и царицей хочет при мне овладеть, прямо у меня в доме!» — воскликнул царь. Слово слетело с уст царя, и Аману накрыли лицо.
3: Аман убит, его дети убиты, евреи получили возможность напасть на тех, кто хотел их убить, на один день раньше. Так они и делают. В книге переплетаются несколько ключевых тем. Повествование начинается с описания событий, которые происходят во времена царя Ксеркса, который устроил пир для вельмож, не только для вельмож, но и для простого народа. И вот царские пиры в этой книге, они служат фоном, на котором происходят основные события. Красной нитью через всю книгу проходит тема повиновения и неповиновения царским указам. Царские указы не подлежат отмене. Кстати, тоже такая черта интересная. Вряд ли царские указы нельзя было отменить, иначе такое царство не могло бы управляться. То есть одни законы, если противоречат, они должны быть убраны, эти законы. Но в книге это важно, потому что стержнем повествования в этой книге, безусловно, является тема спасения народа от уничтожения. Хотя немножко непонятно, почему сам Мардохей ведет себя так, что гневает Амана. Он не кланяется, ему задают вопрос, почему ты нарушаешь царский приказ, почему не поклоняешься Аману? И ответ этот не ясен. Дело, кажется, в еврейском запрете на поклонение идолам. И интересно, что об этом все говорят. Но в тексте нигде не сказано, что Аман требовал для себя божественных почестей. Да это было бы и странно, учитывая, что все-таки он не первое лицо в государстве. Да? Евреям, однако, никогда не запрещалось кланяться в знак почтения. Эта проблема решается, если принять еврейское предание, согласно которому Аман носил на груди небольшого идола. Так что всякий, кто кланялся Аману, поклонялся и этому идолу. Но, собственно, не в этом дело. Суть книги в другом. Есфирь сказала, воспитатель ее приходит к Есфирь и говорит, народ твой погибнет.
1: Мардохей сказал ей, не думай, что в царском дворце тебе не грозит та же участь, что ждет всех остальных иудеев. Если ты сейчас промолчишь, то помощь и избавление будут дарованы иудеям иным путем, а ты и весь род ваш погибнете. Как знать, быть может, для этого времени ты и достигла царского звания.
3: Вот это суровое предостережение с отвагой и бесстрашием принимает Есфирь, главная героиня библейского повествования, готовая пожертвовать собой перед угрозой, нависшей над ее народом. В нашем мире сегодня, где мы живем, это сложный и противоречивый мир. Несмотря на многие усилия людей доброй воли, межнациональные столкновения, насильственное подчинение малых этносов более крупными, ответная месть, истребление целых народов, преследование отдельных людей по национальному религиозному признаку остается горькой повседневной реальностью современного мира. Проблемы межнациональных отношений сложны и трудноразрешимы. И темы, затронутые в этой древней книге, для каждого поколения по-новому злободневны.
4: Стоны, стоны, истомные, бездомные, долгие звоны похоронные, стоны, стоны. Жалобы, жалобы на отца, жалость изъявящая, жаркая, жажда конца, жалобы, жалобы. Узел туже, туже, путь все круче, круче, все уже, уже, уже, угрюмей тучи, ужас душу рушит, узел душит, узел туже, туже, туже. Господи, Господи, нет, вещи сердце верит, Боже мой, нет. Мы под крылами твоими, ужас и стоны, и тьма, а над ними твой немеркнущий свет. –

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, ребята! Веселая школа здоровья снова рада вас видеть. Я рад приветствовать вас и вместе со мной Матвей и Настенька. А сейчас прибежит моя племянница. Вот она что-то несет.
4: Смотрите, что я вам принесла. Догадались?
5: Кто это?
6: Улитка.
4: Улитка. Вот смотрите, она на вас смотрит.
6: Где? Она настоящая.
4: Она прячется, если вы ее трогаете.
6: Она настоящая.
4: А ты потрогай. Она спрятала глазки на вас.
6: Я уже не буду трогать.
0: На кончиках ее рожек.
4: Вот, да, вон, да, видите, она на вас смотрит.
0: И на маленьких рожках тоже. И она умеет смотреть вот так вот, вот так, вот так. Какая интересная. Смотрите, она на меня смотрит.
4: Да.
0: Какая улитка хорошая.
4: Да.
0: Веселинка, где же ты ее нашла?
4: А вы знаете, я когда купалась на озере и вышла на берег, я ее нашла на берегу прямо озера, на листочке. Она, наверное, очень любит купаться, так же, как и я.
0: Да, я тоже очень люблю купаться, да. Веселинка. Но ты, наверное, иди, отнеси ее назад, туда, где она привыкла жить. Ей же там будет хорошо, как у себя дома.
4: Хорошо.
0: Ступай, ступай. А то ей будет нехорошо, она будет искать свой домик. Ребята, а вы любите купаться?
6: Да.
0: Да? Где вы любите купаться?
6: А я в море.
0: В море?
6: На отдыхе.
7: Я в море на Гагаркине, в море в Египетском красном купался.
0: Вот это да.
6: Я тоже в Египетском купался.
0: Я там никогда не был. А что такое Гагарка? Это, наверное, речка такая, да?
4: А я в озере люблю и в море купаться.
0: Я тоже люблю купаться. Ребята, можете себе представить, что улитка может находиться в воде долго-предолго. И при этом ей ничего плохого не будет.
4: Она не замерзнет?
0: Вот это интересно. А что будет, если мы долго-предолго будем находиться в воде? А я вам подсказочку.
4: Да.
0: Что будет, если долго-предолго будем в воде? А? Это подсказочка.
4: Догадалась? Да? Это же бегут улитки со всего озера, чтобы посмотреть, кто это так долго купается в воде.
0: Да, веселинка, веселинка. Но разве улитки умеют бегать? Настя, правда же?
6: Да.
0: Ну, скажи, Матвей. Ведь...
6: Не вот так вот бегают.
0: Да, они, улитки, очень медленно ползают.
6: Потому что они животоногие, у них же нет ног.
0: У них одна такая большая нога. Да, у них одна. А вот наши зубки, если мы слишком долго будем находиться в воде, да, действительно будут стучать друг о дружку. Почему? Ведь если мы слишком долго будем находиться в воде...
6: Мы замерзнем.
0: Правильно.
4: А вы когда-нибудь замерзали, когда долго плавали? Замерзали? И я тоже один раз так долго купалась, что у меня зубы стучали, как карандаши у профессора Бодрячка.
0: Веселинка, надеюсь, ты не заболела?
4: Ой, к сожалению, заболела.
1: Ну вот.
4: Потому что вот. Я не слушалась маму, когда она меня звала. Но я просила, ну, мама, ну еще немножечко, ну, еще чуть-чуть,
0: Ну, я очень рад, моя дорогая племянница, что сейчас ты все понимаешь.
4: Да, я теперь всегда, я всегда слушаюсь маму, когда она меня просит выйти из воды. Вот, погреюсь на солнышке, а потом мама мне все равно разрешает опять нырять и прыгать.
0: Да, это очень хорошо и очень важно научиться вести себя на воде. Дорогие ребята, купание в водоеме может принести много-премного радости,
4: да,
0: веселья, но при одном условии. Нужно слушаться маму и папу.
4: Да.
0: И еще очень важно научиться двигаться в воде.
4: Ой, а я очень хочу научиться двигаться в воде.
0: Вот,
4: а вы хотите?
0: Вот, хотите?
4: Мы хотим.
0: Тогда вперед, пойдемте на полянку. И там я вам кое-что покажу.
4: Пойдемте.
0: Пойдемте.
7: Пойдемте.
0: Так вот, первое правило.
4: Так.
0: Заходить в воду можно только тогда, когда рядом есть мама и папа.
4: Это для того, чтобы они нам помогли, да?
0: Да, они же для этого, Бог нам специально их и дал для этого.
4: Так.
0: Итак, правило второе. Нельзя заходить в воду слишком глубоко.
4: Ой, глубоко. Это как-то глубоко.
0: А вот глубоко – это когда вода достает до живота. Вот так.
4: Давайте посмотрим, как у нас глубоко.
0: Вот для меня глубоко – это вот так. А вот для Настеньки глубоко – это вот так.
4: Ух ты! Вот как у нас глубоко.
0: И если вы зашли, и вода вам достает до живота, это значит, нужно повернуться по направлению к берегу и идти по направлению к берегу, но не туда, не вглубь.
4: Да.
7: А я с кругом водяным ходила туда-сюда.
4: Это
0: вот
4: уже
0: это
4: глубоко.
0: Очень, да, это уже очень глубоко. Итак, правило третье.
7: Или надо на рукавники надеть.
0: Тоже не помешает, но об этом мы еще поговорим. Правило третье. Давайте внимательно посмотрим на дно. Ага. Дело в том, что нужно посмотреть, нет ли на дне острых стеклышек, камешков, коряк и очень длинных водорослей, в которых могут запутаться ноги.
4: Здесь ничего нет, профессор Бодрячок. Ой, зато мячик!
0: Стой! Веселинка, ты же нарушаешь второе правило. Нельзя заходить туда, где глубоко. И есть еще четвертое правило. Если вы играете в воде с игрушками, и игрушки от вас уплыли, за ними никогда нельзя ходить.
4: Потому что там глубоко.
0: Совершенно верно.
4: Ой, там нельзя, сюда нельзя. Что можно тогда, да, профессор Бодрячок?
0: А, вот что можно. Можно научиться двигаться в воде, чтобы научиться плавать.
4: Давайте учиться двигаться.
0: Да, я
4: Давайте,
0: вам покажу несколько веселых движений.
4: Так.
0: Движение номер один. Так. Называется цапля. Знаете, как шагает цапля? Она высоко поднимает ноги, высоко поднимаем колени, а носок тянем вниз. Вот
4: смотрите,
0: так.
4: Вот как. На одном месте. Давайте вокруг себя походим.
0: Раз, два.
4: Как цапля.
0: Раз, два.
4: Вокруг
0: раз,
4: себя.
0: Два.
4: Вот какие цапли
0: раз,
4: у нас получились.
0: Раз, два.
4: Вот какие.
0: Не, Матвей, неправильно. Ногу поднимаем вверх, сгибаем в колени, а носок тянем вниз.
4: Да. Носочек.
0: Вот
4: да. Видите, как у Насти хорошо получается. Какая красивая цапля.
7: Она очень медленно ходит.
0: Итак, движение второе.
4: Так.
0: Называется кузнечик.
4: Ой, это, наверное, мы будем прыгать, как кузнечик.
0: Да, прыгать можно вперед, назад и в стороны, влево и вправо.
4: Видишь, прыгать, как кузнечики? Угу. Давайте сюда, ко мне.
7: А
4: мы
7: я знаю, как я плавать.
4: А давай сначала, как кузнечики, попрыгать.
7: Нельзя, микрофон.
4: Ну и что ж, мне можно?
0: Да.
4: Вперед, назад, вперед, назад.
0: Да. Вот. Я кузнечик, я легко
4: прыгаю. Я так люблю прыгать.
0: А вот если ты, Веселинка, любишь прыгать, тогда третье движение тоже связано с прыжком. Нужно так подпрыгнуть и в воздухе повернуться.
4: Это что такое за движение?
0: Примерно, да, правильно, Настенька. Вот так, раз. Ну, попробуйте.
7: А я на одном месте могу вот так.
0: Молодец.
4: Давай.
1: Вот молодец, и мобильник получилось.
0: Итак, ну, наконец, последнее движение как раз и научит нас плавать. Четвертое движение.
1: Ну, а я, смотрите, я умею плавать по-собачьи, вот так вот.
0: Да, Веселинка, но так плавают собаки. Но настоящие пловцы плавают по-другому. Тихо. Настя уже все знает. Потому что движение так и называется – пловец. Мы вытянем руки вперед, ладошки отвернулись друг от друга.
7: Вот так вот.
0: И нужно нарисовать круг, как бы отталкиваясь.
7: Вот так вот.
1: Ух ты!
0: Отталкиваясь.
6: Вот, смотрите.
1: Я когда буду плавать на озере, я буду все эти движения повторять. Особенно движение пловец, чтобы научиться хорошо плавать.
0: Но для того, чтобы научиться плавать, нужно научиться еще и держаться на воде.
1: Это как это, держаться?
0: А вот для этого... Тоже верно. Но для того, чтобы держаться на воде, нам нужно провести один...
1: Эксперимент!
0: Да!
6: Эксперимент! Обожаю эксперименты!
1: Я обожаю.
0: Молодец.
1: Побежали!
0: Пойдемте, пойдемте, друзья! Итак, перед нами аквариум.
1: Да.
0: Вот, давайте представим... Что это маленькое...
6: Море.
0: Ну, море или озеро. Ребята, а вы любите бросать в воду камешки?
6: Да.
1: Я очень люблю.
0: Да, я тоже люблю. Когда был маленький, особенно вот так, считать бульки. Или просто. Очень интересно наблюдать, как круги расходятся по воде. Вот у меня есть камешки, и я вам дам по одному.
6: Почему?
0: Давайте сейчас бросим их в воду.
1: Осторожно, да?
0: И
7: чтобы на улитку не попасть.
0: Да. Да, но там нет улиток.
7: Ну вон,
0: вот. Только нет, череп... это только пустые ракушечки. Так вот, посмотрим, что будет.
1: Оп. А я аккуратно брошу. Оп.
0: Ну. Итак, это что вы увидели?
1: Ой, они просто упали. Вот, смотрите, вон лежат все наши камушки на дне.
0: Да, да, да. А вот это удивительно.
6: А вон одна ракушка раскололась.
1: Но она все равно лежит на дне.
0: Да, но она лежит на дне. Вот. А что будет, если мы бросим в воду вот эти шарики?
1: Давайте.
6: Они останутся на поверхности.
0: Ну,
1: давайте,
0: прошу вас.
1: Попробуем. Ой, у меня плавает.
6: Я тоже.
0: Вы видите, как интересно. Камешки утонули, а шарики держатся на воде.
6: Потому
0: а как вы думаете?
6: Потому что камень это тяжелый он, и он падает.
1: Шарик?
6: А шарик состоит из воздуха, а воздух-то прозрачный и легкий.
0: Правильно.
1: Молодец.
0: Совершенно верно. Что же нужно сделать, чтобы научиться держаться на воде?
6: Надо брать с собой надувной круг.
0: Правильно.
1: А я могу взять круг. Шарик.
0: Но Настя права. На надувном круге держаться на воде будет куда удобнее.
1: Да.
0: Дорогие ребята, нужно обязательно научиться плавать для того, чтобы уберечься от неприятностей.
1: А моя мама очень часто повторяет одну поговорку. Береженого Бог бережет.
0: Да, Бог всегда заботится о нас. И мы должны тоже соблюдать правила поведения на воде, чтобы спастись от беды.
1: А я знаю одну поделку, которая так и называется «Спасательный круг», который будет нам напоминать обо всех правилах на воде. Хотите сделать?
6: Да!
0: Давай, Веселинка, давай, учи нас.
7: Как вот этот.
1: Да, как этот. Смотрите, для того, чтобы сделать поделку «Спасательный круг»,
6: нам нужны круги.
1: Нам нужно вырезать два кольца. Вот такие у меня получились. Я их вырезала из картона. Держи, Матвей, ты. Держи, Настенька, ты.
6: Спасибо.
1: Смотрите, для спасательного круга всегда есть вот такая веревочка.
0: Да, эта веревочка нужна для того...
7: Чтобы кидать эти.
0: Для того, чтобы за круг можно было легко взяться.
1: Ухватиться,
0: да? Да, ухватиться, чтобы спастись. Правильно.
1: Смотрите, мы сначала нашу веревочку... Вот так вот положим вокруг круга.
4: Смотрите, а потом
6: мы ее... Я ее ленточкой.
4: Да, и мы будем ее закреплять с помощью красных полосок. Вот видите, я специально полосочки вам приготовила. Смотрите, как мы это будем делать.
6: С серой стороны.
4: С обратной стороны мы будем заклеить. Серый. Молодец. Мы берем полосочку. Один конец полосочки смажем и чуть-чуть клеем.
7: И вот сюда приклеим.
4: Да, молодец. Смотри, держать веревочку. И с обратной стороны мы заклеиваем
6: вот так.
4: Полоску. Ага. Вот смотрите, что у нас должно получиться. Вот так вот, смотрите. И мы должны приклеить еще три таких полоски. Давай попробуем, Матвей. Держи. Давай. Я смажу один кончик. Дай тебе вот так. Держи. Давай я тебе помогу.
7: А кто так что?
4: Да, молодец. Молодец. Складывай все. Получается? Давай последнюю полосочку. У нас их будет четыре, как у настоящего круга спасателя. Так. Держи. Склеивай. С той стороны. Вот. Молодец. Вот.
7: У нас уже готово.
4: Да, у нас уже получилось.
5: Ну, вы молодцы.
4: Отлично, у вас тоже.
5: Получится.
4: Смотрите, ребята, вот эти кончики, которые у нас остались, мы завяжем и отрежем лишние. Давай, завязывай. Завязывай кончик. Получится у тебя? Давай, узелок сделай. Угу. Молодец. Матвей умеет вязать узлы.
7: Где?
4: Вот сюда, вот здесь. Возьми, вот здесь отрезай.
5: И еще раз.
4: Режется? Получается? Отлично. Вот такой у нас круг получился. Но смотрите, для того, чтобы этот круг можно было куда-то повесить, нам нужна еще одна веревочка. Вот для этого я вам приготовила еще две длинные веревки. Держи тебе. Мы его можем повесить на стену или подарить другу.
5: Да.
4: Повесить прямо на шею.
5: Вообще на кораблях спасательный круг очень часто привязан длинной веревкой, чтобы можно было утопающего вытянуть на борт.
4: Да. Вот смотрите, что у нас получилось. Смотрите, вот такой спасательный круг. Вот. Так,
5: ну вот. Вот.
4: Можно подарить другу, например, повесить ему вот так вот.
5: На шею.
4: Да, смотри, какой красивый спасательный круг.
7: Моряк.
4: Матвей.
5: Смотрите, у нас получился вот такой вот.
4: Да. С обратной стороны.
5: Ребята,
4: вот так вот показываем.
5: Обязательно сделайте такой круг и подарите своему другу. И когда будете дарить, обязательно расскажите своему другу о правилах поведения на воде, как настоящие спасатели. Да. Ну а нам пора прощаться, драгоценные мои. Всего вам доброго, до скорых встреч.
6: До свидания,
4: ребята!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Иисус Христос любил рассказывать притчи. А что такое притчи? Притчи – это обычные, простые истории, а истории любят слушать и взрослые, и дети. Одна из таких притч записана в Евангелии от Матфея, 13 главе, стих 44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». О чем здесь идет речь? О каком поле?

0: потому что в древности, когда один народ нападал на другой, люди в спешке, часто бросая все, убегали, лишь бы сохранить свою жизнь. И вот здесь мы видим, что Иисус Христос как раз такую историю рассказывает. Когда люди убегали из своих домов, спасая жизнь, часто они запоминали, где оставляли свое самое драгоценное сокровище. Они определяли место между деревьев или каких-то строений, закапывали туда свое сокровище в землю и запоминали, где находится это место. Они надеялись, что когда они вернутся после всех этих военных действий, то они найдут свое сокровище. Но случалось так, что люди просто не возвращались, потому что погибали или еще какие-то события происходили, и эти сокровища оставались на долгие годы там в земле. И когда случалось так, что кто-то находил это сокровище, он понимал, что жизнь как-то улыбнулась ему. Это сокровище не принадлежало хозяину земли, потому что не он туда его спрятал, иначе бы он знал, что там есть сокровище, и никому бы не доверил там производить какие-то земельные работы. Но вот этот человек, который сокровище нашел, он понимал то же самое. Это сокровище не принадлежит хозяину. И что он делает? Он продает все, что у него есть, в надежде купить эту землю. И вот вопрос. Люди, которые окружали этого человека, его близкие, друзья, родственники, что они думали? Он взял и продал все, что у него есть. Ради чего? Ради какого-то куска земли. Что особенного в этой земле? Мы, христиане, порой очень сильно похожи на этого человека, который нашел сокровище в земле. Мы ценим то, чему другие люди, может быть, даже и не рады, они не понимают системы ценностей христианина. И я думаю, что каждый из вас понимает, о чем здесь идет речь. Каждый из вас понимает, что есть Иисус Христос, есть вера, есть истина. И все это мы ценим так сильно и готовы заплатить огромную цену за все это. И Иисус Христос знает это. Он знает, какую цену мы готовы заплатить, и дает нам терпение. Терпение, Он дает нам силы претерпеть все нападки нашего окружения, близких, может быть, даже родных людей. Он дает нам терпение для того, чтобы мы могли сконцентрировать внимание на самом главном и ценном. И мы готовы пожертвовать всем ради драгоценного дара, ради пролитой крови Иисуса Христа, чтобы у каждого из нас была надежда. Почему я говорю о каждом? Потому что каждый из нас имеет может иметь веру и спасение, имеет надежду. Иисус Христос любит вас. Цените то, что имеете, драгоценную жемчужину, драгоценное сокровище, а Господь сделает все для того, чтобы дать вам силы.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог любит вас и желает вам счастья.
3: Для вас поют Сергей и Наталья Перминова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Сталкивались ли вы с такой ситуацией? Зайдешь к врачу с обычной простудой, выйдешь со списком лекарств. Если же обращаться к разным специалистам, то таких списков будет несколько. Одновременное сочетание нескольких лекарственных препаратов – явление вполне обыденное. Официальная западная статистика утверждает, что 44% мужчин и 57% женщин в возрасте старше 65 лет принимают более 5 лекарств, а около 12% – более 10 препаратов в неделю. Так ли это необходимо? Лечит ли такой насыщенный комплекс или калечит? Сегодня с нами эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Он поможет найти ответы на эти и многие другие вопросы. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте, Анастасия.
4: Бывает такое, что врачи одновременно выписывают большое количество лекарств, целый список. Вот всегда ли это нужно? И насколько вообще это оправданно?
5: Ну, вы знаете, дело в том, что существуют различные линии терапии, и врач выписывает лекарственные препараты в соответствии с каждой линией. Например, первая линия, вторая линия, третья, четвертая. Есть препараты прикрытия, препараты, которые компенсируют какие-то эффекты основной линии терапии. Есть линии премедикации, есть неоадъювантная терапия. Поэтому врач всегда выписывает в соответствии с федеральным руководством по терапии и при необходимости каждой линии.
4: Вот если проще говоря, то потому что линии, да, многие не понимают, что, о чем идет речь. Можете пояснить, что это за линии и почему их нужно именно бывает совмещать?
5: Дело в том, что иногда препарата первой линии бывает недостаточно или могут развиваться какие-то возможные побочные эффекты.
4: То есть первая линия – это основной препарат, который, например, назначили…
5: При каком-то конкретном заболевании.
4: Да, это вот первая линия, да? То есть мы так.
5: Но может быть иногда, понять, что пациент уже обратился на фоне приема каких-то препаратов, или у него существует история приема каких-то групп препаратов, и поэтому врач учитывает возможные побочные эффекты или осложнения каких-то заболеваний, назначая различные линии препаратов. И только врач может решить необходимости назначения первой, второй, третьей линии или возможности отмены какого-либо препарата. То есть любое назначение, оно обосновано, оно объяснимо и оно необходимо.
4: Понятно. Исследования показали, что увеличение количества используемых препаратов приводит к более частым нарушениям схемы приема, в то время как уменьшение количества, ну, наоборот, да, снижает число нарушений. Как влияет совместное употребление нескольких лекарств? Не вредно ли это?
5: Ну, у вас прозвучало сразу несколько вопросов. Вы затронули известное явление так называемой полипрагмазии, когда выписывается до 5-6 одновременно лекарственных препаратов, что вызывает определенные сложности. В то же время пациент ведь обращается не только к одному врачу, например, обратился к кардиологу, наблюдается у терапевта. У пациента может быть бронхиальная астма, то есть это уже у аллерголога наблюдается, плюс еще может быть аллергический ринит. И сразу несколько заболеваний пациенту нужно лечить. И это врач все обязан учитывать. Поскольку врачей сразу может быть несколько, возникает риск полипрагмазии, о которой вы говорите. Ну, эта проблема, она была актуальна всегда, и врачи, специалисты ведут электронные карточки и наблюдают пациента в плане именно назначения различных лекарственных препаратов. Да, и говоря о вреде назначения нескольких препаратов, следует отметить, что существуют несовместимости, существуют так называемые фармацевтические, фармакологические несовместимости лекарственных препаратов. Врач, конечно, это учитывает. И если посмотреть на инструкцию к лекарственному препарату, то в разделе «Особые указания» об этом обязательно прописывается. Но следует о чем сказать, что нестероидные противовоспалительные препараты, например, аспирин, диклофенак и так далее, как правило, снижают эффективность основной терапии. И врач учитывает это влияние и прописывает либо в разное время, либо полностью отменить какой-то из препаратов.
4: То есть я так понимаю, что чтобы все было правильно, чтобы все было хорошо, нужно не самим изучать аннотации, да, а рассказать врачу, какие препараты, допустим, я регулярно принимаю, да, или мне назначил другой доктор.
5: Ну, конечно, вы же не враг сами себе. Угу. Поэтому для лучшей терапии, для более грамотного назначения пациенту следует рассказать врачу о том, что он принимал, что принимает. И
4: Понятно. Согласно недавнему национальному репрезентативному опросу Consumer Reports, для каждого пациента список препаратов можно уменьшить хотя бы на один. Действительно ли можно уменьшить количество принимаемых препаратов, или все-таки это не так?
5: Ну, поэтому пациенты и обращаются на повторные приемы, когда врач, делая определенные анализы крови или проводя осмотр пациента, делает вывод о том, что какой-то препарат можно отменить, что-то можно переназначить или продолжить прием. Поэтому важно именно при лечении и приеме препаратов обращаться своевременно к врачу за контролем.
4: Угу. Если все-таки назначили большой перечень лекарств, как вы посоветуете правильно их принимать?
5: Прием лекарств, то есть кратность приема, время приема до еды, во время еды или после еды, оговаривается с врачом, поскольку у каждого препарата свой эффект, свое влияние, свой механизм действия. Также может быть связывание с пищей во время приема пищи. Все эти факторы врач знает и учитывает. Поэтому важно следовать именно рекомендациям врача по приему лекарств.
4: Угу. Мы с вами вот уже начали эту тему про несовместимые, да, там, как по отношению к пище. И вот если есть несовместимые лекарства, то какие это? И насколько важно учитывать совместимость лекарств с едой, может быть, с конкретной какой-то едой?
5: Угу. Очень интересная тема, поскольку наши зарубежные коллеги много внимания уделили этим вопросам. И я могу выделить три основных, так сказать, группы продуктов питания, с которыми не рекомендуется принимать препараты. Первый – это алкоголь. Угу. Известны токсические эффекты парацетамола на фоне приема алкоголя, известны извращенные действия антибиотических препаратов на фоне приема алкоголя. Но это, я думаю, знает каждый. Также существует негативный эффект от сока грейпфрута, может быть, вы слышали,
4: да? Нет, никогда.
5: Поскольку он влияет на цитохром P450 в печени и замедляется метаболизм препарата. Препарат оказывает токсический эффект. И существует целая группа препаратов, которые противопоказаны при приеме на фоне употребления сока грейпфрута или продуктов, содержащих грейпфрут. Да, это уже известный факт, и это прописывается в инструкции. Врачи, конечно,
4: к препарату.
5: Угу. Врачи об этом знают, они предупреждают пациентов. Также существует группа препаратов из антидепрессантов, которые при приеме совместно с сыром, представляете, с копченостями, с мясом, оказывают так называемый сырный эффект, когда у пациента резко повышается давление, и в результате вот гипертонического криза у некоторых может быть смертельный исход. Врачи тоже об этом говорят и предупреждают, то есть так называемый сырный эффект или тираминовое действие. Да. Это очень важно. Да.
4: Угу.
5: Также не рекомендуется принимать препараты на голодный желудок, если это не требуется, да, поскольку многие из них оказывают раздражающее действие на слизистую стенку желудка и вызывают ульцерогенное так называемое действие. Это касается особенно противовоспалительных препаратов.
4: Что это за
5: обезболивающим
4: действие?
5: Обезболивающим действием. Это действие, поражающее слизистую желудка с последующим прободеванием, то есть развиваются сначала микроязвочки, потом язвы с последующим, так сказать, прободеванием, то есть образуется такая дырочка, если говорить простым языком, в желудке.
4: Можно заработать серьезно.
5: Содержимое выходит в брюшную полость, вызывает перитонит, и если не оказать помощь, на третьи сутки может возникнуть смерть. Это очень серьезно. Да. Также не рекомендуется употребление препаратов на голодный желудок с газированными напитками, поскольку углекислый газ вызывает расширение пор в желудке и оказывает раздражающее действие на слизистую стенку желудка. Тоже не рекомендуется. Поэтому эти все особенности, конечно, врачи знают, и они пациентов об этом предупреждают.
4: Понятно. А знаете, я в своей жизни столкнулась с такой ситуацией. Одни лекарства мне назначали строго утром, другие строго после обеда. Есть даже такие лекарства, которые нужно принимать через равный промежуток времени.
5: По схеме.
4: Да, по такой строгой схеме. Вот насколько действительно необходимо соблюдать такие вот показания, вот таким образом принимать лекарства?
5: Хорошо, что вам врач об этом и говорил, потому что препараты действуют по-разному. Есть препараты, так называемый дозозависимый эффект, у других препаратов времязависимый эффект, у третьих препаратов накопительный эффект, то есть они должны накопиться и только потом срабатывают. Mm-hmm. Другие действуют по схеме, и там важна именно кратность приема, поскольку зависит от биологических циклов в организме. Другие препараты могут вызывать бодрящий эффект, оказывается. Uh-huh. Поэтому во второй половине дня они принимают. И некоторые вызывают настолько сильный бодрящий эффект, что человек не может вообще заснуть. Да, он лежит и не может спать. Поэтому врачи, тоже зная все эти эффекты, назначают их в специальное время. И очень важно соблюдать именно ту схему, которую выписал врач.
4: Правильно ли я понимаю, что если не соблюдать эту схему, то действие препарата снижается? Или все-таки нет? Или все-таки иногда можно, и действие будет такое же?
5: Ну, если пациент пропускает, например, время приема препарата, и он же вспоминает о том, что нужно принимать следующий раз, то, конечно, предыдущую дозу уже принимать нельзя, потому что иначе будет увеличение концентрации и, может быть, развитие токсического эффекта.
4: А в зависимости от еды, например?
5: Да.
4: До еды, во время еды, после еды? Вот здесь как быть?
5: Разные препараты взаимодействуют с едой по-разному.
4: Да, но мы это поняли.
5: Некоторые препараты можно принимать вне зависимости от приема пищи, некоторые строго после еды или во время.
4: Ну вот если я забыла, например, до еды принять, могу ли я принять во время еды или уже это будет бесполезно?
5: Ну, чем не принять, лучше уж тогда принять.
4: Лучше принять.
5: Да, потому что пропуск иногда бывает чреват тем, что если это препарат антибиотик, то бактерии могут как раз поднять голову, воспрять духом и размножаться с большой силой. Поэтому все-таки лучше принять препарат. Но стараться следовать инструкции. Может быть, какие-то ремайндеры себе на стенку куда-то, на кухне где-то прикреплять, на холодильник.
4: Стараться.
5: Да, потому что ведь принимаете же не всю жизнь препарата, а только какой-то короткий срок или курс. Ну, это важно, это очень важно.
4: Да, я вот уже услышала, что от вас не стоит запивать газированной водой, а чем лучше тогда запивать лекарства?
5: Ну, как известно, универсальной жидкостью является простая питьевая чистая вода. Поэтому в любой инструкции прописано, чем лучше запивать лекарственные препараты. Но в данном случае вода побеждает. И количество это где-то половина стакана.
4: А моя бабушка, например, говорила, что аспирин всегда надо запивать молоком.
5: Ну да, поскольку аспирин обладает раздражающим действием на стенки желудка. Можно запивать молоком, но все-таки не рекомендуется. Угу. Для защиты слизистой желудка мы можем принимать аспирин после еды.
4: Понятно.
5: После еды.
4: Угу. Какие, может быть, есть рекомендации по употреблению воды во время курса лечения?
5: Ну, рекомендуется обычный прием жидкости нормальной, поскольку у некоторых пациентов вода вызывает отеки. И чтобы врач дополнительно не назначал мочегонные средства, рекомендуется нормальный режим питья. Но вот американцы уже доказали, что вода, когда поступает в больших объемах и с большой скоростью, она вредит организму, поскольку повышает давление, может вызывать накопительный эффект. Поэтому рекомендуется пить воду маленькими глотками непрерывно. За полчаса до еды прекращать, и через час после еды начинать пить воду. Носим с собой бутылочку и пьем постоянно. Как в Израиле. Растения поливают капельно, но зато какие они сочные и красивые. Да? То есть именно вот понемножечку, но постоянно.
4: Может ли как-то образ жизни человека влиять на эффективность или на побочные действия при приеме лекарственных средств?
5: Ну, что вы имеете в виду образ жизни?
4: Ну, образ жизни может быть как...
5: Ночные смены или...
4: Ночные смены, там, не знаю, может быть, это просто какой-то вялый образ жизни, когда человек мало двигается, либо он курит, пьет, ну, любой какой-то образ жизни. То есть влияет ли вообще наш образ жизни на то, как действует лекарство в нашем организме, на его эффективность или вот...
5: Конечно, влияет, конечно. Если мы говорим про вредные привычки, то здесь может быть прям непосредственное влияние на печень, токсические различные эффекты. Было уже обнаружено, что если работать в ночные смены, то изменяется гормональный фон.
4: Интересно.
5: Да, да, у женщин большие проблемы, у мужчин возникают проблемы при нарушении вот этих циркадных ритмов и так далее. Соответственно, и изменяется кровообращение, и различные препараты могут по-другому уже действовать.
4: То есть если гормональный фон изменился у человека, человек, кстати, наверное, может этого и не знать, да?
5: Может не знать, но признаки будут проявляться.
4: Ну да.
5: Угнетение, слабость.
4: То вот. Какие-то...
5: Некоторые препараты могут изменить свое действие, да. Например, слабее действовать. Возможно,
4: понятно.
5: Такое, да.
4: Вот случается такое, что человек пьет какое-то лекарство, но ему кажется, что ему не помогает. И он себе добавляет, ну, еще раз выпил таблеточку, или еще раз закапал, или снова побрызгал горло, хотя было там определенное указание только 3 раза в сутки, а он 5 раз побрызгал. Вот можем ли мы так поступать вообще? Насколько это правильно?
5: Ну, конечно, это неправильно.
4: Неправильно.
5: Это так называемое применение off-label, то есть нерекомендованная инструкция. Если мы говорим про обезболивающие препараты, то инструкция допускает при неэффективности одной таблетки, можно выпить вторую. Но здесь бы я порекомендовал. Если таблетку можно разделить, то лучше принять половинку таблетки и через час вторую половинку, если боль не утихает. Чтобы не 2 таблетки. Потому что чем больше мы увеличим дозировку, тем при последующем приеме требуется большая доза. Вот. Если прием препарата назначил врач, кратность приема, да, продолжительность лечения, то это нельзя нарушать. Иначе можно вызвать какой-то токсический эффект или другие непредсказуемые реакции, или увеличение побочного действия препарата. В данном случае следует строго придерживаться инструкции. Если эффекта нет от препарата, об этом следует сообщить врачу, либо посмотреть, может быть, неправильно принимают. Бывает такое, что, например, гели при прорезывании детских зубов нужно наносить дозу в 2 фаланга пальчика. Угу. Некоторые мамы наносят маленькую горошину, просто не выдерживая нужную дозировку. Эффект не получают, разочаровываются. А на самом деле нужно было нанести правильную...
4: Больше.
5: Да, больше, правильную дозировку. Поэтому всегда следует именно грамотно подходить к дозированию лекарственного препарата.
4: Ну, а бывают ли какие-то плачевные случаи, когда человек не выдержал дозировку? Или все-таки это ничего страшного?
5: Да, известны некоторые трагические случаи, я бы так сказал, при лечении, казалось бы, безопасным препаратом, например, эффект от жидкой формы витамина D3. Известный был случай в 90-х годах, когда одна мама при лечении ребенка от рахита, до 3 лет мальчик был, ей назначили витамин D3 в каплях. Известно, что у витамина D3 в каплях очень точное и строгое дозирование. Но мама, видимо, хотела, чтобы эффект развился более быстро, потому что лечение витамина D3 – это же длительная терапия, там медленно нарастающий эффект. И она стала давать ему ложками, представляете? Там нужно по капелькам, а она ложками. И приходила, покупала и покупала этот препарат. Меня удивляет, что как фармацевты, которые отпускали ей витамин D3, не задумались, почему она его так часто покупает. И в итоге что произошло? Ребенок у нее истощился, похудел и умер. Когда проводили вскрытие, обнаружили, что была практически полностью угнетена иммунная система ребенка, и у него были внутри множественные такие грибоподобные наросты. То есть его съели, по сути, грибы изнутри. Кошмар. Весь пищевод, желудок и кишечник полностью был покрыт различными грибками.
4: Я бы никогда не подумала, что такое действительно безобидное средство может...
5: Поэтому на родителях лежит огромная ответственность в плане именно дозирования и правильного использования лекарственных препаратов. Потому что, вы знаете, вот мне нравится такая фраза, между ребенком и лекарством только одна защита – это родитель, который может либо навредить, либо помочь. И здесь главный принцип, вам скажет об этом любой врач – не навреди.
4: У нас с вами осталось немного времени. И последний вопрос. Как вы советуете относиться к новым лекарственным препаратам?
5: Ну, поскольку наша фармацевтическая индустрия непрерывно развивается, то современные препараты, они, как правило, более узкого специфического действия, и современные препараты подвергаются более жестким видам контроля, Да, более жестким исследованием, поскольку раньше не было таких компьютерных возможностей в моделировании, в дизайне, в исследовании лекарственных препаратов, то современные молекулы, они уже протестированы на всевозможные виды действия, на всевозможные предполагаемые побочные эффекты. То есть они проходят гораздо более широкий спектр исследований. Плюс еще при проведении клинических исследований проводятся более жесткие требования современным фармаконадзором или FDA в Соединенных Штатах. Поэтому современные препараты, они, так сказать, на голову выше своих предшественников, поскольку проходят более строгие варианты отбора.
4: Это очень здорово. Да, спасибо вам большое за подробные, интересные и полезные ответы. Мы с вами еще увидимся. Всего хорошего. До свидания.
5: До свидания.
4: Подведем итог. Получив внушительный список лекарств, вспомните, что назначение каждой позиции должно быть оправданным. Не стесняйтесь уточнить у доктора, для чего необходимы препараты из вашего рецепта. Убедитесь, что в вашем случае это необходимость, а не неумеренность. Четко соблюдайте режим приема и рекомендуемые дозировки. А в случае возникновения побочных эффектов обратитесь к лечащему врачу. Всего вам доброго, до встречи!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях сегодня священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
8: Приветствую вас.
7: Мы открываем Священное Писание, читаем, ну, особенно ветхозаветные книги, ну, и видим, что Бог лично, напрямую, в отдельных случаях даже показывает, внешне проявляя себя, но лично и напрямую обращается к людям. К человеку, к пророку. Там, ну, вот. Сегодня мы этого не наблюдаем. Ну, или, может быть, наблюдаем, но где-то не в нашей жизни, где-то далеко от нас. Почему такое происходит?
8: Вопрос сложный. Это глобальный вопрос относительно вообще, вижу ли я Бога, слышу ли я Бога. Mm-hmm. Многие так хотят, чтобы Бог явился в жизни человека, что-то сказал, какое-то действие произвел. Это естественное стремление. Ну, выражается такими криками, воплями. Почему я не вижу Бога? Пусть явится Господь. Стремление человека
7: пусть
8: понятно.
7: Хотя бы что-то скажет, чтобы я услышал.
8: Да. Много срезов, так сказать, нужно сделать, чтобы этот вопрос осветить. Ну, допустим, первый аспект очень важный. А какую жизнь ведет человек? Если это жизнь веры, то есть какой-то практики религиозной, ну, молитвы, исследования, послушания и так далее, то вопроса о слышании Бога и видении Бога в своей жизни не возникнет. Это будет естественно. В жизни веры всегда можно видеть руку Божью. Когда же человек делает какое-то, ну, послабление для себя, да, прогибается под изменчивый мир, то, конечно же, и Бога будет меньше. Тогда у него возникает вопрос, где же Бог? Тогда и Господь может с небес сказать, а где же ты, человек? Помните историю с Адамом и Евой?
7: Угу.
8: Адам, где ты? В момент, когда Адам прячется, он Бога видит? Тоже нет. Но проблема в чем? Вот в этой ситуации, когда Адам и Ева не видят Бога, и Бог не видит Адама и Еву, где проблема? Это Адам с Евой убежали. Адам с Евой согрешили. Вот где проблема. То же самое и сегодня. Другой аспект – это передача информации.
7: Не кажется ли вам, ну, несколько… Ну, ответ такой на вопрос. Почему все так плохо? Да потому что ты плохой.
8: Ну, почему бы и нет, друзья? Мы хотели бы, что нет, мы такие замечательные и пушистые, и Господь прямо вот обязан нам вот так явиться. Ну, давайте не будем превращать Господа в золотую рыбку или в щуку из сказки про Емелю. Если у нас проблемы, то, наверное, это наши проблемы. Это будет трезвее, чем мы будем выставлять претензии Богу. Кто выставлял свои претензии Богу, получил проклятие. Это было в саду Эдемском, Адам и Ева. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, я ел. Какие-то объяснения такие, ну, детский лепет, понимаете? Поэтому сегодня, когда люди имеют проблемы в духовной жизни, начинается обвинение в адрес Бога. Это неправомочно вообще.
7: Но если не обвинение, если хотя бы просто, как это сказать?
8: Тогда размышление.
7: Размышление.
8: Тогда поиск Бога. Но это процесс, и это не сиюминутно. Иов, прежде чем получить особые откровения о Боге, помните, сколько настрадался и натерпелся? И в итоге, когда он увидел Бога и справедливость вообще вот мироздания и Божьего суда, Божьих размышлений, он сказал, налагаю перст на уста, вообще я молчу, Бог великий превознесен. Во всех этих испытаниях Иов не посмел себе даже устами обидеть Бога. Он говорил праведно. Это Бог ему так, такую оценку дал. Ну, наверное, на это надо равняться. Хотя вот он первый из всех землян, наверное, кто мог действительно попричитать. 10 детей похоронить, шутка ли? Разлагаться от болезни, прям гнить заживо. Нормальные испытания для человека. Но Иов это все терпит. И в момент, когда... Вот он тоже так причитал, между прочим. Он тоже причитал, вот ты меня убиваешь, он меня поражает, где же ответ, там, яви и так далее, и так далее. Там много рассуждений, это большая поэтическая книга. Иов это все прошел достойно. Потом получил ответ, рассказ о великой борьбе, о противостоянии между Богом и сатаной, через Левиафана этот образ. И Иов понимает, что это не Бог его обидел, это не Бог проблемный, не Бог источник обид или трагедии смерти. И говорит, все, все. Замечательно сложилась его судьба. Нам сегодня то же самое. Не вижу я Бога. Значит, мне нужно сделать шаг навстречу Богу. Значит, мне надо исследовать. Давайте вот посмотрим еще на такой нюанс, что слышать Бога нужна определенно вера. А поверить, когда вот надо поверить, это не будет нечто очевидное. Вера связана с неочевидным. Маленькое определение. Книга «Письмо к евреям» апостола Павла, 11 глава. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
7: Ну, в невидимом, да.
8: А вот в невидимое – это не всегда буквально невидимое. Это то, что ты не можешь посчитать как Господь или его откровение. Давайте предметнее посмотрим. Бог Отец – издревле, со времен Адама и Евы, обещал, что будет семя жены, которое спасет род человеческий. Это обетование, Бытие 3.15. В итоге рождается Божье Слово, Слово, которое было у Бога, через которое все начало быть, пишет об этом евангелист Иоанн, рождается в мир Слово и приходит в образе прославленного царя с огненной молнией на колесницах в окружении воинств небесных. Так было бы, если бы это была языческая религия. Но приходит Сын Божий, как сын плотника, из Назарета, из которого ничего доброго. Приходит, как молодой учитель, галилеянин и так далее, и так далее. Для чего? А потому что его нужно воспринять через веру. А если бы он пришел, как воин на небесной колеснице, нужно было бы демонстрировать веру. Нет, надо просто глазки открыть и увидеть. Ой, какое чудо! Вот многие такого чуда и ждут. Чтобы Господь сказал, и это было прям очень чудно. Что прям вот любой скажет, о, да-да, это Господь сказал. А ты попробуй услышать так, чтобы это не было очевидно, что это Господь, но ты, включая разум и сверяясь со Священным Писанием, говоришь, да, это Бог сказал. Кто? Да вот брат мне сказал, вот мне ребенок даже истину сказал, вот мне проповедь какая-то, вот мне толкование библейское, вот мне... псалмопевец, вот мы пообщались с кем-то, вот мне сотрудник ГИБДД мне правду сказал, что закон таки надо слушать, и не надо для этого закон Божий читать, надо правила дорожного движения читать и соблюдать. Может Слово Божие прийти через сотрудника силовых ведомств? Даже так может быть.
7: Может. Может.
8: Но... Я могу в этом увидеть руку Божью? Или все-таки продолжать гнать 120, ангелы меня защищают? Понимаете, в чем идея? Мне хочется ангельского откровения, но я при этом от людей никого не воспринимаю. Вот такое иногда религиозное чванство демонстрируют люди, желая Божьего откровения, но не желая это таким путем, как это было в Священном Писании. Простой пример.
7: Но в Священном Писании все-таки был и параллельно вот к этому пути, был все-таки и путь, что тот же Иисус Христос, он творил чудеса.
8: Он творил чудеса, а кто-то говорил, что он исцеляет силу Вельзевула, князя бесовского.
7: Понятно.
8: Вот вам
7: да.
8: и ответ. Иисус чудо совершил, а говорят, а это бесы. Вопрос, что еще надо Иисусу сделать, чтобы как-то его приняли нормально?
7: Это
8: бесполезно. Если человек не хочет, не получается.
7: Это понятно. А если хочет?
8: А если хочет, вам пример. Чтобы Аврааму увидеть Бога или услышать Бога лицом к лицу, Аврааму для начала нужно пообщаться с тремя странниками. Проходят мимо три человека. Видит их Авраам и говорит, господа, зайдите и угоститесь. Нет, мы идем. И умолял, упрашивал, пригласил. И что оказалось? Кто эти были три странника? Господь и два ангела. И Господь сказал: у тебя через год приду, будет сын. И что говорит потом Новый Завет? Страннолюбие не забывайте, не пренебрегайте гостеприимством, потому что через оное однажды ангелов так принял человек. Внимание! Чтобы Аврааму получить какие-то откровения, там, или пойти на гору Мориа и увидеть, услышать голос Божий и так далее, что надо сделать? Да хотя бы прояви гостеприимство. Мелочь! Смотрите, мы не можем отвечать за проявление Бога, как мне явится Господь. Во-первых, это Бог. Не мне диктовать, как Он мне явится сегодня. Правда же? За что я отвечаю в своей жизни? Я отвечаю за гостеприимство, за честность, за справедливость, за чистоплотность, за аккуратность, за пунктуальность. Это вещи человеческие? Да, я могу ими управлять? Могу. Так управляй. И, может быть, через это Господь придет тебе в виде ангела, в виде какого-то человека и даст тебе особое откровение, и будет тебе счастье. Вот это работает, друзья, чтобы мы не представляли религию слишком мистической. Надо, чтобы волшебная палочка, вон там уголочек, там огонечек, здесь, значит, свет какой-то. Извини, с такими желаниями, таких образов ты скорее в психбольницу попадешь. Тебе столько будет мерещиться голоса, явления и так далее. Бог сказал тебе: строй отношения с людьми, общайся с людьми, Писание читай, на коленки становись, да, не просто так валяйся, молись. Ну что ты, практикуй простые вещи, ты за них отвечаешь. Ты можешь это сделать? Так сделай. Библия этому учит. Бог часто говорит: я просил вас какие-то простые вещи сделать, вы не сделали. Как вы просите о большем? Если вы в малом неверны, как можно просить о большем? Опять яркий пример. Фома. После воскресения Иисуса Христа. Все уже говорят, что Иисус воскрес. А Фома не оказался в тот момент, когда была эта весть провозглашалась, когда Иисус первый раз приходил и говорит: вот пока руки не вложу в ладони, вот не поверю. Бог благ, Бог милостив, и является специально ради Фомы. И говорит: Фома, пожалуйста, проверь. И что Фома говорит? Господь мой и Бог мой, и смиряется. А некоторые должны были поверить первой евангельской вести, которую женщины принесли, Мария Магдалина и другие. Но не все поверили. Помните, Петр и Иоанн побежали, и что они делали? Они искали живого среди мертвых. Им ангелы говорят: что вы ищете? Что вы ищете живого среди мертвых? Ему здесь не надлежит быть, он же вам сказал.
7: Нет, ну они побежали и факты проверяли.
8: Проверяли факты. Вот когда происходит такая проверка фактов, то получится, как у Фомы неверующего. Проверяние фактов – это проблема. Хотите пример проверяния фактов, проверка фактов? Жители города одного под названием Вифсамис решили проверять факт о святости ковчега Божьего, ковчега Завета, и заглядывали под крышку ковчега. Погибло от 70 до 80 человек, хотя там 50 тысяч, но это текстовая ошибка. Несколько десятков человек погибли от того, что проверяли факты Божьи. Вам Бог сказал в древности: это святыня, не прикасайтесь, только левиты могут прикасаться. Вам зачем с этим экспериментировать? Вы хотите лично увидеть? У вас будут проблемы от личного соприкосновения. Поэтому я сегодня радуюсь тому, что Бог опосредовал для меня свое откровение. И Он говорит: у тебя Библия есть? Ты сколько раз Библию открыл и сколько раз смартфон открыл? Не-не, это не то. Как не то? Ты несколько часов в день проводишь в смартфоне, ты смотришь в YouTube, ты смотришь телевизор, смотришь рекламу, ты смотришь на все-все, а Господу ты уделил 2-3 часа, ой, какие часа, 5 минут в день. И после этого ты хочешь Божьего откровения? Ну, давайте будем честными. Сегодня мир, к сожалению, вот на уровне таком, наш, привыкли с пультом управления работать, да, вот сидим, и в духовной жизни также. Господи, открой мне, вот дай мне ответ. Господи, а вот так. Так начни вести путь веры, начни практиковать действия веры, и тогда Бог будет тебе являться. Больше откровения будет. В древности тоже так было, просто, смотрите, авторы Библии, они уже описывают значительную часть событий, так сказать, задним числом. Ну, прошло все события, они же не ходят, сразу записывают, да, как с натуры. Они записывают как мемуары, вспоминания. И они многие...
7: Еще и не от первого лица.
8: И еще не от первого лица, да. Особенно летописи, там, царские книги и так далее. Они записывают уже как свершившееся нечто. И когда оно свершилось, событие какое-то, они в конце, ну, они позже описывают. «И сказал Господь, и человек услышал, и вот так все получилось». Но «сказал Господь» чаще всего, особенно вот Ветхий Завет, пророческие книги, каким путем? Пророк пришел и сказал. Пророку было особое откровение, и пророк пришел и людям сказал. И получается, что люди должны поверить кому? Богу? Нет, пророку. Поэтому в Библии сказано, верьте Богу и верьте пророкам его, понимаете? А некоторые на этом вопросе спотыкаются. И когда сегодня есть пророческое откровение, люди говорят, ну нет, вот эта женщина-пророк неинтересна, вот этот проповедник неинтересен, вот этот автор книги неинтересен, пусть Господь мне сам явится. Ну, извини, то же самое было в Древнем Израиле. Вот этот Исаия неинтересно говорит, непатриотично, этот Иеремия просит молиться за Вавилон, да он вообще преступник, он коллаборационист, побить Иеремию, а этот говорит, пророк там Иезекииль, про такие странные вещи, не будем слушать. Вы знаете, кого так даже не слушали? Иисуса Христа. Когда он своим ученикам говорит, будете есть тело мое и пить кровь мою. 70 учеников говорят, кто может слушать такие странные вещи? И ушли от него. И что? Иисус говорит своим 12, может, вы тоже уйдете от меня? Благо, у них хватило ума сказать, куда нам идти, у тебя глаголы вечной жизни. И они остались и стали апостолами Агнца. И знаете, в чем их преимущество? Вот они в этом учителе-назарянине, в котором сами не раз сомневались, все равно увидели Бога, смирились и за него жизнь отдали. А Бог им приготовил уже замечательную благодарность. В книге Откровения написано, что в Новом Иерусалиме 12 оснований Иерусалима носят имена апостолов Агнца. Это здорово. Они обрели веру, глядя не на какие-то там всполохи огня, северное сияние и прочее. Они увидели в молодом раввине из Назарета Господа Бога. Они смирились. Это вера, чудо веры.
7: Но сначала они в нем увидели просто учителя.
8: Ну да. Назвали его равви.
7: Пошли за ним.
8: Пошли за ним.
7: Стали учиться.
8: Это путь веры. Поэтому откровение от Бога – это действие в процессе духовного пути. Если вы остановились, если вы топчетесь непонятно где, ну, молитесь, если будет это действительно искренний порыв, Господь услышит.
7: То есть нельзя ожидать откровения от Бога, которое бы произошло вот просто моментно, потому что я этого хочу.
8: Да.
7: Спасибо большое, спасибо. Павел. Спасибо большое вам, друзья, за то, что были с нами на протяжении этой программы. Желаю вам всего доброго. До свидания.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Борис Пастернак. «Рассвет». Читает Николай Гузов. Музыкальное сопровождение Вячеслав Захаров.
2: Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, и долго-долго тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет и как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть щепу и всех поставить на колени. И я по лестнице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу и вымершие мостовые. Везде встают огни, уют, пьют чай, торопятся к трамваям. В течение нескольких минут вид города не узнавай. В воротах вьюга вяжет сеть из густо падающих хлопьев. И чтобы вовремя поспеть, всем мчаться, не доев, не допив. Я чувствую за них, за всех, как будто побывал в их шкуре. Я таю сам, как тает снег. Я сам, как утро, брови хмурю. Со мною люди без имен, деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден. И только в том моя победа.
1: Стихотворение Бориса Пастернака «Рассвет» читал Николай Гузов.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-92-22. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Есть совершенно великолепная книга Иова в Библии.
4: И, собственно, мое знакомство с Библией началось с книги Иова.
5: Мы знакомимся с библейскими героями, и это помогает нам решать очень важную задачу. Нам легче читать саму Библию, и мы понимаем то, что в ней сказано.
1: В этой программе тема книги Иова, структура книги Иова, испытания Иова, духовные вопросы книги Иова.
5: Иов, Исаия и Иона – это личности с каждым

0: которых связана своя драматическая история. О них нам рассказывают библейские книги, носящие их имена. Кстати, если книга носит имя библейского героя, это не значит, что он ее написал. В одном из современных русских переводов «Избранные книги Ветхого Завета», которые изданы были игуменом Иннокентием Павловым, я видел название «Книга об Иове» или «Об Иове». Вы наверняка слышали, о нем говорят как о многострадальце, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. И главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле. Почему на земле случаются беды, горести? Кто за все это в ответе и будет ли этому конец? Задает эти вопросы сам Иов. Вот, например, его слова, обращенные к Богу.
1: «Ты сказал, кто это безрассудно омрачает мой промысел? Говорил я так потому, что не разумел деяний твоих чудных, непостижимых для меня. О них не ведал. Раньше я лишь слышал о тебе, а теперь вижу тебя своими очами. Потому отрекаюсь я от слов своих и раскаиваюсь в прахе и пепле».
0: Это глава 42, где поиск заканчивается. Книгу Иова можно по праву считать уникальной. На ее страницах едва ли не впервые действительно звучала тема о незаслуженном или невинном страдании человека. И несмотря на то, что такие сюжеты встречаются в месопотамских и египетских источниках эпохи Ветхого Завета, книга Иова возвышается как пирамида в истории литературы, без предшественника, без соперника. Книга начинается с пролога, главы 1 и 2, в котором говорится о праведном, богобоязненном человеке. «Жил некогда человек в земле Уц. Звали его Иов. Был он непорочен, честен. Пред Богом он благоговел и избегал зла. Но в один из дней на него одна за другой обрушились беды. Сначала Иов лишается всего нажитого добра. Потом он пережил ужасную смерть 10 детей, которые погибли под развалинами рухнувшего дома. А затем поражен он был лютыми язвами с ног до головы. И при этом он сокрушен язвительными, жестокими словами собственной жены, посоветовавшей ему похулить Создателя. Ты все еще тверд в непорочности своей. Уж лучше прокляни Бога и умри. О случившемся несчастье Иова прослышали трое его друзей – Элифаз, Бильдад и Цафар, которые пришли к нему поддержать его и утешить страдальца. 7 дней, 7 ночей, подчеркивает рассказчик, сидели они рядом, пытаясь ответить на главный мучивший его вопрос. Почему? За какую провинность он страдает? У каждого из них свой взгляд, своя точка зрения, которую каждый из них пытается отстоять и доказать. И порой язвительные укоры всезнающих друзей больно ранят чуткого Иова. Он ошеломлен близорукостью жалких утешителей, как он их называет, дерзостью их неслыханных обвинений. Большая часть книги с главы 3 по 31 состоит из ярких речей и живых диалогов друзей Иова.
1: Главная тема книги – незаслуженное страдание праведника. Почему Бог допускает, чтобы страдал невиновный человек? Друзья Иова убеждены, что страдания посылаются Богом как наказание за грехи.
0: Но их объяснение упускает из виду один из наиболее трагических вопросов. Почему праведные страдают, при этом нечестивцы процветают, если Бог справедлив? Иов отказывается принять их мертвящие душу, формально правильные, но неуместные ответы. Они идут вразрез с его жизнью, его собственным духовным опытом. Он обращается за ответом к самому Богу и открыто выражает ему протест.
1: «Нет, не буду я сдерживать свой язык. Поведаю о том, как дух мой страдает. Выскажу огорчение души моей. Разве море я или чудище морское, что ты стражу ко мне приставил? Лишь подумаю, постель моя принесет утешение сном, ложе облегчит страдания, когда забудусь. Как ты и во сне насылаешь ужас, видениями на меня страх наводишь. Предпочел бы я, чтобы удушили меня. Лучше смерть, чем жизнь в таком теле. Опротивила она мне. Но живу я не вечно. Отступись от меня, ведь дни мои словно выдох».
0: Ему кажется, что он отвергнут Богом. Бог лишил его милости и стал его неумолимым врагом. Зачем ты скрываешь свое лицо? Меня врагом своим считаешь? Вот это ощущение богооставленности для Иова мучительнее всех понесенных им утрат и физической боли. Зачем жизнь тому, чей путь потерян, кому Бог поставил преграду? Ответ Бога Иову из бури неожидан, парадоксален и не содержит ожидаемого Иовом объяснения причин своих страданий. Это скорее вызов Иову. В вопросах Бога к Иову о его способности постичь тайны мироздания содержится намек на том, что знание человека ограничено. У рационального познания есть пределы. В книге Иова ставится не богословская и не философская задача, скорее духовная, религиозная. Явление Бога Иова – это прежде всего действие благодати Божьей. Бог заверяет и свидетельствует, что в нынешних страданиях он не отвергнут, Бог его не оставил. Из пролога нам становится известно, что у Бога есть противник, враг, который ставит под вопрос бескорыстность и непорочность Иова. Бог позволил сатане подвергнуть Иову испытанию.
1: «Однажды вновь собрались сыны Божии, чтобы предстать пред Господом. Вместе с ними пришел и противник, чтобы также пред Господом предстать. И сказал Господь противнику: „Ты приметил слугу моего Иова? Нет больше на земле такого человека. Непорочен он и честен. Предо мной благоговеет и избегает зла. Он по-прежнему тверд в своей непорочности, хотя ты убеждал меня разорить его беспричинно“. И возразил противник Господу: „Каждый шкуру свою спасает. Все, что не есть у него, отдаст человек за свою жизнь. Но лишь протяни свою руку, коснись костей его и плоти его, и тогда он открыто проклянет тебя“. И сказал Господь противнику: „Вот он весь в твоей власти, только жизнь ему сохрани“».
0: Но об этом диалоге Иов не знает, от него сокрыто то, что мы, читатели, узнаем с первых страниц. В Вышнем мире происходит великий спор между Богом и сатаной. Спор, который и объясняет случившуюся трагедию. В книге Иова поставлены важнейшие духовные вопросы о справедливости Божьей, о его верности обетованиям. Может ли человек бескорыстно доверять Богу, служить ему? Сам автор в этой книге открывается как великий художник слова, поэт-мыслитель. Он избирает диалог как форму разрешения глубочайшей проблемы. И вот это новый тип художественного мышления, который тысячелетия спустя назовут полифоническим мышлением по отношению к творчеству Достоевского. Скажет об этом Михаил Бахтин. Позволив всем участникам спора изложить свои точки зрения, автор древнего текста отдает предпочтение честно вопрошавшему к Богу Иову, а не знатокам-ортодоксам, которые выражают немало ценных и бесспорных идей, но им не по силам понять, что же случилось с Иовом и что он переживает в глубине души. Они догматики, их представления догматичные, односторонние. Их идеи, они настолько любят свои идеи, что, находясь рядом с человеком, который гниет заживо, они внутренне к нему безразличны.
1: Книга Иова отвергает примитивные и поспешные попытки решить проблему незаслуженных страданий, истинные причины которых нередко остаются тайной. Глубочайший духовный опыт Иова – это опыт духовного роста и мужания. Страдания не всегда, но очень часто приближают человека к Богу, и многие, проходя огненные испытания, возрастают в вере. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютую, от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел, вне селения. И сказала ему жена его: „Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри“. Но он сказал ей: „Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими“. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз фимонитянин, Велдат савхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико.
0: Самое ценное в опыте Иова то, что, страдая, он не отрекается от Бога. Это великий пример для нас. Это духовный подвиг. Он направляет к Богу все свои вопросы и горечь отчаяния. Вот его слова, которые говорит он, исповедуясь перед Богом.
1: «Твои руки сотворили меня. Ты даровал мне жизнь и любовь свою. И твоим попечением дышу я. Знаю, ты можешь все. Для тебя нет неисполнимых замыслов. Раньше я лишь слышал о тебе, а теперь вижу тебя своими очами. Потому отрекаюсь я от слов своих и раскаиваюсь в прахе и пепле».
0: Близость Бога, присутствие Божье, изверение в том, что он принят и оправдан Богом, для Иова дороже и целительнее того ответа, который он надеялся получить. Завершается книга эпилогом, в котором звучат бодрые слова о том, что при жизни праведника для него есть достойное воздаяние. Все потерянное возвращено Иову. Но гораздо важнее для нас тот опыт, который Иов пережил, оставшись верным Богу, и тем прославил его. Слуга Божий Иов говорит о нем правду. И книга Иова перекликается с пророчеством Исаии о страдающем слуге Божьем и предвосхищает весть Евангелия об искупительной жертве Иисуса Христа.
2: Первая встреча с Библией случилась тогда, это назывался город Ленинград. Я стала аспиранткой Ленинградского государственного педагогического университета, тогда института имени Герцена. Начинающая аспирантка, получила я определенные задания по литературе, в том числе и о том, что познакомиться с Библией. Дело в том, что в моей семье не было Библии, и мои мама с папой не были воцерковленными людьми, хотя в душе у мамы это всегда было, вот и до самых ее последних дней. Я начала читать Библию на самом верху Казанского собора. Тогда это был музей истории религии и атеизма. И там я взяла Библию, начала читать, и я вам хочу сказать, что, прочитав 6-7 страниц, я закрывала. Я понимала, что теперь я понимаю лучше, я не готова воспринимать. Для меня была совершенно неожиданная по форме, по содержанию, толкование. И это случалось, наверное, раз 4-5. То есть я начинала читать и закрывала, кто от кого произошел. Я закрывала. И потом пришла и рассказала руководителю кафедры, тогда это был замечательный, светлая ему память, замечательный человек, ученый, Николай Семенович Гордиенко. И я с ним посоветовалась просто и сказала, ну не идет, не принимает душа. И он мне сказал, а как вы читаете? Я говорю, ну как, сначала, как книги читают, сначала? Он говорит, нет, вы постарайтесь сделать иначе. И он мне посоветовал начать с книги Иова. И, собственно, мое знакомство с Библией началось с книги Иова. Это вот, как я понимаю, такой мостик между Ветхим и Новым Заветом. По своему содержанию считаю очень сильной книгой, поскольку как раз вопрос «За что?». За что? Виноват ли человек, не виноват ли? Вот этот, ну, удивительнейший, я говорю даже мурашки, вот этот удивительнейший, конечно, момент и ответ. Я читала, как вы понимаете, потом книгу «Экклезиаста», книгу «Складе мудрости» и «Бытие», и «Второзаконие». В общем, это вот потом пошло, как оно должно быть.
3: Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под нею протекал Кедрон. лужайка обрывалась с половины. За нею начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И глядя в эти черные провалы, пустые без начала и конца, чтобы эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. «Вас Господь сподобил дни мои. Вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал: «Неведомо откуда толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек». Но слышит: спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которой дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о том, как сделать праздники в наших семьях приятными для нас и наших детей. Сегодня тема нашей программы – день рождения ребенка возраста 8-10 лет. Прежде чем что-то организовывать для детей, давайте узнаем, каковы их особенности в этом возрасте. Итак, дети от 8 до 10 лет. Они уже многое умеют и очень хотят продемонстрировать свои навыки. Некоторые игры для них можно проводить уже лишь под визуальным наблюдением взрослых. Эти дети более усидчивы, чем 5-летние, а главное, они уже достаточно хорошо читают и пишут. Им знаком коллективный труд, что позволяет проводить игры с участием сразу всех детей. Кроме того, таким детям очень нравится юмор, костюмированные розыгрыши. Да, чуть не забыла, эти дети очень хорошо едят, так что за праздничным столом можете предложить им уже не только сладости. О праздничном столе. В прошлой программе я уже знакомила вас со способом использования поверхности стола. Если вы накроете скатерть сверху полиэтиленовой пленкой, то между ними можно разместить немало интересного. Поскольку дети уже подросли, то вырезные розочки и звездочки вряд ли их удивят. А что же тогда? Это могут быть фотографии виновника торжества, сопровождаемые смешными надписями. Пока гости собираются, дети с удовольствием рассмотрят фотографии, прочтут вот эти надписи и, может быть, их обсудят. Первое развлечение предложите им прямо у входа в квартиру. Оно называется «Соска или борода». На листе ватмана маркером напишите цифры 1, 3, 5, там, 20 и так далее. Но среди этих цифр особенным образом должна быть прорисована цифра, означающая, сколько лет сегодня исполняется имениннику. Предложите переступившему порог гостю посмотреть на лист с цифрами, завязать глаза и попасть указательным пальцем ровно в заветный год именинника. Он, конечно, будет очень стараться, а вы в это время тихонечко передвиньте лист, и его пальчик укажет, конечно, не то число, например, 60 вместо 10. «О, нет, скажите, ты ошибся, нашему имениннику не столько лет. Смотри, что теперь с ним стало». Гость снимает повязку с глаз, и в зависимости от того, больше, меньше или меньше указанная цифра, именинник то одевает бутафорскую бороду, если цифра больше, то берет в рот соску, если цифра меньше. Если не найдете бороды на прокат, соорудите сами из ваты или пряжи. Чем смешнее она будет, тем лучше. Вот такой забавный конкурс прямо у порога. Но предлагаю вам также воспользоваться идеей записок под тарелками. Для этого заранее на одноразовую тарелочку прикрепите с обратной стороны скотчем записочку. В этой записочке будет описание заданий. Пока тарелки стоят на столе, ничего не заметно. Но во время смены блюд объявите, что тарелки должны быть освобождены и сверху, и снизу. И когда изумленные гости осмотрят каждую свою тарелку снизу, они обнаружат записки. Скажите, что задание должен выполнить тот, кто ел из этой посуды. Задания придумайте самые разные, как хозяйственные, так и развлекательные. Ну, например, один пусть споет куплет песенки, заложив при этом за щеки по карамельке. Это, кстати, не только вкусно, но и весело. Другой гость пусть потрудится и поможет вам накрыть на чай. Хорошо, если это задание попадется девочке. Кстати, подключите к придумыванию заданий и самого именинника или именинницу.
0: Мамины секреты.
1: А вот неплохой вариант коллективного развлечения на самом дне рождения. Приготовьте большой лист ватмана и несколько цветных каталогов и журналов, где много фотографий, одежды, вещей, автомобилей. Также вам нужны будут несколько ножниц и клей-карандаш. На ватмане сверху напишите заголовок «Лена через 20 лет». Лена – это ваша именинница. Дайте детям такое задание – представить, какой будет Лена через 20 лет и снабдить ее всем необходимым. На листе заранее подпишите, что тут нужно расположить. Не забудьте написать «Муж», «Дети», «Домашнее животное», «Дом», «Дача», «Средства передвижения» и так далее. Пусть дети подберут соответствующие картинки, сами выберут, вырежут их и приклеят к ватману. Попросите их о том, чтобы они подошли к заданию с творчеством и юмором. Так в разделе, например, «Домашние животные» можно разместить фотографию коровы, крокодильчика. В разделе «Средства передвижения» можно наклеить картинку с телегой, детский велосипед или шикарный автомобиль. Для того, чтобы это задание не затянулось, дайте на его выполнение определенное время, ну, скажем, 15 минут. Тогда пройдет динамично это задание. Дети должны успеть пролистать журналы, обсудить варианты, вырезать и приклеить картинки. Именинницу попросите на время выйти из комнаты. В назначенное время повесьте ватман на стену наподобие плаката и громко, можно даже хором, Лену позовите. Рассмотрев плакат и, надеемся, вдоволь насмеявшись, пусть она выберет три лучших подарка, скажем, муж, средства передвижения и квартира. Тем, кто подобрал вот эти картинки, вручается призы. Кстати, плакат можно сохранить на память, как семейную реликвию. Хорошо бы, чтобы перед уходом дети написали на нем свои пожелания имениннице, может быть, рядом с тем изображением, которое они сами наклеили. Помните, в начале программы мы узнали, что дети 8-10 лет очень любят театрализацию. Так давайте используем вот эту их особенность. Конкурс называется «Поздравление от». Разделите детей на столько команд, сколько комнат вы можете выделить им для переодевания. В каждой комнате разложите что-то типа театрального гардероба. Платки, аксессуары, кусочки ткани, сумочки, очки, тесьму, там, бантики, заколки и так далее. Объясните каждой команде, что им предстоит подготовить необычное поздравление от необычного персонажа. Разыграйте по жребию записки с указанием этих персонажей. Это могут быть инопланетянин, житель Крайнего Севера, представитель из Африки, воспитанник ясельной группы детского сада, и дальше, как подскажет вам фантазия. Команды должны сначала создать своего персонажа путем переодевания, а затем пусть этот персонаж подготовит поздравительную речь для именинника или именинницы, и должен ее произнести. Проследите, чтобы команды попали каждая в ту комнату, где для них приготовлены соответствующие вещи. Например, для тех, кому попадется по жребию инопланетянин. Им пригодятся проволока, солнцезащитные очки. А для тех, кто наряжается в малыша, пригодится соска и детский чепчик. Не забудьте снять на фотоаппарат или камеру все происходящее. Это будет очень забавное зрелище. Веселыми выступлениями персонажей можно и закончить увеселительную часть праздника и перейти к чаю с тортом. Время нашей передачи незаметно подошло к концу. Вы не устали? Надеюсь, вы будете чувствовать себя так же бодро и после дня рождения вашего ребенка. Удачи! Всего доброго!
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Наверняка каждый из вас что-то в своей жизни коллекционировал. Ну и особенно в детстве мы любим коллекционировать. Это когда-то давно были марки, может быть, значки. Сейчас это какие-то сувениры, какие-то предметы. Коллекционируют и взрослые, и дети. Однажды Иисус Христос рассказал подобную притчу. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Дорогие друзья, что это получается? Иисус Христос рассказывает притчу о каком-то коллекционере. Человек увидел где-то жемчужину. Кто-то решил продать жемчужину. И вот ему показалось, что это самая драгоценная жемчужина. Самая большая, может быть. Возможно, она была самая великолепная и прекрасная. Мы не знаем, что конкретно заметил этот человек в жемчужине. Рассказывают одну историю. Историю, которая произошла в 1934 году. Произошло это на острове Палаван на Филиппинах. И вот один молодой человек вместе со своими друзьями занимался промыслом, которым многие там на Филиппинах занимались. На Филиппинских островах, там много небольших островов, водится в море много разных морских обитателей. И вот там, где-то на глубине, они доставали жемчужины. Жемчужины разного размера, разной формы. И эти молодые люди ныряли очень глубоко, надолго задерживали свое дыхание, они тренировались, и их мастерству действительно не было предела. И вот однажды группа молодых людей отправились в море для того, чтобы искать жемчужины. И им казалось, что все хорошо и благополучно. И вот один молодой человек, в очередной раз, нырнув в воду, задержался там надолго. Его друзья, которые ожидали его в лодке, стали переживать. Где он? Что произошло? Почему его так долго нет? Они стали нырять тоже в воду, чтобы узнать, что происходит, найти его. И там, на дне моря, они увидели ужасную картину. Этот молодой человек обнаружил огромную раковину и, естественно, подумал, что там наверняка большая жемчужина может быть. И, просунув руки туда, раковина захлопнулась и зажала ему руки. Она была очень огромная, он не смог ее поднять, как-то вытащить руки, и он погиб, он захлебнулся. Они вытащили его в лодку, но уже не смогли ничего сделать. Они достали эту раковину, они достали эту жемчужину и подарили ее отцу этого молодого человека. Позже эта жемчужина была подарена одному врачу, который спас второго сына этого мужчины. И эта жемчужина сейчас находится в одном из музеев у коллекционеров, и никто даже не знает, где конкретно. Потому что до недавнего времени эта жемчужина считалась самой большой, она называется «Жемчужина Аллаха». Она размером с человеческую голову. Она является самой ценной жемчужиной. Дорогие друзья, возможно, мы не понимаем коллекционеров, но я думаю, что мы понимаем верующих христиан. Потому что верующий человек находит нечто особенное, когда знакомится с Иисусом. Окружающие, возможно, не понимают ценности, они не понимают происходящего, но только верующий человек может осознать ценность великого дара спасения, подаренного Иисусом Христом каждому. И если вы действительно оценили любовь Иисуса Христа, обязательно поделитесь ей с окружающими. Расскажите другим людям о том, что Иисус их любит, о том, что Он их ценит и подарил им свою любовь, когда умер на кресте Голгофском. Пусть Господь благословит каждого из вас, сохранит и поможет ценить этот великий дар. И обязательно поделитесь им сегодня с другими.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
2: Они сейчас придут.
3: Привет, мы пришли.
1: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
2: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
3: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
4: Зеленый.
2: Зеленый был.
1: А сколько всего цветов в радуге?
3: 7.
2: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
5: Красный.
2: Красный тоже был.
4: Синий,
2: 1,
4: зеленый,
2: 2,
4: желтый,
2: 3,
4: оранжевый,
2: 4,
4: красный,
2: 5,
4: синий.
3: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
1: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
5: Да!
1: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
6: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
3: Потому что он охотник.
7: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
1: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
2: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
5: Как?
2: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква «К». Какой цвет вы знаете на букву «К»?
5: Красный.
2: Охотник – «О».
5: Оранжевый.
2: Желает «Ж».
5: Желтый.
7: Желтый.
2: Знать.
4: Зеленый.
7: Зеленый.
2: Где голубой сидит синий и фазан?
5: Фиолетовый.
7: Фиолетовый.
6: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
1: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
2: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
8: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
1: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
8: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
8: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
5: Я!
6: Я тоже!
7: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
8: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
1: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
8: На тот момент это было все население Земли.
7: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
1: Да, но никто из них не поверил Ною.
8: Они смеялись над ним.
1: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
6: И они послушались?
2: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
8: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
7: Дедушка, я с тобой.
6: И я.
3: А можно с вами?
6: Пойдем, Лёлик.
8: А вы со мной?
2: Папа, мы всегда с тобой.
3: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
8: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
6: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
8: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
6: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
2: Всех животных, которые жили на земле.
7: И слонов?
2: И слонов.
6: И жирафов?
2: И жирафов.
7: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
1: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
9: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
10: Верующий в Сына имеет жизнь вечную. а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Как Бог относится к тому, что мы грустим и огорчаемся? Является ли печаль грехом? Важны ли для Бога наши чувства и важно ли нам самим понимать причину нашей печали? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Итак, что касается печали и библейского взгляда на это чувство и на это состояние. С одной стороны, в христианстве печаль, уныние является одним из смертных грехов. Но, с другой стороны, сильно радоваться – это тоже не приветствуется, это считается легкомысленным. Вот в связи с этим хочется узнать, что вообще Библия говорит о печали. Должен ли христианин печалиться? Если печаль в жизни возникает, как-то ее, может быть, нужно трансформировать, с ней

0: такие состояния на духовные какие-то вопросы, но часто это просто вот болезнь. Но мы об этом
1: когда
0: не говорим.
1: Говорят, да, ну вот вы сказали, мы об этом не говорим, а я вот как раз собралась уточнить, что когда человек, например, ну, человеку говорят, мол, у тебя проблемы, значит, с Богом, раз ты постоянно в унынии, да, постоянно в депрессии. Ну ладно, но мы сейчас говорим не об унынии, а именно о печали.
0: Да, ну опять же, если вернуться назад, знаете, очень важно помнить этот момент. Поэтому мы не случайно начинаем с того, что нужно отличить печаль как проблему духовную, ну, не то, что проблему, а состояние, да, об этом мы будем подробнее, наверное, говорить, и печаль как проблему физиологическую. Если человек заболел, ему нужно идти к доктору. И если мы говорим ему, что это у тебя вот там духовная проблема, то мы только усугубляем эту болезнь. Это, к сожалению, может очень плохо закончиться. Вот. Но если мы говорим о печали как духовной проблеме или теме, то действительно печаль может быть и лекарством для человека, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, да? Вот. А может быть и чем-то плохим ядом, который человека отравляет. Вот. У апостола Павла в послании к Коринфянам есть такие удивительные слова, такие, которые говорят нам о том, что печаль на самом деле может быть исцеляющим лекарством. Апостол говорит...
1: Это где записано?
0: Это 7 глава 2 послания к Коринфянам. Я специально тут открыл этот текст заранее, чтобы его прочитать. Ну, наверное, предысторию маленькую нужно рассказать, откуда этот текст появился. А вообще послание к Коринфянам такое, это послание, состоящее из нескольких посланий. Исследователи спорят, сколько там, 3, может быть, 4, может быть, даже больше. И одно из, вот предыдущие главы, они, скорее всего, содержат вот то послание, которое стало причиной печали этих Коринфянам. Такое жесткое обличение. Ну, это в первом, наверное, да? Жесткое обличение образа жизни такого безнравственного некоторых членов Коринфской церкви. И реакцией стала печаль. «Посему, если я опечалил вас посланием, — говорит апостол, — не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога. Так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то же самое вы опечалились ради Бога, то смотрите, какое произвело у вас это усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание по всему вы высказали себя чистыми в этом деле». Ну, не будем, наверное, вникать в то, о чем конкретно пишет, ту ситуацию, к которой апостол обращался. Но здесь вот такие слова есть, да? «Печаль принесла вам покаяние».
1: То есть апостол Павел уличил этих людей в чем-то. Их поступки были неправильные, да, он как духовный отец их наставил, так сказать, в истине, они огорчились.
0: В Коринфской церкви, ну, много было христиан, которые вышли из языческого мира. И это прошлое, этот опыт нужно было как-то вот изменить. Они должны были стать христианами. А это подразумевало изменение образа жизни, образа мысли, подразумевало покаяние. Вот. Ну и апостол как пастырь, как наставник, он наставлял Коринфскую церковь. Ну, это подразумевало иногда и какие-то такие твердые, жесткие, может быть, обличения. И здесь вот такая мысль. Есть печаль мирская, она производит смерть. Да? Она вот, мирская печаль, как яд, отравляет. А есть печаль к покаянию или печаль ради Бога. Она производит жизнь. Вот. Вообще жизнь наша... Это сплошная печаль. Ну, в каком смысле? Мы рождаемся, да, вот

0: младенец плачет, то хорошо все. Значит, он родился, у него раскрылись легкие, он дышит, да. Вот. Ну и потом как бы вся жизнь сопровождается какими-то проблемами. Вот можно их перечислять бесконечно. И если мы будем пытаться все время от боли убегать, которая в жизнь к нам приходит, то мы себя в тупик загоним. То есть боли не нужно бояться. Нас так учит этому жизнь, да? Ни физической боли не нужно бояться, ни душевной бояться. Это помните, как в школе, когда мы учились, приходили делать прививки?
1: Да.
0: Да, и некоторые наши друзья очень боялись этих прививок, так что прятались по углам, их приходилось разыскивать.
1: Их все равно настигало эту
0: участь. Хотя, может быть, это не очень-то и больно было, но какой-то был страх. Страх перед болью, да. Но это не работает в жизни. То есть мы должны понимать, что в нашу жизнь приходит печаль. Так вот, что же такое мирская печаль, а что же такое печаль ради Бога? Здесь о двух печалях апостол говорит. Ну, мирская печаль – это несбывшиеся наши мечты. Это порушенные наши планы. Это то, что приносит нам какой-то дискомфорт в жизни, какие-то проблемы, там, потерянные деньги, например, или болезнь. Ну, планы, которые вот у нас были, но они не сбылись.
1: Отношения, семьи разрушенные.
0: Да. Да. Ну, можно перечислять и перечислять. Угу. Мы, собственно, каждый день, может быть, с вами встречаемся в той или иной степени с маленькими или большими печалями, да. И это печаль такая бытовая. Печаль, связанная с текущими вещами. Если мы слишком на ней зацикливаемся, то мы попадаем в такое колесо, из которого нет выхода. Ну, например, мы что-то там планируем, откладываем деньги. Потом происходит какое-то не зависящее от нас событие, например, дефолт. И деньги наши обесцениваются. И мы впадаем в уныние, печаль. Мы знаем, что многие люди, да, вот в перестройку в эти времена, да, собственно, может быть, и сейчас, теряли состояние, теряли свое имущество, то, что они зарабатывали годами, и это ввергало их в такую печаль, что многие, может быть, даже уходили добровольно из жизни. Вот, ну, можно разные крайние примеры такие приводить. Вот это мирская печаль. И апостол говорит не случайно, что мирская печаль – печаль к смерти. К смерти, потому что выхода никакого нет. И надо честно сказать, что подавляющее большинство людей живут надеждой, которая никогда не сбудется сегодня. Просто тешат себя надеждой.
1: Да? Какой надеждой?
0: Ну, надеждой на то, что у них что-то будет в жизни хорошо, что они заработают, что они, значит, получат там что-то такое, своя мечта их осуществится. Вот. И эта мечта, ну, на самом деле, является таким двигателем жизни для нас всех. Вот. Но Слово Божие учит нас тому, что если эти мечты не сбываются, к этому надо относиться спокойно. Да, нужно жить и мечтать. Так мы устроены. Но при этом не нужно к смерти печалиться, если наши несбывшиеся надежды вот вводят нас в это уныние.
1: А вот что значит печалиться к смерти? Вот вы, конечно, привели такой пример с потерей денег, да? Да, с одной стороны, кажется, ой, стремиться к деньгам – это так меркантильно, это как-то вообще, ну, как не по-советски, а мы все из Советского Союза, ну, по крайней мере, наше поколение. Наши дети там уже, внуки – это, конечно, уже другое поколение, другое понимание будет. Но и мы привыкли, что к деньгам было отношение соответствующее, то есть, ну, деньги – зло, большие деньги, по крайней мере, и поэтому, если человек теряет деньги – кажется, что, ну, вот, ничего страшного, всего лишь деньги потерял. Но, с другой стороны, на эти деньги он, например, хотел купить квартиру, чтобы жить отдельно своей семьей. чтобы, например, или купить квартиру престарелой матери, чтобы она спокойно жила, или на лечение своим престарелым родителям или своим детям. Ведь разные трагедии бывают. Да и вообще, конечно, если не брать в расчет просто деньги, ну как бы вот эти вот все, вы говорите, бытовые, а это трагедии жизни на самом деле, и очень сильные. И это печаль к смерти. Это очень трудно принять.
0: Да, смотрите, понятно, что в каждой ситуации конкретно есть свои нюансы, да, мы не об этом. Может быть, мы специально огрубляем для того, чтобы понятно было. В Евангелии есть такая история. Однажды Спаситель, путешествуя со своими учениками, встречает, к нему подходит человек. Он в Евангелии Луки, в Евангелии от Матфея по-разному. В одном случае это просто богатый, другой юноша, значит, молодой. И он спрашивает Господа, что мне делать, чтобы спастись? Это такой классический вопрос, который задает ищущий Бога еврей. И он обращается ко Христу как раввину. Раввину, учителю, который, собственно, это его профессия, объяснять людям, что делать, чтобы спастись. Вот эти 613 заповедей Торы, как их исполнить, точно. Ну, Господь говорит, ну, закон читаешь, ты же знаешь, видно по тебе. Исполни заповеди. Он говорит, ну, я, в общем-то, собственно, с детства этим только и обеспокоен. Uh-huh. Да? Uh-huh. Но при этом важная такая деталь. Это человек очень состоятельный, богатый. Господь говорит, тебе одного не достает. Помните, чего не достает? Он сказал, все, что у тебя есть, продай, раздай нищим и следуй за мной. И дальше сказано, что этот человек отошел от Спасителя в печали, потому что у него было большое имение. И Господь говорит, легче богатому верблюду пройти через игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Дело в том, что мы, когда говорим о наших мечтах, наших надеждах, наших деньгах, нашем имении, нашем богатстве, это же ведь не просто вот какая-то вещь, которая лежит в шкафу, или то, что стоит у нас в гараже, или то, что в Росреестре зарегистрировано. Это часть нашей души, часть нашей жизни. Мы мечтаем, мы вкладываем усилия, мы работаем день и ночь, мы расходуем жизнь свою, свое время на то, чтобы это приобрести. Поэтому все, что у нас есть, оно является продолжением как бы нас. И когда это продолжение нас теряется, вот это как отрубить там руку или ногу, или палец, или еще что-нибудь, это приносит нам, естественно, боль. Потому что ну, это не просто так вот нам с неба упало. Мы это вот заработали непосильным трудом. Вот. И вот здесь как раз ловушка и заключается. Да? Мужская печаль – это печаль, которая видит смысл жизни только в комфорте, приобретении, в устраивании этой жизни. Вот. А печаль ради Бога, она горизонты жизни расширяет. И мы уже видим свою жизнь и все, что мы здесь приобретаем или теряем, как временное. Как то, что дано нам Богом для достижения вечной цели. Угу. Поэтому, если мы только печалимся о временном, о том, что вот у нас вот что-то случилось здесь, сейчас, вот, то это печаль к смерти, потому что дальше нет никаких перспектив. Мы как бы не видим никаких перспектив. А печаль ради Бога, то же самое событие, та же самая потеря может стать печалью ради Бога. Да? Вот. Это то переосмысление, которое происходит, или мы это называем русским словом таким хорошим, как покаяние. Да, это покаяние, это значит обретение нового горизонта видения, нового понимания своей жизни, смысла жизни. И вот когда это происходит, то мы как бы по-другому видеть все начинаем. Мы начинаем смотреть на все свои приобретения и потери как на что-то, ну, хотя важное, конечно, в нашей жизни, но не экзистенциальное, не жизненно важное. Вот то, что можно пережить.
1: Это вообще это интересно очень, Павел Владимирович, потому что вот нам кажется, ну вот мне лично, что если я что-то потеряла, например, какую-то возможность провести отпуск так, как я хотела, я понимаю, что следующий отпуск у меня будет только через год. Пройдет целый год моей жизни. И то есть как бы это время дорого. А здесь, ну и множество разных ситуаций, более, конечно, серьезных, чем хороший отпуск, случается, к сожалению, у людей в жизни, когда люди очень сильно огорчаются, впадают действительно и в уныние даже, о котором мы вначале говорили. И как бы, а вот вы говорите, нужно расширять горизонты с Богом, то есть смотреть не с точки зрения нашей земной жизни, сколько нам еще отпущено, а с точки зрения вечности, что верующий человек стремится жить с Богом, а это значит, он стремится жить в вечности, его время не ограничено, поэтому нужно жить такими категориями, которые будут важны там, вечности. Не отпуск, не считать копейка к копейке, не квартирный вопрос, а духовными вопросами. Но это, с другой стороны, это непросто. Вот, например, мы опечалились вот, из-за какого-то нашего, ну, из-за какой-то нашей земной потери. И это ведет к смерти. Почему? Потому что мы в это время упускаем как бы из виду Бога.
0: Ну да, мы теряем перспективу таким образом. Вообще тут вот такое ключевое слово, да, это покаяние. Человек смысл жизни видел в накоплении, а потом в какой-то момент он понял, что это не имеет вот такого важного смысла, как он раньше думал. Да, и он начинает не копить, а начинает благотворить. Он начинает средства тратить не на то, чтобы покупать себе новую машину или новую яхту, или новый дом, вот, и мебель менять, и что-то такое, а начинает свои средства тратить на то, чтобы, ну, пустить их в развитие других людей, может быть, поправить их здоровье, там, построить где-то школу, там, помочь каким-то беженцам там, или еще что-нибудь в этом роде. И вот в этот момент, момент прозрения, да, можно назвать вот этим моментом покаяния. То есть человек раньше видел перспективу своей жизни только здесь, а потом вдруг он понял, что жизнь коротка, она в любой момент может оборваться, и все вещи, имущество, которое он приобрел, ими будут пользоваться другие люди, которые к этому не приложили, и его вспоминать даже не будут. Он исчезнет, и от него ничего не останется. А если он будет благотворить, то его дела останутся в памяти других людей, потому что он им помог. И перед Богом он обретет одобрение. Да? И таким образом горизонты, ну, это как пример просто я привожу, горизонты его жизни расширяются. Поэтому вот Спаситель и говорит этому человеку богатому: продай, раздай нищим и следуй за мной. Да? Такой радикальный призыв, евангельский радикальный призыв, перед которым в той или иной степени стоим все мы. Вне зависимости от того, сколько мы имеем, какие у нас возможности в нашей жизни, вот у нас у всех, перед нами всеми стоит вот эта проблема. Проблема печали мирской, проблема привязанности к тому, что у нас есть, может быть, там не совсем много, но есть. Вот. И, или, с другой стороны, такой легкости, легкого отношения к тому, что у нас есть. Вот если у нас отношение легкое, мы живем ради Бога, вот, ради вечности, ради добра, возможности творить добро, которое Бог нам дал. А жизнь наша, собственно, дана нам не для того, чтобы мы только вот гедонистически вот ее прожили, там, наслаждение перепробовали всякого рода, да? А для того, чтобы вот обрести эту вечность уже здесь, сейчас, прикоснуться к ней через дела милосердия, например, вот, через то, что славит Бога в нашей жизни и в жизни жизни других людей. Mm-hmm.
1: Ну, значит ли это, что нужно совершенно от всех своих желаний отказаться и раздать все свои деньги, как вот Христос тому юноше сказал? И, ну, просто я живу категориями вечности, поэтому я такой бессеребренник, у меня ничего нет, одна сумма за плечами, и все. Ну,
0: это, наверное, все-таки немножко другая тема, мы можем...
1: Да, это другая тема, но вот она у меня всплыл такой вопрос, тем не менее.
0: Но, конечно, нет, потому что евангельский призыв Спасителя, он обращен к конкретному человеку в конкретной ситуации. Угу. Вот. Может такое случиться, что он и к нам будет обращен. Да? Угу. Но, понимаете, мы можем благотворить и милосердствовать тогда, когда у нас есть чем благотворить и чем милосердствовать. Да? Это не обязательно могут быть деньги, это может быть просто доброе слово. Кстати говоря, да. Это не так-то просто иногда произнести доброе слово, когда кругом звучат злые слова, когда мир переполнен вот, агрессией, и каким-то недоброжеланием таким. Вот. Нет, это не значит, что вот радикально. Хотя в какой-то кто-то, может быть, с этим столкнется. А это значит просто использовать те возможности, которые у нас есть, для того, чтобы прославить Бога. Mm-hmm. И в этом смысл жизни. Человек, когда вкусит сладость служения Богу, вот в таких мелочах, да, он тогда с большей легкостью откажется от вот этих мирских устремлений временных, светских, гедонистических, которыми искушает нас этот мир, которыми искушает нас сатана. Это как приманка. Вот вы живете ради своей мечты земной, а потом случается трагедия. Вот мечта оказывается неизбывной, или еще что-то происходит, и все. И на этом как бы от этого ничего не остается. А если вы вкладываете, как Спаситель говорит, не собирайте себе здесь сокровища, да, а собирайте их на небесах, да. Потому что там ни ржавчина не портит, ни моль. Вот он как раз это имеет в виду. Живите вечным. Поэтому, возвращаясь вот к нашей теме, с чего мы начинали, печаль мирская, печаль ради Бога. Печаль ради Бога, она помогает увидеть ценность вещей настоящую, ценность жизни, ценность вечности. Если бы эта печаль не случилась, если не произошла какая-то проблема или там даже трагедия в жизни человека, и он после этого не обрел новое зрение, он бы так и жил, как раньше. И так бы растворился в вечности и исчез навсегда, да? А когда это произошло, печаль ради Бога, она привела к покаянию, к изменению жизни человека, к мировоззрению человека, углубила его взгляды.
1: Павел Владимирович, вот это, конечно, очень все правильно, я с этим согласна. Но вот от чего зависит, какое чувство возникнет у человека внутри? Будет у него эта печаль, останется только мирской печалью, и не перерастет в осмысление, в приближение к Богу, в покаяние. Ну, в общем, ведь у человека может, я думаю, вы меня понимаете, так остаться на той ступени, а может действительно обрести покаяние. Это зависит от человека, от его желания. Но мы не всегда можем свои чувства контролировать.
0: Ну, это тоже такая ловушка. Понимаете, нельзя себя заставить рационально полюбить то, что ты не любишь. Вот это должно прийти. Это должно как бы родиться внутри. Это должно изменение произойти. Ну, это может быть быстро, может постепенно. Ну, как-то вот извне. Каким-то чудом. И в той или иной степени мы это переживаем с вами каждый в своей жизни. Вот, ну, например, взросление. Да? Когда-то вы были ребенком, и вас вот интересовали эти вещи. Потом вдруг какой-то момент вас это вообще перестало интересовать. Вас проснулось совсем другое. У вас другие устремления, другие взгляды, и вы как бы к детскому обращаетесь, ну, с такой, ну, как бы, легкой как бы иронией. Ну, это детство, да. И так дальше. И так этап за этапом вы взрослеете, оставляя старое, вы как бы обращаетесь к новому. То же самое здесь происходит. То есть это не то, что вот вы сели, почесали затылок и сказали, нет, я вот теперь буду вот так жить. Я вот теперь буду, значит, больше о духовном заботиться. Ничего из этого не получится. Вот. Это покаяние – это момент такой сверхъестественный. Это момент чуда, который происходит в жизни человека. Это момент, когда спадает пелена с глаз, и сердце из черствого превращается в живое. Да? Этому может разные обстоятельства послужить. И вот печаль ради Бога – это одно из таких обстоятельств прозрения. Вот это может быть не связано даже с какими-то потерями или с какими-то событиями трагичными. Это просто оставить прежнее видение или личину прежнюю и выйти к новой жизни. Угу. Вот и печаль, она помогает. Это как рождение. Да? Рождение ребенка, оно через печаль происходит. Как для мамы, так и для самого дитя. Вот, иногда через травмы, через какие-то проблемы, но это рождение в новую жизнь. Вот это печаль ради Бога.
1: Угу. Понятно, Павел Владимирович. С одной стороны, теория понятна, но на практике пусть Господь поможет каждому из нас пережить вот это чудо, это сверхъестественное прикосновение Бога, которое ведет нас к истинному покаянию. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Верую». Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
3: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время вновь готовить вместе. Готовить со вкусом, с желанием и с маленькими секретами здоровья. Если вы любите побаловать своих детей печеньем, то сегодняшняя встреча для вас. Сделайте своими руками настоящую радость.
4: Пшеничные крекеры. 2 стакана вареной пшеницы пропустить через мясорубку. Добавить 1/2 чайной ложки соли. 1 столовую ложку сахара, ванилин, 4 столовые ложки овсяных хлопьев, 4 столовые ложки кокосовой стружки, 5 столовых ложек растительного масла без запаха. Тщательно перемешать. Постепенно добавить 1 стакан муки. Замесить тесто. Противень смазать растительным маслом. Тесто раскатать в пласт толщиной около 0,5 сантиметра. Выложить на противень. Надрезать на ромбы или квадраты. Выпекать при температуре 200 градусов, около 25-30 минут. Когда крекер остынет, он станет хрустящим.
3: Да, дорогие друзья, оказывается, крекеры – это очень даже серьезно, если подойти к их приготовлению особым образом.
4: Вишневый мусс. 3 стакана воды довести до кипения. Добавить 3 столовые ложки сахарного песка, ванилин и чуть-чуть соли. Аккуратно всыпать 3 столовые ложки манки и варить при помешивании 5 минут. Когда масса остынет, вылить в блендер, добавить 1 стакан вишни без косточек и взбить до пены.
3: Хрустящие крекеры – оригинальный напиток, что может быть действительно лучше? А мы желаем вам будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья!
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Бог говорит», где мы рассматриваем вопросы Богооткровения, изучая, что сообщает на эту тему Библия, Священное Писание. И тема для разговора сегодня – «Бог говорит через сны». В самом начале я приглашаю вас посмотреть на жизнь и служение Иисуса Христа и на то, как во время Его миссии на земле Бог использовал сны. Обратимся к Евангелию от Матфея, 1 главе, стихам с 18 по 25. «Рождество же Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял Марию, жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Мы находим, что прежде появления Иисуса было сновидение Иосифу, и Бог послал видение во сне ангела своего для того, чтобы рассказать о том, что в действительности имело место в реальности. Далее в служении Иисуса Христа, в тот самый период, как только Он появился на земле, было послано еще несколько сновидений. Мы находим во второй главе Евангелия от Матфея стихи с 1 по 12. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: „Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему“. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: „Где должно родиться Христу?“ Они же сказали ему: „В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных. Из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля“. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: „Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему“. Они, выслушав царя, пошли, и сия звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Бог посылает сновидение в данном случае и людям, далеким от избранного народа своего, людям со стороны, людям издалека. Далее в служении Иисуса Христа, в самом начале Его жизни на земле, Бог вновь посылает видение с предостережением. Мы читаем во второй главе Евангелия от Матфея стихи 13-14. «Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань! Возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет». И вот далее, после определенного времени пребывания там, на чужбине, Иосиф вновь видит сон. Стихи с 19 по 22 в этой же второй главе Евангелия от Матфея. «По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся идти туда, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Мы находим таким образом, что в самом начале служения Иисуса Христа – еще прежде Его рождения, и затем сразу после рождения, и во время первых лет жизни Спасителя на земле, Бог многократно использовал сон, использовал сновидения для того, чтобы посылать свои пророческие откровения и посылать предостережения и объяснения происходящих событий.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Евангельское повествование рассказывает нам еще об одном сне, который имеет отношение к служению Иисуса Христа, который был дан перед смертью Спасителя. Вот что написано в 27 главе Евангелия от Матфея, в 19 стихе. «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Речь идет о том памятном моменте, когда римский прокуратор Понтий Пилат решал вопрос участи Иисуса Христа. И Господь посылает видение жене его, которая, соответственно, предостерегает римского правителя. Вот как этот стих передается в современных переводах на русский язык. Перевод, изданный Российским библейским обществом. «Когда он сидел на судейском возвышении, его жена велела ему передать: «Ничего не делай этому невинному, этой ночью он мне снился, и я очень из-за него страдала». А вот как написано в переводе Кулакова. «Когда он сидел на судейском месте, жена его велела ему передать: «Не делай этому праведнику ничего. Сегодня ночью я сильно мучилась, увидев его во сне». Сновидения, таким образом, были неотъемлемой частью миссии Иисуса Христа на земле. Может ли это быть верно и для прочих людей? Использует ли Бог сновидения и для обычных людей? Посмотрим на параметры снов, как они представлены в Священном Писании, когда они являются способом откровения Божьей воли. Прежде всего, мы находим, что Бог использует сновидения в принципе для многих людей. Например, книга Иова, 33 глава, стихи с 14 по 18 свидетельствуют. «Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Бог использует сновидения и обращается к любому человеку, причем делает это неоднократно. Вот еще один пример Священного Писания, 15 глава книги «Псалтирь», стихи 7 и 8, где говорится о нормативности такого подхода Бога откровения к человеку. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Бог посылает свои откровения, Бог наполняет разум образами, мыслями, Он сообщает свою волю. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, стих 17, содержит следующие слова. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Таким образом, мы находим, что в Библии этот способ откровения Божьей воли, сновидения, представлен как один из путей, явно и определенно используемых Господом для сообщения своей вести человеку. Как же узнать, что это сон от Бога? Каковы признаки снов от Бога? В первую очередь важно отметить, что Бог, как правило, посылает одно и то же откровение, одну и ту же весть несколько раз. В 33 главе книги Иова, к которой мы сегодня уже обращались, вновь читаем стихи 14 и 15. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. В книге «Бытие» в 41 главе стих 32 содержит описание того же самого признака. «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». Господь желает, чтобы мы познали Его волю, чтобы мы уразумели ее, и потому Ему свойственно посылать свое откровение минимум дважды. В Священном Писании неоднократно повторяется принцип двух-трех свидетельств. Уже прочитанной 33 главе книги Иова написано, вот все это Бог делает 2-3 раза с человеком. Итак, если сон от Бога, то Бог обычно повторяет его несколько раз, чтобы человек обратил внимание и уразумел.
3: В эфире программа «Возрождение».
2: Здесь важно также задать вопрос следующего характера. Книга Второзаконии, 13 глава, первые три стиха описывают ситуацию так. «И если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей». Священное Писание предостерегает, что порою даже сон лжепророка, либо же сновидение, которое человек увидел не от Бога, может исполниться. И это не мудрено. Подобно тому, как у Бога есть свои планы, у дьявола есть свои планы, своя воля. И он может посылать свое откровение человеку. Потому один из важных признаков сновидения от Бога заключается в следующем. Если сказано это знамение или чудо, которое представил сновидец, исполнится, сбудется, то этого, оказывается, еще недостаточно, чтобы считать, что откровение было от Бога. Необходимо задать следующий вопрос. Что скажет он при том? То есть, к чему это сновидение ведет? К чему оно побуждает? Каков итог? Что есть главная цель этого откровения? Не только сам факт исполнения сновидения, но и далее звучащий за этим призыв. Что он скажет при том? К чему он будет призывать? Это означает, что все сновидения нам необходимо сверять со Священным Писанием. Нам нужно синхронизировать их с волей Божьей. То есть то, к чему нас призывают в этом сне, даже если обстоятельства этого сна подтверждаются, к чему это ведет? Ведет ли это к Богу? Ведет ли это к исполнению воли Божьей? Соответствует ли это Библии, Священному Писанию? Либо, наоборот, удаляет человека от Бога? Либо, наоборот, противопоставляет чью-то иную волю воле Божьей. А мы знаем, что только воля Божья благая, угодная и совершенная. Потому вы можете ожидать сновидений от Бога, ожидать, что Он будет руководить вами, в том числе и через этот способ богооткровения. И необходимо помнить только лишь о том, что все нужно сверять с неизменным, объективным мерилом, Словом Божьим, Священным Писанием. Как узнать, что сон именно от Бога? Как узнать, что сон именно пророческий, а не просто является следствием иных факторов? Священное Писание предостерегает нас о разных возможных источниках снов. Посмотрим, например, как этот вопрос описан в книге «Екклесиаст» в 5 главе во 2 стихе. «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Сновидения бывают от множества забот. Когда человеку нужно многое успеть, когда много в голове, когда много всего нужно одолеть, эти мысли затем проецируются как-то на сновидения и отображаются в наших снах. Еще один отрывочек Священного Писания на эту тему – это книга пророка Исаии, 29 глава, 8 стих. «И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается и душа его тоща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона». Вопрос. Почему голодному снится, что он ест? Почему жаждущему снится, что он пьет? Потому что на этом сосредоточено его сознание. Это главный насущный вопрос. И то, что человек испытывает днем, то, о чем мыслит, о чем переживает, о чем волнуется, это в состоянии затем он увидеть и в своем сне. То есть Священное Писание предостерегает нас о том, что сны могут быть просто от человека, могут быть просто-напросто проекцией того, что происходит в жизни. Об этом же мы читаем в книге пророка Иеремии, глава 23, стихи с 25 по 29. «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих?» которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли меня из-за Ваала. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон. А у кого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекина с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Сон может быть просто-напросто сном. Его не обязательно нужно связывать с Божьим откровением. Сказано, если видел сон, пусть рассказывает как сон, а если было Слово Божье, пусть соответствующим образом оно и подается.
3: В эфире программа «Возрождение».
2: Итак, сны могут быть просто от человека. Обман ли сердца, мечты ли сердца, или же заботы, тревоги, переживания в течение дня. Все это может отображаться в сновидениях, и эти сны совсем ничего общего не имеют с Божьим откровением. Однако Священное Писание указывает нам и иные источники сновидений. Посмотрим, например, на первый интересный в этом отношении опыт в первой семье, в семье Адама и Евы. Книга Бытие, 3 глава. Там перед нами первые 6 стихов. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, дабы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И вот что произошло дальше, заставляет нас серьезно задуматься об источнике того, что мы видим. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вопрос. Как жена могла увидеть, что дерево хорошо для пищи? Если бы вам показать плод, овощ, фрукт и так далее, который вы раньше никогда не пробовали на вкус, как по одному внешнему виду можно было бы узнать, это хорошо для пищи или нет? Ева же, между тем, это именно увидела. И она увидела, что оно

ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Здесь сновидения подаются в числе, где перечисляются и иные виды получения откровений. То есть терафимы и вещуны, они рассказывают сны лживые. Вещуны – это представители нечистой силы. Это те, с кем Господь своему народу запретил вступать в контакт. Соответственно, свои откровения они получают из-за дьявольского источника. В Евангелии от Матфея, в 4 главе, стихи 8 и 9, показывает нам еще одну иллюстрацию способности дьявола размещать картинки в сознании. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: „Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне“». Вопрос: как можно с одной горы, пусть самой высокой горы в Иудее, показать все царства мира и славу их? Причем в параллельном Евангелии добавляется фраза «во мгновение ока». Это можно было сделать только сверхъестественно, как бы загрузив эту информацию, показав, разместив эту информацию в мозг. В данном случае в попытке соблазнить и прельстить в искушении Иисуса Христа. Итак, Библия предостерегает о том, что сны могут быть просто от самого человека, сны могут быть от дьявола, и потому необходимо быть настороже. Слово Божье, говоря о сновидениях, предостерегает нас также касательно духовного состояния человека, который надеется сподобиться получить от Господа откровение в сновидении. В первой книге Царств, 28 главе, 6 стих говорит: «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Был момент в жизни царя Саула, когда он искал откровения от Господа. Ему хотелось получить от Господа волю его, информацию от Бога узнать. Но, говорит Священное Писание, Господь не отвечал ему, в том числе и во сне. Почему? Первая книга Паралипоменон, глава 10, стих 13 и 14. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву». Сказано «за то», помимо прочего, что он, Саул, не взыскал Господа. Но постойте, скажут некоторые, как это «не взыскал»? Написано, мы читали перед этим, «и вопросил Саул Господа». Это Господь ему не ответил, Саул взыскал Господа. Дело в том, что слово «взыскать» означает намного больше, чем «обратиться» или «попросить». Термин «взыскать» в Священном Писании означает следующее. Вторая книга Паралипоменон, 17 глава, стихи 3 и 4. «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян». Взыскать Бога означает поступать по его заповедям, поступать по его воле. И вот этого как раз-таки Саул не делал. Он делал беззаконие, он хотел жить, как ему хочется, он нарушал волю Божью и вместе с тем хотел, чтобы Бог продолжал отвечать ему во сне. Так не бывает. Когда человек упорно отказывается от исполнения воли Божьей, когда он идет злонамеренно против Бога, Господь не может открывать свою волю такому человеку. И потому, когда мы задаем вопрос о том, как и кому

Бог открывает свою волю через сновидение, будем помнить, что речь идет только о тех людях, которые стремятся жить с Богом, которые перед сном молятся Ему, которые просят с верою: «Боже, дай мне откровение через сновидение», которые в течение дня стремятся быть с Богом, которые в действительности и хотят волю Божью знать, и ищут ее в своей жизни, и исполняют ее в своей жизни. Бог говорит через сновидения, и Господь желает открывать свою волю, в том числе и вам. Ищите воли Божьей, и вы получите новое измерение и новый духовный опыт.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: В один прекрасный день 1770 года молодой коренастый профессор Кембриджского колледжа удил рыбу на реке Кем. По другую сторону реки, верхом на лошади, ехал мальчик из лавки мясника. Мальчику было нужно переправиться через реку, но он боялся. «Не можете ли вы перенести мой лоток, сэр?» – попросил мальчик. Рыбак оставил свою удочку, перебрался вброд на другой берег и перенес лоток. Вода была ему по грудь. Рыболовом был Уильям Пейли. И у тех, кто знал его, такой поступок не вызывал особого удивления.
1: Дело всей жизни. Уильям Пейли.
2: Уильям Пейли родился в 1743 году в Англии. Получил образование в колледже Христа в Кембридже, где потом успешно преподавал метафизику, этику и Новый Завет на греческом языке. В 1767 году Пейли был рукоположен в сан священника. Уильям был ревностным сторонником отмены рабства, а также выступал в защиту бедных и за равноправие женщин. Но более всего он известен своим аргументом в пользу разумного замысла в природе. Пейли был ученым, который верил в божественное творение. Хорошо известно одно его высказывание.
3: «Если произведение искусства – суть творения человеческие, то живые создания должны быть произведениями существа, стоящего неизмеримо выше человека. То, что живые организмы обладают всеми необходимыми свойствами для того, чтобы существовать в тех средах, в которых они живут, является знаком проявления Бога, представляя собой доказательство существования замысла Творца, Его явившего».
2: Ни один из современных писателей, вероятно, не распространял более широко знаний о моральной и религиозной истине. Ни у одного другого писателя книги не переиздавались так много раз, и вряд ли какие-нибудь иные книги будут стоять на полках большого количества личных библиотек. Современники считали Пейли необыкновенно проницательным и искусным мыслителем. Чарльз Дарвин признавался в том, что вряд ли какая-нибудь книга восхитила его больше, чем естественное богословие Пейли. Майкл Дентон, молекулярный биолог, в 1983 году заявил:
3: «Пейли не только оказался прав, отстаивая сходство между живыми существами и механизмами. Подтвердились и его пророческие слова о том, что технологическая изобретательность в живых системах несравненно выше, чем в любом творении человеческих рук».
2: Пейли жил в соответствии со своими проповедями. По всеобщему признанию, он был верным любящим супругом, добрым отцом для своих 8 детей. В отличие от большей части англиканского духовенства тех времен, он не нападал на представителей других вероисповеданий. Не желая оставлять своих прихожан на севере Англии, он отказался от предложения занять должность главы колледжа Иисуса в Кембридже и никогда не искал продвижения по службе. Один из трудов Пейли называется «Доказательство истинности христианства», 1794 год. Первое издание было распродано за один день. То же произошло и со следующими. С 1822 по 1920 год эта книга Пейли наравне с Евклидом была на столе у каждого студента-старшекурсника в Кембридже. Вот о чем он размышляет в своем исследовании.
3: Во-первых, существуют достаточные доказательства тому, что многие люди открыто признавали себя очевидцами Христовых чудес. Эти люди сознательно подвергали свою жизнь опасности, мукам и страданиям, свидетельствуя об истинности этих событий, единственной за своей веры в их истинность. И что они из тех же побуждений принимали новые правила поведения. Во-вторых, множество христианских писателей цитировали или ссылались на четыре Евангелия и деяния апостолов, постоянно и последовательно, начиная от времен апостолов и до наших дней.
2: В 1802 году он написал книгу «Естественное богословие», в которой он рассуждал так.
3: Предположим, что на прогулке в поле мы нашли часы. Ясно, что столь сложный и целесообразный механизм не мог возникнуть самопроизвольно, но был замыслен и изготовлен неким часовщиком. Но Вселенная и жизнь неизмеримо сложнее часов. Поэтому должен быть и создавший их мастер.
1: Дело всех жизней. Уильям Пейли.
2: Мы можем оценить значение Пейли для современных споров о науке и религии словами двух других блестящих апологетов. Первый – это Клайв Льюис в своей книге «Письма Баламута».
3: Нам, бесам, наконец-то удалось внедрить так называемую историческую точку зрения. Историческая точка зрения означает, что когда образованному человеку предлагается какое-либо утверждение древнего автора, он никогда не задается вопросом, правда это или нет. Считать древнего автора возможным источником знаний – подобное должно быть отвергнуто как невыразимо наивное занятие.
2: Другой апологет, епископ Лайтвуд, писал в очерках в «Сверхъестественной религии» 1889 году.
3: Если под апологетом имеется в виду тот, кто знает, что все, что есть в нем самого лучшего и искреннего, это от христианского учения, тот, кто верит, что доктрины, действия и чаяния христианского учения являются истинными и имеют величайшее значение для благополучия человечества, тот, кто, зная все это, готов отдать все силы ради его защиты, такой человек может гордиться, даже занимая самое последнее место в категории апологетов.
2: Уильям Пейли, несомненно, достоин отнюдь не самого последнего места среди этой благородной армии.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Как сохранить мир с близкими, если они не разделяют моей веры или моих убеждений? Здесь очень важно понять, что такое слово «мир». Часто мы слово «мир» путаем со словом «покой». То есть, когда внутренне я спокоен и могу решать какие-то проблемы, ну, довольно-таки так уверенно. Само слово «мир» — это всегда взаимоотношения. Там нет одного человека, там, по крайней мере, минимум двое. А там, где есть двое, всегда есть какие-то разногласия, потому что мы все люди разные, у нас могут быть разные ценности. И вот сохранить мир с людьми непросто. Даже с людьми, которые разделяют веру, не всегда легко сохранить такие отношения. Потому что, как я уже сказал, у нас могут быть в каких-то вопросах или точках соприкосновения совершенно разные взгляды. И мы можем из-за этого конфликтовать. Но если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим, что апостол Павел, обращаясь к верующим христианам города Рима, говорит им: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Вот здесь ключевой фразой является «если возможно». То есть это означает, не всегда мы можем быть в мире со всеми людьми. Этого не получится, это просто невозможно. Тем более, если вы уверовали, у вас поменялась какая-то жизненная позиция и поменялись ценности, которые ваши близкие могут не разделять. Соответственно, конфликт неизбежен. И в этом случае сохранить мир не всегда получится. Как бы вы ни старались что-либо сделать, конечно же, вопросы веры, они могут вставать на первое время довольно-таки очень остро. Потому что мы затрагиваем глубинный мир, мировоззрение людей. В этом случае, насколько возможно, нужно постараться именно минимизировать вот именно какие-то конфликтные ситуации. Споры, они ни к чему не приведут. Если люди готовы строить нормальный диалог, то тогда они всегда обсуждают какие-то конфликтные ситуации. Они всегда пытаются выслушать точку зрения другого человека и посмотреть на нее с другой стороны. Но не всегда все люди способны именно так ладить конфликты и именно их решать. В этом случае, если конфликт происходит, если он происходит на почве веры, то в этом плане нам нужно, насколько это возможно с нашей стороны, его, то есть не обострять именно в конфликтах веры. Да, можно обговорить какие-то важные ключевые позиции, ценности, которые для вас приемлемы. Да? Там, например, что вы будете посещать церковь, да? Или вам нужно время там, для молитвы, или для чтения Священного Писания, может быть, для каких-то других религиозных дел. Но в каких-то вопросах нам необходимо научиться быть гибкими, чтобы понимать также наших родственников или близких людей, понимать именно их и, возможно, служить им, то есть быть с ними и находить с ними общие точки соприкосновения, которые никак не противоречат нашим убеждениям. Когда мы найдем именно такие общие ценности с нашими близкими, мы, по крайней мере, хотя бы сможем понимать друг друга и реализовывать свою веру на практике, да, но и давать им также право и свободу жить так, как они тоже считают. Поэтому вот здесь очень важно научиться вот такому пониманию с нашей стороны прежде всего, как верующих людей, которым Господь больше всего открыл свою волю, любовь и сочувствие к людям.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Бытует мнение, что необходимо планировать свою жизнь по минутам. Умея планировать, мы становимся деловыми, продвинутыми во всех отношениях человеком. Но с точки зрения контроля стресса, планирование – самая благоприятная почва для возникновения стресса. Вы лежите в кровати, проснувшись на полчаса раньше. Ну что же, думаете вы, 5 минут я умоюсь, затем покушаю, еще вот и 30 минут, чтобы все сделать, еще ребенка надо разбудить. Думая так, вы распланируете по минутам все, а потом мы опаздываем, потом что-то не получается, и мы чувствуем стресс. Нечто подобное может произойти на нашей работе, когда мы думаем, что вот она работа, определенное время, но в некоторых случаях мы не успеваем. Мы сталкиваемся с необходимостью планировать, но вот досада. Не успели, опоздали, и вы испытываете стресс. А почему испытываете? У нас возникают незапланированные дела. Мы обнаруживаем, что у нас оторвалась пуговица, порвался шнурок, мы забыли побриться. Решение этих мелких проблем занимает время, и мы в результате этого опаздываем. Допустим, женщина собирается на встречу и не может выбрать платье. Нанесение макияжа и прическа занимает тоже определенное время. Или нам неожиданно звонит приятель и просит нам помочь ему. Помогая ему, мы совершаем, конечно, доброе дело, но теряем время и опаздываем, когда уже все распланировано. При этом мы нервничаем и беспокоимся, хотя в начале дня мы представляли все иначе. Мы запланировали все, каждую минуту нашего времени. Более того, страдают наши друзья и родные. Допустим, мы помогаем ребенку одеться и видим, что на его курточке оторвалась пуговичка. Мы начинаем нервничать и ругаться. На работе наш коллега попал нам под горячую руку, получается у нас порция раздражения. Успокоившись, мы испытываем чувство вины. И вот что же нам делать в подобном случае? На страницах Священного Писания мудрый Соломон говорит следующие слова. Я читаю Екклезиаста, 10 главу и 9 стих. «Кто передвигает камни, тот может надсадить себя. И кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы». И далее нам записано, как решать эту проблему. Мудрость помогает исправить все это. Важно научиться мудрости, чтобы предвидеть и наперед сделать то, чтобы подобное состояние, которое я представил вам выше, не произошло у нас. Распределяя время по минутам, мы однозначно будем нервничать. Но давайте возьмем в основу несколько правил. Первое. Отводите на любое дело больше времени, чем вам кажется. Если утром вы собираетесь на работу, приготовьтесь с вечера, одежду и все необходимое для завтрашнего дня. Но даже встав утром, найдите еще дополнительно 10-15 минут. Встаньте пораньше на незапланированные дела, которые предстанут перед вами. Если вы ведете блокнот и записываете каждое дело, не перегружайте свое расписание. Да, это будет красиво, если вы успеете и там, и здесь. Но будет очень некрасиво, когда вы будете нервничать и трястись от стресса из-за того, что вы не успели и то, и другое, и третье. Ведь ничего страшного не случится, если вы не просмотрите ленту утренних новостей. Ничего не случится, если вы что-то не сделаете. По крайней мере, у нас очень много лишних дел, которые мы можем избежать. Очень важно для нас то, чтобы каждый раз мы имели определенную порцию времени, чтобы оценить даже то, что мы сделали. Я вспоминаю, что в Астрахани мы жили по соседству с человеком престарелого возраста. Нам каждый день нужно было в определенное время быть в одном месте города. Каждое утро становилось для нас настоящей пыткой в семье. Мы не успевали выехать вовремя, нервничали, кричали, обвиняли друг друга. А наш сосед всегда был в назначенное место на полчаса раньше. Он 2 недели наблюдал за этой суетой и посоветовал нам попробовать приезжать не к самому началу срока, а пораньше, как он. Так мы, в общем-то, и поступили. И что же произошло с нашим стрессом? Да он исчез. Уделяя больший объем времени тем делам, которые мы желаем совершить, мы позволяем мудрости, о которой писал Соломон, исправить положение дел. Важно, чтобы у нас было время все успеть. Лучше получать удовольствие от спокойной жизни, от равномерно устроенных дел, чем страдать от стресса, от чрезмерных дел, которые мы желаем решить в течение дня. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что, мы продолжаем наши темы про унисекс, и сегодня продолжим про прически. Это тоже та внешность, через которую люди и самовыражаются, и все остальное. И есть определенные... дресс-код в прическах, если так можно выразиться, да, что-то позволительно везде, что-то, наоборот, считается неприемлемым или даже вызывающим. Насколько прически вообще надо регламентировать? Да? Про одежду мы уже выговорились, можно сказать, да, а что делать с волосами?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель, любит свою семью и свое дело, ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог, любит детей, природу, тишину, ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Расчесывать однозначно.
4: И мыть.
1: И мыть. То есть в порядке их содержать. Человека с иракезом, они, в принципе, расчесаны и вымыты.
5: Ну, значит, все нормально, согласны?
1: А если за это с работы увольняют, тогда с кем ненормально? С человеком с иракезом или с работодателем?
5: Ну, тут не только иракез, как бы, я думаю, тут форма еще длинной мужской прически, длинных волос, хвостика, да, что гораздо более чаще встречается в нашем обществе, чем иракез тот же самый. Вот. То есть моменты такие определенные, где общество либо принимает тебя таким, какой ты есть, в таком самовыражении, своем, либо тебя пытается отторгнуть, по большому счету. Как быть? Ну, наверное, все-таки лично мое мнение по этому поводу, в этом вопросе, если дресс-код обязывает на рабочем месте иметь такую прическу, какая необходима, то здесь уже ты меняешь либо работу, либо прическу. Угу. Выбор короткий, разговор короткий. А если на самом деле у тебя нет дресс-кода на работе, а просто по жизни ты уже определяешь то сообщество людей, с кем тебе вместе быть, а с кем, так скажем, как бы нет. Вот скажу по поводу своей бороды. Угу. Вот. Я человек, так скажем, женатый, имею супругу, да, мы с ней уже прожили совместно 18 лет. По поводу бороды я скажу так, что я с ней согласовал этот вопрос, момент. То есть для нее это как бы, ну, приемлемо, это нормально, как бы это хорошо. Я считаю, что вот в таких как бы близких отношениях, вот, когда мы говорим о супружеских парах, да, между мужем и женой, есть вещи, которые все-таки стоило бы мнение каждого учитывать. Угу. Потому что в целом как бы определяется единство, определяется какая-то общая позиция взглядов. Вот. Если кому-то что-то неприятно, то лучше вот в этом формате это учитывать. Но в целом угодить на всех невозможно. То есть, так скажем, кому-то та же самая борода моя устраивает кого-то, а кто-то говорит: слушай, говорит, как бы лучше ты побрился на самом деле. Но это мое право, это мое мнение, как мне в этом, так скажем, вопросе себя реализовывать.
1: Ну, я вернусь к иракезу. Пусть вот это звучит вызывающе, но кому-то, например, вот вы сказали, да, борода не нравится, просит побриться. Ну, вы говорите, ну, это мое право, жене нормально, на работе нормально, что вы, как бы, отстаньте от моей бороды. Человек с иракезом тоже так скажет. Жене нормально, вот. А может, ее и нет еще тогда, тем более нормально. На работе, условно, он работает в Google, да, где тоже нормально. Чего вы пристали к иракезу? Однако общество уже начинает на него смотреть косо.
5: Вообще выражение, так скажем, внешности, в том числе и прически, о чем мы сейчас говорим, это определенное как бы самовыражение, где человек хотел бы, чтобы на него обратили внимание, чтобы в нем разглядели какие-то положительные качества, что-то хорошее в нем увидели. Я думаю, что в человеке и без вот этих вот ярких проявлений это возможно увидеть, если он сам перед собой будет ставить определенную цель. Вот. Быть таким, какой ты есть на самом деле, быть настоящим, быть как бы открытым. И вот, вот это богатство внутренней красоты, которое есть в каждом человеке, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему, а вот нам лишь важно со своей стороны понять этот момент, как бы его и правильно как бы, ну, преподнести как бы этому обществу, да, людям, в котором как бы мы живем, чтобы это и не было вычурно, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы это вот, ну, мы могли себя каким-то образом где-то отчасти реализовать, учитывая данную культуру, в которой мы живем.
1: То есть опять стоит вопрос приличия.
3: Опять стоит вопрос, мне кажется, даже общества. То есть смотря куда он придет. Если он придет в церковь, да, смотря еще в какую церковь, да, если он зайдет, мне кажется, в православный храм, то здесь уже люди посмотрят на него очень косо и скажут о том, что, молодой человек, вы часом не ошиблись. Mm-hmm. Да? А если он придет, к примеру, в какую-то среду, где ракес или какие-то такие формы проявления нормальны, то здесь его примут как за своего.
5: То есть... А если он пришел в церковь, даже православную, чтобы покаяться, может быть, как бы, да, и он выйдет уже потом и пойдет сразу, mm-hmm. сменит прическу, да, вот. Ну, кто знает, какие мотивы,
1: он успел покаяться.
5: И в итоге, так скажем, его перерубили не просто вот как бы вот, а вообще все желание отбили, охоту меняться вообще.
3: Да, сам мотив вот этот отбит именно такой только фразой про то, что вот, а что ты сюда пришел. И опять же мы упираемся в то, что осуждать и указывать на то, как мы должны вести и проявлять свою внешность в одежде, в волосах, что не стоит этого делать.
4: Я за поиск. Я за поиск себя, на самом деле. Лично я нормально отношусь, когда человек ищет себя. Даже пусть это выражается в каких-то экстравагантных прическах. Почему это лучше, чем когда человек вот среднестатистически, так сказать, выглядит, вот что-то там в себе ломает, давит души, да, но он среднестатистически вот держит марку, что называется. У него нет внутреннего процесса активного. Он как бы есть, но он насколько глубоко задавлен.
3: То есть он лишь не проявляется.
4: Да, что он не проявляется. Знаете, для меня всегда, вот я это могу привести вот аналогию с воспитанием детей. Для меня лучше, чтобы мой сын или моя дочь начали со мной спорить, чем если они замолчали проблему, да, просто как бы проглотили, сделали вид, что все нормально, они послушали. Вот лучше так. Поэтому с точки зрения пути к зрелости, к целостности, лучше, когда человек проявляется, потому что эти процессы идут активно. Хотя для христианского контекста, для христианской церкви, да, особенно для традиционных церквей, где более консервативное такое представление, такие люди вызывают, конечно, такую какую-то даже агрессию. Но это не проблема этого человека, это проблема такого христианского сообщества, которое не принимает. Ведь посмотрите на Христа, я не знаю, может быть, я другое Евангелие читаю, но я когда читаю Евангелие, я вижу, что Христос принимает совершенно нестандартных людей. Это были проститутки, это были мытари, которых просто на дух не переносили, да? Не переносили, да, общество. Там были люди такие, вот более такого реакционного типа, да, разные, но он их принимает. Поэтому, когда христианство пытается, претендует на роль как бы жандарма, это правильно, это неправильно, мы терпим фиаско. Потому что христианство, еще раз хочу сказать, это не про раздачу ярлыков всем. Это про отношения с Богом.
1: Значит ли это, что принимая их всех, мы говорим, что христианство одобряет то, что
4: нет,
1: они делают?
4: Нет.
3: А как же быть тогда в этом случае? Как тогда говорить
1: как
3: и показывать,
1: да, человеку, что мы,
3: что тебя, мы не
1: мы
3: одобряем.
1: Принимаем тебя, но вообще христианство не поддерживает то, что ты делаешь. А то получается, что христианство превращается в какую-то такую же субкультуру, которая не нравится тебе, вот наши вот консервативные взгляды, ну, иди ищи себе другую работу, другую церковь, другое там, я не знаю, общество. Вот. А если уж мы говорим, хорошо, мы тебя принимаем таким, какой ты есть, вопрос, мы хотим, чтобы он поменялся или нет? у нас в христианских принципах что заложено? Чтобы он таким же остался или чтобы он поменялся? Если да, тогда не врем ли мы
4: я хочу
1: себе и
4: вспомнить...
1: этому человеку, принимая его таким, какой он есть?
4: Я хочу вспомнить евангельскую историю. Помните, как раз вот история с Марией Магдалиной, ну, женщиной, взятой при любодеянии. Угу. Ее притащили, ее хотели публично, вот просто, вот, так сказать, казнить. Унизить по меньшей мере, да, как максимум вот, казнить.
1: Закидать камнями.
4: А по сути, это была история про то, чтобы подставить Христа. Вот. Обратите внимание, что он ей сказал. Просто вспомните, что он ей сказал. Тебя никто не осудил? Нет. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Посмотрите, как красиво Христос подал вот пример, да, для нас, для христиан. Он, с одной стороны, сказал, я тебя принимаю. Я не отторгаю тебя на основании того, как ты выглядишь, что ты делаешь или чего ты там не делаешь. Но в то же самое время я хочу показать тебе путь, где ты не останешься в том же травмирующем тебя положении, а ты пойдешь дальше. Вернуться к иракезу. Иракез — это о чем? Это, скорее всего, про протест, правда?
3: Ну да, внутри что-то болит.
4: Да, а протест против чего?
1: А может быть, против чего угодно, на самом деле.
4: Так в том-то и
3: против
4: дело.
3: Против правил.
4: Надо помочь человеку разобраться с этим. Этот протест, его надо осмыслить. Понимаете, многие люди начинают вот проявлять себя в таких экстравагантных прическах, и этому всегда есть причина. Мне кажется, что нам, как христианам, как пасторам, как психологам, очень важно помогать человеку разобраться в себе. А что это было?
1: А всегда ли это про протест? Ведь, представляете, если ведь это тоже своего рода ярлык, да? Он экстравагантно выглядит, потому что он протестует против что-то.
3: Нет, это что-то внутри. Но это внутри может быть просто даже какой-то процесс, то есть когда мы просто так выражаем себя.
5: Может быть, это ищем. Поиск той же самой идентичности?
3: Возможно, иногда мы ищем что-то.
5: Не всегда протест.
1: А может быть, это уже найденная идентичность, что она ему нравится так?
4: Иногда это запрос на внимание. Очень мощный запрос на внимание, потому что человеку не хватает внимания.
1: Ну, вот,
3: хватает любви, может, какого-то
1: почти
3: внимания.
1: Почти десяток разных вариантов, по какой причине это может быть.
4: Все верно.
3: А у меня больше вопрос вот какого плана. Как быть? Вот, к примеру, в церковь мы вот приходим, да, вот есть пастор, есть психологи, и очень многие, ну, не обращаются там за консультацией, ну, или за каким-то там...
5: Совет.
3: Даже, грубо говоря, советом. Как быть в этом случае? Подойти и сказать о том, что, друг, тебе не хватает внимания, или как? Каким образом здесь?
4: Вы понимаете,
3: здесь?
4: Мне кажется, что внимание можно проявлять к человеку, угу. Можно проявлять участие. И, понимаете, мы же, на самом деле, что такое коммуникация? Коммуникация — это целый спектр вербальных и невербальных сигналов. Когда мы с человеком общаемся, мы можем ему просто продемонстрировать, что мы его принимаем, что мы к нему нормально относимся. Да, он экстравагантно выглядит, но у нас это не повергает состояние шока или ненависти к нему. И человек это считает, в любом случае считает. И это уже хороший первый шаг. А дальше у человека сформируется запрос. И когда сформировался запрос, он обязательно подойдет и скажет, слушай, мне, ну, хочу поговорить, мне нужна помощь.
3: То есть получается это внимание и просто какие-то даже минимальные, да, коммуникации, потому что чаще всего это, ну, как бы человек внешний, он немножко, ну, закрыт, то есть
4: ну,
3: как
4: да.
3: бы, он не, ну, не готов как бы к тому, что вот...
4: Ну, что,
3: вот
4: делаю, тут, что делаю я вот угу. в своем
3: да,
4: опыте?
3: Да, расскажите вот свой пример.
4: С одной стороны, я демонстрирую принятие. Угу. С другой стороны, я об этом проповедую. То есть mm-hmm. я рассказываю о Боге, который любит, который принимает, у которого есть лучший путь для нас. То есть я демонстрирую эти вещи. И третье, я это демонстрирую своей жизнью. То есть я показываю человеку, что мне хорошо с Богом. Мне хорошо. Вот эти ценности, mm-hmm. которые, к сожалению, даже мы, христиане, иногда искажаем до такой неузнаваемости. Да? Вот они работают, и мне здорово в этих ценностях. Угу. И человек потом смотрит на меня, вот, и он начинает задаваться вопросом, а что, правда работает? Ну да. А как?
1: Угу.
4: Ну вот как-то, это мой опыт.
3: Угу. То есть запрос появляется
4: после
3: каких-то минимальных...
4: Я противник, знаете, такого принципа догнать и причинить добро. Вот это тоже, чем угу. мы иногда
3: это
4: христиане...
3: Это очень злостно.
5: Да, навязываемся, влезаем в душу.
4: Да, то есть мы вот, человек не готов, у него нет запроса, а мы пытаемся его тут же, знаете, переделать, причем внешне.
3: Ну и это мы натыкаемся на отрицание человека, на то, что
4: это вторжение в личное пространство вообще-то. И поэтому человеку надо дать право на ошибку. Человеку надо дать время на то, чтобы его мировоззрение довело его до логического конца, до результата.
1: Изменилось.
4: И этот результат...
1: И характер, и...

0: проблемами, которые мы сейчас обсуждаем, и церковь не исключение. Там те же люди из того же общества, настолько же порой
1: получается, что как бы у церкви, по большому счету, лучший выход – это не заботиться о своей чистоте, внешнем приличии, а подумать о том, как можно реально быть готовы помочь человеку в его непростой ситуации, который пришел к тебе сегодня с ирокезом, завтра с крашенными волосами, допустим, какие-то другие позиции, там, или внешний вид у него особый. Насколько сегодня мы, как пастор, как служители, как церковь в целом, готовы к тому, чтобы эти люди сегодня, двери для этих людей в церквах наших были открыты?
2: Вы знаете, мой первый опыт консультирования человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией был неудачным. И он был неудачным, потому что мне не удалось преодолеть внутреннее вот, предубеждение и состояние как бы, ну, вот, пренебрежения как бы, и отторжения этого человека. И он ушел, этот парень ушел, я ему не смог помочь ничем. Я жалею об этом до сих пор. Вот с тех пор я стал эту тему как бы, ну, копать глубже, и я понял, что нам надо изменить свою позицию по отношению к ним, к людям, которые вообще выбиваются из, так сказать, ряда, ну, приличных людей, да, правильных людей.
1: Получается, все начинается с пастора, со служителя церкви.
2: Ну, может быть, не все, но многое, понимаете?
1: Ведь какой тон мы задаем, а как
2: служитель? Кто транслирует с кафедр? Ведь мы же об этом проповедуем, да? Ведь мы часто проповедуем о том, каким должен быть христианин. И вот, понимаете, когда человек десятилетиями слышит о том, что норма — это вот так, вот так, вот так, у него, ну, у нас в церкви формируется какая-то такая, знаете, субкультура, где человек приходит, он понимает, ага, я должен быть правильным.
1: Своя одежда, свои прически, свой язык, сленг.
2: И поэтому, смотрите, что получается. Человек приходит туда, в церковь, он надевает правильно, социально одобряемую одежду,
3: вот эту,
2: образ,
3: да.
2: Маску, но его жизнь реально не меняется. Когда я читаю Библию, вы знаете, я вижу, что Библия, она про изменение, позитивное изменение жизни человека. И мне это нравится. Поэтому, наверное, прежде всего вопрос ко мне. Я как пастор должен транслировать правильно образ Божий. А образ Божий — это образ принятия, но не оставление человека в проблеме. Понимаете, тоже неправильно считать. А Бог всех принимает, поэтому живи как хочешь. Это тупиковый путь. Бог принимает, но Он не оставляет тебя там, где ты находишься. Я бы, например, когда меня Бог принял, да, в 15 лет, я бы не хотел, чтобы Бог меня оставил на том уровне.
3: Я рад, наверное, что он это не сделал. Окружение вот этой любовью, вот этой вот просто безграничной любовью Христа, которая просто меняет. То есть настолько меняет душу и сознание, что человек, мне кажется, это какая-то, наверное, исходная какая-то версия, когда ты настолько прочувствовал его любовь, что ты поменялся. Не кто-то тебя поменял, ни осуждением, ни тыканием, что мы должны быть такими, такими, такими, а вот именно просто вот это вот.
2: И у меня нет, ну, лично в моем опыте нет, так сказать, христианских корней, да, таких вот, ну, адвентистских корней. Я не с адвентистской семьи, вот. Что меня поразило, вот, ну, во всей религии, да, и вообще, что меня привело, это то, что я понял, что Бог меня очень сильно любит. И вот когда эта мысль дошла до моего сознания в 15 лет, вот просто мне это как открылось, как озарение, я понял, да, мне это нравится. И я заметил в своей жизни, что меняет только любовь и ничего больше.
0: Если вернуться немножко к прическе, ну и к Священному Писанию заодно. Что Священное Писание говорит о волосах? О прическах правильных. Все равно же какие-то правила есть для христиан и должны быть.
1: Вообще очень интересно, Священное Писание говорит по поводу волос, особенно для мужчин. Ветхий Завет, мы читаем о том, что священнослужитель, священник, да, мы говорим, да, он должен был отращивать волосы, даже покрывать, так скажем, голову, да, вот, то в Новом Завете уже...
2: Не брить бороду, кстати.
1: Не брить бороду, да. Да, спасибо. А в Новом Завете мы читаем наоборот, так скажем. То есть мужчина, который не стрижет волосы, для него это бесчестие, для него как бы это позор определенно. Да, мы читаем это слова апостола Павла в Коринфянам упоминании и так далее. То есть...
0: А как быть Назареем, который предписывалось вообще не касаться, чтобы бритва не касалась?
1: Да.
2: А с ними все нормально как раз.
0: А, то есть...
1: Да. Вот мы говорили в одной из наших прошлых передач, ага,